с этим озером не виделись, просто не было дороги у меня. А сегодня словно сумерки обиделись, и по краю ни единого огня. Навалилась тишина и мгла кромешная, я как будто бы от поезда отстал. Но глаза закрыв, почувствую, конечно, я, что вернул.

в одуванчиках февральских фонарей. И откуда выходные эти выдались, как каникулы из наших детских дней. Обойти своих знакомых было некогда, а сегодня это кажется легко. Ведь теперь и навестить почти что некого, многих нет, а кто уехал,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Я сердце брошу на Алтай.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

воды, чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: У каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущие Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
5: 94,8 FM.

увезу тебя я в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкурою медвежьей брошу их твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли.

Бывать приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать. Мотор решительно и смело в прозрачном воздухе поет.

приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может.

Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города.

одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака —

Надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной.

И забыть по-прежнему нельзя. Все, что мы когда-то не допели, милые усталые глаза, синие московские метели, снова между нами города, жизнь нас разлучает.

0: Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
1: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
0: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

горьких слов и сладких поцелуев. Без этих милых, слишком честных глаз, которые вам лгут и вас еще ревнуют. Как хорошо без театральных сцен, без длинных благородных объяснений, без этих

нелепая игра, где проигрыш велик, а выигрыш ничтожен, когда партнеры ваши шулера, а выход из игры уж невозможен.

здесь вспоминать о том, что с этой дамы вы когда-то были близки. Как хорошо проснуться одному в своем веселом холостяцком флете и знать, что вам не нужно никому давать отчет, никому на свете. А чтобы проигрыш немного отыграть,

0: хочешь там застраховать простое самолюбие мужчины.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: говорите, Милин?
1: Я его
0: тоже
1: что?
0: Мне Милин.
1: Рекламирую.
0: Да думайте о своей стране.
2: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

0: Москва представляет. Родные песни.
1: А как известно, мы народ горячий и не выносим нежностей телячьих. Но любим мы зато телячьи души. Любим бить людей, любим бить людей, любим бить людей.

Кто увидит нас, тот сразу ахнет. И для кого-то жареным запахнет. Ну, а кое-что за пазухой мы держим. К нам не подходи, к нам...

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 8:06.
2: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Я прощаюсь с вами до завтра, и да прибудет с вами сила.
0: Говорит Москва. 94,8.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

от героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».
1: У дедушки запел.

0: как-то на всю ораву яду старик добыл, всыпал за печь отраву, чтоб охладить их пыл. Ночью он спал спокойно, утром полез на печь,
1: а там
0: веселая компания за печкой сидит и, распевая песенки, усами шевелит. Сожрали с аппетитом ядовитый порошок четыре неразлучных таракана и сверчок. Плюнул наш дед сердито,

0: в углу, а там веселая компания на камешках сидит. И распевая песенки, усами шевелит. Ужасный взрыв перенесли, как ласковый щелчок. Четыре неразлучных таракана и сверчок. Злой, судьбой убитый, проклял весь белый свет. Бежал до Антарктиды от квартирантов дед. Прибыл на Южный полюс, открыл свой сундучок.
1: А там
0: веселая компания под крышкой сидит. И распевая песенки, усами шевелит. Подмигивают весело.
1: Здорово!

кажется, снег надо мной. Мудрый и вечный, он не добрый, не злой. Просто напомнил о счастье недавнем. Пришел, как всегда, а ты

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: «Говорит Москва». Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».
2: А у нас во дворе есть девчонка одна. Среди шумных подруг неприметна она. Никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз.

Я слежу из окна и не знаю, зачем мне она так нужна. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: люблю.
1: Говорит Москва. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. По воскресеньям после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Москва. 94,8 FM.

0: Но тут лиса бежала, а может, не бежала, а может, это страус злой, а может, и не злой,
1: а может, это дворник был, он шел по сельской местности.

0: У вас такие перья.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой.
2: У вас рога такие.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй.
2: Копыта очень стройные.
0: И добрая душа.
2: А если вы споете?
1: Да-да-да-да-да-да-да.
2: А может быть, залаете?
1: Да-да.
2: А может, замычите?
1: Да-да.

0: собаки, а может и коровы.
1: Конечно же, упал
0: и прямо на лисицу.
1: Чего вы кидаетесь?
0: А может и на страуса. А может и на дворника. Немедленно попал.
2: Идею этой

0: бегайте, и не прыгайте, не пойте, не пляшите, там, где идет строительство или подвешен груз.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

кто-то песню вдали недопев оборвал. Чьи-то гаснут на склонах костры. Мы с тобою вдвоем перешли перевал, и теперь нам спускаться с горы.

можешь, и я не могу. Ничего не копили для черного дня, не ловчили, не рвали из рук. И при теле, кто знает тебя и меня, наша совесть чиста, милый друг.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна.
3: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит

Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Каждое воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
0: Нам есть что вспомнить.

0: грусти ненаглядный мой.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

стороне я не буду, по какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве. Не забыть мне очей твоих ясных и простых твоих ласковых слов, не забыть мне московских прекрасных площадей, переулков, мостов. Скоро встанет разлука между нами.

не буду, по какой не пройду я в траве, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.
1: С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги.

Из окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес и с клятвы, которую

говорит Москва, поющее сердце столицы. Родные песни.

0: Музыка развивается по своим законам. Песне недостаточно быть хорошей, чтобы стать хитом. Что определяет успех? Как обрести популярность и возглавить чарт? Секреты известных и только начинающих свой путь артистов. По субботам, после 5 вечера. Живые выступления, новинки, интервью. В программе Георгия Осипова «Формула музыки». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: Говорит Москва. Прогулки по старой столице.

Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Дома 7.

Девушка милая, я прошу, продлите. Вы теперь как ангел не сходите с алтаря. Самое главное впереди, поймите. Вот уже ответили: ну здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханье, это я. До меня, конечно, я, да я, конечно, дома.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама.
2: Семья – основа основ. Самое важное, что есть в жизни человека – это семья. Семья – это радость совместных праздников. Семья – это каждый день, проведенный с родителями. Они всегда рядом, даже когда далеко.
3: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
4: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
5: Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым.

0: качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Каждое воскресенье после 19 часов. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8 FM.

вырубала, мужа вырубала, дальний видишь, уморилась, уморилась, а знал нет. Я блинов напекла, да не наелась, до сыта, да хвалится, хвалится, хвалится.

А теперь совсем устала.

0: Как налететь в самолете и плыть на большом корабле?
1: Ну что,
0: всего,
1: что,
0: всего же интересней, с хорошей песней шагать самому.
1: Разве так?
2: Простите, пожалуйста, ваша фамилия. Чайкин.
3: Имя?
2: Сергей.
3: Благодарю.
2: За что, пожалуйста? Всесоюзный сюжет. Заботливый отец или первые путешествия. Как, по-вашему, лучше назвать?
4: Лучше сойти, пока трап не убрали. Прыгать будет труднее.
2: Простите, пожалуйста. Привет. Привет! Участникам фестиваля!

По просторам полей мне надо немного была бы дорога, да синее небо над ней. Дорога, дорога, лучистый день хорош, куда же ты, дорога, меня зовешь?

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

под ним плывем. Пусть морозы, дожди и зной, мне не надо судьбы иной, лишь бы день начинался.

просторе границы нет и нет черты. Пусть морозы, дожди, зной —

вот снова, год спустя, я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют, они по-прежнему счастливы.

ты сказал, что завтра мы встретимся вновь.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем? Я верю.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Образование – это неотъемлемая часть жизни любого современного человека. Обретая знания в школе, не останавливайтесь на достигнутом. Получая высшее образование, вы делаете вклад в свое будущее и будущее своей семьи. Читайте книги, посещайте музеи, выставки, лекции. Приобретайте новые профессии и навыки. Помните, знания дают возможность открывать любые двери и достигать новых высот.
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Радио «Говорит Москва» вызывает родителей каждое воскресенье после 13 часов. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: А вы говорите «милит».
5: Я его что?
4: Тоже мне «милит».
5: Рекламирую.
4: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва, 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

0: прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Маков цвет, липов цвет, какая красота!

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
2: Повтор лучшего.

0: «Зачем тебе это надо?» – говорили одни. «Да ты послушай меня!» – говорили другие. «Тебе надо поступить совсем по-другому!» – говорили третьи. Чьим советам верить? Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. «Личные обстоятельства». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте, с вами Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где все самое важное мы обсуждаем вместе. И помимо межличностных вопросов, конечно, обсуждаем в том числе на наших кухнях и информационные события. И этим летом новости летят на нас в прямом и переносном смысле в огромном количестве. И, казалось бы, лето, выходные на природе, свежий воздух, отпуск, все это должно помочь расслабиться, но как будто бы только добавляет тревог. И погода не идеальная, и в экономике охлаждение, и сложности с авто- и авиалогистикой. Большинство этих вопросов ложатся на плечи глав семьи. Как помочь мужчинам справиться со стрессом этим летом? Сегодня и будем выяснять. Пишите ваши вопросы, пишите ваши рекомендации. СМС-портал +7 925 48 948, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Или слушайте нас, в том числе анонимно. У нас не только трансляция по радио, но и в Ютьюбе, в ВК, в Рутьюбе. Там тоже очень удобно писать комментарии. Отвечает сегодня на наши вопросы врач-психотерапевт, нарколог, кандидат медицинских наук, руководитель экспертного центра «Новый взгляд» Марат Сараев. Марат, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Марат, ну вот у женщин стрессовое лето или нет, не в последнюю очередь зависит от того, после новогодних застолий, успела ли женщина привести фигуру в норму. А вот у мужчины, скажем, помогает ли обилие легких платьев, коротких юбок, красивых женщин вообще перекрыть какой-то, может быть, внешний информационный фон?
2: Честно, помогает, конечно. То есть мужчины, они смотрят за тем, что происходит вокруг них, и мужчины радуются тому, что женщины одеты по-летнему, что все красивые, и, соответственно, это не может не радовать и не отвлекать от того, что происходит внутри мужчины, так скажем, негативного и негативного вокруг него. И я бы сказал то, что даже это в какой-то степени мотивирует человека на то, чтобы изменить свой настрой на положительный.
1: А с другой стороны, нет ли, знаете, летом обострение ФОМА, вот это вот боязнь что-то пропустить, и у мужчин в том числе, потому что даже если это прекрасная возможность, может быть, наладить свою личную жизнь, кого-то встретить прямо на улице, в парке, пригласить в кафе, за этот кофе, надо заплатить, цены немаленькие, кофе — биржевой товар вообще, между прочим, да, и мы знаем, что происходит. И вообще в целом мужчине планировать какие-то, может быть, долгосрочные проекты, такие как личная жизнь и так далее, вот сейчас на общем таком информационном фоне сложнее, чем в предыдущие годы?
2: Я думаю, что у нормального мужчины в любые времена, конечно, есть такие переживания, о которых вы сейчас поведали. Я думаю, что всегда существует какая-то цель и, соответственно, экономия, и какие-то планы. И современный вот этап, так скажем, то, что происходит в мире, безусловно, влияет однозначно, но, тем не менее, вообще в целом не могу сказать, что больше, в большей степени, так скажем, чем в предыдущие года. Ну, если мы берем конкретно наше население, население нашей страны, я думаю, что такая и с одной стороны адаптация, и понимание, то, что многое, что может меняться и так далее. То есть в этом отношении наши граждане всегда держат нос по ветру, как бы хвост трубой.
1: И адаптивность повышается с каждым годом.
2: Да. То есть вот это вот,
1: наша суперсила.
2: Абсолютно. То есть вот эта позитивная, то есть часть, то, что вот говорят, вот мы не можем расслабиться, допустим, да, но вы знаете, если мы посмотрим на примеры там других, например, стран, ну вот, например, дорасслаблялись, да, до определенного состояния. Ну, то есть
1: Здесь вас врач-нарколог говорит, да?
2: То есть, да, здесь это, безусловно, очень важно, поэтому думать это в том числе о том, что будет завтра, важно то, что ты делаешь сегодня. То есть, если ты сегодня позволяешь себе больше, например, употреблять алкоголя, тратить больше денег, то, соответственно, что будет завтра с тобой, твоя работоспособность, она однозначно снижается.
1: Здесь мы сразу даем дисклеймер: чрезмерное употребление вредит здоровью, и мы в том числе этому тоже сегодня посвятим отдельную главу нашего эфира. Ну, а вообще, скажем, про осеннюю депрессию, наверное, слышали все, а летняя? Она более вероятна или, наоборот, меньше процентов?
2: Да, вероятно. Летняя депрессия, знаете, в той части, что у человека могут не оправдаться ожидания. Допустим, на эти летние каникулы, или, может быть, он бы хотел, если мы сейчас говорим про мужчин, отдыхать в каких-то других условиях. Может быть, это не совсем согласовано с его семьей. В конце концов, он не смог договориться с женой. И так далее. То есть мы понимаем, что, опять же повторю, в семье, где есть согласие, все-таки все вопросы решаются обоюдно, со взаимным уважением, я имею в виду, как мы будем, где мы будем отдыхать и так далее. Но есть некоторые семьи, где, ну, как бы каждый из супругов пытается перетянуть одеяло на себя, допустим, да, и вот настоятельно сказать, что мы будем именно это делать сегодняшним летом. А вот в семьях, где такие мужчины, конечно же, может быть и не совсем все гладко, и ожидания не оправдываются.
1: Ну, то есть здесь вопрос партнерского отношения, согласованности действий и осознанного поведения к своему отдыху, в том числе, играют не последнюю роль. Но вы сказали очень интересную вещь, что действительно неоправданные ожидания очень часто, в любые времена, все ждут отпуск, и иногда этот отпуск, наоборот, добавляет стресса, добавляет тревожности, просто потому что любой отпуск – это что-то новое, неизвестное, выход из рутины, это какой-то другой маршрут, опять же, это какая-то другая местность, и хочется все посмотреть, хочется все учесть, но фактор и неизвестности, и фактор, может быть, какой-то сиюминутной готовности, он не всегда играет свою позитивную роль, и после этого отдыха нужно еще больше отдыхать.
2: Да, такое случается, как вы правильно заметили, прежде чем отдыхать, необходимо долететь до этого места, да. И вот мужчину, главу семьи, очень часто напрягают такие мысли о том, что не опоздаем ли мы на рейс, каким образом там не отложат ли нам этот рейс, как мы будем добираться, не заболеют ли дети, не произойдет ли какая-то ситуация. То есть, безусловно, мужчину, да и не только мужчину, и женщину тоже волнуют все эти моменты. Ну и потом, когда, собственно, происходит доезд до места отдыха, потом уже через какое-то время начинаются мысли о том, каким образом мы будем добираться обратно. И вот эти радости, которые во время отпуска случаются, конечно же, ну, вы считаете какую-то определенную сумму и бюджет рассчитываете, но если у вас еще раз есть дети, если у вас появляется желание и увеличивается бюджет, то, конечно, это не может вас не беспокоить. Вот, поэтому
1: и, как правило, ложится все это на плечи главы семьи.
2: Безусловно, безусловно.
1: И поэтому мы сегодня и говорим про именно летний фактор стресса у мужчины, как его минимизировать. Но для начала мы просто соберем, что называется, весь анамнез. Да? То есть отпуск, то, что он стрессовый, и то, что мысли об этом отпуске могут тревожить и могут не добавлять расслабления, это вообще нормально, вне зависимости от того, какой информационный фон. Да? Это всегда фактор неизвестности, это всегда какой-то риск того, что что-то пойдет не так. И опять же, даже если все супер идеально и гладко, мы поехали туда, где мы знаем, куда мы можем добраться, куда мы ездим каждый год, даже если это вот какой-то ближайший загород, да, и какой-то ближайший... собственная дача. Все равно хочется очень много всего сделать, очень много всего успеть, запланировать. И даже фактор погоды может сыграть свою роль. И опять же, именно поэтому мы сегодня и говорим о том, что отпуск — это не всегда отдых в классическом понимании.
2: Да. Часто бывает такое, что, например, у человека действительно всего лишь 2 недели всего лишь 2 недели в это полугодие, когда есть теплая погода, и он, ну, например, за эти 2 недели пытается сначала войти вообще в этот график, да, то есть то, что ему завтра не нужно вставать на работу и так далее. Как часто у нас бывает в рабочих режимах, особенно если это ответственные люди, я имею в виду их должности ответственные, то их еще и достают звонками и сообщениями с места работы. И даже случается такое, что и в отъезде, ну, то есть когда ты открываешь свой телефон после того, как начинает работать сим-карта, приходит куча сообщений. Вот, то есть, опять же, с места работы. Каким образом можно расслабиться? И жены очень часто бывают так, напрягаются из-за этого, то есть дают некий комментарий того, что ты...
1: Укоризненный.
2: Да-да-да, не расслабляешься, а вот все находишься не с нами, так скажем, не на отдыхе.
1: Да, но если даже мужчина все сделал для того, чтобы находиться полноценно на отдыхе, чтобы никто ему не звонил, не писал ни в один мессенджер никуда, что все дедлайны были закрыты ровно до дня X, до этого самого отпуска и отдыха, то мы запланировали, что в первый день нашего отпуска мы идем, например, на пикник, на даче, или мы там собираем гостей, или просто какой-то у нас активный, не знаю, поход на озеро, и там мы катаемся на сапах. А человек просто устал до такой степени, что он не может вообще встать и куда-то пойти. А программа максимум, а программа супер насыщенная.
2: Да. Знаете, у меня был такой случай в практике, когда один из моих коллег отключил действительно все свои телефоны, были недоступны мессенджеры, но человек такой, который, ну, радостно делится своим отдыхом, да, с аудиторией в соцсетях, так его начальник нашел его в социальных сетях, как бы, и написал ему: «Возьми трубку, очень важный вопрос». Вот, соответственно, бывают и такие моменты, поэтому, ну, я, честно сказать, не встречал людей, ну, наверное, и это может быть правильное поведение тех, кто вообще недоступен, так скажем, во время отпуска. Ну, все-таки какой-то вот элемент информационности ты оставляешь. Вот.
1: При присутствии в повестке.
2: Конечно.
1: Ну хорошо, а какой тогда совет дать вот в этом вопросе, когда все-таки случился отпуск? Случился отпуск в тех условиях, в которых он сейчас может быть. Кто-то долетел до своего места, кто-то доехал до своей дачи, кто-то отключил телефон на какое-то время, кто-то не может отключить телефон. Но как сделать так, чтобы все-таки минимизировать этот стресс хотя бы в первые дни своего отдыха? Чтобы отоспаться, чтобы... прийти в себя, если это вообще возможно.
2: Ну, вы знаете, вот у меня есть такой вот, ну, как бы лайфхак, то есть и как я делаю. Допустим, я просто сим-карту переставляю в обычную звонилку, и я считаю так, если человеку нужен я, да, то он мне, ну, потрудится позвонить. Просто это меня уже отключает от каких-то мессенджеров, да, то есть вот это все читать, отвечать, на это время очень много уходит. Соответственно, если какие-то экстренные звонки, в том числе для родственников, да, они могут, ну, произойти. Если тебе не звонит никто, ну, значит, все окей. А писульки, в принципе, ты можешь прочитать и потом.
1: Вот. Ну, то есть, значит, это не так срочно.
2: Значит, не так срочно, да, значит, не так срочно. Это, опять же, для тех людей, конечно, кто знает мой номер телефона. Бывает, потому что очень важные какие-то сообщения, кто-то тебя новый разыскивает, так скажем, из пациентов. Но, тем не менее, пациенты, ты как бы всех не сможешь, не всем помочь. Как
1: особенно
2: бы, да?
1: В отпуске.
2: Особенно в
1: тут
2: отпуске.
1: Тут и в, да, рабочий-то поэтому... день.
2: Да, ты стараешься тех людей, которых ты ведешь, конечно же, вести, но, тем не менее, все равно их предупреждаешь о том, что ты находишься на отдыхе.
1: Ну, то есть, и вот этот лайфхак вы советуете распространить, да, на, скажем, практику тех, кто работает и по другим профессиям.
2: И по другим профессиям тоже, и вообще, как бы, здесь... попытаться действительно от телефона, от тех событий, которые у вас были там, на месте вашего проживания и работы, как бы от них отключиться и посмотреть, что вокруг вас сейчас находится.
1: А что касается новостей, опять же, то есть, хорошо, допустим, можно не читать там личные сообщения, а вот какой-то информационный фон. Ну, в наших программах периодически эксперты дают советы, что там главные новости вам расскажет продавщица в магазине, и не обязательно читать их все, если вы не работаете непосредственно там, ведущим новостей или в какой-то информационной службе. Вот вы как думаете?
2: Ну, вот смотрите.
1: Но это, опять же, это совет хороший для женщин, например, а для мужчины, для главы семьи, которому нужно предсказывать, которому нужно как-то долгосрочно планировать.
2: Ну да, вот, к сожалению, у нас вот работа предсказателей, ну, различного рода аналитиков, она, ну, стала востребованной, особенно в тревожные времена, да, то есть каждый человек пытается более-менее, как бы, проанализировать и свою точку зрения, да, высказать в разных направлениях, да, в экономике, там, в политике и так далее и тому подобное, то есть... Но это все больше, еще больше путает карты, да, и, соответственно, у тревожного населения он этот запрос не закончится. Они всегда будут искать каких-то спикеров для того, чтобы удовлетворить свою главную проблему. Это снятие тревожности. Ну вот, например, простая ситуация, когда почему-то вот, ну, все слушают новости, да, например, сколько завтра будет стоить гречка. А то, что, например, в этом регионе будет землетрясение, да, никто как бы, ну, или планирует, или возможно землетрясение, как бы, да, никто об этом, ну, не читает. Я имею в виду в том смысле, что не готовится к этому конкретно событию. И очень часто бывает так, что природные явления происходят как-то внезапно, да, и, собственно, вот людей застают врасплох эти вот моменты. Поэтому, ну, я бы сказал так, что пересмотрите...
1: Считайте важное, читайте.
2: Переоцените, да, вот эту повестку своей ленты новостной, то есть в первую очередь погоду смотрите, какие-то природные явления, какие-то, я не знаю, там, смерчи или наводнения, или какие-то другие события должны быть для вас важнее, чем цены на какие-то товары. Вот, поэтому здесь или там, я не знаю...
1: Ну, только если вы специально не закладываете что-то купить, например, телевизор в следующем месяце, и тогда вы как-то, конечно, следите и за курсом валюты, за импортными товарами и так далее, и за наличием этих
2: телевизоров.
1: Или купите
2: дорогой телевизор и не ездите в отдых, тогда на отдых получается так. Вот вам, пожалуйста, смотрите travel-шоу. Ну, как бы тут всегда есть выбор здесь в этом случае. Вот, поэтому я бы хотел сказать, что... Большинство людей, конечно же, хотят отдыхать, хотят отключаться от тех событий, то есть и вообще это биологически необходимо нам, потому что переключение очень важно для работы, нормальной работы, функционирования и психики, и головного мозга, нервной системы, в конце концов.
1: Лето нам для этого и дано. Но да. Вот этим летом есть ощущение, что отключиться не получается.
2: Ну вот, все-таки у большинства людей, ну вот, насколько мы видим сейчас, да, вот, вокруг этого здания получилось отключиться, ну, то есть, и сегодня прекрасный день субботний, люди ходят, радуются, людям весело, они ходят в эти летние кафе, веранды, да, открылись на сегодняшний день, то есть, поэтому я думаю, что это все зависит от того, каким образом человек мотивирован отдыхать. Или не отдыхать, отключаться, ну, или не отключаться, да.
1: Ну и опять же, если не отключаться и если не жить своей собственной жизнью, то и помочь в какой-то экстренной ситуации близким, родным, просто не будет ресурса. Поэтому это действительно необходимость, за которую, в общем, которая нужна так же, как определенная гигиена, как зубы почистить, также чуть-чуть отдохнуть, переключиться и восполнить свой собственный ресурс, чтобы быть полезным и себе, и родным, и обществу, и так далее. Ну вот, а если мы говорим про, ну, такую традицию отдыха, мужского отдыха летом, рыбалка, баня, насколько это помогает или, наоборот, это в каком-то смысле в долгосрочной истории может привести и к усугублению проблем? А... Здесь, наверное, к вам, как к врачу-наркологу вопрос.
2: Ну, во-первых, начнем с того, что вообще, в принципе, как-то, ну, тратить свой отпуск на рыбалки и на бани, как бы, да, но это немножечко было бы неправильно или, может быть, странно, потому что ты можешь, в принципе, себе позволить это каждую неделю делать. Ну, то есть, вот, пожалуйста, с работы вышел после пятидневки, пошел там в баню, а на следующий день можешь поехать на какой-то ближайший пруд и порыбачить. Если мы говорим о том,
1: если мы говорим только про рыбалку, как рыбалку.
2: Да, как рыбалку, как рыбалку. То есть, ну, если, допустим, тебе хочется как-то поймать какую-то хорошую большую какую-то интересную морскую рыбу, то, конечно, ради этого есть возможность, и же, там, было бы очень хорошо потратить отпуск, допустим, да, вместе. Но отпуск все-таки это такая история семейная. То есть если человек семейный, даже неважно, он женат или замужем, он там проводит со своими близкими родственниками этот период времени. То есть вот отпуск, как я его считаю, он нам дан для того, чтобы мы максимально то время, которое не могли получить в плане вот ежедневной работы, общения с родственниками, как раз-таки насытиться этими моментами и уже, так скажем, радостными, заряженными, получив всю эту энергию от своей семьи, включиться обратно в процесс зарабатывания денег для следующего отпуска.
1: Да, и здесь тоже важно договориться, да, о том, какой будет совместный досуг и совместный отпуск, чтобы это всех устроило. Или отдохнуть друг от друга, и каждый поехал в свое путешествие, да. Женщины пошли в салон красоты, а мужчины на рыбалку. Ну, а если мы говорим про, скажем так, рыбалку в не самом, наверное, лучшем смысле этого слова, когда все-таки это сопряжено с употреблением алкоголя, опять же, чрезмерное употребление вредит здоровью, когда это все сопряжено с вредными привычками, то, что казалось бы многим мужчинам, то есть вот эти ложные ожидания, что это может помочь снять стресс в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной, конечно же, это все депрессанты.
2: Да, знаете, некоторые жены вот боятся отпусков, как бы отпусков своих мужей, потому что это непрерывное пьянство, непрерывный такой туман и невозможность выйти из этого запоя. Поэтому они говорят, ну вот работа хоть удерживает его от этого употребления, и вот мы в выходные дни видим, каким образом он взаимодействует с алкоголем, а если мы будем в отпуске, то это просто будет ужас. Поэтому, конечно, в этом плане это уже есть заболевание, это уже есть зависимость, тут уже другие подходы и другие планы и так далее. И вообще намного печальнее говорить о том, что, например, в семье ну, злоупотребляют или чрезмерно употребляют алкоголь оба родителя, оба партнера, пусть даже если у них нет детей, но тем не менее это, конечно, взаимное, так скажем, взаимный подгон к употреблению однозначно вредит в целом здоровью этих людей. Поэтому здесь в этом отношении, ну, как бы есть различные темы отпусков, и вот эти алкоотпуска, это, к сожалению, уже сейчас мы констатируем факт, уходит в прошлое, то есть все больше и больше, что радует молодых людей, рассматривают другие виды отдыха, это какие-то экстремальные, какие-то туристические, какие-то походы, какие-то такие неизведанные, в том числе и в нашей стране, места, то есть очень хорошо развивается внутренний туризм, то есть если люди хорошо зарабатывают, например, в Москве, то они могут поехать или на юг нашей страны, или вообще на Дальний Восток, и там прекрасно провести время.
1: Ну, а что касается, опять же, риска злоупотребления, летом он возрастает? Ну, потому что шашлыки, пикники, какие-то спонтанные застолья, которые возникают, потому что погода хорошая, потому что больше шансов куда-то пойти, даже в тот же ресторан.
2: Да, риски возрастают, и вообще употребление в такое теплое время года, оно возрастает, особенно слабоалкогольных напитков. То есть если мы видим то, что, например, зимой, а у нас такой зимний регион, люди, ну, не будут сидеть на лавочке, да, и употреблять как бы крепкий алкогольный напиток.
1: Конечно, потому что просто холодно.
2: Потому что холодно, да, с одной стороны. С другой стороны, это как бы совсем, ну, социально неприемлемая, да, история. То вот сидеть с каким-то слабоалкогольным, ну, казалось бы, вроде бы не так уж и здесь в этом случае вычурно. Вот поэтому, конечно же, здесь риски есть, и в теплое время года мы предупреждаем граждан о том, что лучше не злоупотреблять алкоголем, а перейти на какие-то другие виды отдыха.
1: И в этом смысле тоже летом возрастает риск стресса, да, поскольку это стресс и для самого человека, для его здоровья, и для его близких.
2: Однозначно. Употребление алкоголя сегодня — это стресс завтра. Это факт.
1: Мы сегодня говорим о том, как мужчинам бороться со стрессом этим летом, какие виды отдыха могут помочь, какие, наоборот, усугубляют проблему тревожности, усталости, накопленного выгорания. Об этом тоже поговорим совсем скоро, сразу после новостей.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8. Реклама.
3: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени равной количеству пассажиров. Все понятно?
4: Сложно!
3: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва. Повтор лучшего.
5: Чужой жизненный опыт не заменит беседы со специалистом. Обсуждаем расхожие обстоятельства, чтобы лучше разобраться в личных. Личные обстоятельства.
1: Еще раз приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Меня зовут Вероника Романова. Это программа «Личные обстоятельства», где мы обсуждаем самое важное. Сегодня говорим о том, как помочь мужчинам справиться со стрессом летом. Именно этим летом, поскольку оно такое информационно насыщенное, не у всех получается отключиться от тревог, от проблем и актуальных новостей, опять же. Пишите ваши вопросы. СМС-портал +7 925 48 948. Телеграмм для ваших сообщений говорит и Москобот. И не забывайте, что нашу трансляцию можно не только слушать по радио, но и смотреть видеоверсию в Ютьюбе, ВКонтакте, в Рутьюбе. Также есть чат в Максе. В общем, пишите, делитесь рекомендациями или просто слушайте. Отвечает на наши вопросы врач-психотерапевт, нарколог, кандидат медицинских наук, руководитель экспертного центра «Новый взгляд» Марат Сараев. Марат, еще раз приветствую. И вот что касается, опять же, мужского отдыха, таких традиций мужского отдыха. С одной стороны, вы сказали, что многие женщины боятся ехать в отпуск и вообще боятся наступления отпуска у мужчин, потому что начнется запойный период. А с другой стороны, даже если нет этого отпуска, но есть выходные, вот в чем опасность, скажем так, не отдавать себе отчет в том, что в выходные этот запойный период, пусть более краткосрочный, да, но тем не менее все равно присутствует. Пусть это не две недели, а каждые выходные.
2: Ну, дело в том, что человек, который вот злоупотребляет алкоголем в выходные дни, он все равно оставляет какую-то такую форточку осознанности, да, то, что вот ему через какое-то время необходимо привести себя в форму и пойти на работу. В опасности вот таких длительных отпусков мы видим опасность именно в том, что человек уже перестает отключает свою ответственность, перестает думать об этом, то, что вот кто-то может ему или что-то может помешать злоупотреблять алкоголем. Поэтому происходит такое огульное и неконтролируемое употребление. Ну, человеку самому, конечно, кажется, что он все контролирует, но близкие родственники, к сожалению, наблюдают обратное.
1: Ну, здесь мы опять же даем дисклеймер: чрезмерное употребление вредит здоровью. А вот что касается выходных, насколько это тоже иллюзия, что человек все контролирует?
2: иллюзия заключается в том, что у человека есть как раз-таки непосредственно ощущение контроля. Ощущение контроля, что все может в любой момент остановиться по его хотению.
1: И... До понедельника.
2: До понедельника, да. Но это может длиться какое-то время на самом деле. И как будто бы человек отдает себе отчет, но на самом деле болезнь не стоит на месте, динамика отрицательная всегда в пользу того, что увеличивается и количество употребляемого алкоголя, увеличивается и время употребления. Вот, поэтому это не может не вызвать серьезную интоксикацию и изменение поведения человека, которое приводит к тому, что он в таком состоянии уже не отдает отчет своим действиям.
1: Про обратную грань поговорим, может быть, немножко неожиданно, про спорт. Это, конечно, социально одобряемая история борьбы со стрессом. И хорошо, что действительно растет и количество площадок воркаута, летних зон для занятия спортом, и популярность разных программ, марафоны, велопробеги и так далее. И мы видим растущий спрос, интерес. Но... Есть ли в этом какой-то стресс-фактор? Можно ли говорить о том, что мужчины, которые вот в этой другой грани, да, здорового образа жизни, не всегда расслабляются, не всегда борются со стрессом, не всегда этот стресс снимают, а наоборот?
2: Угу. Ну, вы правы в том, что есть категория людей, которые не могут решить проблему стресса, а они переключаются с этой истории на, например, такие отвлечения, как, например, спорт достижений. То есть вот люди, у которых есть серьезная такая система стрессополучения, они думают, что за счет каких-то серьезных спортивных мероприятий, за счет подготовок к ним, они смогут решить проблему своего внутреннего, так скажем, стресса и психического какого-то дискомфорта. Да, это на какое-то время снимет им эту проблему, но до конца ее не решит. И я бы сказал здесь, я говорю не о том, что, пожалуйста, обращайтесь к психотерапевтам, психологам и так далее. Бывает такое, что и психотерапевт затрудняется помочь человеку. Я в большей степени за такой комплексный подход. То есть где мы и регламентируем, так скажем, физическую нагрузку, есть психотерапевтический курс, иногда приходится подключать лекарственную терапию. Ну и в целом, я думаю, что вот это вот все, то, что я сейчас перечислил, как раз-таки является таким универсальным способом человеку борьбы со стрессом.
1: Ну то есть, если мы берем только спорт как способ снять стресс, то здесь тоже возникают определенные риски.
2: Да.
1: Например, в буквальном смысле убежать от какой-то проблемы не получится, если она не решена. То есть это тоже будет некой формой зависимости. Конечно, не такой опасной, как алкоголь или запрещенные препараты, но тем не менее, да, это все должно быть очень... бережно к своему здоровью реализовано, в том числе после консультации с врачом, опять же, кому разрешен бег, да, кому допустимы определенные нагрузки, а кому нет.
2: Ну, конечно, да, безусловно, вы правы. Мы ведь практически ежегодно в разных странах слышим о случаях, когда вот любители, пробегая какие-то длинные дистанции, или, например, триатлонисты и так далее, любые люди, которые сейчас получают такой вот стресс и нагрузку физическую, даже доходят до летального исхода. И, к сожалению, это говорит о том, что действительно за погоней решить свои стрессовые проблемы за счет спорта люди не видят других проблем, и они небережно относятся к своему здоровью.
1: Ну, или видят проблемы, но просто хотят от них в прямом и переносном смысле сбежать.
2: Да, да. Но, опять же, как вы правильно сказали, занятия физкультурой, опять же, физическая культура, да, очень хорошее словосочетание, которое здесь в этом случае, я считаю, необходимо заменить слово «спорт». Потому что спорт или спортивные мероприятия больше, наверное, подходит здесь как спорту достижений профессионалов, да, то есть именно я пошел на спорт, очень многие люди говорят, допустим, да, но ты пошел заниматься физкультурой, то есть, да, это вот хорошее там упражнения, которые, да, тебе дают какую-то нагрузку, опять же, под контролем все это должно быть, но с учетом того, что ты не спортсмен, с учетом того, что ты не подготовлен, у тебя есть какие-то хронические заболевания, и особенно для тех людей, которые вчера или позавчера еще употребляли алкогольные напитки, а сегодня хотят решить проблему похмелья за счет вот такой нагрузки физической. Это
1: как будто компенсировать, да?
2: Абсолютно, да. Да. Это противопоказано однозначно.
1: Потому что это нагрузка на сердце, на организм?
2: Сильнейшая. Вот. Я знаю, что многие люди таким образом пытаются вот за счет бани, за счет плавания, за счет того, что они парятся в бане и бегают или играют в какие-то игровые виды.
1: Падл тот же самый сейчас крайне популярный.
2: Раньше это был большой теннис, там, да, вот люди после похмелья, так скажем, или в состоянии похмелья шли именно в эти. У меня, ну, к сожалению, в анамнезе у нескольких пациентов были еще дополнительные инфаркты в результате этих нагрузок. Вот. Просто люди таким образом привыкают решать проблемы. И, как вы сказали, если человек зависим, то он также становится зависимым от физических нагрузок. Это факт.
1: Ну, просто летом больше соблазн вдруг начать заниматься спортом или компенсировать какие-то свои вредные привычки какими-то полезными, вот именно социально одобряемыми, и не соизмерять нагрузку. Делать это без тренера, делать это с помощью каких-то, может быть, онлайн-тренировок, не подходящих тебе индивидуально. То есть, когда это не индивидуально с тобой работает, тренер контролирует твою нагрузку, твое состояние, или когда ты консультируешься с врачом, а когда просто открываешь первое попавшееся видео и начинаешь брать очень большой вес, который тебе там либо не подходит, либо противопоказан по твоему здоровью, состоянию той же спины, позвоночника и так далее. И именно летом соблазн увеличивается, потому что все вокруг начинают заниматься спортом. Как будто бы ты это видишь, потому что многие выходят из спортзалов, выходят на воркаут-площадки, и многим тоже хочется.
2: Да. Абсолютно так и есть. Люди, ну, видят, опять же, как вы в начале нашей встречи сказали, что вот мужчины радуются летним одеждам женщин, походкам легким, да, и так далее, прическам. То здесь в этом случае и тоже в том числе мотивирует какая-то группа людей, которая занимается, безусловно, летом ты их видишь чаще, лучше их видишь, этих вот мы сейчас видим в парках, очень много таких массовых бесплатных мероприятий проводятся, там йога, какие-то там мастер-классы от спортсменов, это прекрасно радует и мотивирует. Я думаю, что, опять же, к этому подходу, именно к спортивному в части вот физкультуры, я думаю, тоже нужно подходить осознанно и осторожно, то есть не сразу бежать без той же даже элементарной разминки в эти вот все ради каких-то там впечатлений или фотографий, да, что вот вы выложите в социальные сети.
1: Ну или предварительно все-таки получить консультацию врача, который скажет, что можно, что нельзя, и вообще, что с твоим состоянием здоровья, чтобы этот стресс в итоге не усугубить методами снятия стресса, еще и социально одобряемыми, от которых ты не ждешь негативных последствий, а они вполне возможны. И мы, да, здесь в нашей программе должны в том числе об этом предупредить. Ну а если у человека вообще нет ни выходных, ни желания, может быть, там, заниматься спортом, какими-то прогулками и так далее. Некогда отдыхать. Вот все отдыхают летом, а я буду работать, потому что я создаю, имеется в виду мужчина, создает себе задел на будущее, заботы о своей семье и так далее. И, ну, скажем, перерабатывает, перегружается, не отдыхает. К чему это может привести? И где вот эта грань?
2: Ну, мы знаем много семей, где, например, мужчина отправляет свою семью на отдых, да, а сам продолжает работать летом в том числе. Ну, это приведет однозначно к дисбалансу, потому что семья приедет отдохнувшая. Если это нормальная семья, я имею в виду в том смысле, что жена хорошо относится к мужу, она, ну, как бы будет до конца его мотивировать на то, чтобы он поехал вместе с ними отдыхать, я имею в виду.
1: Или, по крайней мере, не будет давить на чувство вины, что же ты такой хмурый, что же ты не улыбаешься, что же тебя ничего не радует.
2: Да. И в любом случае это, так скажем, бомба замедленного действия, потому что вот это вот состояние неудовлетворенности и неотдыха, вот это вот социальное и другие виды выгорания, которые происходят, да, с человеком, они приведут к тому, что рано или поздно, как раз-таки в самые ответственные моменты, ты будешь просто чувствовать себя плохо, и это вот твое состояние, оно передастся твоей семье, которая прекрасно отдохнула, все было хорошо. Поэтому я считаю, что как бы если, допустим, берем мы отдыхи такие, как я вам сказал, летние, и они должны быть семейными, то для меня не совсем понятно, почему, допустим, ну вот супруги ездят отдыхать отдельно. То есть я думаю, что им нужно делать это вместе однозначно, если она, эта семья, как бы она не дисфункциональная, а у нее все в порядке. То есть, но во время отдыха, так же, как и в вашем городе, можно придумать различные виды развлечений. Например, как вы сказали, жена пошла в какой-то там спа-салон, который в этом городе прекрасно известен, а мужчина пошел, например, там ездить на велосипеде, да, в какой-то парк. То есть потом они приходят в этот же свой отель и друг другу рассказывают приятные впечатления, какие были прекрасные там и так далее, и пытаются позвать на ту или иную активность.
1: То есть совместный отдых, но раздельные активности. Вот ваш рецепт как раз такому идеальному летнему отдыху, да, в случае, если представления об отдыхе в семье разные. Именно потому, для того, чтобы наполняться каждый своим, тем, что нравится, и потом в итоге встречаться наполненными, да, и позитивными, и отдохнувшими, не просто разъезжаться в разные стороны, да, при возможности. Но, конечно, мы понимаем, что кому-то необходимо оставаться в городе, работать, платить кредиты, кому-то необходимо взять вторую работу летом, поскольку кажется, что сил как будто бы больше, понимаете, световой день прибавляется, и есть иллюзия того, что ты можешь успевать больше, что солнце встает уже в 4 утра, и в 11 вечера ты вполне еще можешь работать, и тебе даже не кажется, что ты уже 20 часов, по крайней мере, работаешь из 24. В этом тоже ведь есть опасность.
2: Есть опасность, и поэтому вот людям, которые так делают или там думают об этом, да, чтобы вот взять еще какую-то подработку и так далее, пожалуйста, подумайте о том вообще, ради чего вы работаете.
1: Ну, здесь в целом все примерно понимают, ради чего мы, конечно. Да. Тут скорее вопрос, в каком состоянии вы подойдете к точке, где вы не сможете работать уже даже на одной работе.
2: Да. Да, конечно. Я имею в виду, вот, конечно, у всех есть и материальные проблемы, расходы, кредиты, как вы сказали, и их нужно закрывать, есть обязательства. Но если человек хочет чего-то большего, и опять же работает ради того, чтобы взять еще один какой-то кредит, ну, то есть на какую-то неизвестную нам услугу или предмет, да, который хочет человек купить. Вот тут вот нужно, конечно же, поработать самим собой с точки зрения верности ориентиров и желания, то есть сопоставить свои возможности с своими желаниями. Это очень важно, прежде чем что-то вы делаете и так далее, потому что благодарность самому себе тоже является одним из важных психологических элементов вообще удовлетворенности.
1: И, возможно, какой-то более дорогой предмет и не понадобится в случае, если вот эта психотерапевтическая работа будет проделана.
2: Да.
1: Но еще, наверное, важно вообще поговорить о том, почему мужчины редко признаются в усталости, в том, что уже на пределе, в том, что есть выгорание. Мы очень много говорим об этом выгорании, но при этом сами мужчины редко признаются себе и своим близким.
2: Вообще, как бы так скажем, мужчины, они, наверное, редко могут представить себя там в роли жалобщиков, да, то есть вот то, что со здоровьем какие-то проблемы есть, или даже не рассказывают своим женам о том, что есть какие-то вопросы на работе. Ну, то есть очень много таких мужчин на самом деле. И это как бы изначально неверная позиция. Почему? Потому что проговаривать какие-то свои вопросы, рассказывать о своих каких-то страхах, это нормально. И, собственно, здесь это очень важно, чтобы очищать свой фон и свой мозг, свое сознание, делясь с кем-то вот своими переживаниями. Потому что это одна из первых, вы знаете, вот моментов, один из первых моментов, который мы используем в работе с зависимостями. То есть, когда человек приходит, вот он что увидел, то и поют. Допустим, да, вот ему не понравилось, что как один из пациентов в клинике что-то сказал кому-то за приемом пищи, допустим. Да. А в жизни человек бы не обратил на это внимания, но отложилось бы напряжение. То есть возмущение возникло в этот момент, но он его не проговорил. И вот выстроена таким образом программа, что все свое возмущение, вот какое-то напряжение человеку дано право высказать. Но, конечно же, не в грубой форме, да, а в спокойной форме. И тот человек, который являлся причиной этого напряжения, он должен его выслушать. Это тоже такая игра, работа над тем, что один должен слышать со стороны, как его оценивают, второй умеет рассказывать про свои чувства. Это такой психотерапевтический процесс, собственно, помогающий. Я вот призываю всех пользоваться этими рецептами.
1: В семье.
2: В семье, безусловно, так и есть. Мы так и говорим, что в семье вы тоже не должны превращаться в молчунов, которые взрывные, да, молчат-молчат, а потом как бы происходит какая-то беда. Лучше проговаривать заранее, что вам не нравится, но и принимать тому человеку, который принимает, так скажем, этот негатив, тоже очень важно, верно.
1: Но здесь, опять же, высказывания, да, помогают. Что мне неприятно, когда ты делаешь вот это, да? Не ты такой плохой делаешь вот это, а мне неприятно, мне от этого больно, мне от этого обидно. То есть тогда это тоже не превращается в оскорбление через я-высказывание, все, что говорится.
2: Ну, конечно, главное, знаете, не превратиться в гештальт-семью, где, знаете, муж и жена психологи и целыми днями только говорят о том, что, ты знаешь, давай-ка соблюдать границы, пожалуйста, отойди от меня на расстояние 1.5 метра, не дыши в мою сторону, мне это некомфортно и так далее. Ну, то есть, как бы важно все-таки оставаться людьми со своими какими-то дефектами, какими-то, может быть, не совсем нравящимися элементами быта, но объединяющее, общее, семейное важнее, я думаю, чем вот эти вот все нюансы мелкие.
1: Что еще может летом помочь мужчинам снимать стресс, справляться со стрессом в ситуации, в которой, ну, внешний фон ты не можешь изменить, но хотя бы свое внутреннее состояние?
2: Вы знаете, я бы вот посоветовал мужчинам больше не смотреть какой-то контент, допустим, да, в телефоне, новостной. То есть и так есть напряжение, да, определенное. То есть вы на работе, среди коллег, даже если не читаете новости, то вам их насильно расскажут, да. Вы не насыщаетесь этим информационным полем, знаете, для того, чтобы, ага, я им завтра как бы отомщу. То есть я буду им рассказывать теперь полдня новости, да, пусть они меня слушают. Почитайте какую-то хорошую литературу. Ну, то есть вернитесь вот к какой-то такой старый период времени, когда, знаете, было огромное количество людей, сидящих в парках, на скамейках и читающих какую-то литературу, книжку.
1: Играющих в шахматы.
2: Играющих в шахматы, в шашки, в домино. То есть вот такое молчаливое общение между собой и самим собой – получением действительно какой-то важной информации для вашего мозга, это очень важно. И плюс, если вы хотите отключиться от какого-то негатива, то и не встречайтесь с теми людьми, поставьте на них границы, то есть которые приносят вам какие-то нехорошие новости или заставляют вас слушать их. Вот. В свободное время попытайтесь немножечко хотя бы вот до того, как вы придете домой, то есть вот немножечко, чтобы у вас было время для перезагрузки с рабочего режима на домашний. То есть вот у вас есть время, да, понятное дело, в дороге, но остановитесь перед домом, посидите немножечко, отдохните.
1: Погода позволяет?
2: Погода позволяет, подумайте, может быть, где-то там возле дома в окрестностях погуляйте. Безусловно, без вредных привычек, да, все это должно быть абсолютно трезво. Вот. И уже вы поймете и почувствуете, что вы вот готовы. Вот если у кого-то есть домашние животные, то можно, например, прийти домой, оставить рабочие вещи и взять собачку и погулять с ней перед тем, как вы зайдете домой. Вот. И уже будет польза двойная, так скажем. И вы немножечко подготовились к приходу домой и с собачкой погуляли. Замечательно.
1: Ну и опять же можно где-то одну остановку метро пройти пешком, да, для того, чтобы немножко замедлиться, для того, чтобы перезагрузиться, подышать свежим воздухом и при этом не перегрузить себя спортом. Но, тем не менее, этот спорт будет присутствовать хотя бы в качестве такой прогулки. И можно даже вместе с там, супругой договориться и встретиться заранее на одной остановке метро до вашего дома и пройти вместе для того, чтобы обсудить какие-то вопросы и этот стресс весь выдохнуть вместе и домой зайти уже наполненными. У нас буквально остается минутка. Что-то еще мы пожелаем мужчинам для того, чтобы наполниться и справиться со стрессом?
2: Мужчинам мы пожелаем оставаться мужчинами, пожелаем им успехов и удачи, и крепкого здоровья, чтобы они сохранили все свои семьи, но прежде всего, конечно же, думали тоже в том числе о своем здоровье. Важно и психическое, и физическое здоровье, всего самого наилучшего, ну, чтобы в их семьях было процветание и успех.
1: Спасибо большое. Марат Сараев сегодня был у нас в гостях. Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.
3: Про вкусное, про полезное, про кухню и традиции, провиант. Гастрономическое представление.
4: Чука по-японски означает «китайский», то есть салат чука значит «китайский салат». В самой Японии данное название объединяет разнообразные вариации данного блюда, которые в то же время имеют одинаковые черты. Нарезанные тончайшей соломкой овощи, иногда к ним добавляется ветчина или мясо, также порезанные соломкой или стеклянная лапша и легкая заправка из уксуса и кунжутного масла или соевого соуса. Чука также – это водоросли, растущие длинными зелеными нитями на глубине не менее 100 метров, поэтому добыча водорослей сопряжена с некоторыми трудностями. Водоросли растут в морях у побережья Китая, Японии и Кореи. В России чука растет в Баренцевом и Охотском морях. В Японии водоросли вакамы являются очень популярным полезным продуктом, который японцы стараются включить в свой ежедневный рацион питания. Чука, в отличие от ламинария, имеет более насыщенный вкус и не так сильно пахнет йодом. Это морепродукт, богатый целым комплексом витаминов, микро- и макроэлементов. Продукт обладает низкой калорийностью, поэтому его рекомендуется включать в рацион для похудения. 100 граммах водорослей содержится всего 70 калорий, так что салат чука является отличным блюдом для тех, кто заботится о своем здоровье. Немаловажным показателем качества водорослей является их цвет. Бледные водоросли имеют жесткий вкус и неприятный запах. Качественные водоросли должны быть ярко-зеленого или насыщенного изумрудного цвета. Содержащиеся в водорослях фитогормоны оказывают положительное воздействие на слизистые оболочки организма, и к тому же водоросли являются естественным абсорбентом, способным впитывать и выводить из организма различные токсины. Чуку можно приготовить с несколькими способами. Это может быть острый салат с заправкой или смесь из водорослей с древесными грибами. Приятного аппетита!
3: Провиант! Внимание! Внимание! Говорит Москва! 94,8.
6: В Москве 9 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили о ликвидации 213 дронов ВСУ, прошедшей ночью. Дежурные средства ПВО перехватили беспилотники противника в период с 8 вечера 27 июня до 7 утра 28 июня, уточнили в ведомстве. Там добавили, что летательные аппараты самолетного типа были уничтожены над территориями 13 областей, в том числе над Московским регионом. Кроме того, БПЛА были нейтрализованы над акваториями Азовского и Черного морей. Росавиация вводила ограничения в аэропортах Сочи, Краснодара, Ярославля, Саратова, а также во Внукове и Домодедове. Меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов. Дональд Трамп сообщил о нанесении авиации США новых ударов по Ирану. Атаки были предприняты за повторное нарушение Тегераном соглашения о прекращении огня, пояснил глава Белого дома. В соцсетях американский президент написал, что нанесено поражение иранским хранилищам ракет и беспилотников, а также береговым радиолокационным станциям. «Может наступить момент, когда мы больше не сможем проявлять сдержанность и будем вынуждены военным путем завершить дело, которое мы столь успешно начали. Если это произойдет, Исламская Республика перестанет существовать», — отметил глава государства. Центральное командование США

0: Беларуси детей до 6 лет, дипломатов, владельцев служебных паспортов и членов официальных делегаций, сказал депутат в комментарии РИА Новости. Он отметил, что если человек планирует въехать в Россию, государство должно заранее понимать, кто он, с какой целью едет, на какой срок и есть ли основания для отказа во въезде. Сергей Кравцов сообщил об обновлении стандартов работы детских садов. В него планируется внести требования к минимальному перечню средств обучения и воспитания. «Мы актуализируем федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования», сказал глава Минпросвещения в комментарии РИА Новости. По его словам, при реновации пространств детских садов особое внимание уделяется созданию качественной инфраструктуры для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, ведомство делает упор на знакомство детей с наукой в дошкольных программах, а также развивает кадровый потенциал. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 21-23 градуса. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание! Говорит Москва.
2: 94,8.
3: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
1: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Психосоматика рака». В эфире клинический психолог и физиогномист Ольга Германчук и главный радиотерапевт Минздрава России Марина Черных. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
4: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Особенности фитнеса для женщин». В эфире гинеколог Ксения Буравлева. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Юбилейные беседы». В эфире радиоведущая, заслуженный журналист Российской Федерации Диана Берлин. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Плебс. Народная история Рима». В эфире доктор исторических наук Андрей Сморчков и кандидат исторических наук Никита Филянов. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Изменения в русском языке и иностранные слова. Нормализация предлога «на». В эфире заведующая лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Института Пушкина, кандидат филологических наук Мария Лебедева. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться завтра.

0: завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости.
1: В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава». Врач-сексолог уходит, врач долголетия приходит. Кто и как будет нас лечить? В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова и врач-психотерапевт, сексолог Амина Назаралиева. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Загадка Испании» Франциско Франко. В эфире кандидат исторических наук Георгий Филатов. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Рефлексия» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисичанска.
3: О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
0: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Доллар, Форд, демократы, республиканцы, Кока-кола, бургеры, бейсбол, Голливуд. Что такое США и что значит быть американцем? Как устроена жизнь в Америке? Чем отличаются их проблемы от наших? Об Америке без геополитики и военщины в программе Рафаэля Ардуханяна «Америка Лайт». Легкий разговор о жизни в Америке. По пятницам после 8 вечера и по субботам после 14. «Америка Лайт». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Говорит Москва. 94,8.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 9:11 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 28 июня, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в нашем официальном сообществе во ВКонтакте и на Рутюбе они идут. Друзья мои, присоединяйтесь везде, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и Дзен, а также в видеотрансляциях у нас есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Чертов Криштиану Роналду. Он, конечно, виноват в моем сегодняшнем состоянии, точно, абсолютно. Ну и Соединенные Штаты Америки с их расписанием матчей тоже, конечно, виноваты.
1: Ну, я думал, с их атаками.
0: Ну, 0-0. 0-0 — это просто удар ниже пояса был. Вчера в матче Колумбия-Португалия в 2:30 они только начали играть.
1: Да, вот эти вот их суперзадержки, это вообще...
0: Какие задержки?
1: У них в 2 должен был начаться официальный матч.
0: Он должен был официально начаться в 2,
1: да? Я не знаю, почему он в 2:30 начался.
0: Серьезно?
1: Да, в расписании он стоял в 2 часа ночи.
0: Я видел его в расписании уже в 2:30.
1: Ну, просто когда я смотрел, это было примерно в часов в 11, и до этого он стоял в 2 часа ровно.
0: Не знаю, я не видел времени. 2, может быть, я просто не видел.
1: Я просто к 2 ждал.
0: Я сразу был настроен на 2:30.
1: Тебе повезло.
0: Посмотрел, да. Очень повезло мне. Поэтому мне надо, конечно, пробуждаться потихоньку.
1: Давай, давай.
0: Да, давай тему какую-нибудь выберем из того, что там осталось. К слову, португальцы будут играть в 1/16, получается, с хорватами.
1: Кстати, пары очень хорошие. Ну, реально есть хорошие пары.
0: У них там, они себе в итоге на ад наиграли. Они потенциально в 1/8 с испанцами играют, с бельгийцами могут в 1/4 встретиться.
1: Ну, мне кажется...
0: Я в это не верю. С французами в полуфинале, ну, то есть там прям... У них не очень.
1: Какая боль, какая боль. Англия, Панама 2-0, пишет Зурита.
0: Ну, не знаю, там... Не, боль там была, сам по себе матч был боль. В остальном... Мы сильно перехвалили англичан, давай так скажу.
1: Ну...
0: В понедельник сильно мы перехвалили их.
1: Слушай, если брать понедельник, да, который был неделю назад практически, то на тот момент казалось, что все. А я, кстати, по-моему, сказал это в эфире, что первые туры, они вообще, первый тур, он не показательный даже. Ну ладно, давай на завтра оставим запал, остается мало времени, я думаю, что обсудим с нашими слушателями в 20:00 в голевой передаче. Никаких гарантий здесь нет. Как классно легла эта фраза после того, что обсудим в 20:00 завтра. Это цитата была. Педагоги заявили об отсутствии связи между стоимостью обучения и будущей зарплатой. Возврат средств на работе по специальности не гарантирован. Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился Александр Адамский. Цитата. «Никто не гарантирует, что чем выше плата за обучение, тем гарантированнее возврат средств, которые ты, когда ты выйдешь на работу. Никакой здесь гарантии и связи нет. Более того, рынок труда не устроен так, что если ты не получишь высшего образования, ты не будешь получать больше. Никакой гарантии здесь нет. Здесь работают мифология, внимание, здесь работают мифология, стереотипы, предрассудки и раздуваются пузыри. Помните, как раздувался пузырь менеджеров и юристов? Это абсолютно искусственная история, как на любом рынке».
0: Я не понял ничего.
1: Вот это было очень показательным с самого утра.
0: Да я не понимаю, когда ты читаешь что-то, ничего не понятно.
1: Ну, ты
0: просто как будто набор букв
1: ты читай параллельно. Ты читай параллельно. Я так делаю всегда. Параллельно читаю, если мне что-то непонятно.
0: Я понял, что нету гарантии, что нету связи никакой между стоимостью
1: обучения
0: и высшего образования и будущей заработной платы.
1: Да. Никто тебе этого не гарантирует.
0: Что за мифология?
1: Я здесь специально работает... акцентировал на этом слове. Я не знаю, давайте разбираться, причем здесь мифология.
0: Мифология, стереотипы, предрассудки, раздуваются пузыри. Помните, как раздувался пузырь менеджеров и юристов? Это абсолютно искусственная история, как на любом рынке. Не знаю, в чем конкретно искусственность и почему, но ты согласен с тем, что это, ну, нет гарантий никаких?
1: Ну, слушай, не всегда. Не всегда нет гарантий.
0: В какой области но, есть гарантии?
1: Слушай, ну если ты, допустим, окончил МГИМО, то вероятность того, что ты станешь дипломатом, она достаточно высока, и будешь работать в структурах...
0: Кто сказал, что дипломат — это высокооплачиваемая должность?
1: Ну, никто не говорит, что та или иная должность, она высокооплачиваемая априори, да, с самого начала.
0: Тема про это.
1: Слушай, ну я считаю, что
0: они
1: дипломат...
0: Они говорят в теме у нас.
1: Смотри, дипломат... Он более, наверное, востребован со своим образованием, чем, допустим, менеджер просто. Просто менеджер любого университета.
0: В МАКе у тебя точно будет погонял и дипломат.
1: Ну, я не думаю, что после МГИМО пойдете во вкусные точки работать.
0: Почему?
1: Ну, Мне кажется, это редкий случай. Ну, давайте, если у вас есть какие-то примеры вот такого вот неудачного трудоустройства, давайте о них поговорим. И есть ли корреляция между высшим образованием, полученным в хорошем университете, и хорошей работой, и, допустим, отсутствие высшего образования и отсутствие работы. Мой пример личный, что те люди, которые, даже мои одноклассники, не окончили университеты, то бишь до сих пор в достаточно таком взрослом возрасте не имеют высшего образования хорошего, у меня нет ни одного примера, чтобы он устроился хорошо. Может быть, это совпадение, я не могу поспорить с вами сейчас, но у меня вот такого, к сожалению, нет. Может быть, у вас есть такие примеры. Я знаю, что вне моих знакомых и друзей такие примеры бывают. Но совпадение ли это? Я думаю, что скорее совпадение.
0: Что совпадение?
1: Совпадение, что если у тебя нет высшего образования и ты пробился, типа это просто совпадение такое. Ну, то есть
0: вообще,
1: это не...
0: Вообще нет.
1: Ну, давай тогда расскажи, вообще может быть, нет. У тебя есть пример. Я потому что не припоминаю ни одного.
0: Ну, у нас сейчас вообще идет, как я это понимаю, четкое направление на то, чтобы у тебя высшее образование становилось все дороже и дороже.
1: Да, это правда.
0: Для того, чтобы отсекать людей от высшего образования. Для того, чтобы все подряд не ломились получать высшее образование. У тебя сейчас какой-то гигантский, абсолютно невменяемый процент людей с высшим образованием. Этот процент людей с высшим образованием опровергает твой тезис сам по себе. Потому что у тебя не может быть у всех высокая зарплата. Так не бывает.
1: Да, но...
0: Если у всех она высокая, значит, она ни у кого не высокая. Значит, она средняя у всех.
1: Да, но смотри, есть профессии, которые востребованы на данный момент. И
0: да,
1: они
0: сантехник.
1: Ну, не только сантехник, инженер, это высшее
0: самая
1: образование.
0: Самая востребованная профессия – это сантехник. Это про человека, который без высшего образования, сейчас тебе будем говорить. Сварщик – это тоже все профессии без высшего образования. И вот там действительно можно заработать большие деньги. Я не говорю, что на работах, где требуется высшее образование, нельзя их заработать. Можно, конечно, но высшее образование здесь вообще не является гарантом ничего. Абсолютно. И оно перестало быть этим гарантом. В этом как раз и заключается проблема. Что у тебя высшее образование есть просто у всех.
1: А проблема ли это?
0: Да, проблема.
1: Мне кажется, что,
0: потому что
1: просто
0: это значит,
1: стереотипность,
0: что у тебя...
1: которая работает, что типа у всех есть высшее образование. Ну, иди не вылети из этого университета, иди проучись.
0: Здесь стереотипность, это факт. У тебя просто высокий процент людей с высшим образованием.
1: Ну, по поводу высокого процента, если мы сравниваем, смотря с каким временем, и с советским временем, конечно, высокий. Ну, а чем это плохо, что все получают высшее образование? То, что нет у нас востребованных профессий. Но государство сейчас на данный момент регулирует с 1 сентября те профессии, которые будут востребованы для государственной работы, они будут субсидироваться. И, соответственно, уже не будет огромного количества выпускников государственного муниципального управления факультета, я имею в виду, с припиской менеджер, а будут уже более востребованные профессии. Те профессии, которые нужны, они будут субсидированы, как я уже сказал, и больше будет бюджетных мест. Соответственно, в каких-то университетах урезаются места, которые не нужны, такие как менеджеры, экономисты, ну, то есть их много не нужно. Я бы еще, конечно, сюда добавил творческие вузы. Вот Мир Снов нам пишет, что почти все театральные вузы такой пример. Это правда. Это правда. Выпускников творческих вузов очень много по всей России. Сейчас эти профессии есть практически в каждом вузе. Ну, в большем количестве.
0: Это какие профессии?
1: Актер театра.
0: В каждом вузе есть актер театра? В МГУ сейчас, есть актер театра?
1: Ну, есть факультет, я не могу тебе точно сказать, как он сейчас называется, но связан с эстрадой, который выпускает артистов, да, даже в МГУ.
0: В МГУ есть эстрадный
1: факультет? Да, он, не знаю, как сейчас называется, но в то время, когда я поступал, он был. Он существовал, я даже знаю педагогов, которые и в Гнесинке у нас преподавали, и в МГУ.
0: Там никакой дополнительной буквы нету?
1: Где?
0: Ну, в МГУ.
1: Нет, в основном Московский государственный университет, тот самый имени Ломоносова, и там есть творческий факультет.
0: Да, в натуре есть, эстрадный называется.
1: Вот видишь, как я, до сих пор существует, уже прошло-то много лет. Я поступал 12 лет назад, или 13, мы поступали.
0: В школе лет. Экономики точно есть. Он пишет Мир Снов, ужас.
1: Наверное, я не уверен. Не уверен, вот про МГУ просто помню пример, что он есть, и, слушайте, ну давайте так. Все-таки МГУ славится не артистами. выпускниками.
0: Абсолютно точно нет.
1: И высшая школа экономики также, не артистами.
0: Ну, то есть, но не гарантированно все... тебе большой заработок, правильно я
1: понимаю? Нет, конечно. Гарантии здесь нет. Как... Нет, слушай, я считаю, что высшее образование, оно нужно. Но сокращать профессии... То,
0: для
1: что...
0: чего нужно?
1: Слушай, ну, нужно, во-первых, для общего образования, для
0: культуры. Не общее образование. Какой-то. Для общего образования нужно общее образование, общеобразовательная школа.
1: Слушай, это высшее образование. Высшая школа, высшее образование, оно все-таки дает немножко другие навыки.
0: Какие?
1: Ну, становление человека в более зрелом возрасте, более углубленные знания, такие как философия, психология и так далее. То есть, они, ну, честно говоря, мне лично то, что я проходил по некоторым дисциплинам... Что? Ха-ха-ха. Еще посмотри какой-нибудь матч, чтобы еще да, более дождь
0: посмотрю,
1: быть.
0: Да.
1: Так вот, и помогает жизни, помогает. Ты все равно с тем или иными там, формулировками сталкиваешься и такой, да, я знаю, это из курса. То есть высшая школа, она помогает. Я говорю про высшее образование, да, называю его высшей школой. Мое мнение, что оно нужно. Нужно ли чуть-чуть направлять государству? Да, конечно, нужно, и этим они сейчас занимаются. И мы занимаемся, и наша страна. Они чуть-чуть направляют в те направления, которые нужно для того, чтобы страна развивалась в дальнейшем.
0: Да, это направление, это отсутствие высшего образования.
1: Нет,
0: да.
1: Ты не прав.
0: Конечно,
1: это
0: прав.
1: На данный момент тебя... субсидирование нужных профессий.
0: Да.
1: Такие как медицина.
0: Это среднее специальное образование.
1: Не всегда. Я тебе привел пример.
0: Потому что
1: инженер.
0: У тебя инженер, во-первых, это очень расплывчатая история.
1: Ну хорошо, но это высшее образование. Ступень высшего образования.
0: Я не говорю, что у тебя высшее образование в принципе не нужно. Но у тебя в первую очередь сейчас проблема с средним специальным образованием. Туда никто не идет. Потому что университеты в супердоступе. Ничего не стоит пойти в университет и получить высшее образование. Да, это, скорее всего, будет не МГИМО. Да, не МГУ. Будет какая-нибудь шарага.
1: Угу.
0: Натуральная, полугосударственная. Но зато ты туда, зато ты потом выйдешь оттуда с дипломом.
1: Да,
0: и этот диплом тебе не даст
1: нет.
0: ничего абсолютно. Это тебе не даст никакого уровня развития, то, о чем ты говоришь. Потому что шарага.
1: Слушай,
0: это никакое,
1: этом...
0: никакая не высшая школа. Это
1: в
0: просто,
1: этом нет ничего плохого.
0: Это просто... Да, это профанация. Профанация — это плохо. Это просто ничего. Ты просидишь там 4 или сколько лет.
1: 4 года.
0: Отсидишь
1: пока у нас за диплом. Система.
0: Отсидишь за диплом за свой время. Ты сидишь 4 года просто для того, чтобы получить эту корочку. И ты потеряешь 4 года. Ничего с точки зрения знаний ты не приобретаешь. Ты приобретаешь только эту корочку, которая никому не нужна. Потому что все прекрасно знают, что это шарага. И на подобное высшее образование никто внимания обращать не будет.
1: Вот смотри, Всё. Я тебе приведу пример.
0: И в итоге у тебя ни навыков, ни образования настоящего, и бесполезный абсолютно диплом.
1: Если тебе нужно образование, ты его получишь везде. Главное желание. И обратный пример. Ты учишься в лучших вузах страны, и ты не получаешь там знаний, потому что у тебя нет желания этого. Это же правда так работает? Тут главное желание от человека, которое зависит, в первую очередь, от выпускника. Стремление получить те или иные навыки и знания. Ты будешь проводить больше времени с преподавателями, задавать им вопросы, там, я не знаю...
0: Больше читать... времени с преподавателем что-то как-то двусмысленно звучит.
1: Да у нас сегодня много двусмысленного.
0: Да. Говорю, Вячеславович, не хотите ли провести со мной сегодня побольше времени? Для того, чтобы получить какие-то дополнительные знания.
1: Слушай, если я бы преподавал в творческом условно вузе, я просто понимаю, как это работает.
0: Творческий, давай мы про настоящее образование.
1: Ха-ха-ха.
0: Про настоящий университет. Ха-ха-ха. Я без шуток.
1: Ну, слушай, ну хорошо, давай так.
0: Какое-то высшее образование творческое.
1: Давай Матан возьмем.
0: Это в сторону вообще.
1: Давай Матан возьмем какой-нибудь.
0: Все
1: ну,
0: эти
1: серьезные...
0: актеры, певцы, это не настоящее образование. Это не то, о чем мы говорим. Это специфическая очень история. Это как раз очень специальное образование. Никакое оно не высшее. Ну, относится у нас официально к высшему. Все, хорошо, пускай. Но мы не говорим про творческие вузы сейчас. Ни слова вообще про творческие вузы, особенные люди туда идут для того, чтобы осваивать особенные профессии. Мы говорим про нормальное.
1: Ну
0: про
1: хорошо.
0: Про нормальное высшее
1: вот образование. Я тебе привел пример с каким-нибудь предметом а-ля экономики, психологии, философии и так далее. У меня был прекрасный преподаватель по экономике. Прекрасный преподаватель. Я его недавно видел, честно говоря, прямо на улице подошел с ним. Я даже тебе рассказывал.
0: Денег дай.
1: Не, слушай, он много чего правильного сказал. Те прогнозы, которые он давал на своих лекциях, многие из них реально свершились. Хотя
0: прогнозы давал?
1: Да.
0: Ни разу от тебя не слышал ничего про прогнозы твоего преподавателя по экономике. Никогда в жизни. Чтобы они еще и свершились.
1: Были.
0: Были они. У тебя были целые прогнозы? Которые ну, один были... за другим свершались, и ты никому об этом никогда не рассказал?
1: Я не мог об этом рассказать, это, например, это была закрытая информация.
0: Ну, сейчас-то она уже открыта, это, например, какие прогнозы?
1: Повышение пенсионного возраста. Повышение пенсионного возраста, каждая лекция.
0: Мощный, мощный прогноз.
1: Слушай, ну, это... в тот момент, когда я учился, еще даже подумать об этом никто не мог.
0: Это мощный. Это ты когда учился, получается,
1: в 13-м,
0: Советском Союзе?
1: В 13-м. Повышение
0: в 13-м
1: курса,
0: году никто
1: повышение...
0: не мог.
1: В 13-м году повышение курса доллара еще не было таким актуальным, он говорил об этом. Повышение курса доллара, который случился, кстати, в 14-м. Очень интересные вещи говорил. Просто преподаватель интересный был. Но он, кстати, в высшей школе экономики преподавал параллельно. Угу. Я даже не знаю, остался ли он там преподавать у нас до сих пор, но в высшей школе экономики он
0: преподавал. Параллельно преподавал у вас.
1: Конечно, конечно. Они, параллельно у нас.
0: Они в высшей школе экономики.
1: Да, конечно. Ну, да. Слушай, от перестановки мест слагаемых.
0: Конечно же, имеет значение, потому что он
1: но
0: профессор
1: он изначально
0: высшей школы экономики,
1: да, он профессор,
0: а не
1: Греческая академия музыки. Нет, ну такого не бывает. Слушай, все преподаватели, которые ведут, читают лекции в творческих вузах, они, как правило, из профильных университетов туда приходят параллельно читать.
0: Угу.
1: Это так работает, ну, всегда практически.
0: Ну и психологи, экономисты, зачем они нужны-то? Стране нужны инженеры и так далее.
1: Как мы поняли, вчера психологи очень нужны в большом количестве.
0: Это почему? Почему?
1: Ну, это востребованная сейчас история. Каждый второй, наверное, ходит к ним. Обращайся к помощи специалистов.
0: Так, еще есть Мордовский государственный университет. Это, видимо, про МГУ.
1: Скорее всего, есть.
0: Да, да, 100% есть. Сейчас новости, потом продолжим.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 9:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на НПЗ. Предприятие расположено в городе Славянске на Кубани. Фрагменты беспилотника повредили линию электропередачи. В одном из частных домов владений выбило стекла, сообщили в региональном оперштабе. Там добавили, что в селении Красноармейского района обломки дрона повредили 4 частных дома. Пострадал один мирный житель. Губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что в результате массированной ночной атаки украинских БПЛА погиб один человек. СИР назвали цели ответных ударов после атаки США. Иранскими военными были поражены американские авиабазы в Кувейте и центр ВМС в Бахрейне. Применялись ракеты и БПЛА, сообщил телеканал Пресс-ТВ. Командующий ВМС Корпуса Стражи Исламской Революции заявил, что в ближайшие дни военные центры Соединенных Штатов на Ближнем Востоке ждет ад. Нарушение прекращения огня противоречит первому положению меморандума о взаимопонимании, подписанного в Исламабаде, и приведет к полному прекращению всех дипломатических процессов, говорится в заявлении КСИР. Бундесвер в чрезвычайной ситуации не сможет положиться на железную дорогу. Масштабный сбой в системе цифровой радиосистемы показал уязвимость логистики НАТО. В статье немецкой газеты «Бильд» отмечается, что Германия считается ключевым узлом Североатлантического альянса. При военной эскалации на восточный фланг должны быть быстро переброшены техника, военные и грузы. Железнодорожная сеть к этому пока не готова. Сотрудники компании не обучены, предупредили в Высшей школе техники и экономики Берлина. Вечером 23 июня Deutsche Bahn приостановил движение поездов по всей Германии из-за масштабного сбоя в системе радиосистемы. Перебои затронули региональные и составы дальнего следования. Депутат Госдумы предложил пересчитать прожиточный минимум в сторону увеличения. Он должен составлять не менее 45 тысяч рублей. По словам председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, фракция самостоятельно рассчитала объем выплат с учетом базовых потребностей человека и обязательных платежей. Миронов добавил, что согласно расчетам на продукты может уходить в месяц минимум до 15 тысяч рублей, на одежду 2800, на ЖКУ около 7 тысяч рублей, а на транспорт 4 тысячи рублей. Если человек не откладывает на ремонт технику, мебель, одежду, обслуживание кредита, займет в среднем 8 тысяч рублей, подчеркнул депутат в комментарии РИА Новости. В этом году прожиточный минимум составляет 18 939 рублей. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают плюс 21-23 градуса. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва».
4: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
5: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Изменения в русском языке и иностранные слова. Нормализация предлога «на». В эфире заведующая лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Института Пушкина, кандидат филологических наук Мария Лебедева. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава». Врач-сексолог уходит, врач долголетия приходит. Кто и как будет нас лечить? В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова и врач-психотерапевт-сексолог Амина Назаралиева. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Плебс. Народная история Рима». В эфире доктор исторических наук Андрей Сморчков и кандидат исторических наук Никита Филянов. В это воскресенье после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Говорит Москва».

0: 9:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 28 июня, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бываем. Всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе. Так что все заходите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и в Дзен, а также в видеотрансляциях есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере Макс.

0: Я посмотрел, сколько стоит на этом вот факультете искусств обучение.
1: Боюсь даже представить себе, честно.
0: Как ты думаешь?
1: Я думаю, что 1700.
0: Ну нет, нет, нет, 550.
1: Это дешево.
0: Это дешево, да?
1: Ну, конечно. Просто в рамках того образования, ну, стоимости образования в этом году, у меня просто племянница поступала, я уже вчера об этом говорил. Кстати, не помню, почему.
0: Какая же была тема. Я даже не помню, чтобы ты об этом говорил. Ну, это... Почему?
1: Ты говорил про... Дорого высшее образование стоит.
0: Кто-то у нас поступал, ты...
1: Да, я про племянницу свою говорил, которая в этом году поступает в университет.
0: Ну, короче говоря, мне кажется, 550 тоже дорого.
1: Нет, поверь мне, ты можешь зайти... на сайт Академии Гнесиных и посмотреть у них стоимость, и ты поймешь, что это дешево. Либо в ГИТИСе.
0: Так, дроны атакуют МПЗ. Сама ситуация говорит, что нужны новые идеи, технологии, защита объектов, нужны инженеры. У нас говорят о сокращении высшего образования. Ну, молодцы, пишет Сергей. Нет, не так, Сергей. Дело в том, что у нас гигантское количество бюджетных мест на специальностях, которые не нужны никому, ни государству, ни рынку, в принципе. Ну, то есть вот специалистов выпускают, они за бюджетные деньги учатся, а при этом государству они не нужны. Это же бред, правильно? Это же, ну, просто странная какая-то история. Зачем государство тогда оплачивает этих специалистов?
1: Ну да, тут идет речь о бюджетных местах, которые оплачиваются.
0: Нет, здесь не идет речь о бюджетных
1: местах. Ну, в смысле?
0: Здесь речь идет о том, чтобы бюджетные места перераспределить. А если ты все-таки хочешь учиться на какую на специальность, вот ты хочешь пойти на эту специальность, ну, я не знаю, ну, там образный экономист, да, на самом деле, как там будет выглядеть это перераспределение, мы еще увидим. Ну, например, вот экономистов стало очень много, экономисты не нужны, и бюджетные места экономистов забрали в пользу там кого-нибудь, каких-то математиков, да, например, перераспределили. А ты все еще хочешь быть экономистом. Вот ты хочешь пойти на эту специальность, хочешь там, я не знаю, в высшую школу экономики пойти поступить. Вот идешь туда и платишь тогда деньги. Если хочешь, плати, пожалуйста. Такая возможность у тебя остается, у тебя ее никто не забирает.
1: Но эти
0: хочешь,
1: места тоже сократили. Плати. На самом деле, эти места сократили, о чем говорилось.
0: Я не помню, я не знаю, чтобы просвещения хоть кто-то или... не взял человека, если он приходит и платит деньги. Ну, если у него есть там, да, проходные все эти баллы и так далее, я ни разу с проблемой не сталкивался. Если все-таки ты очень сильно хочешь, пожалуйста, приходи и учись, но за деньги. Государство это оплачивать не будет, потому что государству этот специалист не нужен. Если ты, вот как ты говорил, весь такой себя стремишься к знаниям и веришь в себя как в невероятного светила экономики и предсказываешь рост доллара в будущем, и уже сейчас еще даже без образования, ну то есть ты просто супермозг, значит ты вот идешь, учишься за деньги и добиваешься своих целей, пожалуйста, никто тебе мешать не будет.
1: Но государство это не оплачивает. Но это как будто бы честно.
0: Да.
1: Это как будто бы схема, которая честная и правильная.
0: Ну, она, во-первых, честная и правильная, во-вторых, она так или иначе отсекает людей от того, чтобы идти на вот эти вот бесполезные для общества. Опа.
1: Будь здоров. Сам сказал, сам подтвердил, чихнул. Это, наверное, пух.
0: Ну, а что поделать? Приходится вот так вот самоподтверждением заниматься. Если...
1: Хорошо, что не самоудовлетворение.
0: Если на это у нас рекламе оставим это, да. Это про спорт, по-моему, насколько я помню, да. Это у нас спортсмены обычно этим занимаются.
1: Мы не спортсмены. Артём Дзюба, допустим.
0: Да, все здесь спортсмены. Да. Поэтому, что я говорил? А что-то я говорил.
1: Да какая разница да. уже?
0: А, ну это у тебя отсекает, да нет, отсекает людей, отсекает людей от того, чтобы идти на эти бесполезные, никому не нужные специальности, черт знает какие университеты, и будет стимулировать их идти в настоящие профессии, которые нужны. И где они, что самое интересное, смогут заработать действительно настоящие деньги. Потому что сейчас, недавно мне друг рассказывал, как он был искренне удивлен, когда ему нужен был сантехник, что-то ему там надо было сделать с какими-то батареями.
1: Угу.
0: И он нашел просто вот специалиста на Авито, и вот там какая-то не самая сложная задача, ему зарядили там под 50 тысяч рублей за это. Он говорит, сколько? Ну, а, типа, ну да. Хотите, типа, не надо. Ну, вот так, такие цены. Ну, понял, где бабки зарыты в этот момент?
1: Ты в этот момент думаешь, почему я не сантехник?
0: Ну, да, да, да.
1: Ну, с другой стороны, смотри, будет большое количество сантехников, они уже не смогут такие цены ломить.
0: Будет большое количество сантехников, конечно, будет перераспределение в другую сторону.
1: Конечно, и цены будут
0: снижаться. Так это и должно работать. А желательно регулировать до того момента, когда у тебя будет перенасыщение рынка определенной профессией. Желательно это делать так вообще и просчитывать. Может быть, даже надо обратиться к вот этому твоему профессору.
1: Да, классный мужик. Mm-hmm. Завод – это потребитель технологий. На заводе люди нужны с минимумом знаний для эксплуатации или так, уже придуманные технологии. Непонятно, что это значило. В компании, которая занимается разработками технологий, там нужно серьезное высшее образование, пишет Дмитрий Катков. Ну, то бишь, вы говорите о том, что чтобы работать на заводе, особо вообще никакого образования не нужно. А вот уже разработкой, которой компания занимается, там нужны специалисты, которые имеют высшее образование. Ну да, в этом есть логика. В этом есть логика. Но, слушайте, истина, у меня сосед есть, который работает сейчас на заводе. Есть каучуковый завод, и он там всю жизнь проработал.
0: Угу.
1: Мужик-инженер такой толковый. Ну, была проблема. Проблема была с электричеством у меня конкретно. Человек помог мне разобраться. То есть он советской школы выпускник с высшим образованием. И в корочке у него написано инженер, потому что он там инженер какого-то там ранга. Или я в этом не сильно разбираюсь. До сих пор работаю на заводе.
0: Экономики. Но...
1: Может быть, все может быть. Но он, слушай, он базовые знания имеет и в электрике. То есть немножечко другое там было образование, я думаю, что оно включало в себя и среднюю школу, да, среднее специальное образование, и высшую. Ну, то есть электрика — это же все-таки среднее специальное образование.
0: Ну, он же не электрик, по
1: правилам. Он не электрик, он инженер. Ну. Но все-таки в советской школе, да, это если мы возвращаемся...
0: Чего именно в советской? Откуда ты знаешь, как это сейчас?
1: Я тебе скажу.
0: Почему. Ты сейчас инженер.
1: Смотри, что было раньше, система образования была немножко другая. Не было вот этой вот пресловутой болонской системы. И мне кажется, переходя вот к этой пятилетке, к специалитету, или я не знаю, как его назовут, там все-таки больше на год, и она будет давать больше возможностей и больше знаний.
0: Мне кажется, ты сейчас про болонскую систему, называя ее пресловутой, мне кажется, ты себя ведешь как вот агитатор на уличном митинге. При этом вообще, при чем здесь болонская система? Вот просто ты где-то услышал, болонская система – это у нас зло, мы должны с ним бороться.
1: Я бы с удовольствием получился бы 5 лет.
0: ЕГЭ – это кошмар и ужас, давайте отменим ЕГЭ. Вот ты примерно сейчас так звучишь.
1: Нет,
0: какая? Что тебе
1: причина
0: не устраивает?
1: Причина в том, что дополнительный год, дополнительный год, я бы с удовольствием бы
0: ты можешь пойти еще целых 2 года отучиться.
1: Да, но тебе нужно перепоступать, это стоит дороже.
0: Это не стоит дороже.
1: В магистратуру стоит дороже. Я не знаю, у меня стоило дороже, давай я так тебе скажу.
0: У тебя может быть. Вообще это не стоит дороже.
1: Я не знаю.
0: Если это за деньги, это стоит примерно столько.
1: Может быть. Я говорю про свой конкретный пример. И там меньше мест, соответственно, в магистратуре. Ну, в любом случае, я вижу больше плюсов. У нас вот, допустим, на продюсерском факультете была история такая, как специалитет.
0: Туда прямо из-за этого...
1: вообще тоже вот какая дурь. Это вообще 100% профанация. Я считаю, что это профанация.
0: Продюсерский факультет.
1: Ну, они же существуют. Слушай, давай не будем смотреть одним глазом на эту историю.
0: Существуют,
1: конечно.
0: Ну,
1: они в большом количестве.
0: Нет,
1: везде.
0: Это потому, что таким образом университеты деньги зарабатывают.
1: Конечно, конечно, университет это...
0: Лохов, которые хотят стать продюсерами просто, потому что у них корочка продюсера, у них достаточно много. Ну, как бы, почему бы и не погреть?
1: Давай не будем, забывать про то, что университет должен зарабатывать деньги.
0: С тобой, я думаю, многие поспорят.
1: Может быть, я так вижу эту историю, что университет должен зарабатывать деньги на свои нужды.
0: Ну, университет, тебе скажут, он на государственном обеспечении находится.
1: Я не знаю финансовую составляющую, но, тем не менее, это же для чего-то дело. Значит, государству нужно зарабатывать с этих университетов, потому что огромное количество мест.
0: Я думаю, что университету не нужно зарабатывать деньги. Университет хочет зарабатывать деньги.
1: Ну, это хочет
0: другое,
1: и нужно, да, это...
0: Да, нужно, на все, что нужно, университету хватает, потому что государство ему выделяет.
1: Ну, значит,
0: но хочет. Но университет хочет зарабатывать деньги.
1: Пусть...
0: И более того, он еще и может. А если он и может, и хочет, он их зарабатывает. И вот тут ловешка пошла. Продюсер. Вот ты будешь у меня таким продюсером. Ты будешь...
1: Денис Девятиэтажный как раз об этом пишет. Ты на защите диплома, там на защите диплома спрашивают, а ты точно продюсер?
0: Ты говоришь, точно. Молодец, сдал. Тебе говорят, все, иди, иди отсюда, иди, иди. Через кассу обязательно. Продюсеры, да. Ну, как он написал, а ты точно продюсер?
1: Легендарная история.
0: При баллонской системе вузы недополучают сплатников за целый год обучения. Программа одна и та же, просто растянута по времени на 5 лет вместо 4.
1: А вот какая разница, вуз получит с первокурсника еще плюс за год? У него же непрерывная эта система получения денег и студентов. Мне кажется, что тут разницы никакой нет.
0: Не понял я.
1: Ну смотри, какая разница, один человек будет платить за 5 лет, или придет, там, один отучится 4 года, второй придет на первый год обучения и будет также платить эти деньги.
0: Еще что ж так у тебя плюс год денег?
1: Ну, у тебя же непрерывная система, у тебя постоянно в вуз приходят деньги.
0: Ну, и у тебя постоянно люди платят по 5
1: да,
0: лет?
1: Да, да.
0: Либо у тебя постоянно люди платят по 4 года.
1: Да, но я не вижу
0: у
1: здесь
0: разницы.
1: У тебя
0: плюс разницы. Год денег. Ну, это а небольш... еще у тебя
1: слушайте,
0: могут...
1: для вуза это небольшая разница. Когда ты подписываешь на первом курсе, у тебя в большем количестве заведений, ну, я знаю просто такие заведения,
0: потом у тебя непрерывно...
1: цена фиксирована.
0: По-твоему, это что?
1: Ну, у тебя постоянно есть студенты.
0: Во-первых, кто они это выпустят... сказал тебе?
1: Ну, а как? Студенты где-то заканчиваются, что ли?
0: Конечно. Ну, у тебя есть поколенческие ямы. У тебя студентов может быть больше, студентов может быть меньше. У тебя может перераспределиться государственная вот эта вот вся система.
1: Да, но индексация
0: у тебя
1: цен.
0: В определенные университеты может не пойти, могут не пойти студенты. Индексация цен, она связана не только с желанием заработать.
1: Конечно.
0: Но еще нет, и с тем, да, что у тебя деньги просто начинают
1: это
0: стоить другие.
1: Это...
0: другие. Ну как это? Вы считать не умеете, Георгий. Пишет Елена.
1: Может быть, может быть. Я... Это просто было предположение. Я правда... Не знаю, что они там недополучают, но мне кажется, это не основная причина того,
0: чего?
1: Что там поменяли систему образования.
0: Да у нас вообще нет никакого, мы от обиды поменяли систему образования сейчас.
1: Может быть.
0: Честно
1: может
0: говоря, по мне ничего плохого в баллонской системе нету. Кроме, наверное, названия, которое многих раздражает.
1: Так можно было переименовать но его, если
0: смысл был в
1: система
0: том, что
1: была хороша.
0: Еще типа, что она взаимозасчитывается, эта система.
1: Типа в Европе и во всем мире.
0: Не во всем мире,
1: а где?
0: Там, где у тебя тоже существует баллонская система. В основном в Европе. Но как бы это, мне кажется, как раз вот это бонус. А история с тем, что ты можешь 4 года отучиться в одном месте, а потом скорректировать свое образование в более какой-то узконаправленный формат после того, как ты отучился 4 года, и пойти на магистратуру, и получить не 5 лет, кстати говоря, а 6 образования, то и более узкая специальная уже направленность. Это хорошо.
1: Да, но я
0: мне
1: тебя расстроил.
0: Я
1: с этого года я видел новость о том, что хотят запретить или уже запретили. То есть ты, условно говоря, учишься на менеджера, ты должен в магистратуру поступать тоже на менеджера. Раньше такого закона не существовало. Если ты имеешь статус бакалавра по любой из специальностей, ты можешь продолжить обучаться в магистратуре на другую специальность. Сейчас хотят это.
0: Я же тебе говорю про то, во-первых, как было, а не про то, как будет.
1: Нет,
0: правильно?
1: Сейчас, как будет.
0: Во-вторых,
1: сейчас, я говорю.
0: Ну, честно говоря, здесь я ничего плохого не вижу. То что ты бакалавр по эстрадно-джазовому вокалу, а потом можешь пойти в магистратуру чисто теоретически на дипломатического какого-нибудь сотрудника посольств.
1: Ну, это странно.
0: В дип-академию. Это бред
1: странно.
0: Абсолютно, да. Поэтому
1: ты
0: пускай ты будешь идти в своем направлении. Ну, это как раз нормально. Никаких проблем здесь нет. Вудмана и Эпштейна уже не переплюнуть.
1: Да, Дмитрий пишет, я в продюсеры,
0: это
1: пойду,
0: почему?
1: Пусть меня научат.
0: А, продюсеры.
1: Угу.
0: Все, я понял, я понял.
1: Вот тут все сразу пробудились и захотели быть, смотри.
0: Продюсером, да-да-да, но не просто так люди греют именно на этой профессии. Ой, как греют, ой, как хорошо
1: получается. Ну да, там достаточно много мест, как я понимаю, и везде они есть.
0: Да.
1: Везде эти вузы есть.
0: А есть хотя бы один продюсер с образованием продюсера? Ты хотя бы кого-нибудь встречал?
1: Я никогда не задавался этим вопросом. Ну, не задавал людям эти вопросы.
0: Ну, может, как-нибудь задашь?
1: Можно попробовать.
0: Ты единственный, у кого есть,
1: есть
0: просто
1: возможность
0: с этими людьми пообщаться.
1: Слушай, мне кажется, что это крайне будет редкий
0: Я думаю, что это 0%.
1: Не, ну 0 вряд ли, но редкость будет.
0: Я думаю, абсолютно 0. Потому что продюсер — это очень такой прозорливый, проворный человечек, который разбирается.
1: Это больше навыки
0: врожденные.
1: Такие врожденные.
0: Да, я и говорю. Вот
1: который приходит с опытом.
0: Он как бы сам уже шарит, и вот его не разведешь, он разводит. Понимаешь, продюсер-разводчик. Его не должны, ну, не должны кидать. Это он кидает обычно артистов на проценты там, вот, стримингов и все прочее. И поэтому я думаю, что настоящих продюсеров с продюсерским образованием нету. Да, ты можешь быть большим специалистом по джазовому вокалу, но перевести все деньги на безопасный счет.
1: Да, безопасный счет.
0: Да, или вложиться, например, вот тут нам тоже вспоминали, тебе вспоминали, в электрокроссовки.
1: Я не вкладывался.
0: Ну, ты был на грани.
1: Какая разница, да. Слушай, многие были на грани чего.
0: Повезло, повезло тебе, что ты тогда на улице встретил, наверное, этого препода.
1: Да.
0: Экономист, да. Он тебе как раз сказал, не надо в эти кроссовки, вот у меня вообще есть шикарная схема, смотри, значит, мы сейчас вкладываем, и 50% в день ты зарабатывать будешь. Да, это называется опцион.
1: Ну, кстати, мне недавно тут звонили, предлагали облигации.
0: А я смотрю, какой ты доволен.
1: Честно говоря, не понимаю, как можно было назвать в 21 веке то, что обесценилось в Советском Союзе. То, чего люди боятся, вот облигации.
0: Это
1: слово такое, вот, от которого веет прям чем-то. Хотя многие, я думаю, вкладываются и что-то выигрывают с этого.
0: Это просто термин.
1: Да я понимаю. Я понимаю, просто термин, который у нас такой, знаешь, покрыт болью некой.
0: Он много у кого покрыт болью некой, но это просто термин. Это просто вид...
1: Вид бумаг.
0: Вид долговых, да, ценных бумаг, и все.
1: Да, да.
0: Никто их никак не называл. Ходулист по жизни, пишет Миша Николаев. Чтобы быть продюсером, нужно иметь нужную национальность, а не образование.
1: Интересно, почему? А почему?
0: Да, тоже. Вот тут я не очень понял про национальность. Так, при Болонской системе. А, это мы уже читали про Болонскую систему. Вон у Хохлов одни водители-повары. Ну, уже гораздо меньше, пишет Миша Николаев. Вот тут спрашивает, видишь, какую продукцию производит Каучуковый завод, о котором ты говорил.
1: Не это.
0: Да.
1: Миша Николаев, не эта продукция.
0: Значит, 100% гарантией является только наличие мохнатой лапы родственника или друга с возможностями взять к себе на работу. А для остальных рвение и везение — это божья воля. Пишет Елена. Слушайте, а вообще высшая школа в том числе и должна становиться вот тем местом, где ты
1: можешь... Обрастаешь знакомствами,
0: да,
1: и друзьями.
0: Наработать себе эти самые знакомства. Это нормально. Это вообще-то одна из основных функций, на самом деле, высшего, любого образования, на самом деле, ну, в том числе и высшего.
1: Ну, это правда так оно и работает.
0: Да, это одна из основных функций. И если вдруг у вас там это каким-то образом сработало, и кто-то там обладает потом возможностью вас взять на работу, я не вижу в этом ничего плохого. Чего там плохого?
1: Ничего.
0: Да. Для остальных рвение и везение — божья воля. Ну, это же во многом тоже божья воля.
1: Найти того самого человека.
0: Ну да, чем это не божья воля-то? И рвение, и везение. Без везения вообще я не встречал. Нигде и никогда, чтобы что-то происходило без везения. Если мы говорим про какую-то именно историю успеха, нам же здесь про успех хочется, да, большие деньги, у нас же ассоциируют с успехом. Но вот прям, чтобы там не было везения, мне кажется, никогда в жизни я не встречал, чтобы это было без везения.
1: С другой стороны... И потом все сидят на лавочке и говорят, да повезло ему, ну, понимаешь, повезло, в нужном время, в нужном месте оказался.
0: Ну да.
1: Оно же и работает.
0: Ну да, я в этом ничего такого не вижу.
1: Вообще.
0: Да, повезло, повезло.
1: Слушай, да.
0: Но,
1: это там, жизнь. Так работает.
0: Повезло
1: здесь
0: встретить этого человека.
1: Конечно, тоже, конечно,
0: повезло,
1: конечно.
0: Или повезло родиться талантливым.
1: 100%. Тоже везение.
0: Тоже повезло.
1: Да.
0: Ну вот и все. Это не значит, что у вас только за счет везения вы сможете вылезти, но везение обязательно нужно. Вот у меня сын в этом году защитил диплом в архитектно-строительном на автодорожном факультете. С 4-го курса он параллельно поступил на переподготовку в политех, на разработчика 1С, и еще платно в Бонч-Бруевича закончил курсы по кибербезопасности. В итоге за 5 лет 3 диплома.
1: Тут кто-то про дипломы говорил.
0: Как у него с работой, у сына вашего? Я помню, что он работает параллельно, с учебой работал. Угу. Но вот как у него уже после того, как он эти дипломы получил? Расскажите.
1: Кто-то говорил из моего окружения о том, что... я вспомнил, наш общий знакомый, он работает вообще в заведении общепита. Он говорит, диплом получил, я его поздравляю. Он говорит, да, на полке будет пылиться, вот что-нибудь поддерживать будет. То есть вот, вот главное, чтобы такого отношения к вашим дипломам не было. Наш
0: общий знакомый в общепите работает?
1: Да, он окончил вот буквально на днях.
0: Не понимаю, о ком. Сейчас мне расскажешь.
1: Да, да, да. Он говорит, ну вот будет поддерживать мне полку там, я не знаю. Вот это обидно, понимаешь?
0: Ты мне мозг прям сломал. Кто это? Я правда, ну...
1: Да, ну, выбор маленький, поверь.
0: Да?
1: Очень маленький.
0: Ладно, хорошо. Работает у жены, логистикой занимается, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. И вот и сразу смотри, параллельно, вот раз сообщение, и прямо вот напротив него. Лучшее везение родиться в хорошей семье, пишет Денис Девятиэтажник. У нас новость.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. При ударах дронов ВСУ по Белгородской области погиб один человек. Противник предпринял атаку на селение в Шебекинском округе. В Ракитянском округе получил ранение мирный житель. Он продолжает лечение амбулаторно, сообщил исполняющий обязанности губернатора Александр Шуваев. Он добавил, что за последние 24 часа украинские формирования 64 раза атаковали территорию региона. Зафиксировано 4 обстрела с применением артиллерии, 102 БПЛА были сбиты и подавлены российскими военными. В Иране заявили о более жестком ответе на нарушение перемирия со стороны США. Тегеран будет решительно реагировать на любые действия противника, пояснил официальный представитель Корпуса стражи исламской революции Хосейн Махиби. Так он прокомментировал телеканалу CNN атаки США на территорию республики. Утром СМИ сообщили об ударах по иранскому острову Кешм и в районе города Сирик. Центральное командование Соединенных Штатов подтвердило атаку на цели в Иране. В Вашингтоне назвали это ответом на нападение Тегерана на коммерческое судно. В Госдуме назвали срок следующей индексации материнского капитала и соцпособий. Перерасчет выплат произойдет 1 февраля 2027 года по уровню фактической инфляции 2026 года, рассказал глава Комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. В течение января подводятся итоги и определяется реальный уровень инфляции за прошедший год, пояснил депутат в комментарии ТАСС. По его словам, сейчас сложно сказать, насколько именно вырастет маткапитал. Осенью правительство предложит проект федерального бюджета, который будет сверстан, исходя из прогнозного уровня инфляции. В Объединенном кредитном бюро предупредили об изменении порядка формирования кредитной истории. Новые условия будут действовать с 1 июля. Теперь в ней будут отражаться сведения о предыдущих кредиторах, рассказал РИА Новости директор по риск-менеджмент методологии и дата-аналитике бюро Николай Филиппов. Он пояснил, что на текущий момент при переуступке прав требования клиент направляет в кредитную историю только сведения о том, кому он передал кредит. Если новый кредитор передает информацию в другое бюро, связь теряется.

0: Марина Толкачева, «Говорит Москва».
1: Внимание, внимание! «Говорит Москва». 94,8.
2: Реклама.
3: Семья – это когда мама испекла папе печенье, которое он любит. Это когда папа дарит маме цветы всегда, а не только на 8 марта. Семейные праздники – самые ценные в жизни.
4: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Загадка Испании. Франциско Франко». В эфире кандидат исторических наук Георгий Филатов. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
6: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
5: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Особенности фитнеса для женщин». В эфире гинеколог Ксения Буравлева. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Рефлексия» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Гость в студии». Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Юбилейные беседы». В эфире радиоведущая, заслуженный журналист Российской Федерации Диана Берлин. Ведущий журналист Андрей Бинев.
7: Каждое воскресенье после 17 часов.
5: «Гость в студии».
7: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: «Говорит Москва».
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: 10:06 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва», сегодня 28 июня, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья, просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе во ВКонтакте и на Рутюбе они тоже идут, так что заходите все, подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте про наши каналы в мессенджере Макс и в Дзен, а также у нас в трансляциях, в видеотрансляциях есть QR-код, который придет до вас на бот в мессенджере Макс.

0: Есть прям вот вдогонку у нас тема про, про продолжение, получается так. То есть мы сначала поговорили про образование, а потом у нас, значит, что, собственно, следует за образованием. Потом идет работа. И вот у нас есть HR-специалист.
1: Ура! Вот так, да. Ура! Есть! Есть на этой неделе у нас
0: HR-специалист. Который констатировал нежелание работодателей рассматривать резюме без фото. Такие анкеты обрабатываются в последнюю очередь. Об этом в эфире нашей радиостанции рассказал руководитель международного кадрового агентства АМАЛКА. Почему-то АЛКА там есть. Ну, АМАЛКА, ладно. Гарри Мурадян. Значит, о чем он нам рассказал. С одной стороны, можно взять опыт европейских стран, да и зарубежных стран. Там, где, там, когда отправляется резюме, нет фотографий, нет пола, нет возраста. Это дает возможность обезлично выбирать кандидата без каких-либо предубеждений. С другой стороны, реалии нашего рынка таковы, что неважно, про какой карьерный сайт мы говорим, там везде есть поле про указание пола, возраста и фотографии. Рынок будет дискриминировать следующим образом. Те, кто укажет фотографию, их будут смотреть в первую очередь. А кто не будет указывать, их просто не будут смотреть, либо поставят во второй порядок. И вот здесь получается вопрос какой, да? А так ли важно, в принципе, фото, когда ты берешь человека на работу? Или, ну, еще не берешь, да, рассматриваешь его кандидатуру еще только даже. Вообще ты его пока еще не берешь, ведь HR-специалист, когда смотрит на анкету, он же еще не принимает человека на работу, правильно? Он только выбирает кандидата на определенную должность. Вот должна быть фотография. Или правильный, на самом деле, вот этот подход, когда у тебя нету ни фотографии, ни пола, ни возраста, а только перечисление компетенций конкретного человека. Как вы считаете, Георгий Вячеславович и наши слушатели, дорогие родные?
1: Слушай, интересно, очень интересно, потому что с точки зрения мужчины, который выбирает себе сотрудницу, может быть, это и важно. Ну, это так, все ради шутки, да, все ради иронии.
0: Ну, вот тебе один здесь, там, мне кажется, что идет фото, речь идет о фото в купальнике.
1: Ну, да, примерно. Мне кажется, что внешность человека, это да, конечно же, приятно, но оно не должно ключевую роль играть вообще ни в коем случае. Какая разница, как у тебя выглядит коллега?
0: Почему ключевую? Кто сказал про ключевую? Это ты сейчас придумал про ключевую, тебе не говорили ни про ключевую.
1: Мне кажется так, я вот так чувствую.
0: Тебе говорили просто, вот, в принципе.
1: Ну, просто это задача? Какая задача, там, допустим, вы принимаете на работу администратора?
0: Да.
1: Ну, рядового
0: сотрудника. Чем занимается администратор?
1: Чем занимается администратор? Он сидит на кассе, ну, допустим, это администратор в парикмахерской. Почему? Он принимает деньги. Администратор, он провожает тебя, вот, проходите, это Дмитрий, он будет сегодня вашим барбером. Что еще? И записывает на стрижку тебе. Ну, на процедуры. Какая разница, как она будет выглядеть?
0: Мне кажется,
1: с одной стороны. Это с одной стороны. Вот
0: обязательно должна выглядеть определенным образом.
1: А с другой стороны?
0: Никакой другой стороны нет.
1: В смысле? Ну, так, ну вот, допустим, в салон, в который я хожу, там долгое время работал мужчина вообще.
0: Салон парикмахерский. Ты приходишь.
1: Да.
0: А там у тебя человек, у которого вот так вот, например, криво выбрито полбашки. Потому что рука дрогнула у кого-нибудь, и машинкой случайно сбрили половину прически.
1: Но это же все-таки или не внешность, а это прическа.
0: А прическа это не внешность.
1: Ну смотри, принимая на работу его в салон красоты, такой, так, у тебя хреновая прическа, давай мы тебе переделаем.
0: Ну окей. Ну или он такой, ну весь какой-то, кривой косой. В салоне разница? Красоты. Ну, типа... ну это же салон красоты.
1: Ну хорошо, давай другой пример.
0: А он урод.
1: Ты берешь не администратора на работу, а, допустим, мастера-приемщика в автосервис.
0: Угу.
1: Какая тебе разница, как он выглядит?
0: Меньше есть разница, как он выглядит.
1: Дальше давай пофантазируем. Ты берешь сотрудника в общепит. Ну, допустим, официантку. Или официанта. Важно, чтобы он выглядел хорошо?
0: Да.
1: Ну, в принципе, важно.
0: Конечно, важно.
1: Это важно.
0: А что делать, если он урод, вот? Официант урода,
1: ну,
0: что
1: на
0: не
1: вкус
0: возьмешь?
1: И цвет товарища нет.
0: Конечно, типа, это абсолютная
1: вкусовщина. На вкус менеджера, который берет этого человека, да, наверное. Но тогда нужно фото в купальнике.
0: Вкусовщина? Не
1: как это. Говорил Денис Денисович.
0: Вкусовщина — это оценить. Вообще определяющая вещь в общепите, правильно?
1: Да, вкус. Конечно. Конечно.
0: Да, вкус во всем. В еде, и во внешности, и в дизайне помещения в том числе.
1: Александр Евгеньевич пишет. Работаю директором наемным в небольшой компании. Поисков кадров занимаюсь сам. Неважно, есть фото или нет, но старше 40 лет в продаже даже не рассматриваем. И это не дискриминация. После 40 шило в одном месте нужно для продаж. Сильно тупеет.
0: Это тебе еще добавили про возраст.
1: Возраст, это, кстати, такая проблема есть, но...
0: А не бывает, вот вы хотите сказать, не бывает продажника после 40, который, ну, просто вот, человек создан продавать.
1: Есть если такие он, люди? Слушай, если
0: а
1: он
0: вы его
1: продажник
0: упускаете?
1: От Бога...
0: То ему не нужна работа?
1: То я думаю, что его сразу схватят, и неважно, какой возраст.
0: А вот как ты это считаю. Поймешь? Если ты даже его не рассматриваешь.
1: По его резюме. Ты где он работал? Его. Ну, вот для меня странно, что не рассматривают.
0: Ну.
1: Для меня возрастной ценз вот этот, он странный.
0: Приемщик на сервисе наоборот. Чем страшнее, тем лучше.
1: Чем грязнее. Типа руки, знаете, в мазуте.
0: Это же обычный мастер, то, о ком вы говорите. А мастер-приемщик, это как раз тот же самый администратор.
1: Да, он чисто администратор.
0: Так это получается тоже важна внешность.
1: Вообще нет. Ну вот честно, вообще по
0: барабану. Он же администратор.
1: По барабану.
0: Он не должен быть отталкивающим.
1: Я думаю, что внешность тут важна у девушек. Хостес, администратор и так далее. Тут внешность важна, если это, допустим, хорошее заведение, ресторан.
0: Ты просто сексист.
1: Слушай, я
0: просто
1: был...
0: Вонючий, дремучий сексист.
1: Я был на днях в автосалоне.
0: Тьфу. Таким быть.
1: Фу, сексистом. В автосалоне вы. И меня встретила на стойке, регистрации, хотел сказать, на стойке куда ты подходишь, говорит, вам что-нибудь поможешь? Да, очень симпатичная девушка. И они там все как на подбор. Как будто бы специально. То есть вот их явно выбирали по фото.
0: Массажка, пишешь, не
1: их явно выбирали по фото. Чтобы ты засматривался и покупал там автомобили и делал там дорогущее ТО. Да, там важно.
0: А если ты женщина?
1: Да.
0: Пришла покупать автомобиль.
1: Да.
0: Мужчина должен быть тогда красивый.
1: Как будто бы женщины не так сильно обращают на это внимание.
0: На красивых мужчин? Это почему?
1: Не знаю. Я...
0: Успокаивай себя.
1: Я на красивых мужчин не обращал никогда внимания.
0: Ты женщина?
1: Ну, поэтому я и говорю, что я не знаю, как они чувствуют это. Но мне так кажется.
0: Ну, я говорю, успокаивай. А вы идете не в том направлении, вы привязываетесь к физической красоте. А на фотографии важно, умеет ли человек следить за собой.
1: Ого. Интересно. Интересно, а как по фотографии
0: я,
1: понять,
0: кстати,
1: это?
0: Я не говорил про только физическую красоту. В принципе, если человек умеет или не умеет следить за собой настолько, что это отображается на фотографии.
1: Это тогда вообще red flag.
0: Это тоже,
1: ну, типа, как
0: относится
1: это
0: к красоте. Ну, если он... Ну, правда, честно говоря, по фотографии я не знаю, как это можно...
1: Это по фотографии это практически
0: ну, невозможно. Только если он конкретно вот не натуральный бомжара или вот с какой-нибудь, знаешь, страшной прической, ужасной, уродливой прической, которая не подходит человеку, ну, ни при каких раскладах. Ну, вот такое бывает. Знаешь, американских реднеков таких изображают очень часто у них. Вот Дима Билан из 2006 года, когда вот у тебя сзади длинные волосы, здесь короткие. Ну, да. Такой, вижу, вот если ты с такой прической на фотографии в 2К26, то, наверное, иди другую работу ищи. Странный человек.
1: Восхищаюсь Григорием из Санкт-Петербурга. Он пишет, не бывает некрасивых девушек. Бывает мало водки.
0: Ну, это
1: алкоголь
0: классика.
1: Вредит вашему здоровью.
0: Красивую бомжиху кто-нибудь видел?
1: Нет, конечно.
0: Гермошлем.
1: Конечно, нет. Ну, кстати, потому что она, нет, к сожалению, да. Потеряла вкус жизни.
0: Да нет, она просто быстро нашла дом. Мы не понимаем, как это работает, да.
1: А как по фото определить, помылся человек или нет? Артем спрашивает с кучей смайликов.
0: Ты можешь определить по фото, любит человек краситься в фиолетовый или нет.
1: Это можно, да.
0: Вот. А фиолетовый, в твоем понимании, не красивый цвет. Ты не хочешь, чтобы работал у тебя человек с фиолетовыми волосами. Ты почему тоже, вот меня всегда это возмущает немножечко. Почему человека, который принимает на работу к себе в компанию, лишают вот этой свободы или хотят ее лишить? Ну, я не хочу. Ты свободен выбирать любую прическу, какую тебе позволяет для начала твое физическое состояние, то есть растут у тебя волосы или нет, и дальше твоя фантазия, правильно? Тебя никто в этом не ограничивает. У нас нет списка причесок, которые необходимо носить. Да, нет, ходить с какой угодно прической. Но у меня тоже должна быть свобода выбора. Нравится мне такая прическа, как у тебя, или нет? Хочу я иметь дело с таким человеком, с такой прической, или нет? Это... Твое самовыражение может меня напрягать. Я, может быть, не хочу, чтобы в этой компании, в которой я работаю, работали люди с такой внешностью, с такими прическами. Потому что я считаю, что люди с фиолетовыми волосами, они все еще какие-нибудь, например, больные на голову. Ну, вот у меня такой, у меня есть определенный мой жизненный опыт, который мне подсказывает, что так оно всегда получается. Если там меня назначили на эту должность, значит, мой начальник считает, что я достаточно компетентный для того, чтобы работать на этой должности. Он доверяет мне подбор сотрудников, отталкиваясь от того, какой, собственно, у меня есть опыт, в том числе и жизни.
1: Ну, а представляешь, значит, если у этого сотрудника...
0: Не буду нанимать этих людей с фиолетовыми волосами. Если начальник считает, что нам нужны только фиолетово-волосые, значит, пускай он меня увольняет, ставит другого туда человека и дает ему четкое задание. Фиолетовыми волосами
1: изначально начальник.
0: Да, но люди, которые... Если тебе нужны только фиолетово-волосые, значит, у тебя все остальные рыжие, брюнеты, блондины идут лесом от этой конторы, и мы начинаем по новой
1: вести. А ты представляешь, если у него, у этого сотрудника или у нее огромный список заслуг, и он тебе подходит по всем параметрам. Ну, вот он подходит, все, у него нет в его послужном списке, в резюме ничего плохого, все подходит, все нравится.
0: Но
1: вот как, ну, фиолетовые волосы.
0: Но вижу больной.
1: Ну, слушай, вижу, ну, позови его на собеседование, вижу, поговори
0: с ним. Вижу сумасшедшее, вот прям видно, иногда же по глазам видно.
1: А вот ты говоришь, а по фото не видно. Понимаешь, ты сам себе опять противоречишь.
0: Почему?
1: Сейчас.
0: Почему?
1: Фиолетовые волосы? Ну, оно же видно на фото. И ты говоришь, по больным глазам видно.
0: Ну?
1: Ну, то есть, типа, по фото можно, значит, что-то понять.
0: А где я сказал, что... Где я сказал, что
1: мне нельзя? Казалось, просто ты поддерживаешь вот этот тезис,
0: наоборот,
1: что...
0: я говорю, что как раз можно сказать по фото.
1: А, мне кажется, что по фото вот... Я придерживаюсь того, что по фото ничего не скажешь.
0: Ну, если вот глаза реально же ты видишь, говорю, больные глаза же видишь.
1: Я не могу определить
0: прищур по фото. Прищур хитрый слишком. Вот это точно нас ограбит. Фиолетовые волосы. А татуировка, если на лице?
1: Ну, странненько.
0: Mm-hmm.
1: А если не на лице?
0: Слад, знаешь, написано. Вот у нее на лице написано.
1: Слад?
0: На...
1: А
0: слад, что значит, да. Слад? Ну, вбей в интернет. Тут, смотри, что такое слад. Да. S-L-U-T. Слад. Перевод. Так и вбей. Вот у нее на лице написано. Ну, будем брать такую на работу или нет? Всем привет. Интересно, куда приняли Криштиану Роналду, если бы он прислал фото с придавленной гелем прической? Приняли бы вообще. Если бы он сейчас прислал, куда угодно. Хотя нет, кстати, если бы сейчас прислал, я думаю, никуда бы не взяли, потому что никто бы не поверил, что Криштиану Роналду ищет работу. Зачем она ему? Встречают по одежке, выгоняют по уму, пишет Зурита. Сват, пишет
1: Тест, свекров.
0: Тест, свекров. Так, певицу Клаву Коку раскритиковали за складки на животе.
1: Это, слушайте, это вообще трэш какая-то дичь. Я видел эту историю. Прекрасно выглядит девушка вообще просто. Ну, фото неудачно, типа. Я пересмотрел этот фото 100 раз. Там все прекрасно. Я интервью видел ее, где она очень сильно расстроилась из-за этого. Говорит, у меня рост 1.70 м, вешу я 54 килограмма.
0: Внимание, типа, вопрос.
1: Да.
0: Почему это кого-то, в принципе, беспокоит и волнует?
1: А почему-то это расфорсили везде.
0: Mm-hmm.
1: Почему-то.
0: Приняли бы Роналду на работу, если бы он прислал фото Месси, пишет Олег. Татуировка и пирсинг — это, конечно, диагноз. Ну вот, пожалуйста, Артем, тебе... Ты загуглил слово, нет?
1: Пирсинг.
0: Нашел значение слова?
1: Нет.
0: В чем проблема, в чем сложность?
1: У меня что только не нашлось. Я потом посмотрю в перерыве, чтобы не отвлекаться сейчас. Татуировка и пирсинг — это диагноз. Ну, слушай, татуировки не видно под кофтой. Пирсинг не видно тоже под кофтой.
0: Почему? Я тебе говорю, на лице.
1: Ну, в смысле? Ну, если у тебя на лице, я думаю, что...
0: Нос проколот.
1: Очень странно.
0: У тебя сейчас очень много людей, у которых проколотый нос. По-разному. Ну, вот у тебя на лице, людей с татуировками на лице тоже очень много. Ты будешь нанимать людей с татуировками
1: Нет.
0: на лице? Ну, вот и все.
1: Ну, я не видел их много. Ну, реально тебе
0: говорю. Ну, они есть.
1: Пара примеров. Идиотов. Простите.
0: Ну вот, видишь, ты сразу поставил клеймо.
1: Я понимаю, но татуировка на лице идет. Это странно.
0: Ну, вот.
1: Это нестандартно.
0: Все. Достаточно стандартно и расхоже сейчас.
1: Для многих работодателей
0: вот, знаешь,
1: татуировка
0: как у барана,
1: на теле.
0: Как у быка. Вот такое кольцо висит в носу. Ну. Будешь брать на работу?
1: Я? Ну, рассмотрю его резюме как минимум.
0: Рассмотришь. Это тебя не отвернет.
1: Да не будет он на фото с этой сережкой.
0: Будет.
1: Но если татуировка на лице, это вот странно. Ну, татуировка на теле, ну, какое у меня есть отношение? Есть у нее татуировка или нет? Если она скрывается.
0: Обращаюсь к ведущим, возможно, к тем, кто скрывается в студии. Скрывается в студии.
1: Да, кто скрывается? Так, выйдите! Ну, выйдите,
0: не после того, как появилась видеотрансляция, вы стали больше обращать внимание на то, как вы выглядите? Спрашивает Дмитрий Катков. Честно, нет.
1: Это странно было бы. Ну, типа, знаете, нет, то... мы тут бы ходили все.
0: Нет, такие... я просто всегда обращаю на это внимание. Поэтому ну, у меня ничего особо не поменялось. Ну, многие начали. Многие начали.
1: Как ну говорила, да, когда вводили.
0: Коллега у меня начала чаще мазать свисток. Она так любила выражаться. Да.
1: Свисток, как у судей, да?
0: Вот. Наверное, да. Там сейчас есть такие судьи, кстати. Угу. Их очень много.
1: Да, на чемпионате мира много.
0: Поэтому, наверное, скорее можно ответить на ваш вопрос. Да, начали больше обращать внимание. Если лично, то нет. Ну, просто у меня никогда с этим не было.
1: Слушай, у меня пример есть по поводу работы. Вот сейчас вспомнил просто. Человек взял вполне молодого и симпатичного менеджера на работу. Фото было. Он в первый рабочий день выходит с похмелья, пишет Александр Евгеньевич. Да, такое тоже бывает, но у меня есть пример, когда... Взяли на работу человека, все нормально, все в порядке.
0: Угу.
1: Он на следующий день пришел на работу, ну, там такая работа на складе. Он приходит, значит, в шортах, а у него на ноге какая-то штука. Это браслет, домашний арест. Это просто
0: разрыв. Ну, получается, надо просить еще, чтобы приложили фото ног.
1: Да, типа, это что? Ну, есть косяк, понимаешь ли.
0: Да, пожалуйста, приложите фото ног со всех сторон. Подпись Квентин Т. Да. Я видел только одного человека с татуировкой на лице. Реально одного, и на агентствующий Моргенштерн. Все, больше не видел.
1: Я тоже про него вспомнил.
0: Ну, я, к сожалению, видел больше. Я видел, причем в жизни видел. Вот это маргинального вида люди всегда.
1: Не, ну слушайте, я.
0: Ну, я видел.
1: Причем я на днях видел человека. Значит, у него за ухом, вот тут, он на лысо побрит, и у него за ухом тут татуировка. Ну, отбитыш идет. Реально отбитыш.
0: За
1: ну,
0: ухом.
1: Ну, вот тут прям, вот на пол черепа у него вот так татуировка.
0: Угу.
1: Он реально, он...
0: Вот видишь, ну, ты вот занимаешься, тут... вот ты, пожалуйста, лукизмом занимаешься. Да, но если
1: он будет, смотри, вот он будет вот так смотреть на камеру, как ты увидишь эту татуировку? Объясни мне, пожалуйста. Вот как ты увидишь? Вот он вот так смотрит в камеру.
0: Ну, увидишь. Вот если он не, вот так, ну, как я сейчас сидит,
1: нет, в камеру, прямо,
0: увидишь.
1: Прямо вот он сидит, ну, смотрит в камеру чуть-чуть прямо.
0: Чуть-чуть будет видно очертание.
1: Ну, не будет видно, сбоку у него вот здесь была она.
0: А во всем остальном он выглядит как...
1: Нет, он выглядит...
0: Вот и все. Обычно оно так и бывает, понимаешь?
1: Может быть, совпадения, они тут могут быть не случайными.
0: Обычно не только татуировка одна где-то там скрывается, которая выдает в нем шизоида. Обычно это вот что-нибудь такой комплекс, понимаешь, какой-то...
1: Это комплекс, это безусловно комплекс.
0: Посмотрите на прическу Георгия Вячеславовича. Вообще пофиг на внешку, пишет Миша Николаев.
1: Вообще по барабану.
0: Это мы уже читали. У латиносов в некоторых бандах тату слезы на лице. Это количество убийств. Взяли бы на работу с 5 слезами какого-нибудь Педро.
1: Первый раз слышу, что слезы означают какие-то убийства.
0: Педро, Педро, Педро, Педро, Педро. Тату на лице чумаза выглядит, пишет Дмитрий. А я видел девушку, которая плакала, когда узнала, сколько стоит свести тату. А там полтела и рука забиты.
1: Вот мне нравится, Евгений Фоменко пишет, работу в шоу-бизнесе. Это интересно, это интересно. Повально молодежь с татуировками на шее и лице, пирсингом, крашенными волосами. Но и вид у них сразу нездоровый. Работу находят по связям.
0: Да? Повально молодежь с татуировками на шее и лице.
1: Слушайте, ну да, сейчас...
0: Ну, хорошо.
1: Сейчас это... Я не могу сказать, что это модно,
0: но... сразу нездоровый.
1: Типа ке-ке. Они заболели. Нездоровый у них.
0: Да-да, сейчас, подожди, мне болеют. Надо как-то пережить.
1: Ну, слушай, тут формат такой.
0: Глоточек, валить. Глоточек.
1: Давай, давай, из свежего воздуха тоже. А я видел девушку, которая плакала и узнала, сколько стоит свести тату.
0: Я вот
1: а там полтела и рука забита. Ты читал это?
0: Да.
1: Я как-то пропустил.
0: Я бы Георгия
1: Бабаяна... Я просто к тому, что, представляете, реально потом сводить это тату. Я хотел продолжить эту мысль. Ну, есть же люди, которые набили... Были молодыми, передумали. А это же больно. Стали это старые. Больно. Ну да, повзрослели. И это больно сводить все. И очень дорого, как мы теперь знаем.
0: Я бы Георгия Бабаян по фото на работу не взял. Вид у него угрожающий, да еще и с бородой. Пишет Олег. Вот, видите?
1: А он
0: я
1: такой угрожающий. Красивый, с бородой.
0: Еще глоточек надо.
1: Давай, ну, давай, давай.
0: Татухи на роже, они же для того и нужны. Отрицалово и на работу устраиваться даже не собираюсь. Изначально было именно так, да. Изначально именно такая и была самая распространенная мотивация сделать себе эти татуировки на лице. Но сейчас, мне кажется, что уже не так. И даже причиной уже вот эти татуировки, чтобы тебя куда-то там не взяли на какую-то работу, не всегда могут стать. Но все еще могут. Но все еще могут. Я видел человека в Турции, у него на ноге татуировка в виде флага Спартака, а с лицом какого-то футболиста. Ему точно будет тяжеловато устроиться на работу.
1: Честно говоря,
0: нет, вот на ноге же, ну на ноге.
1: Татуировки безопасно. На ноге очень часто я встречаю именно с футбольными клубами. Вот именно футбольные клубы на икрах такое встречается часто. Я знаю даже одного знакомого, у которого был лозунг «Девиз Ливерпуля набит». У нас в школе с нами учился.
0: Так-то все сходится, что не отбойный эфир, то угроза по Копенгагену или Львову, все в шоке. Смешно. Кирпичом бесплатно свести, пишет Миш Николаев. Если что.
1: Не, ну слушайте,
0: заболели, это заболели за Иран.
1: Вопрос вот ко мне, как продюсер, вы бы стали раскручивать рэпера без татуировок? Мне кажется, тут ключевое не татуировки, уж простите, ну мне было бы без разницы. А ты точно продюсер?
0: Да, вот ты. Тебе, кстати, другая интонация была бы, если бы я тебе этот вопрос задавал, мне кажется.
1: Да?
0: Да. А ты точно продюсер?
1: Ну, ты такой.
0: Прям точно.
1: 100%.
0: 100% у нас сейчас новости.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 10:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Силовики заявили о ликвидации причастного к попытке теракта полковника ГУР Украины. По данным ФСБ, это произошло 18 мая. В ведомстве пояснили, что Рустем Фахриев планировал организовать покушение в Крыму на одного из старших офицеров Минобороны 1 декабря 2025 года. Тогда правоохранители ликвидировали украинского агента при закладке бомбы под автомобиль военного. Фахриев был активистом Меджлиса крымско-татарского народа и участвовал в попытке силового захвата здания Совета министров Крыма в 2014 году. Фахриев в конце прошлого года внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов. Меджлис крымско-татарского народа, запрещенная в России экстремистская организация. Запрет на импорт российского СПГ может привести к зависимости ЕС от поставок США. Введение ограничений запланировано на 2027 год. Резкий отказ от сжиженного природного газа из России в пользу американского сырья сделает Европу уязвимой перед политическим давлением американцев, пояснил управляющий портом Бильбао Иван Хименес в интервью Financial Times. Президент Дональд Трамп будет настаивать на сохранении этого запрета, но я думаю, что Евросоюз должен быть более решительным и посмотреть, что лучше в данный момент для него самого, отметил он. По словам Хименеса, импортеры, вероятно, попытаются ввести как можно больше топлива до вступления запрета в силу. Качество российского сырья хорошее. Что касается цен, обычно он дешевле, чем газ из США, сказал управляющий. В Совете Федерации предупредили о мошеннических схемах в обход контроля за оборотом сим-карт. Злоумышленники пытаются их оформить на подставных лиц. Человек за вознаграждение регистрирует новый номер телефона, который впоследствии используется в преступных целях, отметил в комментарии ТАСС зампред Совета Федерации по развитию цифровой экономики Артем Шейкин. По его словам, сим-карты представляют ценность для аферистов как инструмент, позволяющий действовать от имени других, поскольку есть связь с банками, госуслугами, мессенджерами и другими сервисами. Московская школьница сдала ЕГЭ на максимальные 500 баллов. Таких результатов удалось добиться впервые за 25-летнюю историю экзамена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Екатерина Малкова, выпускница школы 1409, получила высшую оценку по 5 предметам. Русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике написал он в своем канале на платформе «Макс». По словам мэра, свою профессию Екатерина хочет связать с точными науками, поэтому для высшего образования выбирает между биофизикой и биоинформатикой в ведущих профильных вузах. Завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 19, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают плюс 21-23, вечером 18-20 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: «Говорит Москва». Реклама.
4: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
5: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
7: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь».
8: Россия всегда была известна своими великими спортсменами. Спорт развивает волю, силу, помогает достигать поставленных целей. Спорт – это неотъемлемая часть жизни здорового человека. Организм жителей больших мегаполисов постоянно подвергается стрессам, перегрузкам и атакам вирусов. Благодаря спорту вы укрепляете свой иммунитет, повышаете работоспособность и делаете вклад не только в свое здоровье, но и в здоровье всей нации.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
9: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
7: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. В это воскресенье тема программы «Загадка Испании» Франциско Франко. В эфире кандидат исторических наук Георгий Филатов. Каждое воскресенье после 11 часов в программе «Исторический пасьянс». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Плебс. Народная история Рима». В эфире доктор исторических наук Андрей Сморчков и кандидат исторических наук Никита Филянов. В это воскресенье после 16 часов. «Культура повседневности». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: «Право знать», говорит Москва.

0: 10:37 в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 28 июня, воскресенье, Георгий Осипов.
1: И Георгий Бабаев, всем доброе утро, друзья. Просыпаемся, пробуждаемся.
0: Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм «Говорит Москобот». Звонки 7373-94-8, код 495.
1: Наши видеотрансляции идут в YouTube-канале «Говорит Москва», в официальном сообществе ВКонтакте и на Рутюбе они тоже идут. Все подключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте про наши каналы в мессенджере «Макс» и «Дзен», а также в видеотрансляциях у нас есть QR-код, который приведет вас на бот в мессенджере «Макс».

0: Давид пишет: при приеме на работу нужно спрашивать про тату и просить, чтобы показали. Вдруг там нацистские символики. А мне кажется, что это все-таки нарушение.
1: Забористое. Слушайте, мне нравится.
0: Ну, это нарушение все-таки.
1: Ну, не нравится никаких нарушений. Показываю.
0: Нет, мне тоже сюда. Нравится, но.
1: Сюда.
0: Мне кажется, что это нарушение личной границы.
1: Серьезно?
0: Не покажет.
1: Личные границы. Сюда показываем.
0: В кабинетик зайдите,
1: коллеги,
0: покажите татуировки.
1: Зури, ты пишешь, у коллеги по работе была муха на интимном месте. Он ее пытался свести уксусной кислотой.
0: Ой.
1: Было жуткое зрелище.
0: Мне вот интересно, как это выглядит.
1: Вот да, почему вы
0: набрал
1: зал целый? Почему это было для вас зрелище?
0: Так, сегодня арендуем театр Линком и будем показывать спектакль.
1: Жутко, жутко. Попкорн. Ну, это, конечно, кошмар. Всем отделом собрались тогда посмотреть на эту жуть. А, ох уж эта привычка колоть свастику в зоне бикини, пишет Гермашлем. Согласитесь, это мастер-приемщик вам такой не нужен.
0: Сомнительно, но окей.
1: Да, уну до стресса, чтоб продолжили, пишет Миша Николаев.
0: Татухи не показывают, а предъявляют, пишет Денис Девятиэтажник.
1: Вот, это тоже хорошее.
0: Пошло, пошло.
1: Тоже хорошее.
0: Принимали душ после работы, он пишет.
1: Так легче, конечно, не становится.
0: Вообще. И она такая: давай я сведу эту татуировку при тебе.
1: Ты все еще, ну как ты наивный, ты все еще думаешь, что это она была.
0: Ой.
1: Да, это не она. Вопрос к специалисту по рэперам.
0: Да.
1: Если...
0: Кто это здесь?
1: Если
0: здесь специалист по рэперам.
1: А если зависимость...
0: Худо.
1: Если зависимость количества татуировок, щит, и талантом рэпера-исполнителя. Например, чем больше татуировок, тем больше хитов.
0: Ой, да, нет. Так не работает.
1: Шнелли.
0: Пеппа.
1: Нет, мне кажется, нет. Dirty Monk. Dirty Monk. Да, West Coast. На самом деле интересно, ну... У них как будто это, ну, определенный дресс-код. То есть они должны быть татуировки. Ну, конечно, никакой связи нету. Но они просто должны быть. Давайте
0: Дмитрий
1: так. Катков, вот, они
0: есть, получается,
1: быть.
0: Оба специалиста.
1: Damn shit, yes, да. Угадали. Это мы. Так и вижу сварщика, приезжающего в костюме тройки на съемный Бентли. Знаете, подождем давайте немножко. Почему на съемный? Приедет на своей. Серия «Саус Парка», я уже как-то говорил об этом, была достаточно свежая, недавняя. То есть это не только наша проблема. Недавняя серия «Саус Парка», где у них хэндимены, так называемые, это в нашем переводе, наверное, можно самое близкое.
0: Разнорабочие.
1: Ну, или муж на час. Вот.
0: А, ну,
1: да. То есть это человек, которого ты нанимаешь для того, чтобы он тебе там что-то привинтил, забил какой-то гвоздь, починил стиралку там и так далее. Вот эти хэндимены, они стали самыми богатыми людьми на планете Земля.
0: Слушай, ну хэндимены в Америке получают прям очень неплохо.
1: Да, вот
0: прям очень
1: у них, типа, они стали ездить на лимузинах, летать на вертолетах, жить в гигантских виллах, стали хозяинами жизни. Короче говоря, эти самые хэндимены, потому что все остальные люди...
0: Хозяин!
1: Что тебе?
0: Сволочь какая, господи!
1: Ну а что ты нарываешься? Что ты нарываешься-то? Ну, хотел нарваться, получил.
0: Да.
1: Хэндимен — это рукастый мужик. Да, это рукастый мужик в прямом переводе, но это имеет... В нашем понимании это вот муж на час. Почему-то у нас такое странное тоже.
0: А я давненько, кстати, не слышал. Вот честно тебе скажу, что за муж на час? Такого давненько не было уже. Ну, именно, мне кажется, это стереотипная просто история. Такое, так уже никто себя не называет.
1: Нет, называют.
0: Типа приезжает Зурит и муж на час.
1: Ну, ты вот если вобьешь сейчас на Авито где-нибудь,
0: своди
1: муж на час,
0: татуировку.
1: Ты увидишь огромное количество...
0: И что-то врывается между 15 минут.
1: Я ждал. Это должно было произойти. Давайте будем тоже честными друг с другом. Мы сами напросились, сами виноваты.
0: Вот, кстати, мастер на все руки уже как-то поближе, пишет Денис Девятиэтажник.
1: О, это... Все это мне нравится больше.
0: Хэндимен, рукоблудник.
1: Рукоблудник, мне нравится. А вот мастер на все руки нравится. Но называется это так, как называется. Называется это муж на час у нас. Услуга это муж на час.
0: Забавно, когда муж вызывает мужа на час.
1: Мастер на час у нас, нейтральная версия.
0: Мастер на час, да, муж на час, это прям звучит не очень.
1: Мастер на час тоже мне нравится больше. Но было же такое, по крайней мере. Да я... И сейчас есть. Ну, я давайте вот прямо сейчас вобью. Подожди.
0: Джонни умелые ручки.
1: Муж на... Вот, пожалуйста, услуги. А, не, мастер на час.
0: Вот, видишь?
1: Кстати, ты вбиваешь муж на час, он тебе выдает мастер на час.
0: Вот так вот алгоритмы работают.
1: Да, немножко нас переучивают. Ну, и слава богу, мастер на час мне нравится.
0: Вот Артем тебя спрашивает, а как тебе жена на час?
1: А что делать? Это какие услуги? Это, наверное, там, что, приготовить что-то?
0: Да, да, конечно, наверное? Конечно, ну, да. Погладить одежду.
1: Ну, мне не надо, спасибо. А, так, ну, тут сейчас уже будет уже это боюсь не остановить. Это
0: вот слушайте, ужасно. А я вчера, кстати, побывал на новых Патриках, так называемых. Угадаешь, где?
1: Да, в Лужниках.
0: Молодец, молодец. Слушай, я прям впечатлен.
1: Чем?
0: Я пытаюсь вас сейчас увезти от темы жены на час, мужа на час. И пришел в Патрике новый. Ну, слушай, я давным-давно не был там, честно сказать. И последние мои воспоминания, это был, ну, как бы футбольный матч. Мы с тобой в прошлом году, по-моему, там, или два года назад были. Но там было все было в стройке. Да. А в этом году там уже закончилась практически везде стройка. Сделали просто невероятно красивую зону. Очень круто сделали. Лужники, те, кто не были, советую сходить.
1: Людей много?
0: Людей было мало, было прокладно. Там вчера проходил московский марафон, и выступал Алексей Чумаков. Я ходил на концерт.
1: В марафоне ты не принимал участие?
0: Я нет.
1: Случайно?
0: Нет, я по жизни марафонец, поэтому куда уж мне. И, честно говоря, Лужники сделали, ну, очень круто. Прям очень хорошо. Людей, машин много, людей немного было. Машин было много. Видимо, все прятались по ресторанам.
1: Но там с машинами тоже немножко упорядочили, потому что до этого действительно был бардак. Потом
0: в каком смысле?
1: Ну, там я там был, когда только вот эта вся история открылась, буквально там через неделю примерно. И машины там бросали прямо около вот этого фонтана, ну, кое-как. Перекрывая действительно там и велосипедные дорожки.
0: Да,
1: и
0: там постоянно говорят о том, что...
1: Там не, сейчас немножечко упорядочили это, было хуже.
0: Чтобы не ставили машины, чтобы не ходили по беговым дорожкам. То есть они предназначили для специальных задач и так далее. Да. Ну, там прям мне очень понравилось. Ну, с парковками так-так себе. Ну, так
1: нормально
0: себе.
1: Там все с парковками.
0: Но сейчас, да, все как бы... Все достаточно там, культурно.
1: Там мест в Лужниках гигантское
0: просто
1: количество.
0: Просто надо знать. Ну, понимаешь, я вот приехал по старой памяти как-то. Просто надо знать, куда парковаться. Ну и парковка, честно говоря, по московским меркам стоит нормально. 400 рублей в час.
1: Ну да, ну там она просто при въезде, ты получаешь талончик.
0: Да, да, да. И полчаса бесплатно, кстати.
1: Соревнования там теперь только в стоимости автомобиля, пишет Александр Евгеньевич. Ну, вот видите, так бывает, когда взяли, вот было хорошее место.
0: Да, и сделали супер модным.
1: Оттуда все уехали. Нет, я про Патриарши пруды. Они, кстати, снова все больше и больше становятся патриаршами именно, да. И вот теперь оттуда как-то уже так как оттуда уехали модные заведения, оно становится уже не модным. И вся нечисть, из-за которой уехали оттуда модные заведения, которые там снимали вот это вот все, сколько должен зарабатывать настоящий мужчина, значит, в час, он должен зарабатывать в час
0: миллиард миллионов, да.
1: И вот так как там теперь уже не модно, модные заведения уехали в другие места, они тоже вдруг поняли, чуть поздновато, но поняли, что теперь и это место тоже не модно, и начинают ездить за этими заведениями и делать другие модные новые места не модными в городе. Ну, что поделаешь.
0: Это правда, это правда.
1: Круговорот природный, абсолютно, видимо, нормальный. Там много жен на час? Спрашивает Гермошлем. Я думаю, да, там немало, честно говоря. Я думаю, там можно найти. Ну, мы за то, чтобы вы нашли себе одну единственную жену на всю жизнь.
0: Да.
1: Они разменивались вот на это вот все. Мы вот такие. У нас даже была такая тема с тобой на этот счет. Что-то там про брак...
0: Про традиционные ценности.
1: Не-не-не, про похоже. То, что детей не рожают, потому что живут без брака.
0: Да, слушай, я уж даже забыл. Нашумевшая тоже тема на этой неделе.
1: Да, нашумевшая
0: да,
1: была?
0: Да, да, да.
1: Почему? А что, я как-то пропустил. У меня другое.
0: Очень многие, многие обсуждали, просто Нина Астанина, которую мы вчера обсуждали, с ее предложением, она затмила эту новость.
1: Ага. А и как обсуждали, что говорили?
0: Слушай, нет, ну просто говорили, что такая тема есть и все. А, ну, все, многие осуждали, многие поддерживали. Ну, не, ну, многие... Просто обсуждений много было, понимаешь, вокруг нее.
1: А ты согласен?
0: Зачитай ее, если она у тебя перед глазами. Да я
1: вот ее...
0: Она в самом начале была.
1: Да, да, да. Эксперт связала падение рождаемости в России с выбором молодежи сожительствовать без брака. Граждане не хотят брать дополнительную ответственность перед государством. Вот такая тема.
0: Мне кажется, мы здесь сойдемся, что я с этим не согласен.
1: Ты не согласен?
0: Ну что, нет, нужно брать ответственность, рожать детей и так далее, делать нормальную семью. Но я не согласен с этой новостью.
1: Стопарики, ну?
0: Я не согласен с этой новостью.
1: Почему?
0: Мне кажется, что все как было раньше, так оно и есть. Ну, просто новость немножко, ну, типа, что это такое? Это, то есть все совокупляются, извините за выражение, с женами на час, и никто не хочет брать за них ответственность и создавать семьи. Но это ведь не так. Посмотрите даже на то место, в котором я был вчера. Ну, слушай, давай немножечко уж добавлять все-таки в тему кринжа. Я был вчера, я видел огромное количество семей с детьми. Даже на том самом марафоне. Все прекрасно.
1: Откуда ты знаешь, они... На час или на ночь. Откуда ты знаешь, они в официальном браке или нет?
0: Ну, давай так. Во-первых, по обручальным кольцам это раз. Я как бы это я вижу.
1: Это не штампы в паспорте.
0: Слушай, давай так. Если мы сейчас говорим про штамп в паспорте...
1: Государство тебя не обязывает носить кольца.
0: Давай так. Если мы говорим конкретно про штамп в паспорте...
1: Мы знаем даже с тобой одного человечка.
0: Ну, ему жмет. Что ты доколебался?
1: Ну, да, да, да.
0: Что ты пристал?
1: Я не пристал. Я просто говорю, что...
0: Слушай, ну, шайба жмет.
1: Никто не обязывает тебя носить кольца.
0: Я говорю к тому, что мне не важно, если у человека штамп или нет. Он все равно должен брать ответственность за свою семью, если у вас общий ребенок и так далее. Для меня не столь важен штамп в паспорте. Но девушки тебе скажут обратное. Вот и встретились две стихии, как бы в тех самых комментариях, которые я видел в обсуждении этих новостей.
1: А что говорят девушки?
0: Ну, девушки говорят, да вы что, охренели? Конечно, там, типа, надо, чтобы он брал ответственность, расписался со мной, чтобы мы были женаты обязательно. В чем ответственность? Ну, наверное, это все-таки дает им а-ля какое-то спокойствие, что типа вот...
1: Это не ответственность, да, правильно?
0: Ну, ответственность это уже финансовая, вы типа скреплены уже какими-то финансовыми обязанностями.
1: Или в случае того, если вы разойдетесь...
0: Это уже ты думаешь наперед. Я думаю, что...
1: Так я вот и пытаюсь понять, в чем это.
0: Я не знаю, слушай, я думаю, я тебе говорю свое мнение, что штамп в паспорте ни о чем абсолютно не говорит, и люди и с штампами, и с кольцами могут ходить налево с женами на час, понимаешь? А бывают
1: мы
0: люди, которые...
1: Мы к вам заехали на час.
0: Привет.
1: Бонжур.
0: Hello. А есть люди, которые просто живут годами без штампа в паспорте.
1: Шайба — это лицо, а кольцо — это гайка.
0: Ну, называйте, как хотите. У этого человека шайба...
1: Ну, это у него и шайба,
0: и шайба, и гайка, да, ладно, хорошо.
1: Все в порядке у него, у этого человечка. Мне просто кажется, что никакой связи нету между браком
0: и возвратом.
1: И нет, и вот этим официальным размножением и так далее. К сожалению. Хотя, ну, это все вот пытается, мы все пытаемся нащупать, почему тут еще никак никто не размножается. Мне кажется,
0: что ты там щупаешь,
1: молодые
0: люди... Ты все щупать, понимаешь?
1: Молодые
0: браки,
1: люди...
0: пощупать.
1: Да, молодые люди, они как раз нормально относятся к браку.
0: У них
1: они
0: другая проблема. У них, кстати, другая
1: мужем
0: проблема.
1: Мужем и женой официальными, и это не помогает. Они не
0: ты
1: игнорируют
0: про рождаемость,
1: этот
0: говоришь.
1: Ну да. Это нормально они относятся к браку?
0: А если штамп в паспорте, а не погашена судимость, то как тогда, типа, спрашивает Дмитрий Катков или меня, я не знаю.
1: Тебя, я думаю. Про судимость это к тебе.
0: А для вас я никто.
1: Девушки...
0: Как и вы для меня.
1: Так, все не могут отвязаться-то. Посмотри, люди от этих на час, да?
0: Ну, пробудила тема. Мне кажется, что мы справляемся со своей задачей.
1: Запахло весной.
0: Да.
1: Жена... Так, ну это ужасно. Я так и знал, что...
0: Давайте отпустим и уединим мужа и жену хотя бы на час.
1: После сатанистской революции...
0: Вот пиздец.
1: Послушай, пожалуйста.
0: Да, важно, где, важно, где, давай.
1: После сатанистской революции смертный грех, блуда и детоубийство стал нормой. За это и в аду горим уже на земле. За гробом вечный ад, пишет Наталья. Если вдруг вы планировали провести хороший воскресный день...
0: Я не могу, я держусь, давай, продолжай.
1: Имейте в виду, уже не получится.
0: Продолжай.
1: Потому что за гробом вечный ад.
0: И плюс 24 сегодня на улицах Москвы, и солнце, прекрасная погода, гуляйте, кайфуйте.
1: Фактура! Фактура, пишет Виталий Филий. Ульянова вынести, автор сатанистской революции.
0: Так вот, да. Штамп в паспорте – минимальная гарантия материального обеспечения бывшей жены и потенциального ребенка, при условии, что женщина как минимум на год выпадает из работы. Пишет Александр Евгеньевич.
1: Почему это... минимальная гарантия. Кто сказал?
0: Ты хочешь сказать, что это максимальная гарантия?
1: Нет, я хочу сказать, что это вообще никакая
0: или гарантия. Или это базовый минимум.
1: Это вообще не гарантирует никому ничего.
0: Это правда.
1: Ну и что? Вот есть штамп в паспорте. Выпала она на год из, из жизни. Угу. А муж сидит и играет в комп. И не зарабатывает ни копейки. И дальше что? И что я это гарантировала? Этот самый штамп в паспорте.
0: А кого ты сейчас представил, на секундочку, подожди.
1: Ну, я кого-то да представил.
0: Выдуманная вселенная, да?
1: Нет, не особо, честно говоря.
0: Слушай, вот...
1: Откровенно говоря, не выдуманная.
0: Денис Девятиэтажник говорит, что Наталья выдала базу, и, в принципе, да, это хорошо.
1: Ну, я так и знал, что ты за это зацепится.
0: Как я отношусь, Виталий Филий спрашивает, к Мии Бойко и ее творчеству? Прекрасно. Айфон купи. И на ресторан. Не, ну слушайте, много хейта сейчас к Мии Бойко. Если она хочет ко мне на эфир, welcome. А мне очень нравится она.
1: Много хейта?
0: Да.
1: Прям много хейта?
0: Да. Ну, у них там скандальчики там. С певицей, с которой они спели песню «Базовый минимум». Была история с квадроберами, но это было уже давно.
1: Это она же была?
0: Да.
1: Скандалистка, конечно.
0: Скандализерайся?
1: Всех, всех собак такими темпами на нее спустят. Заиграется, конечно. Как кто-то тебе недавно сказал, ты на каждое слово песню знаешь.
0: Да, да, это человек, который меня не очень хорошо знает. Ты ответил за меня, да, ты сказал, конечно.
1: Но она красивая, ей можно.
0: Да, она действительно красивая. Тут спорить...
1: Какие вы все, а? Ты посмотри. Как с вами просто.
0: Он умный, я красивая. Ты знаешь, он эту песню, вот почему он написал Дмитрий Катков? Он пашет, я красивая, она поет. И говорит, что я красивая, я экспонат, ты мой фанат, бриллиант на тысячи карат.
1: Да, я знаю эту песню, кстати.
0: Ну, она, ну реально, слушайте, давайте так. Вот
1: это «Базовый минимум»
0: песня? Нет, это другая песня. Они очень похожи, но это уже другая. Это экспонат, а «Базовый минимум» другая. Это тоже ее песня. Да, это все ее песни. Слушайте, ну она нашла свою нишу, она долбит туда, и я отлично к ней отношусь, потому что как артист, да, который делает хит, вот она его сделала реально. Все обсуждали. Все сексисты говорят, как, что значит он умный, я красивая? Ты охренела вообще? Ты что говоришь? Многие говорили.
1: Почему сексисты так говорили? Ну, сексисты говорили бы, да.
0: Ну, типа...
1: Сексисты ставят лайки.
0: Так они, ну, так они ставят лайки. А многие говорят, ты что говоришь?
1: Ты сказал, что все сексисты так
0: да?
1: говорят.
0: Нет, ну я просто не продолжил фразу, простите. Они говорили, вот, понимаешь, две стихии здесь боролись между собой. Типа, ты что вообще? Ты как такое говоришь? Сексисты такие, ну да, конечно, ну ты красивая, я умная, да, я тебя обеспечиваю.
1: Сексисты еще добавляют, ну, конечно, ну вряд ли ты умная. Вот они так еще должны добавлять. Ну, типа, все сходится. Но это сексисты, мы же осуждаем их.
0: Меня просят, вот, гимн Турции Хишеду просят. Я сейчас пою, Наташа, Наташа, ты мое сердце и душа.
1: Если это рофл на тему Патриков, то норм. Если по фактуре, то караул. Девочки в это так уверуют и начнут продаваться за бриллиант квартиры, ну и эскорт.
0: А, слушайте.
1: О, да, вот, кстати вот, говоря, вот видишь, не подумали
0: же,
1: мы об этом.
0: Я же говорю... Фу. Хишеду, кстати, лайки ставят.
1: Какая погоня, не песня.
0: Все для вас, наверное. Ну, оно же так как бы работает, видишь? Две стихии встречаются и обсуждают этот трек. И он становится знаменитым, известным, и все его знают. Угу. Даже ты в этом случае, который не слушаешь эту музыку, да и я тоже ее не слушаю.
1: Не, я слушал просто эту песню, я слышал. Да,
0: ну, все ее сейчас слышали.
1: Кто все? Я вообще не знаю, что она поет, пишет Гермошлем. Теперь знаете. Простите. Простите, пожалуйста. Вообще часто приходится просить прощения у вас, но это я не контролирую. Это должен контролировать он. Георгий Осипов.
0: Я для этого...
1: Ну, ему не очень тоже удается. Это...
0: Нет, Мию Бойко очень хотелось бы на эфир. Признаюсь об этом честно для вас, для всех, для нашей аудитории. Может быть... Слышат люди, которые занимаются.
1: Попрощайся, пожалуйста, пока ты не начал признаваться в чем-нибудь похожее, я тебя очень прошу.
0: Всем хорошего дня, классного настроения. Сегодня прекрасная погода, плюс 24 за окном.
1: Вырубай, все.
0: Всем счастливо и пока.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11 утра. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В аэропорту Сочи задерживается более 100 рейсов на вылет и прилет. Согласно онлайн-табло, еще 16 рейсов отменены. Изменилось время отправления самолетов в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Уфу, Казань и Челябинск, а также Нижний Новгород, Батуми, Тбилиси, Анталью и другие города. В авиагаванях Краснодара и Волгограда задерживаются 18 рейсов. Ранее Росавиация неоднократно вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Сочи, Краснодара и Волгограда. Ограничения были установлены для обеспечения безопасности полетов при атаках БПЛА. Мэр Энергодара сообщил о ночной провокации ВСУ. Противник транслировал с помощью дрона информацию о предполагаемой эвакуации с 1 июля из города-спутника Запорожской АЭС, отметил Максим Пухов. В своем канале на платформе Макс он подчеркнул, что никакой эвакуации нет. По словам мэра, это циничная уловка украинских формирований, цель которой – вывести людей на трассы в определенное время и нанести удары по гражданским. Власти и все службы работают в штатном режиме. При любых реальных изменениях ситуация будет доведена через официальные каналы заблаговременно, заявил мэр Энергодара. Джеди Венса заявил об отсутствии гарантии Израилю в статусе особого союзника. Вице-президент США сообщил об этом в ответ на критику еврейским государством американско-иранской мирной сделки. Как уточняется в статье «Политико», Венс подчеркнул, что Израиль находится в международной изоляции, а изменение отношения к нему со стороны американских избирателей, особенно молодых республиканцев, требует нового подхода. Американский вице-президент добавил, что Дональд Трамп остается единственным главой государства во всем мире, который в данный момент симпатизирует Израилю. Лео Бакерия назвал мифом все заявления о пользе красного вина. Подобные сообщения абсолютно вредные, поскольку большинство в это 100% верят, отметил главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России. По его словам, правда в том, что небольшое количество алкоголя в крови в принципе полезно, но речь о вине, а не о водке или другом крепком напитке. Поэтому выпить, допустим, пару бокалов вина во время праздничного застолья нормально, сообщил Бакерия. Он добавил, что предпочтение надо отдавать белому вину, поскольку в отличие от красного оно быстрее выводится из организма. В завершении выпуска о курсах валют: юань 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс

0: Нет, она занята. Какой министр?
1: А мы свободны для всех и даже для министра.
2: Это отдел жизни привидений. Вы знаете, ко мне влетело очаровательное привидение.
3: Мы с вами на одной волне.
4: Hello! Общежитие слушает.
1: И мы вас слушаем.
5: Галочка, ты сейчас умрешь.
1: Нет, лучше жить, общаться и слушать.
6: Ректор Государственного университета управления Владимир Строев. В этот понедельник после 11 часов. Разные темы, разные мнения. В программе «Мы вас услышали». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
7: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
6: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Особенности фитнеса для женщин». В эфире гинеколог Ксения Буравлева. В это воскресенье после 19 часов. В программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Говорит Москва.
6: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
9: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Снова, как всегда, по воскресеньям в 11 часов на «Говорит Москва» наш исторический пасьянс, где мы вам даем возможность узнать о загадках истории, о том, что происходило на ее полях. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 8495-7373-948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». СМС-портал плюс 7-925-888-948. Нас можно не только слышать, а слышать нас вообще удобно, кстати. Да, причем не только на сайте «Говорит Москва». Нас можно и слышать и по другим. Там просто поищите, всегда найдете. Но нас можно и видеть на телеграм-канал «Радио говорит МСК», на ютуб-канале, на ВКонтакте можно видеть, читать можно на «Говорит Москва» на Дзене, то есть, в общем, бесконечное количество информации. Так, и вот сегодня у нас чрезвычайно интересный гость. Так, сначала представлю, это кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, ну, центра Латинской Америки, да,
10: испанских,
9: по-моему? Испанских, португальских исследований. Георгий Андреевич...
10: Филатов.
9: Господи. Георгий Андреевич Филатов. Здравствуйте, Георгий Андреевич.
10: Здравствуйте.
9: Да, я сейчас скажу, почему я очень рад, что Георгий Андреевич пришел, потому что Георгий Андреевич... Ну, я не знаю, как слово «единственный» всегда это очень плохо звучит, но это единственный человек, которого только что вышла книга по Франко. Просто ни у кого... Вот специалистов у нас по Франко силой до батальона, а книга вышла только у него. Вот. Поэтому, во-первых, поздравляю вас с выходом книги. Вы еще назовете, как она, потому что еще эти книгу мы еще даже в руках не держали, только вот, вот она только объявлена, что она вышла. Обязательно скажете ее название. Вот. И сегодня мы поговорим... именно режиме Франко. То есть, что это такое вообще? Да, вы можете, кстати, иногда даже звонить и спрашивать, если вам это будет интересно. А так мы об этом расскажем. Ну, давайте, с чего мы начнем? Наверное, начнем с того, как появился режим Франко. То есть, про гражданскую войну мы рассказывать сегодня не будем. Почему? Потому что Георгий Андреевич согласился через месячишко к нам прийти, там будет юбилей.
10: Начало, да, 90 лет 90, с начала гражданской войны.
9: И мы как раз поговорим уже там о гражданской войне. Поэтому сегодня мы этих вопросов касаться не будем, вы их тоже не задавайте, потому что мы на них отвечать тоже не будем, мы на них будем в следующий раз поговорим. Да, значит, а Франко — это который Франциско, это если кто не знает, да? Да. Баамонда, если я не ошибаюсь, да? Франко Баамонда. Вот. И давайте тогда просто скажем, вот Франко, вот генерал Франко, да, вот он оказался во главе мятежа, и потом стал олицетворять собой какой огромный период

0: истории Испании. Вот, и как он начал формировать вот это все?
1: Да, тут, конечно, надо сказать, что вот этот режим франкистский, да. он возникал случайно. А. То есть это не был такой прям задуманный изначально план, проект, как у каких-то других, может быть, деятелей, у которых было какое-то представление, как надо бы делать, под которое потом корректировалось в зависимости от обстоятельств. Потому что, собственно, и Франк оказался во главе мятежников случайно.
0: Случайно, да.
1: Потому что, да, он был одним из участников мятежа, но там были другие персонажи, которые должны были возглавить. Во-первых, Санхурхо генерал, по старшинству он погиб в результате авиакатастрофы. Там некоторые говорят, что это как-то подстроено, но, по всей видимости, это какое-то совпадение.
0: Да.
1: Более старшие генералы, они там некоторые, у них мятеж не удался, там в Барселоне и в Мадриде их, они проиграли вооруженному народу. Их там быстренько расстреляли, и в результате там как бы выделился Франко, которого были под командой самые боеспособные части, и в какой-то момент стало ясно, что даже эти самые боеспособные части вот сходу Мадрид взять не могут, надо вести гражданскую войну, длительную противостоять, и в этот момент становится ясно, что чтобы ее выиграть, надо укреплять тылы, надо создавать свое государство. План, как это делать, не было. И это начали делать с, более-менее с коленок, вот где-то с сентября, октября Франко становится генералиссимусом, получает всю полноту власти, и надо создавать государственный аппарат заново, потому что государственный аппарат, основная его часть, она осталась, столица осталась под контролем республиканцев, основные рычаги управления, вот созданные Испанией, создававшиеся на протяжении веков, они остались в руках в основном республиканцев, и франкистам надо было создавать этот государственный аппарат. И они начали пытаться это делать, ну, точнее, франкисты, они еще националисты, потом они станут франкистами.
0: Да, они сейчас
1: даже не франкисты. Они еще просто националисты, но я буду использовать это как синоним, потому что в результате они стали одними и теми же. И вот началось формирование этого государственного аппарата. Как это делать? Военные, ну, не то, что не имели представления, но им нужны были помощники. И главным помощником для Франка где-то с 37 года становится его родственник.
0: Ага.
1: Сейчас тут сложно, сейчас будет сложно, у меня всегда самому сложно. Это муж сестры жены Франка, Серрано Суньер. По-испански это куньядо.
0: Да,
1: его, это... поскольку он до 42 года обладал огромной властью, его прозвали даже куньядиссимо.
0: Это свояк.
1: Вот да, свояк. Мне всегда сложно запомнить вот это вот.
0: Мужья сестер, свояки.
1: Да. Он, значит, куньядиссимо его в Испании прозвали, потому что как Франко генералиссимус, а это куньядиссимо. Ну, то есть вот такую власть. И у него было очень хорошее образование. Он был юристом, при этом он закончил по государственному управлению.
0: То есть
1: он государственную администрацию закончил. И он начал создавать вот, эту схему, систему власти, которая будет более-менее держаться до конца жизни Франка, хотя самого Серрано Суньера, в общем-то, он окажется в опале, ну, не в опале, его снимут с должностей, он будет там жить, но уже никакой власти у него не будет после 42-го года. Отдельная история, почему там произошло. Но вот он начал создавать где-то эту систему, структуру, на которой будет основываться власть Франка, и который будет поддерживать эту власть до 75-го года, до смерти Франка. И она в этом плане оказалась очень жизнестойкой, потому что она оказалась адаптивной, она менялась в соответствии с меняющимися обстоятельствами, и она смогла удовлетворить интересы разных частей Испании, которые восстали против республики, которые выступили против республики.
0: А противоречия между регионами были серьезные или не очень?
1: Между регионами, конечно, тоже были очень серьезные. Ну, если говорить про регионы, соответственно, это... Ну, чаще всего мы говорим про Каталонию, страну басков, которые хотели полунезависимости, самостоятельности. И они в основном... Каталония в основном вся поддержала республику. В стране басков и в Баскской области там сложнее. Там Гуписко и Биская, они поддержали республику. А вот Алава и Наварра, они встали жестко на сторону националистов, восставших. Наварра вообще, у него был очень серьезный конфликт, у руководства Наварры был очень серьезный конфликт с республиканскими властями, которые хотели отнять у них самостоятельность. И за это Наварра и Алава при франкизме, да, мы всегда говорим про что франкизм это унифицирующий, но Алава, Алова, прошу прощения, там ударение на первую букву, и Наварра, они при франкизме имели экономическую самостоятельность, имели экономическую автономию, они имели возможность собирать сами налоги, сами их распределять, а центру оставляли там определенную оговоренную часть, и это подтверждалось и в 37-м, и в 41-м, и в 50-м, и в начале 50-х годов, тут я прошу прощения наших слушателей, потому что не все даты я могу удержать в голове, не все законы, но франкизм в этом плане, то есть он как бы говорил спасибо тем, кто его поддержал. Эти получали поощрение. Да. Вот, а вот Гупискова и Биская, там прям был принят декрет, в которых называлось, что вот эти провинции, это провинции-предатели. Для них там жестко все, мы там покараем, запретим баский язык, каталонский язык, никаких привиленций, ничего не дадим, будем прям жестко, особенно жестко обрушим на них репрессии, то же самое для Каталонии, там тоже особенно они, скажем так, жестили. А вот для тех, которые встали, выбрали правильную сторону истории, скажем так, вот Алова, Наварра, этим вот мы даже дадим собственную небольшую экономическую автономию.
0: Это при том, что централизованное государство.
1: Еще раз, да, то есть как франкизм, он очень более сложен, чем мы себе представляем. То есть он вот подстраивался и старался удовлетворить вот тех, кто, надо было сказать спасибо, вот тем, кто вставал на сторону. Это если говорить про области, про регионы.
0: Да, и вот как раз меня всегда что очень сильно удивляло, я, по-моему, я не разобрался в этой ситуации, потому что разобраться в ней, наверное, может только человек, который знает как минимум испанский, да, поэтому к вам-то опять вопрос, как Франко удалось объединить фактически во время гражданской войны, ну и после ее сразу, после ее окончания, объединить, на мой взгляд, необъединимое, то есть объединить фалангу Примо де Риверы, фашисты-антикапиталисты, в общем и целом. Объединить карлистов, ну, то есть монархистов, и объединить еще, да, и басков туда же, вот. И, то есть, ну, в общем, так сказать, собрать. И как там форму, да, для фаланги, он был там береты у басков, рубашка от фаланги, там, что-то еще от кого-то еще.
1: Да, тут, конечно, это... все это удалось благодаря тому, что у Франко была сила. Это первый пункт.
0: То есть, это войска, которые вот были за него.
1: Ну, да, это пункт номер раз. А второй, тут классический прием «разделяй властвуй». Потому что и среди фалангистов, и среди карлистов, да, они не были, скажем так, едины. То есть, например, в карлистах там было две группы, одна группа Фальконде, которую возглавлял, она была такая более... не склонна была к
0: компромиссам.
1: Но вот этих руководителей удалось задвинуть. Там они попытались создать собственную академию вооруженных сил для своих военных подразделений. Это вылилось в большой скандал во время гражданской войны, потому что армия должна быть одна, никаких иных вооруженных сил не должно быть, кроме тех, которые под контролем Франко. Поэтому вот этих вот Фальконде ему попросили уйти, но понятное дело, что были те люди, которые были недовольны, соответственно, вот этими руководителями карлистскими. И Франко оперся на этих, он помог им свалить другое руководство, и те получили потом министерские посты, все было распределено. Фаланги то же самое. Вот фаланга, как и другие фашистские партии, в них были разные тенденции. Да. Были антикапиталистические тенденции, как и в НСДАП Гитлера, там были антикапиталистические силы, и были такие, которые, ну, готовы были мириться с существованием капитализма. Да? И то же самое в испанской фаланге. Там были силы, которые выступали за социальную революцию, за то, чтобы победить капитализм, как-то его перестроить. Да, конечно, мы антикоммунисты, но и капитализм нам не нравится. И Франко, собственно, Примо де Риверо, он оказался во время начала гражданской войны в тюрьме республиканской, его там осенью расстреляли, и вакантным место осталось...
0: Ну, это повезло, Франко.
1: Да, тут как бы повезло. Ему вообще очень много повезло, да. И многие говорят, что это случайно ему так везло все-таки, да, как бы у нас, как один наш журналист сказал, совпадение, да, вот, ну, как бы некоторые не думают, что это совпадение. Но, еще раз, исследователи, историки, которые занимаются этими вопросами, исследуют, но как-то вот не могут найти вот того, чтобы все-таки это как-то он там всех устранял, слишком много, да, получалось. Но это отдельный разговор. И вот фаланги тоже на борьбе противоречий. Там была в фаланге семья Примо де Ривера, это брат, Мигель Прима де Ривера, названный в честь отца, собственно, диктатора, была сестра, их родственники, которые боролись вот с теми, кто с, которых возглавлял, возглавляли, скажем так, социальные силы, которые выступали за социальную революцию. И Франко, играя на их противоречии, в конце концов победил вот тех, которые особенно активно выступали за социальные реформы. Те, кто его поддержали, потом, соответственно, остались во власти. Пилар Прима де Ривера, она возглавила женскую секцию фаланги. Мигель Прима де Ривера, брат Прима де Ривера, он там в министерствах, в правительстве очень часто сидел, он был министром сельского хозяйства, там разные другие министерства, он там, по-моему, в посольство потом его отправили. Ну, короче, он получил хорошие, получал хорошие должности. И все, вот все вот эти силы, которые он собрал, это он избавился от тех сил, которые выступали, ну, которые были против компромисса в руководстве. Тут классический вот этот прием «разделяя власть». И благодаря этим компромиссам, вот те, то есть те, кто и выступали против него, их там наказывали, потому что, например, вот руководство фаланги, которое попыталось выступить против этого объединения, их всех пересажали, их пересажали, там было человек 20, конкретно. А трех руководителей вообще приговорили к расстрелу.
0: Опа.
1: Но потом заменили на пожизненное, потом заменили на высылку, и в результате где-то там в середине 40-х годов, еще раз прошу прощения, я не все даты держу в голове, уже даже отпустили. Ну, так, под надзором остались, но, скажем так, в общем, всем показали, что не надо. Но тут еще раз, те, кто хорошо себя вел, они получали хорошие должности. То есть здесь вот, вот этот вот кнут и пряник, то есть всем, кто ослушивался, их наказывали. А все, кто себя хорошо вел и соглашались на руководство Франко, они все получали должности министры, притом, еще раз, министерская должность – это, ну, скажем так, коррупционно-емкая, это влияние, плюс там система была выстроена так, что все министры и говорили, что Франко не особо вмешивался в дела министерства. То есть он не занимался каким-то мелочным контролем, вот занимаешься сельским хозяйством, там вот задача такая – все, работай, как хочешь, так и примерно и работай. То есть вот этого особо мелочного контроля особо не было. И тут всем было понятно, за что. И вот это вот умение балансировать, вот это вот то, что позволило ему собрать вот это несовместимое, казалось бы. Хотя на низовом уровне, конечно, было много недовольства, потому что вот то, что вы сказали, вот этот вот красный берет, это карлисты взяли у басков. То есть красный берет – это карлистский, и синяя рубашка – это фалангистский. И там были истории, когда недовольные фалангисты, они носили берет под мышкой, и при этом у них был еще плащ, они плащ, соответственно, раскрывали, и вот синюю рубашку показывали. А карлисты, наоборот, они как раз красный берет на голову, а рубашку они застегивали свой плащ, чтобы, не дай бог, это не увидели. Ну, то есть такая, ну, как бы, фронда в знаках, но не больше.
0: Но не больше.
1: То есть, еще раз, все равно система была выстроена на вот этой системе кнута и пряника, и люди, да, могли какую-то небольшую фронду в виде там надеть не так как-то, показать, что они недовольны, но не больше. Потому что, еще раз, система им было что терять.
0: Она работала.
1: Ну, до 75-го года, как мы видим, она продержалась, она более-менее работала, да. И вот это вот, конечно, поначалу это было важно, потому что, да, Франко как бы получил по документам абсолютную полноту власти, и это было очень как бы важно. Формально ему вообще никто не мог его ограничивать. Там в одном из документов даже было прописано, что Франко был ответственным перед Богом и историей. Мне это очень нравится, это всегда читать эту фразу, потому что получается, что, ну, как бы Богом понятно, да, и перед историей. А кто историей занимается? Ну, историей я занимаюсь как историк, или мы как занимаемся. То есть Франко как бы передо мной отвечает. Вот, мне это очень радует, эта формулировка. Но, знаете, как в любой вот такой форме диктатуры, да, любой диктатор, он как бы вроде бы абсолютную власть обладает, но есть элита.
0: Ну да,
1: которая... он ограничен как бы элитой, и с ней надо как-то взаимодействовать. Очень редки случаи, когда диктатор прям элиту как-то ломает через колено, это прям редчайшие случаи в истории. А Франко надо было как-то договариваться, потому что, еще раз, там были ограничения. И главными, кстати говоря, были не фалангисты, и не карлисты, а главными были вооруженные силы.
0: А, ну, то есть опора на армию. Ну, он генерал.
1: Да, но, как бы, еще раз, армия — это было то, что его привело к власти, и армия — это было то, что реально, вот реально могла его и свергнуть. Потому что, собственно, например, вот генерал Прима де Ривера, который в 20-е годы тоже установил диктатуру, тоже генерал, тоже все там признавали его старшинство, но когда генералитет, весь генералитет там, начал выступать против него, ему пришлось уйти в отставку. Mm-hmm. И вот Франко знал, что такое может быть. Поэтому важнее было даже не фалангисты, не карлисты, то есть страх перед ними,
0: ну да,
1: а страх, скорее, опасение того, что генералитет может быть недоволен руководством Франко. Вот это было, вот, вот этого можно было опасаться.
0: Но генералитет формально аполитичен.
1: Ну, как сказать, нет, там были генералы, которые, ну, что значит аполитичен? Ну, то есть он отставил свои интересы.
0: Да, не партийный.
1: Ну, как сказать, нет, там были некоторые партийные генералы, там, даже ну, карлисты, например, у них в армии тоже было там, я сейчас, там были генералы-карлисты, их было там 1-2, был один генерал, ну, который стал Яго, который, вот он был фалангистом, потому что, ну, он еще до начала гражданской войны, он там интересовался, как бы партийный, вступил в фалангу до того, как это стало обязательным для, ну, как бы такой обязательным моментом. А плюс потом во время, во время Второй мировой войны там еще появился Муньос Грандес, который возглавлял голубую дивизию, которую отправили на Восточный фронт, которая была партийным формированием, и на него многие партийцы начали там ставку делать. Гитлер пытался на него какую-то ставку делать. Но...
0: Крест дал железный, рыцарский, по-моему.
1: Да, что там потом, если что, можно было бы заменить. То есть там были генералы, которые можно могли бы. Плюс надо понимать, что среди генералов были еще те, для кого Франко был, особенно в начале 40-х годов, для, кого Франко, для которых Франко был, да, первым, но первым среди равных в свое время.
0: Ну да, они раньше были тоже генералами.
1: Да, они тоже генералы, да, они тоже генералы, они тоже сделали свою карьеру до республики, во время или до республики. То есть генералитет в 40-е особенно годы, вот это те, кого можно было опасаться. Но в 50-е годы уже генералы, те, которые помнили, что Франко это один из первых, для которых это был как бы друг, товарищ, с которым вместе учились, они выбыли. По естественным причинам, это не в плане того, что Франко там с кем-то расправился, нет, просто по естественным причинам старость,
0: отставка,
1: кто-то умер, потому что медицина была не такая замечательная, как в наше время. Ну, то есть по естественным причинам их становилось все меньше, притом там они потихонечку выбывали, и вот после 50-х годов армии уже не так можно было опасаться, потому что это была вот реально уже армия Франко. А до 50-х годов это была именно армия как самостоятельный вот в институт, который отстаивал свои интересы, и в этом плане она как бы, ну, вроде бы не партийная, но в основной состав генералитета это монархисты.
0: Ну да,
1: особенно те, ну, те, которые оказались на стороне националистов, это в основном монархисты. А монархисты вообще-то ждали, что Франко передаст власть.
0: К бурбонам.
1: Соответственно, они...
0: Как же?
1: Да, и на протяжении 40-х годов, собственно, Франко поддерживал вот это вот, что, ну, я как бы, да, за монархистов, королевский флаг мы вернем, королевский гимн мы вернули, всю символику королевскую мы вернули, мы отказались от республиканского, мы общаемся с там, представителями монаршего дома, но...
0: Титулы остались.
1: Титулы остались.
0: Да, по-моему, даже Франко присваивал титулы.
1: Да, он потом начал присваивать, это такой там как бы спорный момент, но главное, что вот монархистов он так как бы давал им все время какую-то мелкую такую кидал, знаете, кость небольшую, надежду на то, что вернут монархию. Но вот это вот, вот, и вот благодаря этому, то есть для монархистов он создавал иллюзию, что режим временный.
0: Ну да.
1: И вот поначалу режим, в принципе, где-то до середины 40-х годов он носил такой временный характер. И это позволяло аннигилировать недовольство монархистов.
0: Сейчас война идет, тяжелая ситуация.
1: Да. Не время.
0: На международной арене неизвестно, что творится.
1: У нас другие задачи. Потом уже начались там другие моменты. То есть надо было вот этот вот временный характер, чтобы монархисты, генерал, вот это вот было самое опасное, их надо было что-то противопоставить. И вот Франко им противопоставлял в первую очередь партию.
0: Фалангу.
1: Фалангу, да. То есть вот фаланга это был такой баланс, вторая нога. Его власти, именно его власти. Которые можно было всегда там всех напугать, что вот у нас там сейчас фалангисты придут, там, не знаю, наведут социальную революцию. Или там проведут какие-то реформы, которые недовольны. И он периодически, по всей видимости, это допускал. И он, как, ну, такой, в общем-то, правитель, который умеет управлять, он постоянно поддерживал конфликты между, ну, не поддерживал, но допускал, что представители элиты конфликтовали. И в 40-е годы в основном конфликты были как раз между фалангистами, притом представителями старой фаланги, это те, которые вступили в фалангу еще до объединения в 37-м году, вот всех политических сил, и остальными представителями режима. И вот на этом он создавал, как бы занимал позицию кого? Верховного арбитра, и таким образом укреплял власть. То есть это такой классический прием. У многих, соответственно, людей, которые утверждают свою власть, они так ведут себя, поэтому, соответственно, вот он вот этим занимался.
0: Тут вопрос достаточно интересный. Нет, я сейчас его не буду задавать, его после перерыва.
1: Да, конечно.
0: После перерыва задам. То есть тут вот действие в гражданскую войну Франко, значит, получается, что это вот то, что Деникин не сделал.
1: Ну, наверное. Наверное. Еще раз, тут разные обстоятельства, разные ситуации. Сравнивать можно, но еще раз, очень-очень разные ситуации.
0: Ну, сейчас мы сделаем небольшой перерыв на новости и рекламу, а потом вернемся и продолжим наш чрезвычайно интересный разговор.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 11:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Глава МИДа Польши заявил о готовности страны к вооруженному конфликту с Россией. Республика сможет противодействовать Москве в возможном противостоянии, сообщил Радослав Сикорский. В интервью CBS News он отметил стремительный рост военного потенциала страны и ее решимость отстаивать национальные интересы. По словам главы ведомства, доля военных расходов Польши в ВВП превышает аналогичный показатель США. Также он перечислил вооружение, имеющееся в распоряжении польской армии, истребители F-16 и F-35, танки «Абрамс» и РСЗО «Хаймарс». Удары Ирана не привели к жертвам среди военных США. Не зафиксировано также и серьезных разрушений на американских базах на Ближнем Востоке. Информацию опубликовал журналист информпортала Axios Барак Давид, ссылаясь на источники. Ранее американские военные нанесли удары по объектам в Иране в ответ на атаку беспилотника на танкер в Ормузском проливе. КСИР затем сообщил об ударах по американским базам в Кувейте и Бахрейне. Вашингтон и Тегеран обвиняют друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, подписанного менее 2 недель назад. Александр Лукашенко отправился с визитом в Восточную и Юго-Восточную Азию. Президент Белоруссии посетит 3 страны. Информацию опубликовал телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе лидера республики. Лукашенко планирует обсудить с главами азиатских государств масштабные проекты в разных сферах. Евросоюз выделил 5 миллионов евро для поддержки Венесуэлы после землетрясения. Несколько государств объединения оперативно направили поисково-спасательные бригады, пожарных и медицинский персонал в Боливарианскую республику, сообщила глава евродипломатии Кая Каллас. Она провела телефонный разговор с уполномоченным президентом Венесуэлы Делси Родригес. Каллас добавила, что поддержку спасателям оказывает спутниковая система ЕС «Коперник», которая помогает направить помощь туда, где она нужна больше всего. Землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. Были зафиксированы 2 серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Число погибших выросло до 920. По последним данным, пострадали свыше 1400 человек. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 20, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы, 746 миллиметров ртутного столба. Влажность более 70%. Днем синоптики обещают плюс 21-23, вечером 18-20, ночью малооблачно до плюс 16-17 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».

0: Говорит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 6 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы!
5: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
2: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
6: И снова здравствуйте, мы возвращаемся в студию, продолжаем наш разговор с Георгием Андреевичем Филатовым по поводу Франциска Франка и его режима. Так, у нас звоночек, давайте послушаем. Возьмите, пожалуйста, наушнички. Так. Алло, да, слушаем.
7: Здравствуйте, Олег. Вы знаете, вот хотел бы такой момент тоже прояснить. Вот, как известно, Франко удалось уклониться от прямого участия во Второй мировой войне, в отличие от Муссолини, от Италии, от других сателлитов Гитлера. Но, тем не менее, вот голубая дивизия пресловутая была послана, да, в Советский Союз для войны в союзе с Германией. А вот все-таки такой аспект, как Франко удалось сохранить свою власть в Испании после Второй мировой войны, наверное, естественно, благодаря нейтралитету, и что было с дипломатическими отношениями между вот франкистской Испанией и Советским Союзом после 45-го года.
6: Спасибо. Ну, на самом деле, как раз вот этот вот узел противоречий, он, наверное, мы его не обошли, наверное, это самое, да?
8: Да, ну, да. Тут два вопроса. Да, как сохранить власть ему удалось, и как потом были отношения с Советским...
6: Только давайте сначала сразу, Георгий Андреевич, вы сказали только что в предыдущем получасе это сказали, но давайте это подчеркнем еще раз. Голубая дивизия «Азуль» это не представители испанских вооруженных сил.
8: Ну, да, абсолютно формально, конечно, да. Потому что, ну, офицеры там были армейские. Да. Там был долгий спор, кстати говоря. Когда началось вторжение в Советский Союз, там был спор о том, что делать, добровольцев отправлять или полноценную воинскую часть. Там интересный сюжет, но решили в итоге, что лучше отправим добровольцев, и решили, что это идеальный момент.
6: Легион Кондор присылали добровольческий, не в составе Люфтваффе, с другой формой.
8: Да? Вот, ну, тут как бы вот этот вот момент. И сохранить власть после Второй мировой войны, потому что, скажем так, союзники... не очень хотели, то есть режим не пал, хотя там были испанские маки, которые сражались во французском сопротивлении, они вторгались даже с территории Франции, то есть они там год 4 воевали против немцев во Франции, надеялись, что а теперь нам пора повоевать и против у нас свергнуть фашистов, они вторглись, они захватили там несколько деревень в долине Вальдоран, но население их не поддержало, не потому что они так любили франкистский режим, просто не хотели заново в гражданской войне. То есть, по всей видимости, население, в общем, в Испании считало, что война хуже, чем франкистский режим. Вот. Плюс войска подтянули, и, в общем, их довольно быстро вытеснили обратно во Францию. Союзники не хотели тоже начинать войну против Испании.
6: Страна большая.
8: Страна большая, ну и как бы и она не участвовала формально в войне. Да, она там поставляла ресурсы, но точно так же поставляла ресурсы там Швеция, Швейцария, страны Оси имеется в виду. Поэтому, да, Советский Союз там предлагал какие-то меры, но не настаивал на них. Поэтому ограничилось все международным изоляцией. Притом, вот, к слову, генералитет разволновался, на самом деле, испанский.
6: Ах, вот так.
8: И когда резолюцию приняли ООН, что там в конце 46-го года, что надо отозвать послов из Испании, там в начале 47-го года генералитет на встрече с Франко говорил, что вот, изоляция, экономическая ситуация вообще-то не очень хорошая, потому что в Испании, на самом деле, вот эта вот экономическая автархия, это было очень тяжелое время. Голод, реальный голод.
6: Да,
8: где-то 200-300 тысяч человек умерли, по всей видимости, от проблем с недоеданием. Еда распределяется до 51-го года по карточкам.
6: Ух ты.
8: Притом государство даже не способно было удовлетворить этой карточке.
6: Ого.
8: То есть там все было очень плохо.
6: Ну да, то есть, в общем, никакого процветания, которое было создано.
8: У
6: нас, помните, там легенда была такая в Советском Союзе, не в Советском Союзе, в Новой России, ну, что Франко — это такой процветающий режим.
8: Ну, в 40-е годы нет. В 40-е годы это вот любое исследование про повседневную жизнь Испании — это про голод, нищету. Угу. И так далее. Тут вопрос, конечно, это виноват Франко или это общие обстоятельства так сложились. То есть тут спорят экономисты, историки между собой. То есть не экономисты с историком, а вот историки, историки спорят, экономисты спорят исторически. Но отдельный вопрос. И вот генералитет разволновался, что вот, может быть, нам как-то надо что-то менять. На что Франко, там такая примечательная история, полулегендарная, потому что ее приводит Пол Престон, но я так и не нашел, кто рассказал это. Одному из генералов, который был однокашником Франко, подошел и сказал, что вот волнуемся, давай, может быть, какие-то реформы будем там менять власть, как-то там подстраиваться. На что Франко ему ответил: слушай, твой мыльный завод продолжает работать, как бы у тебя есть какие-то проблемы? Это к вопросу о том, как поддерживалась лояльность, потому что все генералы входили в состав совета директоров каких-то компаний. И после чего как бы всем стало ясно, что Франко знает про то, чем всем занимается, про то, а вот эта вот коррупционная емкость вот их должностей генеральских. А там просто в Испании в 40-х годах бизнес без того, чтобы у тебя сидел генерал, вести было невозможно, потому что еще раз все распределялось. Это почти что плановая экономика была. То есть невозможно было получить электричество без квот государственных, импортные ресурсы невозможно было, то есть нужны были связи. И дальше Франко начал всем говорить: слушайте, нам надо чуть-чуть подождать, потому что сейчас начнется противостояние между Советским Союзом и США, и мы, как антикоммунисты, ну, как бы у нас все пойдет нормально. И Франко в этом плане, тут непонятно, можно сказать, что да, великий провидец, или Франко угадал, вот. Ну, или как бы понял, что вот действительно идет противостояние, действительно началось противостояние, Испания оказалась...
6: Гитлер 43-го года говорил, что будет противостояние, нам надо его дождаться. Тут... как бы, что тут провидится, говорили.
8: Тут еще раз, диапазон мнений рассказываю. И он, да, угадал, он действительно, началась холодная война, Испания имела стратегическое положение, потому что Пентагон... По их расчетам, советские танковые части, советская армия должна примерно была за там, несколько месяцев захватить всю Францию, всю Германию пройти спокойно, их бы ничто не остановило. Единственное, что, как рассчитывали, что их должно было остановить, это вот Пиренеи, там можно было организовать оборону более-менее, и американцам нужны были там базы, чтобы туда отправлять войска, там как бы вот порт, как бы, куда можно было загружать войска.
6: Испания удобно очень расположена.
8: Вот. И, собственно, вот поэтому начал Пентагон где-то вот с 47-48 года давить на Вашингтон, уже на Белый дом, о том, что давайте дружить, нам нужны базы, и там потихонечку они начали, соответственно, уже налаживать контакты. Там сначала неофициальные визиты были американских генералов, потом уже начались непосредственные переговоры, и вот как раз уже в 50-е годы были заключены мадридские пакты, по которым Мадрид, Испания предоставляла американцам, Соединенным Штатам Америки, 4 военные базы, притом на таких очень неприятных условиях, потому что, по сути, в других странах, например, американцы должны были уведомлять правительство других стран о том, что они там собираются на этих базах делать, А испанцы подписали такое соглашение, по которому американцы вообще не должны были, ну, то есть постфактум сказать, что начинаем там, ну, например, они начинают бомбить Советский Союз ядерным оружием, да, и они постфактум об этом сообщают испанскому правительству. То есть там вот так вот. В других странах все-таки надо было в основном, насколько я знаю, не могу сказать про все договоры, но в основном надо было все-таки заранее сказать, чтобы как бы подготовиться, потому что обратно Советский Союз тоже бы ответил. Но взамен режим получил, его начали выводить из международной изоляции, его начали принимать в международные организации, он получил покровительство одной из двух сверхдержав, и режим уже никто бы не сверг. Если только там какой-то внутренний коллапс бы не произошел, то есть и режим испанский, он вот, и франкистский, он вот это вот добился. При этом, вот второй вопрос про советско-испанские отношения, довольно интересный вопрос, потому что вот я сейчас закончил с книгой.
6: Георгиевич, все-таки скажем, как книга называется.
8: Да, она называется «Испания. Франко. Механизмы диктатуры». Я там как раз вот описываю, как строилась власть. Я вот закончил эту книгу, и сейчас я начинаю заниматься докторской своей.
6: Анонс, следите.
8: В которой как раз буду, меня потом хочу издать, и хочу назвать это испано-советские, как это, Испания-СССР, Испания-Франкистская, СССР и Франкистская Испания, отношения которых не было. Они были. При этом там есть много интересных сюжетов. Например, в конце 46-го года вроде бы были испано-советские контакты о восстановлении отношений. Советский Союз пытался добиться того, чтобы Испания была нейтральной. Там абсолютно какая-то аферисты занимались.
6: И с условием сохранения франка.
8: Да, конечно, вообще без вопросов. Там притом там очень непонятно, я в наших архивах не нашел никаких пока бумаг. Это не значит, что их нету, просто они могут быть в особой папке или где-то там по линии спецслужб проходить, мы не знаем. С 54-го года, они прервались, потому что была речь Трумана, и там решили, что как-то не об этом. Там, еще раз, очень темная история, потому что там вели переговоры очень своеобразные, темные, авантюристического склада люди от советского стороны, но люди, которые были реально связаны с Советским Союзом. То есть мы не знаем советских документов, мы знаем испанские документы, я их читал, я их видел, вот советские, прям франкист, указания Франко переговорщикам, что делать. Но, как бы, это еще раз, мы знаем только одну сторону. Мы не знаем, у нас нет советских документов, я не нашел пока.
6: Пока не открыты.
8: Ждем. А советско-испанские отношения, вот они начинаются примерно, вот контакт где-то с 54-го года, там ключевой вопрос был возвращение как раз вот испанских военнопленных, их там было где-то примерно 400 человек, вот солдаты голубой дивизии, голубого легиона, те, которые потом, когда вывели обе эти подразделения, которые остались, там воевали еще в войсках СС, они примкнули в разных национальных формированиях. Там было примерно 400 человек, где-то к 54-му году уже было где-то 300. И вот переговор о том, как их вернуть, это было началом отношений. Потом вернули испанских детей уже после смерти Сталина.
6: А вернулись они?
8: Да. Ну, отпустили. Те, кто захотел вернуться.
6: Те, кто захотел. Да. Захотели.
8: Да, примерно вот сразу 1500 человек, но репатриация там шла на протяжении 50-х, 60-х годов выезд, и то есть там как бы они потихонечку уезжали. И вот после того, как вернулись дети, уже началась торговля, она фиксируется даже в советских сборниках по внешней торговле между Советским Союзом и Испанией, и в 60-е годы уже начинается культурный обмен. То есть там начинают поездки советских делегаций, всяких там кино, музыка, в Советский Союз закупаться испанское и кино, и музыкальные какие-то композиции. А в конце 60-х годов, ну, то есть большую часть 60-х годов там мешала Коммунистическая партия Испании, она была против установления каких-либо контактов, они говорили нет.
6: Но она была в изгнании.
8: Да, она в Париже была в основном.
6: А, в Париже.
8: А вот после 68-го года, когда мы поссорились с Коммунистической партией Испании, которая сказала, что плохо, что Советский Союз ввел войска в Чехословакию и подавил вот Пражскую весну, мы как бы против. Вот с этого момента Советский Союз начинает более-менее уже налаживать нормальные отношения с франкистской Испанией. При этом надо сказать, что франкистская Испания с середины 60-х годов начала запрашивать Советский Союз опыт о том, чтобы начать активную торговлю.
6: Ага.
8: Тут надо сказать, что они это делали зачем? Они это делали для того, чтобы, они вот с 50-х годов чисто на американцев опирались, ну, понятное дело, что им надо было какой-то баланс найти, mm-hmm. потому что, еще раз, в Мадриде, конечно, понимали, что не очень хорошо вот зависеть только от одного союза. Ну, да, они хотели найти там новые рынки сбыта. Плюс 60-е годы Франко совсем отходит от власти, и он почти вот, он в основном занимается приятными для себя вещами. Охота, рыбалка, то есть, гольф.
6: То есть просто глава государства?
8: Ну, ключевые вопросы он решает. То есть какие-то надо было запрашивать.
6: А он скинул на преемника или...
8: Не-не-не, министры.
6: Министры.
8: Министры. Министры и Каррера Бланко. Каррера Бланко, который занял пост, по-испански это называется министра де президенция. То есть это
6: министр,
8: как министр по делам правительства.
6: А-а-а.
8: Но он там под его контролем сконцентрировалась основная власть всего.
6: То есть он не глава кабинета?
8: Не-не-не-не-не. Он стал главой кабинета в 73-м году, пробыл там недолго, его взорвали баски. Да, там потом испанцы начали шутить на этот счет, ну, которые не любили Каррера Бланко. За это, кстати говоря, в Испании можно сесть за эту шутку. Я потом ее расскажу, если будет. Но не рассказывайте ее никогда в испанском твиттере. За это можно в Испании присесть, если что.
6: А, вот так вот.
8: Да, ну, еще раз. Как бы Испания — это страна, в которой за пост можно, ну, как бы получить небольшой там срок. Ну, как оправдание терроризма. Но, и вот министры, они начали говорить, давайте, нам нужно торговать с Советским Союзом, чтобы заработать деньги. И они начали потихонечку выстраивать вот это вот отношение с Советским Союзом, при том, что Франко продолжал, когда он выступал по радио, там на каких-то выступлениях, он продолжал рассказывать про то, что коммунисты, это там исчадие ада, Советский Союз, это вообще плохо. То есть он вот это все рассказывал, а параллельно министры занимались тем, что запрашивали 65-й, 66-й, 67-й год Советский Союз, страны Варшавского блока, о том, что давайте торговать, давайте установим торговые отношения, давайте больше торговать и так далее. Но в основном этому мешало, то есть там был торговый обмен, но такой спорадический, небольшой, конечно же, но в какой-то момент с Компартия этому мешала, потом Компартии, мы с ней поругались. И вот с 68-го года начинается интенсификация отношений. В 69-м году даже подписывается такое крупное испано-советское соглашение о том, чтобы советские корабли испанские могли заходить в города друг друга. И второй момент важный. Советский Союз на Канарских островах создает рыболовецкую базу.
6: О.
8: Создается совместное предприятие крупное «Совиспан», которое, то есть, организуются чартерные рейсы из Советского Союза в Санта-Крус-де-Тенерифе, где базировалась вот эта «Совиспан», и там рыболовецкий флот советский там находится. Он как раз уже в 60-е годы Советский Союз активно занимался тем, чтобы увеличить, разнообразить рацион питания советских граждан, поэтому рыбные дни у нас появились, да, четверг, рыбный день. И вот франкистская Испания, еще раз, предоставила базу для советского рыболовного флота. Притом там очень интересно, значит, конечно, американцы были недовольны.
6: Ну,
8: потому что испанцы, конечно, говорили, да, конечно, Советский Союз будет шпионить.
6: Ну да.
8: Понятное дело. Ну, но у нас задача в том, чтобы заработать денег, плюс там параллельно испанцы пытались переподписать с американцами договор по поводу военных американских баз, улучшить положение, поэтому они на них активно давили, ну, пытались это как-то давить.
6: Ну, это нормально,
8: такая ситуация. Вот. И в этом плане вот с начала 70-х годов советская вот эта вот рыболовная база в Испании уже была. С конца 70-х годов Испания уже признает даже ГДР.
6: Ну,
8: там как раз волна дипломатического признания ГДР происходит, и Советским Союзом уже подписывается в 73-м году уже торговое соглашение, появляется торговое представительство Советского Союза в Испании, и Испании в Советском Союзе. Ну,
6: Франко уже совсем старенький.
8: Там. Франко уже в это время не занимался государственными делами. Вот,
6: он символ уже. Он
8: решал какие-то проблемы, то есть его уже удерживала, скажем так, элита в основном наверху, mm-hmm. потому что у него уже болезнь Паркинсона, ему уже тяжело. Но элита, как бы, вот не надо. Ну, страшно, понимаете, как бы уйдет Франко, там непонятно, что дальше, да, есть преемник, но как она развернется, там ситуация не очень понятна, поэтому вы удерживали.
6: Давайте звоночек еще послушаем, а то у меня долго звонит. Да, слушаем вас, возьмите.
1: Здравствуйте, а вот будет передача о том, что это республиканцы проиграли Франко, потому что сами передрались между собой, там, анархисты, коммунисты.
6: Спасибо. Следующая наша передача будет посвящена гражданской войне, и я думаю, что этот вопрос мы в обязательном законном порядке рассмотрим, правда?
8: Да, да, конечно, потому что, собственно, действительно, да, вот
6: вы сказали... следите ориентировочно 19 июля, ну, возможно, перенос, это уже как мы, как мы договоримся, но, в принципе, вы следите за анонсами, будет еще обязательно передача с Георгием Андреевичем, мы об этом будем говорить подробно, и не только про Франко, но и про республиканцев,
8: конечно, естественно. Конечно. Да. Собственно, Франко как раз вот то, что мы вначале говорили, он смог всех собрать и всем жестко объяснить, что как бы вот есть кто главный,
6: да.
8: А у республиканцев им они не смогли.
6: И не смогли.
8: Они не смогли. Тут вопрос, конечно, насколько, ну, каков вклад вот этих внутренних разборок в общий проигрыш, это спорный вопрос.
6: Не, ну это мы на следующий
8: раз. Это мы поговорим в следующий раз.
6: Так, давайте тогда еще сейчас еще один послушаем вопросик. Да, слушаем вас, да, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
6: Николай Николаевич.
9: Я хочу уточнить по голубой дивизии, где она воевала и как воевала.
6: Ага,
9: и второй вопрос. Я читал, что Сальвадор Дали однажды в целях саморекламы зашел в кабинет Пиночету абсолютно голый. Известен ли вам такой факт?
6: Спасибо большое. Ну, не к Пиночету, соответственно, к Франко. Вошел?
8: Мне неизвестен. Но Сальвадор Дали, как я знаю, это человек такой, мы бы сейчас назвали акционист. Он любил совершать...
6: Ну, не пустили бы.
8: Ну, мне неизвестен такой случай. Мне кажется, это какая-то... Такая байка, легенда, легенда.
6: А дивизия, дивизия, да, воевала?
8: По поводу голубой дивизии. Она, ее отправили в Новгород, Псков, под Ленинград, соответственно, тогда, под Санкт-Петербург, на север, да, где испанцам как раз вот... их климат, что называется. Некоторые говорят, что это такая, есть такая, еще раз, это какая-то легенда, что якобы Гитлер таким образом отомстил испанцам за то, что они официально не вступили в войну. Я не знаю, как это провернуть, как это проверить, как это провернуть или как это подтвердить. Мы не знаем, мы знаем точно, что да, они воевали вот под Новгородом. В испанской голубой в Испании до начала 2000-х хранился крест вот Софийского собора, вот, который выставлен внутри. Колокола были в церкви одной из каких-то воинских формирований Испании, я сейчас не скажу точно, не знаю точно, их вернули как раз вот в 2000-х годах из Испании. Под Ленинградом они участвовали в разрушении наших непосредственно культурных ценностей, в том числе Петергофа, Екатерининского дворца, тут я точно не скажу, но вот какой-то из этих дворцов они там поучаствовали в разграблении, в уничтожении, но, с другой стороны, как бы война, но еще раз, это люди, которые виноваты в том, что мы потеряли огромную часть нашего, который мы потом героически восстанавливали.
6: Да, да, да.
8: Вот, воевала, тут еще раз вопрос как бы своеобразный, ну, я как бы, мне тяжело оценивать, да, как да. воюют, потому что воюют это армии,
6: да.
8: Ну, а голубая дивизия, ну, она воевала.
6: Ну, насколько я знаю, есть исследование Ковалева, по-моему.
8: Да-да-да, о, кстати говоря, вот это вот прекрасное, ну, прекрасное исследование.
6: Причем он на письмах, если я не ошибаюсь.
8: Нет, он на,
6: на документах.
8: Он основывается на архивах новгородских, как раз, собственно, где они в первую очередь находились, если я правильно помню, у ФСБ.
6: Да-да-да.
8: То есть донесение разведки, насколько я понимаю, и это как бы очень хорошее исследование наше.
6: Да, там оценка морали, оценка разных, разного поведения, там много интересного.
8: Там, ну, как бы еще раз, это войска. Это вражеские войска, это оккупационные войска. Они вели себя как оккупационные войска.
6: Да, да.
8: Как бы единственное, что можно сказать, что у них не было такой вот российской идеологии, как было, у немцев. Ну, да. Да, говорят, вермахт там не совершал так много преступлений. Нет, они совершали много преступлений, это чудовищные, то, что они делали в нашей стране. Испанцы, ну, знаете, как это вопрос из серии, там, они, знаете, как мы оцениваем человека, людей, которые убили там, не знаю, не там, 1000 мирных людей, 500 мирных людей. Так, ну, кто из них лучше, да? Вот как бы, ну, так, в этом плане, вот как бы с испанцами.
6: А что вы считаете убийством?
8: Да, да, да. Ну, там, ну, как бы это я условно говорю, но еще раз, это такие же люди, которые пришли к нам, на нашу родину, грабили, да, они там, кто-то идеологически из этих дивизионеров, кто-то из них мстил, потому что они считали, что Советский Союз тогда вот устроил гражданскую войну, красные там разрушали, кто-то мстил за вот это вот. Кто-то был реально идеологическим, верил, что он борется против коммунизма.
6: Да, да, да, да.
8: Кто-то шел просто из материальных моментов, потому что в Испании, еще раз, 41-42 год, это голодно, холодно, работы мало и платят за нее очень мало, то есть это просто материально, чтобы выжить. Кто-то был авантюристом, некоторые ехали отмывать свои политические грехи.
6: Ага.
8: Там была история, как двум сыновьям гражданского губернатора одной из провинций, который был республиканцем, его в самом начале расстреляли националисты быстро, им сказали, хотите нормально карьеру, поезжай, записывайтесь.
6: Забудем.
8: Вот смойте кровью, да, вот прегрешение вашего отца. Кто-то ехал, были случаи, которые, когда республиканцы каким-то образом записывались, приезжали и перебегали сразу к нам. Это был там единичный случай.
6: Но были. Вот.
8: Были, да. Но это были как бы, то есть там были, это были как бы люди по разным причинам. Но воевали они, еще раз, это поскольку добровольческое формирование, то есть там людей особо туда не загоняли, то в основном они воевали нормально. Как я понимаю, ну, еще да. раз, я, мне тяжело как бы оценивать их качество.
6: Ну да, есть разные оценки там.
8: Но как бы они, в общем, вот, например, когда было советское наступление и Красный Бор, такой они у них там для испанцев, которые занимаются военной историей, их вот Второй мировой войны, это такой героический момент, потому что Красная, она выдержала наступ советских войск, потеряла там чуть ли не половину состава, не убитыми, но общие потери, да. Но выстояла, вот. То есть они как бы, ну вот, сражались. То есть это не как румынские или там румынские и какие вторые части, которые по Сталинградам там пробежали, венгерские части, которые, в общем, там их первых снесли. Они выстояли. Ну, то есть, как бы еще раз, это одна дивизия, но в рамках Второй мировой войны дивизии уже, ну, как бы, даже во время Первой мировой войны дивизии не играют такого большого значения. То есть, держат. Вот. Ну, как бы есть вот исследование Ковалева, если вы хотите подробнее почитать об этом. Он... Есть еще такое воспоминание, не знаю, насколько сейчас можно ее рекламировать, это была такая коллаборация наша, книжка называется, сборник дневников коллаборационистов, наших людей, которые пошли на услужение немцев. Слава богу, пришли немцы. И она как раз жила в Новгороде.
6: По-моему, она не запрещена.
8: Ну, тут я как бы не знаю.
6: Ну, аккуратно, товарищ, аккуратно.
8: Она рассказывает вот как раз ее опыт взаимодействия с испанцами. Она как раз там, барышня, рассказывает о том, что испанцы были лучше, чем немцы. Но еще раз, это коллаборационистка.
6: Так, ну, давайте на этом мы сейчас прервемся. Опять-таки на новости и рекламу. А потом вернемся и поговорим дальше о режиме Франко. Оставайтесь с нами.
10: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
11: В Москве полдень. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Дмитрий Медведев назвал беспрецедентным вмешательство Запада в избирательную кампанию в Армении. Госаппарат республики поставлен на ручное управление, заявил зампред Совбеза России. Наша страна будет судить об истинных намерениях властей Армении по их реальным поступкам, сказал он. По словам Медведева, разрыв отношений Еревана с Москвой приведет к тяжелым последствиям для армян. Европейский Союз это абсолютно не интересует. Заместитель председателя Совета Безопасности добавил, что расправы с политическими оппонентами давно стали визитной карточкой нынешней правящей команды в Армении. Россия рассчитывает, что партия «Гражданский договор» Никола Пашиняна будет прислушиваться ко мнению большинства избирателей в республике, подчеркнул Медведев. Власти Бахрейна запросили срочное заседание Совбеза ООН из-за иранских ударов. В заявлении МИДа королевства указывается, что повторение атак доказывает преднамеренность подхода Тегерана. Власти Бахрейна также добавили, что иранские удары направлены не только против одной страны, они создают прямую угрозу безопасности всех участников Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. 27 июня Центральное командование Вооруженных сил США сообщало, что нанесены удары по иранским объектам в ответ на атаки Тегерана по судну в Ормузском проливе. Исламская республика затем атаковала ключевые американские объекты в регионе, включая базу в Бахрейне. Каждый второй косметический продукт в России отечественного производства. Уровень локализации парфюмерно-косметической отрасли составляет уже около 51%. К концу года, как ожидается, показатель достигнет 70%, рассказал замглавы Минпромторга Михаил Юрин. В интервью РИА Новости он добавил, что в России глубоко локализовано производство моющих средств, таких как гели для душа, шампуни, жидкое мыло и другие. В последние годы несколько российских химических предприятий внедряют и постепенно расширяют производство отдушек и душистых веществ, пояснил он. Ученый перечислил главные астрономические события июля. Земля 6 числа будет наиболее удаленной точкой от орбиты Солнца. Оно в это время будет иметь на небе наименьший угловой размер, рассказал научный сотрудник физико-астрономического отдела Государственного музея истории и космонавтики имени Циолковского Александр Алексеев. 10-11 июля будет покрытие Луной звездного скопления Плеяды. Это явление можно наблюдать примерно с часу до 2 часов ночи над северо-восточным горизонтом, рассказал он в комментарии РИА Новости. По словам астронома, 14 июля наступит новолуние, а 28-29 числа ждут максимума метеорного потока южные дельта-аквариды. В завершении выпуска о курсах валют: юань 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей и 40 копеек. И о погоде: сейчас в Москве плюс 21, облачно с прояснениями. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Днем синоптики обещают до плюс 23 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.

0: событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
2: Алис, снова здравствуйте. Мы пошли на второй час. Мы ведь продолжаем нашу беседу с Георгием Ильичем Филатовым, и мы говорим о режиме Франциска Франко, обо всем, о чем вы, судя по всему, не очень хорошо знаете, но задаете вопрос. Итак, еще вопросик. Давайте послушаем. Алло, слушаем вас. Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Константин, уважаемый приглашенный гость. Я бы хотел опять к формированию режима Франко спуститься. Любое такое событие, не только в Германии, в Италии, но и в Испании, имеет как бы в том числе корни извне. Зачинщиков, заговорщиков, не только на идеологической, дипломатической, финансовой основе, но и так далее. Вот как вели себя, кроме Германии и Италии, формирование Франко, Лондон и, вернее, Вашингтон и Лондон, которые в лице Черчилля и Эдуарда II ставили на Гитлера в плане противостояния распространяющемуся коммунистическому влиянию Советского Союза. И второй вопрос, коротенький, если так можно выразиться. А как святоши Пиренейского папства относились к данному формировавшемуся режиму?
2: А, кстати, интересный очень вопрос, да.
3: И какой коэффициент трудового участия они принимали, либо были просто лицедеями, лицезрели на данный процесс кровавый.
2: Спасибо большое. Второй вопрос, кстати, очень интересный. Первый, значит, так уши были английские.
4: Я надеюсь, в следующей нашей передаче, когда мы будем про гражданскую войну поговорим, как раз я расскажу. Но если кратко, именно Великобритания в первую очередь добилась того, чтобы проводилась политика невмешательства во время гражданской войны в Испании, которая помогала националистам, потому что националисты получали помощь от Италии и Германии, а республиканцы, которые уже сразу договорились с французами, где такой же народный фронт во главе был, Франция рядом, Франция крупный производитель оружия, боеприпасов, всего-всего-всего.
2: И границу общую.
4: Границу, то есть легко поставлять. В общем, англичане добились того, чтобы не вмешательство всех и вся, потому что англичане, им не нравилось усиление тех сил, которые левые. Потому что Народный фронт во Франции побеждает, Народный фронт побеждает в Испании. И это, конечно, все не нравилось. Плюс, конечно, английский банк Клейнворд, он стал ключевым на первые несколько месяцев режима, начала мятежа от июля 18 до примерно ноября. Значительная часть финансирования всего этого мятежа, первые несколько месяцев гражданской войны, националисты получали финансирование через этот банк, кредиты в этом банке. Там отдельная история про то, как это все организовано было, но этот вот момент. Потом американское, что самое важное для Соединенных Штатов Америки, которые тоже, понятное дело, не очень любили левых, мы знаем, да. Это то, что американская компания Texaco, которая была основным поставщиком нефти для республики, она в какой-то момент в ноябре перестала поставлять нефть республиканцам и переключилась на поставку, соответственно, националистам. При этом националистам она тоже продавала, но до ноября она все-таки требовала деньги вперед. Но деньги, в основном чеки были как раз из английского банка Клейнворд, депонированы в фунтах, там был один персонаж, банкир всего этого восстания, но я надеюсь, в следующий раз расскажу человека, который один профинансировал несколько месяцев гражданской войны в Испании.
2: Ой, слушайте, это будет очень интересно. Всем говорю, сейчас не будем ничего говорить.
4: Сейчас не будем, это будет за поэтому, скажем так...
2: А контакты с той же Англией во время войны? Когда мы видим фотографии, где Франко жмет руку Гитлеру,

0: да? А вы были там, в общем, какие-то контакты?
1: Конечно, конечно. Посольство английское работало, действовало, все нормально. Но англичане, еще раз, как бы, это люди, которые, ну, такая вот, еще все еще у них была такая хорошая имперская политика, они умели выстраивать отношения, и у них поначалу была задача в том, чтобы Испания не вступила просто в войну.
0: Хотя она была, если я не ошибаюсь, присоединилась к антикоминтерновскому пакту.
1: Да, она присоединилась к антикоминтерновскому пакту, Испания хотела, может быть, даже поживиться за счет Франции, которая проиграла. Но там Гитлер не хотел испанцам ничего давать. Максимум, что испанцы смогли поживиться, они оккупировали Танжер, который находился под международным управлением. Это все, что они смогли получить. А Гитлер не хотел давать испанцам ни Туниса, ни Алжира, ничего, потому что Гитлеру надо было сохранить французскую колониальную империю под контролем как бы Виши, поэтому испанцы сразу запросили там Марокко, всё, Алжир,
0: сразу всё,
1: еще оружие и денег нам, и продовольствие.
0: И тогда мы вступим,
1: вот у нас там Гитлер, Франк сказал, ну, мы где-то 1 000 000 человек можем вам выделить.
0: Ух ты!
1: Вот, прям, ну, то есть там республиканцы мобилизовали где-то 400 тысяч, мы мобилизовали где-то 600 тысяч, ну, то есть вот примерно столько. Но Гитлер посчитал, там генералитет немецкий посчитал как-то, что очень дорого обойдется. Ну и там расчеты, вот которые я сказал, что Виши было важнее, чтобы оставшиеся французы не очень были против.
0: Мы будем самой сильной армией Европы и будем ее защищать, ее цивилизацию. Только вы все пришлите.
1: Да, вы нам пришлите все. Вот мы тогда вот мы прям за вас и так далее. С англичанами контакты были. Конечно же, и англичане активно давили на испанцев, чтобы они, не вступили в войну, и, даже не то, чтобы они, потому что немцы использовали испанские порты для того, чтобы там пополнять припасы подводных лодок. Гай Ричи снял фильм.
0: Да.
1: Ну, он, конечно, в своем стиле, но история реальная. То есть они реально использовали Экваториальную Гвинею для базирования флота. Ее действительно там англичане, скажем так, совершили как бы саботаж. Все это было. На Канарских островах они иногда заходили несколько раз. Но самое важное, на самом деле, было даже не голубая дивизия, не вот эти вот порты, а то, что Испания поставляла ресурсы Германии. Самое важное — это вольфрам. Потому что основной вольфрам контролировали британцы, если я не ошибаюсь, он в Бирме находил основные залежи. А в Европе вот единственный доступный немцам вольфрам — это была Испания, Португалия. Вольфрам, тут я не химик, но он нужен для того, чтобы...
0: Для снарядов,
1: для того, чтобы броню делать нормальную.
0: Да,
1: в общем, это очень важно. И вот англичане там была, прям испанцам очень повезло, потому что англичане занимались тем, что старались перекупить вольфрам.
0: То есть
1: они сказали: хорошо, вы продаете, а мы вам дадим больше. А немцы говорили: мы вам дадим больше. И там состязание, испанцы, конечно, значит, на этом зарабатывали. При этом поставляя Германии, потому что и англичане еще понимали, что как бы если слишком Испанию перетягивать на себя, то немцы могут просто захватить Испанию.
0: Ну да.
1: То есть тут как бы вот эти вот моменты были. И там была сложная игра, тут можно отдельно об этом говорить.
0: Да.
1: Но, в общем, англичане в какой-то... Пока немцы очень были сильны, они очень нежны с Испанией. Но когда стали немцы уже проигрывать, там, Сталинградскую битву проиграли, Курскую битву проиграли в пух и прах, вот, то так, как бы англичане с американцами начали жестко давить. Там в 43-м году они просто устроили эмбарго нефтяной эмбарго Испании, просто прекратили поставки нефти.
0: А в Испании там со своей нефтью не очень.
1: Ничего нет.
0: Ничего.
1: Ну, то есть, как бы, все. И через 2 месяца испанцы сказали: да, все, мы сдаемся, перестаем поставлять вольфрам, кроме там, ну, какое-то там символическое количество Германии поставляем. Вот, то есть потом вовсю, как бы, скажем так, задушили, когда и отозвали голубую дивизию как раз заодно, потому что вот просто жестко уже американцы начали на них давить. Англичане вот старались, ну, как бы аккуратнее это делать. Особенно вот в тот момент, когда Германия была сильна, чтобы не оттолкнуть, чтобы немцы не захватили. При этом испанцы, одна из причин, почему испанцы не вступили во Вторую мировую войну, потому что они боялись англичан. Флот английский во Второй мировой войне — это еще очень мощный флот.
0: Ну, это да, конечно.
1: У англичан был план по захвату Канарских островов. Собственно, он реально прорабатывался.
0: Захватили бы.
1: И спокойно, да, как бы вряд ли бы что-то бы могли испанцы противопоставить.
0: А потом же побережье же огромное.
1: Да, да, то есть как бы Испания была, по сути, в общем-то, беззащитна перед англичанами.
0: Там же чёрт-хошь делал.
1: Собственно, немцы не то чтобы настаивали на вступлении Испании сильно в войну, потому что оборонять надо было бы Испанию немцам.
0: Тогда еще и мало Италии, еще...
1: Да, значит, еще испанцев надо оборонять, да. А, плюс там, скорее всего, бы в Португалию вели бы войска англичане и американцы.
0: Там у них контакты.
1: Ну, то есть, в общем, да. Одна из причин, почему Испания так не вступила в войну, потому что всем было не очень удобно, чтобы она в ней участвовала.
0: Лучше, как она такая.
1: Да, вот. Чтобы не поставляла ресурсы, то есть там вот такого формата. И поэтому с англичанами, конечно, контакты постоянные, бесконечные, длительные по многим вопросам, по поставкам ресурсов, по поставкам продовольствия. Особенно вот после, когда под конец войны там началось эмбарго по поставкам продовольствия, в Испании началась вот реальная проблема, потому что Испания не обеспечивает себя продовольствием. Ага. И там их спасло то, что Аргентина Перона начала им поставлять продовольствие, зерно. И это, конечно, их более-менее спасало, потому что еще раз вот по-настоящему начали давить. Но на протяжении всей войны контакты шли очень хорошо, и тут, конечно, англичане вот всю свою вот хитрость дипломатическую, как бы в этом плане они умеют, по крайней мере, умели раньше, ну, они, да. Конечно, вот все свои усилия приложили, вот чтобы как можно удачнее вот эту ситуацию разыграть.
0: Ну, в общем, на самом деле это сыграло именно... Я, наверное, положительную роль для...
1: Ну, смотря для кого, как бы, мы с чьей точки зрения, для кого положительную?
0: Ну, да, видимо, для всех, потому что для антигитлеровской коалиции не возник еще один фронт. Для испанцев, само собой, совсем хорошо получилось.
1: Это правда, да. Потому что Испания как бы не поучаствовала в Второй мировой войне. С другой стороны, вот те эмигранты испанские, которые уехали, которые были республиканцами... Да. А еще раз, это много людей, потому что под конец гражданской войны покинуло Испанию где-то примерно 400 тысяч человек.
0: Ну, это много, да.
1: Это много, да. Но они вот, они главные проигравшие, потому что они все срочно забыли. Вот после Второй мировой войны.
0: Ну да, они кто-то воевал в составе Красной армии.
1: Не очень много, но в основном, конечно, испанцы, они вот во французском сопротивлении были. То есть там некоторые испанцы, там как бы много было вот участников, тяжело точно их посчитать, но где-то там 10-15 тысяч испанцев.
0: А вот сейчас... Учитывая, что вот мы с вами уже говорили, что сейчас оценка Франко в современной испанской и науке, и обществе резко негативная, а вот то, что Испания не вступила в войну, это тоже, или это просто не рассматривается?
1: Тут как бы надо сказать, вот был опрос, вот в прошлом году было 50 лет, как умер Франко, и там провели опрос в Испании, и примерно четверть респондентов сказала, что... к Испании Франко относятся нормально.
0: Ага.
1: То есть четверть. Остальная 75%... как бы все-таки в основном негативно.
0: Негативно, да.
1: Но четверть считает, что так. Среди испанских историков в основном, конечно, преобладает негативная оценка, потому что... тут вопрос, как интерпретация, потому что то, что не вступило в войну, это хорошо, но какова роль Франко в этом? Потому что Франко поначалу, там, в общем, даже скорее стремился вступить в войну. То есть там...
0: обстоятельства.
1: Да, то есть так сложились просто не то, что Франко молодец, а так сложились обстоятельства.
0: То есть, в общем, не особо и виноват.
1: Да, то есть как бы не Франко молодец, а вот Испания не вступила в войну, потому что и немцы не особо хотели этого, то есть больше минусов было. И союзники не очень хотели, чтобы...
0: ну то есть не заслуга Франко.
1: Да, то есть тут, еще раз, это вопрос интерпретации.
0: Оказался в нужном месте, в нужное
1: время. Да, вот. То есть вот это тот момент, конечно, это хорошо, что не участвовал в Испании.
0: Да, ну да, понятно.
1: Вот. С другой стороны, там есть, ну, какие-то такие, которые совсем радикально негативно относятся. Они говорят, что вот то, что не вступил в войну, из-за этого Испанию там не освободили, поэтому у нас франкистский режим продержался еще долго, поэтому мы там страдали.
0: Лучше было бы.
1: Но это радикал, это совсем такие радикальные персонажи, которые как бы, ну... как среди любых
0: есть. Ну да, есть. Это всегда есть.
1: Но вот такое там, но это, еще раз, маргинальная точка зрения. А в основном, конечно, говорят, что да, это хорошо, что мы не поучаствовали во Второй мировой войне.
0: Да. Так, у нас есть еще звонки, но нет, подождите, мы не будем пока принимать звонки, мы про Святой Престол не поговорили.
1: А, точно, да. Про церковь.
0: Да,
1: про церковь.
0: Вопрос был,
1: церковь была не безучастна. Церковь стала важнейшей опорой режима, это Испания стала католической страной.
0: А республиканцы ее давили.
1: Они отделяли государство от церкви, ограничивали, ну, то есть не то, что ограничивали, но, условно, они в начале республики они перестали, например, финансировать церковь.
0: Что, естественно, не понравилось католической церкви.
1: Когда вас лишают денег, ну, а кому это понравилось?
0: Ну, да, логично.
1: Никому не нравится. И самое неприятное это то, что вот эти, вот, знаете, сельские священники, которые и так, в общем-то, довольно бедные, у них была вот эта государственная зарплата, и их ее лишили. Ну, представляете, да, вот сельские священники, испанское население, это в основном сельское население.
0: А еще должны, значит, крестьяне должны из своих мизерных...
1: Нет, никто никому ничего не обязан. Но, представляете, да...
0: Ну, содержать кто-то должен.
1: Ну, кто-то должен, да. Ну, еще раз, они не обязаны. Государство Это не обязательство. Это подбор... Вот хочешь десятину, плати десятину. Не хочешь, не плати. Но представляете, какое отношение вот у этих сельских священников к республике, которая лишила их зарплаты.
0: Ну да, ужасно.
1: И они на проповедях, а для многих деревень церковь это как бы чуть ли не единственный центр информации, еще же безграмотное население в основном в Испании, да? А в этом плане Советский Союз-то победил безграмотность, ну да. Так с радикальными методами старался это все сделать. Да, Испания это безграмотно. То есть сельский священник это главный проводник, как многие столетия, это проводник информации о мире, о жизни. И вот эти вот сельские армии сельских священников начинают рассказывать, да, о том, как республика это плохо. Ну, потом она еще республика развод одобрила, да, гражданский брак, в плане того, что...
0: Ну, да, то есть, в общем, все, да, не
1: очень. Ну, такой вот. И в франкской Испании все это вернуло обратно.
0: Ага.
1: У нас, значит, католический режим, мы католическая страна, нельзя быть не католиком.
0: А вот так вот,
1: притом,
0: да.
1: Притом, значит, можно было быть атеистом, но это надо было собрать справки о том, что ты атеист.
0: Ух ты.
1: То есть, это прям...
0: У кого?
1: Это как бы... Вот тут, к сожалению, я читал испанские законы, я так и не понял, но надо было доказывать, что ты атеист. То есть нельзя было просто прийти и сказать, я атеист. Нет, ты должен был доказать, что ты атеист. А, при этом, ну, это было сложно, потому что, еще раз, если ты атеист, то ты как бы, ты вообще в смысле там, у нас католическая страна, ну тогда вот у тебя с карьерой будет плохо. То есть католические священники и католические прелаты активно выступили на стороне франкистов и националистов во время гражданской войны, они одобрили это все. Это прям часть режима, они прям важнейшая опора, такая негосударственная опора режима была. 40-е, 50-е годы. Были священники, которые не были за франкистов, не были за режим, особенно вот в стране басков, вот Гуписко, Биская, вот там вот священники были за... Некоторые священники были на стороне... местный басков, соответственно. В Каталонии священники многие были, ну, скажем так, ну, низкого уровня, то есть вот на местах, что называется, локальные. Они были больше со своей паствой, а паства была против, поэтому они как бы с ними. А, при этом там во время гражданской войны даже там нескольких священников в стране басков расстреляли.
0: О-о-о.
1: Но потом эта практика прекратилась, то есть это прям как бы такой редкость момент. Но в основном, конечно, еще раз, высшие церковные иерархи, они были на стороне националистов. За это, значит, Испания, Франко, она подписывала соглашение с Ватиканом, ага, по которому возвращается финансирование. Притом там было, да, как бы... Мы как бы католическая страна, но Франко хотел вернуть себе контроль над священниками.
0: А, то есть не Риму, чтобы подчинялись.
1: Ну, как бы двойное подчинение. Ну, двойное, то есть да, как да. бы, чтобы... И там в результате был основной вопрос, кто назначает епископов.
0: Угу.
1: И там Франко хотел вернуть себе как бы королевскую прерогативу, да?
0: Король назначал.
1: Когда король участвовал в назначении. То есть там как бы составлялся список, ну, да, да, да, и они совместно там выбирали. Ну, то есть все имели право вето.
0: Знаем, то когда составляется список, Ватикан всегда идет на уступки.
1: Ну, в общем, там были договоренности.
0: Потому что, да.
1: А из плюсов церкви, как бы, которой республика была, что республика, отделив церковь от государства, да, она сказала, все, как бы епископ, это вообще не наш вопрос. А Франко хотел вернуть вот королевские прерогативы, там был долгие переговоры, и там в результате договорились, ну, как обычно, о том, что составляются списки, которые утверждаются там в нескольких инстанциях, и в результате у всех было право вето, и у Ватикана, и у, ага, и у Франко. Вот, то есть как бы церковь поддержала, но церковь тоже поставили под контроль, ну, да, режима, но имела она свои полномочия. А вот до 50-х годов церковь была в основном, конечно же, за режим. Угу. Церкви вернули контроль при этом над повседневной жизнью испанцев отчасти, ага, то есть ее отчасти контролировала партия, отчасти контролировала церковь, потому что церковь следила за моралью.
0: А, ну да, логично. Да.
1: В Испании отменили, там была абсолютно прекрасная история, в Испании отменили закон о разводе республиканской,
0: ага,
1: 32-го года. А, при этом не просто отменили разводы, государство сделало так, что оно признавало только церковные братья.
0: А-а-а.
1: То есть там получилась такая...
0: То есть обратной силой еще.
1: То есть там получилась такая ситуация, что вот люди развелись во время республики, гражданским браком сочетались, этот брак уже не признается франкистскими властями, то есть вы как бы восстанавливается брак тот, который это церковный. А церковный брак отменить вот церковью, это там надо дойти чуть ли не до Папы Римского, насколько я помню. Тут.
0: Ну, там, да, там очень,
1: да,
0: сложно.
1: Там, короче, это очень сложно. И вы знаете, это часть истории, потому что вторая часть истории, 144 года в Уголовный кодекс Испании вводится наказание за адюльтер, за измену.
0: О-о-о.
1: При этом, соответственно, всё, как бы там всё. Такая история, что вот женщина, вот если ее один раз застали с любовником, она спит с мужчиной, это сразу адюльтер, это от 6 месяцев до 6 лет заключения.
0: Ого.
1: А мужчина, а для мужчины адюльтер, это если он содержит.
0: А, содержит, содержит.
1: Или сожительствует открыто с женщиной. То есть один раз... Нормально. Это неизменно, это, ну, так, случайно.
0: Случайно.
1: Неизменно. Это... Но вот если содержит, и как бы, или то, то тоже от 6 месяцев до 6 лет. При этом там была еще поправка такая, что если мужчина застал женщину с любовником и убил их, или причинил тяжкий телесный вред, то это он отделывается ссылкой, ну, высылкой.
0: А высылка, ну, то есть, наверное, так не очень, да?
1: А женщина, для них таких исключений не было. Там как бы от, по-моему, 10 лет до высшей меры.
0: Ну, да, понятно.
1: Вот, то есть это, еще раз, это такое очень еще патриархальные вот правила, они восстанавливают, абсолютно неравные для женщин. При этом вот то, что я сказал про женщин, да, которые, ну, вот, оказывались вот в состоянии заключен брак старый церковный. Да. Женщина оказывалась, замужняя женщина оказалась абсолютно бесправной.
0: Ну, да.
1: То есть... Любые ее действия, она должна была получать разрешение от мужа. Счет в банке. Только с разрешения мужа.
0: О.
1: Преподавать, работать с разрешением мужа, идти в суд, свидетельствовать, защищаться только с разрешением мужа. Женатая женщина абсолютно бесправна. И она не имела права даже на своих детей.
0: Ой-ой-ой.
1: То есть это вот такое вот восстановление вот этой вот такой вот абсолютного бесправия женщины.
0: Это до конца режима?
1: Да, это действовало до конца режима, но где-то с 60-х годов уже, конечно, на это просто, ну, знаете, как... суровость законов, да, компенсировалась необязательностью их исполнения, но... условно, как бы, если какие-то нехорошие отношения между супругом и супругой, то каждый из них, мог, ну, как бы, особенно супруг, мог сделать очень, как бы, большую подлянку своей,
0: ну, вот, да,
1: жене. То есть, еще раз, это такой режим, который восстанавливал вот это вот полное подчинение женщины мужчине, которую церковь тоже требовала, и церковь за это, соответственно, платила тем, что она поддерживала режим, но в конце, конечно... Уже там в конце 50-х, 60-х годов церковь уже взяла курс на такую поддержку демократии, либерализацию, Второй Ватиканский собор, права человека. И там, конечно, уже начались конфликты между церковью и испанским франкистским режимом. И особенно большие проблемы были вот в стране басков и в Каталонии, потому что в Каталонии вообще церковь, особенно монастырь Монсеррат, они стали центрами местного каталонского национализма, а в стране басков церковь стала центром распространения баскского национализма даже. А,
0: то есть даже вот до такой степени, да?
1: Да, в церкви в Монсеррате печатались на каталонском языке. О. То есть в церковных типографиях выходили официально вполне на каталонском языке там церковные тексты. Потом начали печатать даже уже такие журналы, которые затрагивали не только церковные темы на каталонском языке, хотя, в общем-то, каталонский, ну, не то чтобы был вот прям так жестко под запретом, но это прям как бы надо было иметь определенную смелость, чтобы это делать.
0: И режим, в общем, утерпел.
1: Да. Да,
0: ну, то есть,
1: да.
0: Ну да, с церковью он не решил не связываться.
1: Ну, да, с церковью он особо, то есть это было все неприятно, это все, но смотрели сквозь пальцы.
0: И поэтому, в принципе-то, вот такой вопрос, а восстановление монархии, именно восстановление, то есть вот до этого мы с вами говорили, вы как раз говорили, что вот это были поблажки монархистам, потому что нужно было держать их на, ну, на, ну, как на коротком поводке, а вот уже, скажем так, приглашение принца, и в общем и целом фактически ведь приглашение принца, это ведь фактически такой... Проброс по поводу того, вот я уйду, и будет вот этот режим.
1: Да.
0: И преемника нет.
1: Ну, как бы, как нет, преемник был в конце.
0: Ну да.
1: Но вот восстановление монархии, это как раз была уступка монархистам после Второй мировой войны.
0: Они все еще сильные.
1: Они сильные, они требуют восстановления. Они говорят, вот смотрите, у нас тут нас все давят, потому что мы как бы... почему формально-то Испанию осудили? Потому что там была специально в уставе ООН вписан пункт о том, что вот режимы, созданные при помощи фашистов...
0: А это плохо.
1: Это плохие режимы.
0: А когда тебе вернем монархию?
1: Это было прописано прямо, ну, как бы, прямо про Испанию. Там не было написано слово «Испания», но все понимают, что это про Испанию. И вот монархисты говорили, так, нам нужна монархия, потому что, ну, вот смотрите, что у нас. Но, еще раз, это была борьба за власть. То есть там как бы генералитет, который хотел получить больше власти, они вот за это выступали. И монархисты, которые хотели получить больше власти, они, конечно, вот за это выступали. И Франко восстановил Испанию монархию. Угу. Монарха нету.
0: Нету,
1: да. Он не монарх, он регент как бы. Но при этом в этом восстановлении монархии Франко получил еще большую власть над Испанией, потому что он имел абсолютную формальную власть над всей Испанией, но он получил еще власть над будущим Испанией, потому что Франко стал единственным человеком, который имел возможность назначить преемника.
0: Ага, принято.
1: И мог отменить это решение, назначить любой момент другого.
0: О!
1: То есть он имел абсолютную власть над будущим Испанией. То есть Франко вот этим вот законом он укрепил еще больше свою власть.
0: Ну, так это, скажем так, как он политически повернул в свою пользу ситуацию.
1: Вот это умение.
0: Да, это умение, умение. Так, ну, сейчас мы, наверное, опять прервемся уже в третий раз на новости и рекламу, а потом вернемся и продолжим наш разговор, и уже будем близиться к завершению.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 12:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об освобождении двух населенных пунктов. Подразделения группировки «Восток» взяли под контроль селения Песанцы Днепропетровской области и Новоселовка Запорожской области. В ведомстве добавили, что силы западной группировки в Красном Лимане продолжают продвижение на запад, уничтожая формирование ВСУ. Потери противника за сутки составили около 1460 человек на всех участках СВО. Аббас Аракчи призвал не вмешиваться в ситуацию в Ормузском проливе. В противном случае это может затормозить процесс открытия маршрута, сообщил глава МИДа Ирана. Любого рода вмешательства, любая попытка создать отдельный порядок судоходства приведет к осложнению ситуации и откладыванию процесса открытия пролива, сказал Аракчи. Ранее Центральное командование Соединенных Штатов подтвердило атаку на цели в Иране. В Вашингтоне назвали это ответом на нападение Тегерана на коммерческое судно. После этого силы КСИР нанесли удары по американским базам в Кувейте и Бахрейне. США могут потребоваться годы на восстановление запаса ракет после операции в Иране. Пентагон ищет быстрый и дешевый способ их выпуска. В статье газеты Financial Times отмечается, что американская военная промышленность производит недостаточно снарядов, а их стоимость очень высока. Соединенные Штаты выпускают 600 ракет «Томагавка» в год. Цена каждой более 2,5 миллионов долларов. Крылатая ракета JASSM класса «Воздух-Земля» стоит около 2 миллионов долларов. Арсенал полагается исключительно на дорогостоящие и сложные системы, которые трудно выпускать. Теперь наступила иная эра вооружений, заявил бывший чиновник Пентагона Майкл Хоровиц в комментарии журналистам. В Астрахани выросло число госпитализированных с подозрением на сальмонеллез. Сейчас в больнице находятся 23 человека, из них 6 детей. Одна женщина накануне скончалась, уточнили в правоохранительных органах региона. По данным следствия, с 24 по 27 июня в больницу с сальмонеллезом стали обращаться жители, которые предположительно съели рыбные котлеты, изготовленные на одном из предприятий общепита. К вечеру субботу в стационаре было 14 человек. Правоохранители добавили, что госпитализированные помимо рыбной продукции ели курицу из того же гастронома. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 23, вечером 18-20, ночью малооблачно до плюс 17 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8. Реклама.
4: 1001, 1002, 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001, 1002, 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти. 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди. И счастливого пути.
5: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
6: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат – Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». В это воскресенье тема программы «Изменения в русском языке и иностранные слова. Нормализация предлога «на». В эфире заведующая лабораторией когнитивных и лингвистических исследований Института Пушкина, кандидат филологических наук Мария Лебедева. В это воскресенье после 13 часов. Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
6: Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
0: И мы переходим на последние полчаса нашего разговора о Франциско Франко и его режиме. Ну, мы как раз остановились в конце прошлого получаса на такой проблеме, которую, по-моему... Ну, так, еще звоночек. Давайте еще звоночек послушаем, а потом к этой проблеме вернемся. Да, здравствуйте. Ой-ой-ой. Ой. Что-то не сложилось. Не сложилось. Это самое что-то. А значит, проблема-то следующая. Проблема — это то, во что влетают все диктаторы. Причем вот от слова 100%. А Франко нет. Это... передача власти и вот преемник. То есть вообще, в принципе, диктатор преемника себе никогда не создает и никогда власть не передает. Он всегда умирает, а после него начинается неизвестно что.
1: Да, но тут надо сказать, что Франко не такое уж большое исключение на самом деле. Да. Да, он создал как бы институт передачи власти, вот это вот с назначением преемников, который он сам назначал, понятное дело.
0: Ну да.
1: Но преемника он назначил только в 69-м году. До этого, понятное дело, по всей видимости, это столь позднее назначение было связано с тем, чтобы как раз не было официального преемника.
0: Ну да.
1: Чтобы, почему преемников-то не назначают? Чтобы все недовольные не имели центра для концентрации нас, и потому что если есть преемник, то можно как бы и ускорить же уход человека.
0: Да, конечно.
1: А есть законный преемник, все как бы логично, да? Ну, то есть вот чтобы вот этого не было. Но с 40-х годов в Испанию прибывает внук последнего испанского короля, будущий король Хуан Карлос, он не становится в этот момент преемником. Он просто, Франко на своей яхте «Асор» вместе с его отцом, доном Хуаном, он общается и говорит, может быть, в будущем, если кратко, по всей видимости, что, может быть, в будущем он станет королем, может быть, пусть он в Испании учится, чтобы вот как бы быть испанцем.
0: Ну да.
1: Чтобы, если что, исполнить свой долг. Но долго он учится, и вот 60-е годы начинается, притом были другие альтернативные варианты, потому что у дона Хуана был, скажем так, точнее, в общем, там были альтернативные короли, персонажи, которые могли получить престол.
0: Как это?
1: Там был Альфонс де Бурбон де Пампьер, который был сыном глухого наследника испанского престола, который в свое время отказался от прав.
0: Отказал,
1: да.
0: Но прав.
1: Ну, короче, там потом он сказал, что нет, я не буду отказываться от прав, это неправильно. Это, значит, брат дона Хуана, сын последнего испанского короля Альфонса XIII, которого вот свергла революция 31-го года. А потом он отказался от того, что он отказывался от прав, потому что он якобы излечился. И там есть история, что якобы, может быть, ему закрыл Франк или его приближенные долги, чтобы он отказался от своего отказа, чтобы среди монархистов, а монархисты, еще раз, это самый опасный персонаж, что потому что их позиции там, сильны, да, в армии.
0: Там...
1: Вот, и он создал вот эту вот ситуацию. И потом приезжает в Испанию вот этот Альфонсо де Бампьер, Альфонсо де Бурбон де Бампьер, который тоже учится и который такой запасной как бы вариант.
0: Ну, по-моему, очень хорошо сделала.
1: Да, но дальше начинается история, что в 60-е годы на двух вот этих потенциальных преемников вокруг них становится ясно, что Франко будет до конца своей жизни.
0: Ну да.
1: И все начинают бороться за того, кто будет потом. И там начинается борьба между частями элиты. Одни выступают за Хуана Карлоса. Одни выступают за вот этого Альфонсо де Бампьера, притом за Альфонсо де Бампьера начинает выступать то, что, ну, партия ее часто называют, его поэтому называют «синий принц», потому что он как бы партийный человек.
0: Фаланга.
1: Да. Ну, партия уже, партия. В этот момент она уже переименовывается.
0: Она партия, да.
1: Да, и там уже, ну, тяжело сказать, что это та фаланга, которая, ну, конечно, вот эта вот такая, да, фашистская, конечно. Там в основном уже такие люди, воспитанные, ну, в рамках франкистского режима, там уже такие партийные функционеры, ну, да, за него борются, и это не, ну, как бы это отдельная история, кто там был, но, в общем, начинается борьба по этому вопросу, и вот долго, скажем так, непонятно кто, при этом надо понимать, что вообще-то законный наследник испанского престола это... Дон Хуан, граф Барселонский, который сын Альфонса XIII. И вообще-то все монархисты за него. Но в какой-то момент, в 60-е годы, часть монархистов говорит, ну, с ним плохо, потому что он там неудачно высказывался, он говорил, что он про демократию, что он король всех испанцев, это Франко не понравилось его, то есть как бы он неприемлем для Франко, вот этот вот Дон Хуан, граф Барселонский. И Франко назначает его сына, то есть внук последнего испанского короля, и это на самом деле такой шаг, чтобы расколоть монархистов, потому что в результате для одних монархистов, которые легалисты,
0: да,
1: они говорят, что вообще-то законный наследник Дон Хуан. То есть Франко еще раз создает ситуацию, когда нету единого, чтобы разбить фронт противников.
0: Но, с другой стороны, сын Дона Хуана, это не совсем нелегитимный.
1: Это не совсем легитимный. И поэтому там начинается такая борьба внутри монархистов. Кто мы за кого? Мы за, вот, ну, как бы, как это, нам шашечки или нам ехать? Да. То есть нам за легитимного абсолютно Дона Хуана или нам за реального наследника? И там вот начинается вот эта борьба, и там активно это продвигают те, кого часто называют технократами, такие как бы аполитические персонажи, ну, да, но на самом деле, понятное дело, что они про политику. Особенно вот которые выступали вот за экономические реформы, вот эти вот персонажи. Вот они начинают продвигать вот этого вот Хуана Карлоса, который станет королем, и его действительно назначают королем, он становится преемником, притом Франко назначает его королем так, что он реально ссорит Дона Хуана с его отцом, потому что Дон Хуан...
0: С сыном.
1: Сыном, да, прошу прощения. То есть отца с сыном отца он сын. Ссорит, потому что Хуан Карлос съездил к своему отцу в Португалию, тот у него спросил, тебя вроде как бы собираются назначить преемником, да?
0: А меня спрашивают.
1: А Хуан Карлос, ну, то есть слухи об этом, понятное дело, ходили, и Хуан Карлос сказал, что нет, я ничего не знаю еще. Он возвращается, и Франк его вызывает и говорит, я хочу назначить тебя наследником, у тебя отвечает, ты согласен или нет, точка. Вот так вот это происходило, то есть он в кабинете. Не позвонить отцу, ничего, он не смог. И он сказал да, выходит, после чего он звонит отцу, и тот, по воспоминаниям Хуана Карлоса, по всей видимости, посчитал, что сын его обманул.
0: Ну да, логично.
1: Но Хуан Карлос говорит, что нет, это вот меня так подставили. Но потом наладились отношения, он там оправдывается, кстати говоря, по-русски вышли не воспоминания, там есть книжка-интервью про Хуана Карлоса, которая записана, кстати говоря, неплохая, по-русски она есть, она вышла. Вот, но, короче, Франко, назначая своего преемника, сделал так, чтобы еще раз укрепить свою власть, чтобы поссорить самых главных своих потенциальных оппонентов.
0: Генерал-интриган такой прикрытый.
1: Ну, да, вот, то есть в этом и суть, что человек... Да,
0: в смысле, генерал должен быть прямой, как этот самый.
1: Прямой генерал... Там были прямые генералы, которые такие. Вот они не смогли править страной.
0: Ну да.
1: Не смогли стать во главе страны. А Франко, он оказался, еще раз, это не, может быть, это не самый выдающийся какой-то там, не знаю, правитель страны, но это человек, который 30 лет удерживал, больше 30 лет удерживал власть. И да, вот такими хитрыми способами, то есть в плане удержания власти, да, это большой специалист, это выдающийся человек, 30 лет сидеть во власти, еще раз, вот так вот хитро. Другие его качества о том, там, экономические его способности, это вообще весьма, конечно, по всей видимости, посредственные.
0: Ну да.
1: Еще какие-то политические, международные, ну, страна, в общем-то, прошла и выдержала курс, да, более-менее, ну, скажем так, тут вопрос оценки. Но то, что он умел удерживаться у власти, тут бесспорно, мне кажется. Это то, что он реально умел подниматься наверх. И вот Хуана Карлоса он назначил. При этом там, по идее, должна была быть такая ситуация, что он должен был быть ограничен, там после этого началась борьба о том, чтобы ограничить потенциальную власть Хуана Карлоса потом.
0: Как короля.
1: Да, короля. Потом наследник, чтобы он не полностью наследовал власть Франка, а частично. Но проиграли. И вот под самый конец жизни Франка там возобновилась борьба по поводу наследника. Потому что помним, да, Франк вообще мог назначить наследника, а мог его и снять. Потому что вот этот вот Альфонс де Бампьер женился на внучке Франка.
0: О, так это
1: и
0: же...
1: тут, конечно, ну, как бы, понимаете, любимая внучка.
0: Ну, что ж, хорошо.
1: Принцесса, ну, как бы, вот все вот... У меня просто дочка родилась. Ну, да, все хотят, чтобы все было хорошо.
0: Ну, конечно,
1: хорошо,
0: хочется, ну,
1: да.
0: Конечно.
1: Но Франко в этом плане, там начались интриги внутри семьи, потому что семья, она вот после ухода Франко была бы главной проигравшей, потому что все остальные элементы режима, генералитет, это армия, да, ну, как бы, что? Не обидят. Партийцы, ну, как-нибудь там какое-то место в иерархии у них
0: никто
1: есть.
0: Никто не предполагает, что разгонят.
1: Ну, вряд ли будут сажать, там, расстреливать, ну, да. Вряд ли. Ну, то есть все будут, как бы, обижать не будут. А вот франкистская семья, вот Франк, это жена, это дочь, это зять, вот они все волновались, потому что имущества вообще-то было много. Накопилось.
0: А, как-то так накопилось.
1: Да, еще раз, там как бы оценки совершенно разные, там чуть ли не до 8 миллиардов евро.
0: Ух ты, это потерял.
1: Современных, соответственно, да, вот, ну, там, 25-го года я переводил.
0: Ну, да.
1: Ну, там, как бы, это еще раз, оценки мы не знаем. Но там вопрос, как считать акции, облигации,
0: ну, да,
1: разных компаний, в которые участвовали, но недвижимости было очень много. То есть, еще раз, семье было что терять. Было, знаете, как бояться раскулачиванием было.
0: Ну да, да.
1: И вот они пытались там под конец какую-то устроить интригу, чтобы дискредитировать Хуана Карлоса, особенно там в 1974 году Франко заболел, и там временно назначили Хуана Карлоса главой государства, но он там супер ограниченным. Франко начали капать, что он там пытался сговориться со своим отцом, проводить реформы. В общем, такой сложный момент. Но Франко, по всей видимости, не изменил решение. Мы не знаем, почему. Он уже был в тяжелом, ну, уже болезнь Альцгеймера тяжелая. И там уже, по всей видимости, то ли он не решился, то ли не смогли провести это какое-то решение новое. Но в результате Хуан Карлос все-таки остался наследником. Он принял после него руководство страной, и уже потом, там уже начался переход, о чем можно говорить отдельно. Но вот это вот назначение, то, что он создал институт наследования, это не то, чтобы Франко такой вот в 45-м году придумал и вел к этому. Нет, еще раз, Франко реагировал на актуальную ситуацию, и задача Франко, еще раз, была в том, в первую очередь, чтобы удержать свою власть. И если, да, для этого надо назначить наследника, ну хорошо, давайте назначим наследника. Если для этого надо провести какие-то экономические реформы, давайте проведем реформы, мне как бы все равно. Главное, чтобы я оставался у власти. То есть в этом плане Франко еще раз человек, который цеплялся за власть вот всеми возможными способами и удержался, и доцеплялся до самой смерти. Правда, умирал он не очень хорошо, как раз из-за того, что вот, там, скажем, создал систему... такую,
0: То есть не очень хорошо.
1: Ну, скажем так, у него случилось несколько инсультов.
0: А, ну да, ну это тяжело.
1: Его там провели несколько операций, и под конец уже врачи начали отказываться проводить операцию, потому что, еще раз, там он на аппаратах жизнеобеспечения, и он реально страдал.
0: А, ну понятно.
1: И его поддерживали искусственно жизнь, и дальше там идет несколько, там врачи говорят, несколько говорят, что их заставлял поддерживать жизнь его зять, который тоже был врачом. Ну, он как бы был врачом, потом стал зятем и перестал быть врачом. Но он был врачом. И он заставлял их вот это делать. То есть он уговаривал.
0: Ну, чтобы оно подольше продлилось.
1: Подольше, да. Там была интрига, потому что там заканчивались полномочия человека, который возглавлял Регентский совет, который передавал бы власть Хуану Карлосу. А это был такой отъявленный... Это был фалангист старый еще, старорубашечник, который еще до... Который вступил, как бы, очень... Ну, то есть вот такой как бы...
0: Да совсем,
1: вот.
0: Да.
1: Вот, им надо было сохранить его. Но поэтому надо было продержать буквально несколько дней Франка в живых, но он жутко страдал. Дочь Франка, правда, говорит, что нет, никто искусственно не поддерживал, это врачи там сами, ну, как бы у них задача бороться за жизнь, они вот и боролись. То есть тут как бы такие воспоминания. Но три врача, которые оставили воспоминания, говорят, что нет, это вот приходил зять и требовал, чтобы поддерживал. И там есть еще такая история, которую, да, говорит дочь, что Франка последние его слова были чуть ли не «как же тяжело умирать». А И это, по всей видимости, действительно он страдал. Но это вот та система, которую он создал, и та система, вот эта вот, она его удерживала у жизни, при том так, что он страдал.
0: Но тут вот как раз сразу вопрос такой, что, ну, то есть Франко, его цель, фактически, была, условно говоря, досидеть до конца, а там трава не расти. То есть он не создал систему, чтобы сохранить режим.
1: И, нет, она была.
0: Ну, но Хуан Карлос не та фигура.
1: Там была система, которая, по идее, должна была как бы вот, да, его поддерживать, потому что должны были быть Кортесы, должен был быть Регенский совет, но поскольку он наследовал всю полноту власти,
0: ну, да,
1: то, соответственно, дальше уже как бы вот, ну, как
0: то есть это? Он, Хуан Карлос, не преемник Франко вот с точки зрения, ну, неформальной.
1: Ну, в плане, что как бы его идеи, да, да, ну, да, нет, конечно. Ну, как мы видим, он согласился на все эти преобразования.
0: Да, да, да.
1: Но тут, по всей видимости, надо сказать, что, скажем так, элита сама хотела этих преобразований. Ага, а ну, потому да, что тут есть такая, есть абсолютно, ну, думаю, наша аудитория знает, есть прекрасный фильм «Леопард»,
0: да, да,
1: Лукино Висконти, который по книжке, да, итальянского автора, и там главная пословица, знаете, да, как это... все должно, если мы хотим, чтобы все осталось как есть, все должно поменяться. И вот франкистская элита, она такая, она, нам надо остаться у власти. И если мы хотим, чтобы остаться у власти, мы должны избавиться от франкизма.
0: Ага, вот
1: и есть такая, ну, еще раз такая радикальная точка зрения у некоторых историков испанских, что современная демократическая Испания, ну, по крайней мере, Испания там до 2000-х годов, это такой франкизм, но в демократической оболочке. Потому что если посмотреть, кто возглавлял Испанию в 90-е, 2000-е даже года, это все дети франкистских министров, дипломатов, губернаторов, военных, это все дети франкистской элиты. Да, она немножко разбавилась, они поделились властью, но это все дети франкистской элиты.
0: А, то есть сохранилось?
1: Да,
0: то
1: да.
0: Это еще 30 лет.
1: Да, я, даже, собственно, в своей книжке там в конце как раз привожу анекдот на этот счет, он очень длинный, но как бы вот, ну, пусть вот, давайте, вот, прочитайте, думаю, в конце, успеем, да, да. Он хороший, он отображает вот эту вот суть. И некоторые, собственно, многие те, кто говорят, что надо избавиться от монархии, это те люди, которые в том числе говорят, что это как бы вот монархия, это не монархия испанская, та, которая, а это монархия франкистская. Потому что, например, даже Хуан Карлос, у него был титул необычный для испанского монарха, принц астурийский, а у него был титул при франкизме принц испанский.
0: Ага.
1: Вот. И в этом плане как бы испанская вот эта вот элита франкистская, она посчитала, что нам надо вот все поменять, чтобы мы остались у власти. Угу. И в Испании вот, собственно, вот эти вот законы об исторической памяти, о демократической памяти, которые сейчас, которые сейчас действуют, которые запрещают восхвалять франкизм, которые, ну, как вот это вот пересматривают, это все такая, ну, своеобразная травма того, что... В общем-то, в Испании на протяжении 80-х, 90-х, 2000-х годов официально было бы не принято вообще говорить о преступлениях франкизма, mm-hmm. о том, как там людей, особенно в начале, там расстреливали, сажали, а расстреливали людей в Испании до конца Франко. В сентябре 75-го года последние казни были. Ага. Да, не масштабные, еще раз, масштабные.
0: По политическим соображениям.
1: Да-да-да, ну там эти вот революционеры, ну каких-то там оппозиционеров революционных, их там поймали, и там человек 6-7 расстреляли. Ага. Притом в Испании практиковалась казнь через гаротто.
0: А, удушение.
1: Удушение, да, абсолютно отвратительно, жутко, чудовищное, со страшными страданиями, потому что человека медленно, ну по сути медленно удушают.
0: Ну да, на кресле, когда сидишь, да, и тебе закручивают. Да.
1: То есть еще раз, режим оставался репрессивным до конца своих. Да, масштабные. Масштаб репрессий несопоставим с тем, что было в начале 40-х годов, во время гражданской войны, но все равно репрессии это были, политические репрессии.
0: Политические, именно политические. Да,
1: то есть врагов режима сажали, пытали. Люди, как бы у меня там, мы гуляли с товарищем по Испании, и он там пошутил, ну тут же не, там, люди не выбрасываются из окон, а мы подошли к центру, да, на Пласа дель Соль, там дворец красивый, дворец почт, а во времена франкизма это было Министерство внутренних дел, сейчас говорю, не знаю, это Министерство внутренних дел, и там сидело вот, там в спецслужбы, они были вписаны в Министерство внутренних дел, и там как раз вот это их Лубянка.
0: Ну да.
1: Ну, как бы для них понимание. И оттуда реально люди по какой-то причине выпадали из окон. Притом они выпадали, переламывались, ну, если оставались живы, их потом подлечивали, продолжали, соответственно, с ними вести там дознавательную деятельность, потом судили, потом расстреливали. То есть, еще раз, франкистский режим – это такой репрессивный режим. Да, массовых репрессий там после 42-го года уже не было, но казни вовсю продолжались, пытки, насилие, репрессии в плане того, что людей лишали права на профессию, ограничивали, это все продолжалось до конца. И вот никого не осудили за это. Никого, никаких разборок не было. В 1977 году приняли закон об амнистии, где амнистировали всех политических заключенных франкизма, но параллельно амнистировали всех, кто участвовал в, во всех вот том, что можно назвать преступлением франкизма.
0: Ага, то есть это все уже стали осуждать франкизм, когда представителей уже не
1: вот
0: осталось.
1: Вот те, кто совершали эти действия, их уже их не осталось. То есть это вот, ну, тут надо понимать, что вот это был важный момент, да, именно, что их не осталось. Сейчас можно расследовать, все умерли.
0: Да, ради бога, да. Можно сказать, что то, что при Франко было, это объявление, ну, скажем так, консенсуса. Ну, когда этот мемориал-то построен? Где там вроде как он и памяти погибших и с этой стороны,
1: и с этой,
0: это пропаганда.
1: Ну, еще раз.
0: Или это все-таки было такое направление, такое?
1: Еще раз, Франко – это человек такой, как бы, он про то, что надо удержать власть. Угу. И, ну, если надо примириться с частью республиканцев, примиримся. При этом, да, там захоронили некоторых республиканских военных.
0: Да,
1: вот без так. спроса родственников, собственно.
0: Да, нет.
1: Ну, не всех спросили, да. При этом за преступление во время гражданской войны людей преследовали, то есть можно было сесть за то, что ты состоял там в какой-то, значит, там, профсоюзе, в республике, до 69-го года.
0: Ух ты, то есть до 69-го года. За прошлое, и у тебя нету никаких сейчас грехов.
1: Да, да. То есть до 69-го года, вот ты там, я не знаю, работал чиновником на почте в республике, оказался в стороне республики.
0: Ну да.
1: Это как бы одна из причин, по которой тебя могли бы осудить. Да, понятное дело, что там вряд ли быть, ну, если ты там какой-то клерк и что-то там делал, там особо, конечно, так людей не хватали прям, но это была запись в деле, и вряд ли бы ты получил какую-то нормальную должность. Mm-hmm. То есть, еще раз, запреты на профессию, ограничения, вот в Соломанке там сейчас архив, который перекочевал из франкистского просто, еще раз, службы безопасности, к тем прям, нас водили на экскурсию, в 18 году там была конференция, и там прям вот в картотеке людей запросы приходили из разных частей Испании, смотрели, кто там чего делал, когда, как бы, какое пятно было, да. Вот, и там вот состоял в профсоюзе анархистском. Ну, все, вот, как бы, будешь рабочим, да, а дальше не станешь никем. А кто преподавателем там, вот там где-то что-то там выступал когда-то во время республики, значит, в какой-то партии состоял, ну, все, значит, неправильный, ну, все, значит, вот преподавателем быть не можешь. Ну, примерно такая вот.
0: То есть полицейское государство совершенно.
1: Вот, да. Еще раз, франкистский режим, это был репрессивный режим. Да, в 60-е годы уже, конечно, если там читаешь Маркса, то это прям надо очень постараться, чтобы тебя там... То есть можно было там достать Маркса, надо было очень постараться, чтобы тебя за это посадили, но если ты начинал выступать против режима, то да, то как бы вот репрессии были, да.
0: Ну да, то есть, в общем-то, режим, ну, так сказать, вот эти все попытки показать его какой-то, так сказать, идеальный режим, это
1: вообще нет. Это не идеальный режим, еще раз, это репрессивный режим до конца. Еще раз, в сентябре 75-го года Франко через 2 месяца умирает, последние казни политических оппозиционеров, ну, еще раз, там были они революционеры, то есть они там как бы и акции какие-то совершали, пытались, то есть такие с оружием в руках, и людей судили, то есть это до конца. Плюс, конечно, тут надо понимать, что режим был не одинаково относился ко всем, то есть своих он не обижал.
0: Ну, понятно, конечно.
1: Даже если они выступали против Франко, то есть там некоторые генералы интриговали, пытались там, думали о том, что как бы свергнуть Франко, но они отделывались тем, что их просто там снимали с должностей, на пенсию отправляли, ну, то есть как бы вот такой, то есть своих не обижали. Церковников, которые начинали выступать, там, прилатов, их там пытались разослать, но тоже как бы не обижали, ну, то есть там в тюрьму особо не сильно отправляли.
0: Ну да, то есть, в общем, к режиму-то можно относиться по-разному, да?
1: Да.
0: Ну, то есть, вот как вы считаете, условно говоря, одним словом, то есть позиция современных испанских историков, что все, что было при Франке, это плохо, это взвешенная позиция или все-таки это политическая?
1: Ну нет, я как бы, мне кажется, это скорее такая эмоциональная
0: да.
1: позиция, да, потому что, еще раз, это люди, ну вот как бы, с их точки зрения. Сказать, что все плохо, ну не совсем корректно, потому что при Франко, да, Испания вступила в Вторую мировую войну. Испании был экономический рост, очень большой, особенно в 60-е годы. То есть были хорошие какие-то вещи, но переоценивать их тоже не совсем корректно. То есть говорить, что там процветало, да, это тоже некорректно. Были хорошие вещи. Вот в этом плане, конечно, испанцы очень эмоционально относятся к режиму Франко. И в этом плане, мне кажется, вот историки, которые меньше связаны эмоционально вот с Испанией, то есть не вот в этом вот мире, они, может быть, немножко более объективны. Вот тут это я себя немножко
0: правильно, похвалил. Правильно, да? Правильно. Значит, все, уже, к сожалению, мы должны завершаться. Я еще раз хочу напомнить, что в гостях у нас был Георгий Андреевич Филатов. И имейте в виду, что не сейчас, не сейчас, не лезьте сейчас в интернет, но через недельку, я думаю, две, книга его появится. И, соответственно, про Франко вы сможете там прочитать первую биографию, первую биографию режима Франко. Да. На русском языке, имею в виду. Русского автора. На русском языке это не важно. Да. Все. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами в следующий раз. До свидания.
2: Внимание, внимание. Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Минобороны заявили об уничтожении двух украинских истребителей МиГ-29. Они находились на аэродроме. Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия также нанесли поражение местам хранения безэкипажных катеров и объектам топливно-энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Российские средства ПВО за сутки сбили 7 авиабомб, реактивный снаряд системы «Хаймарс» производства США и 590 беспилотников самолетного типа. В ведомстве добавили, что штурмовые подразделения южной группировки войск ведут активное наступление на всех направлениях у Константиновки в ДНР. Там за сутки было освобождено 26 зданий. Беспилотники ВСУ атаковали автобусный парк в Херсонской области. Уничтожен гражданский автотранспорт, среди них 14 школьных автобусов, сообщил губернатор Владимир Сальдо. В своем канале на платформе «Макс» он уточнил, что удар БПЛА зафиксирован ночью. Это техника, которая должна была возить детей на занятия, а жителей наших муниципалитетов по регулярным маршрутам, написал Сальдо. Последствия удара противника устанавливаются. Александр Вучич сообщил о восстановлении службы по призыву в Сербии. Новобранцев будут принимать с марта 2027 года, уточнил президент республики. Наша армия становится все сильнее, и мы станем еще сильнее, когда начнется военная служба по призыву. С марта у нас будет короткая срочная служба, отметил глава государства в ходе осмотра вооружений армии, передает ТАСС. Ранее Вучич заявлял, что срок службы по призыву в сербских вооруженных силах составит 75 дней. В Лейпциге из-за аномальной жары остановлено движение трамваев. Транспорт не будет выходить на линии до утра понедельника из-за повреждений инфраструктуры. Зафиксирована деформация рельсов и стрелочных переводов, сообщила компания-перевозчик. Власти заявили, что автобусы должны курсировать по графику, насколько это возможно. Пассажирам настоятельно рекомендуется проверять актуальное расписание перед началом поездки. Накануне метеослужба ФРГ сообщила, что в стране был зафиксирован абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений – 41,5 градуса. В завершении выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, ясно. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 18-20, ночью малооблачно до плюс 17 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
6: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. «Плебс. Народная история Рима». В эфире доктор исторических наук Андрей Сморчков и кандидат исторических наук Никита Филянов. В это воскресенье после 16 часов. Культура повседневная.

0: предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
0: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Психосоматика рака». В эфире клинический психолог и физиогномист Ольга Германчук и главный радиотерапевт Минздрава России Марина Черных. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Добрый день. В эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель МЕЛа. В гостях у меня сегодня Мария Лебедева. Добрый день, Мария.
4: Здравствуйте. Очень рада быть здесь.
3: А мы очень рады вас видеть. И у нас сегодня прекрасная тема. Мы будем говорить о русском языке в школе, дома, в быту, на работе и везде, где только можно. И, собственно, Мария, руководитель образовательного направления «Грамота.ру». Я уверена, что все знают, что такое «Грамота.ру». Но даже те, кто не знает, я тоже на 100% уверена, что вы хотя бы раз соприкасались с грамотой, когда гуглили, как писать «корова» или «коровы», или любые другие сложные жизненные ситуации, связанные с русским языком. Мария – кандидат филологических наук, заведующая лабораторией когнитивных лингвистических исследований Института Пушкина. Ну и вот титр закончен, и теперь можно перейти к делу. И начну я все-таки со школы, раз у нас радиошкола. И мы знаем, что у нас есть два обязательных трека в школе – русский язык и математика. И кем бы ты ни был, гуманитарием, не был бы ты фанатом естественных наук, технических, все равно однажды тебе придется сдать экзамен по русскому языку. Но при этом, когда мы говорим со школьниками, не то чтобы русский язык входит в число любимых, хотя, казалось бы, прекрасный, интересный предмет. Ну, мне он интересен, я распространяюсь, глобализирую свой интерес. Школьники жалуются, что скучно, что непонятно, что мертвечина. Вот ты идешь, заучиваешь эти 1 и 2 Н, заучиваешь какие-то правила, в итоге грамотнее как будто бы не становишься, хотя я уверена, что все равно становишься, даже если у тебя не самый высокий балл на итоговых аттестациях. Как вам кажется, почему так? Почему действительно интересный, классный предмет живет с таким вот шлейфом чего-то очень скучного, очень учебного и очень обязательного, а обязательно всегда нудное?
4: Ну, мне кажется, надо разделить несколько здесь вещей относительно этого вопроса. Во-первых, я должна сказать, что опросы, и свежие в том числе, показывают, что русский язык признается, тем не менее, одним из самых полезных предметов. Вот математика на первом месте, а русский на втором.
3: Все-таки проиграли мы математике.
4: Да, проиграли математике, да. Но и он не входит в топ самых нелюбимых. То есть вот нелюбимые там в основном химия, физика, потому что сложные.
3: Страшные, сложные.
4: Вот, знаете, дело не в сложности. И, значит, дело не в понимании, что он бесполезен, точно полезен. Но что-то, вот, видимо, не так в консерватории, раз мы проигрываем математике и при этом не в сложности дела. А мне кажется, что тут несколько есть причин. С одной стороны, ребенок, приходя в школу, уже говорит на русском языке. Он им владеет. И когда ему говорят, ну, вообще-то ты должен учить русский язык, он справедливо отмечает, что нет, не должен. Я прекрасно могу достичь своей коммуникативной задачи. Могу изъясниться, да. Могу объяснить все, могу договориться с мамой о там, увеличении времени на просмотр мультиков. Ну, то есть, в общем, много чего могу на этом языке сделать. И так получается, что, в общем-то, начиная с первого класса и заканчивая 11-м, почти все фокусируется на письменной части нашей работы с языком.

0: это чтение, это письмо, и затем это орфография и пунктуация. И вот перекос в эту сторону орфографии и пунктуации, при том, что на самом деле, конечно, блок правил сложный, и русский язык вот с точки зрения его оформления на письме действительно сложный. Но когда нет баланса между тем, что вообще-то, вот да, ты можешь договориться с мамой о чем-то, но было бы хорошо, чтобы ты теперь договаривался и с... И дальше расширяем ряд. С одноклассниками, с учителями, а может быть, ты сделаешь презентацию своего проекта, а может быть, ты расскажешь на уроке физики о каком-то, не знаю, своем изобретении, а может быть, ты пойдешь дальше и сделаешь какое-то исследование на истории, об этом расскажешь. Вот связи между тем, что происходит на уроках русского языка, и тем, как применяется русский язык в другой части жизни ребенка, школьника, к сожалению, не очень много. Плюс вторая причина, как будто бы, это то, что русский язык в школе закономерно посвящен литературному языку. Но язык у нас разный. Например, разговорная речь — это часть литературного языка, но она уходит как бы на периферию. И оказывается, что, например, реальная коммуникативная практика, вот я веду переписку, вот я комментирую в соцсетях, вот у меня мемы, да, вот у меня какие-то там смешные вещи. А это оказывается за пределами, как бы вне закона. А диктант мы пишем про осенний лес и про птицы. У нас было такое исследование на Меле, кстати, есть статья про лес, дерябу и стальной конь. А вот она про то, как устроены учебники русского языка для начальной школы. А больше 300 упоминаний птиц в учебниках по русскому языку. Не потому что это учебник по орнитологии, а потому что про это дети читают. При этом мы понимаем, что современное городское население, все-таки большая часть городского населения, не различает зябликов и стрижей или кого-то еще. И нет, например, ни разу не встречается слово «программист». Ни разу. Хотя телеграмма встречается. И вот вопрос. Насколько близок к реальному языку тот язык, который есть в учебниках, который есть в школе? Вот, кажется, это основные, мне кажется, причины.
1: И тут я вспоминаю, как мой собственный ребенок меня спрашивал, почему в учебниках по русскому языку столько заунывных описаний природы. Он говорит, я, конечно, понимаю, что этот цитат, наверное, из всех великих писателей, а иногда даже не указано, кто писатель, и понятно, что он, наверное, не великий, а это просто как бы... Ну, он назвал это «по промпту написали вы», загнав туда всего Паустовского. Вот у него была такая гипотеза. Вот он говорит, неужели нельзя писать о чем-то нормальном, ну хоть почитать, а то либо какие-то вот эти, ну действительно, пересказы классики, прямые фрагменты из классики и ноль современного. Но при этом тоже вот встает вопрос, когда ты говоришь с... Ну вот я иногда спрашиваю педагогов, преподающих русский литературу в школе... Ну, вы же, наверное, что-то делаете, чтобы было более вовлекающим языком. Да, вот у нас там тесты, у нас, ну, как вот была мода на Кахут, вот у нас там все в Кахуте, вот мы там смотрим ролики, видеоролики, ищем в них речевые и другие ошибки. Я задумалась, что вот такие подходы, они делают что-то более... То есть понятно, что формат действительно можно придумать более вовлекающим, но нужно ли менять что-то, кроме форматов, чтобы вот действительно ты шел на русский с большим удовольствием, если он вызывает у тебя немножечко такую скуку? Вот. Даже, наверное, не то, что не такой предмет, а немножко скучновато все время. Вот в этом, наверное, мне кажется, проблема. И может ли что-то быть, например, кроме диктанта? Вот у меня мой ребенок в школе писал столько словарных диктантов за последние 3 года. Ему был выдан вот этот канонический лист словарных слов, аннотация и же с ними. И они просто писали эти слова на тренировку. Ну, в какой-то момент они их действительно запомнили. Я признаю, что результат есть. Но эти словарные диктанты, теперь, когда я произношу что-то, а давай, типа, может быть, напишем маленький диктант? Нет, ни за что, никогда в жизни, уйди от меня, пожалуйста. Примерно как музыкальная школа. Я научился играть на фортепиано, но больше играть не буду. Вот что можно было бы еще придумать и предложить, тем более, что я вот с интересом наблюдаю, как грамота развивает образовательное направление. Вижу там прекрасных коллег, многие из которых мне знакомы, которые придумывают классные задания. И, но в этом как бы... Это же все равно никогда не замена чему-то, а это просто как вариант того, как можно подкрепить свои знания. В общем, немножечко, да, какие могут быть контрольные или преподавании, что еще было бы классно добавить?
0: Ну, опять-таки, мне кажется, что вот пилюля обязательная, которую надо проглотить, это действительно упражнение на орфографию и пунктуацию. Ну, никак по-другому ты не разберешься, как там писать это.
1: Смиритесь, друзья.
0: Да, эти несчастные одну и две Н, в общем-то, ученые там насчет многих позиций спорят.
1: Ну, или ця-ця, у нас есть еще одна любимая тема.
0: Да, ну вот ця-ця, по крайней мере, у ученых не вызывает вопросов, а вот одна и две Н — это прям еще место, в котором и разбираться, и разбираться. Ну, в общем, вот это действительно скорее формат помогает сделать такую внешнюю мотивацию обустроить для того, чтобы ты незаметно играл и в ходе этой игры делал то, что от тебя требуется. Да? То есть твой мозг при этом запоминает. Поэтому, да, кахуты, какие-то викторины. Есть, например, прекрасная методика «Бегающий диктант», когда тебе надо быстрее, у тебя листочек приклеен на стенке, тебе надо добежать, запомнить, прибежать к одногруппнику, продиктовать ему, прибежать обратно. И в этом процессе игры ты, в общем-то, диктуешь, запоминаешь, это твоя задача, но в моменте ты помнишь о том, что тебе надо сейчас выиграть, добежать быстрее. И вот таким образом мы обманываем мозг, делая вид, что мы играем, и на самом деле превращая это в какое-то вот упражнение такое же, которое нам надо. Ну, и тут ничего, ну, правда, нельзя ничего поделать. Вот примерно то же самое — это работа над почерком. Да, вот мы тоже можем признать, что почерк — это то, что портится, то, что очень тяжело, и сейчас большинство печатают. Но при этом мы знаем, что примерно в возрасте 6-7 лет это нейронные связи. Объяснить ребенку 6-7 лет, знаешь, что сейчас
1: что
0: у тебя нейронные связи, да. Я, конечно, так говорю своему ребенку, он в этот момент, наверное, что-то думает, но я вместе с ним, я говорю, а давай мы теперь попробуем там пожонглировать, шарики покатать, что-то еще такое сделать. Я говорю, слушай, я сейчас умнее становлюсь, вот и ты тоже вместе со мной. Но в этот момент, конечно, вот это пилюля, которую надо проглотить, про которую надо сказать, ну, обязательно. Но дальше как будто бы есть еще следующее. А что мы с этим совсем дальше будем делать? Вот я выучил там X слов. И просто выучил, написал диктант, мне за это поставили оценку, и все. А может быть, эти слова мы подобрали так, чтобы из них потом мы могли их где-то применить, написать что-то, да, что-то действительно сделать. И вот если мы тематически собрали не просто список слов по алфавиту, а собрали какой-то тематический блок, потом сказали, здорово, а теперь мы все работаем над там, каким-то текстом, может быть, совместно. Может быть, это будет презентация, это может быть такой текст не очень канонический для школы. И вот мы там в этой презентации, оказывается, смогли правильно написать все эти слова, которые мы выучили. Вот классно, мы это применили. И теперь мы точно не ошибемся в этом. Мне кажется, одна из важных задач, и мы видим сегодня, особенно подростки, очень прагматичны. Для них важна релевантность того, что они изучают. И если мы показываем, что то, что вы сейчас выучили, пригождается вам, вот буквально, вот в этой дорожке, в которой мы сейчас из нескольких уроков построили, то это совершенно по-другому смотрится. Если же, ну, просто я написал диктант, сдал эти листочки, получил оценку и, в общем-то, забыл, то большая вероятность, что мозг затем не вспомнит, к сожалению, это правило, когда это придется применять в реальной практике.
1: И тут мы заговорили о подростках, и не могу не спросить. Я давно, сколько уже, не знаю, главным редактором я работала, мне кажется, до того, как стать кем-то другим, лет 15. И все эти годы у меня сменялись молодые редакторы. Потом они вырастали, сами становились кем-то или меняли сферу деятельности. Но тем не менее. И я могу сказать совершенно точно, что если 15 лет назад я получала людей с каким-то классным, ну, не классным навыком письма. То есть приходили люди, для которых письмо от руки, не от руки, на клавиатуре, вот как я тут могу постучать. То есть для них текст не был каким-то таким вызовом. Сейчас я все чаще сталкиваюсь с ребятами, о которых, несмотря даже на то, что они выпускники профильных вузов, выпускники профильных вузов с отличием, а работают у меня и филологи, и выпускники журфака, и выпускники лингвисты, то есть очень разные. Но у всех есть вот какой-то момент этой большой сложности текста. И все начинают с какой-то примерно, у всех одна ступенька, это такой достаточно шаблонизированный, тяжелый язык,
0: угу.
1: который ты переламываешь, переламываешь, потом все расписываются, ну, потому что все-таки мы умеем тоже, наверное, расписывать наших коллег молодых. Господи, прозвучало, как будто все уже пора на пенсию. Молодые коллеги, ладно. Как вам кажется, почему возникает такая ситуация? Вроде бы дети продолжают. Ну, во-первых, они пишут, то есть они так или иначе все равно списывают эти образцы русской, фрагмента из русской литературы классической. Они все равно на литературе читают канонические тексты. Они все равно с педагогами, а много классных педагогов, преподавателей русского языка, словесников, обсуждают на уроках что-то, учатся говорить, выражать свои мысли. Но что это за момент, когда текст стал такой сложностью? Я понимаю, что ответов здесь много. Это, ну, вопрос от научно-технической революции до нас самих и обратно. Но, может быть, что-то, что вам кажется сильно влияющим на эту ситуацию?
0: Ну, тоже, наверное, несколько причин назову, точно не исчерпывающий список. Но первое — это все-таки как меняется окружение наше, коммуникативная практика. Уолтер Онг называет наше время временем второй устности, когда мы очень много говорим и много слушаем. И все-таки устная речь, не положенная в виде текста, с такого вот спрессованного, да, сгустка смысла, имеет совершенно другую структуру, да, имеет совершенно другую природу. Мы с вами вот внезапно можем начать разговаривать, я могу себя возвращаться, поправлять свою мысль, мы будем с вами перекидываться фразами, и меня вот именно сам диалог, процесс от того, что это диалог, поддерживает в ведении мысли. Когда я нахожусь с бумагой один на один, то здесь я одна, кто определяет, каким образом мне выстроить этот текст, и я являюсь таким архитектором. То есть я не плыву по течению, а я архитектурно структурирую. И вот поскольку, если посмотреть, ну, скорее всего, на наше с вами время, большая часть того, что нас окружало, было текстом. Текстом цельным, да, текстом вот как раз таким, обладающим вот этой структурностью. А сегодняшние дети, подростки очень много читают, но читают они устное. Это переписка в чатах, это посты, это вот такие вот...
1: Субтитры в видео.
0: Да, это субтитры в видео, да-да-да. То есть это во многом написанное воспринимается ими, но это уже устно-письменная коммуникация, то, как называют это лингвисты. И вот это окружение, наш мозг очень упрощенно работает как компьютер, который принимает информацию на вход и выдает на выход. Вот что мы приняли на вход, обработали, то мы и можем породить. И тоже не секрет, что, например, тексты художественной литературы очень часто читаются в пересказе, в кратком изложении. Или школьные учителя, вот когда я с ними об этом говорю, они говорят, ну, я знаю, что он не прочитает эту «Войну и мир», поэтому мы читаем фрагментами. Но вот эта фрагментарность, вот это вот нелинейное чтение, когда мы выхватываем какие-то разные мысли, это то, что не дает возможности как будто бы сложиться этому навыку конструирования текста. В буквальном смысле вот такого, такой архитектуры его. Я тоже немножко скажу о наших исследованиях в институте. Мы занимались цифровым чтением, мы смотрели, как дети читают с экрана, когда это какая-то такая практика вот этого цифрового чтения. И видим, что просмотровость там преобладает. То есть я листаю, просматриваю, мой мозг вынужден быстро принимать решение, мне вообще углубляться туда, или вот мне это надо пролистать, потому что это что-то лишнее.
1: Свайп, свайп, свайп.
0: Да, да, да, и он самый. И таким образом мы прокачиваем эволюционно очень важную задачу, потому что мозг раньше не справлялся никогда с такими объемами текста. Эволюционно нам очень важно научиться вот этот отбор делать. Но при этом, при всем, при этой прокачивании одного навыка, мы теряем другой. Вот это целостное, изучающее, глубокое чтение, медленное чтение, которая, ну, вот так уж устроена, что мы действительно сейчас вот такой перекос в ту сторону. Поэтому, да, наверное, читать, анализировать, никуда от этого не деться, и читать в том числе тексты, вот опять-таки, как Толстой мы не будем, но можем быть, как, например, хороший автор научно-популярной литературы, и разбирать такие тексты в том числе, читать такие тексты, и понимать, что они могут быть тоже предметом анализа, это... по-моему, очень важная задача сегодня.
1: Есть еще, мне кажется, такое распространенное обвинение в адрес всего современного медиапотребления, что вот мы их учим в школе, а они потом читают вот эти... ну, мы знаем, что, например, половина субтитров к тем самым видео, которые любят подростки, которые мой ребенок потребляет, мне кажется, половину информации в таком виде.
0: Угу.
1: А эти субтитры часто сгенерированы и с ошибками, и так далее. Более того, посты, подписи к картинкам в соцсетях, все это с ошибками, ну и в мессенджерах. Это вечный момент моего стыда, когда вроде бы я, например, отвечаю за какие-то сегменты текстов, и то, чтобы все эти тексты были достаточно, достаточно хорошими, как достаточно хорошие матери. На лучшие тексты я уже давно не претендую, но достаточно хорошие. Мне кажется, при нашем ритме можно еще себе позволить. И вот ты перечитываешь, что ты написал, и понимаешь, божечки, а ты написал ту самую корову через 8, а еще и протянув. Ну, то есть то, что мы глазами и, ну, в целом визуально потребляем такое огромное количество не очень грамотного контента, и выстроенного неграмотно, и просто с ошибками, и с какими-то логическими плохими связками, что это тоже очень сильно влияет. Вот действительно ли это такое влияние? Или все-таки, когда у тебя есть вот эта более-менее уверенная там школьная база, например, да, она тебя как-то немножко страхует? Понятно, что опечататься и описаться может каждый, а еще есть автозамена, которая поправит одно на другое. А вот тут вот есть какие-то корреляции, которые заметны?
0: Вот здесь должна сказать, что, к сожалению, новости плохие. Наш мозг очень любит запоминать все, что с ошибкой. Вот это прям есть такие исследования, которые показывают, что вот то, что было неправильное какое-то, мы запомним. Это прям действительно так. И вот это вот боль наша современная, потому что, опять-таки, там, несколько поколений назад человек читал точно, если читал, то точно читал правильное.
1: Ну, тогда никто не спрашивал, зачем нам нужен корректор.
0: Да.
1: А сейчас корректоры идут первыми под сокращение, скажу честно.
0: Да, ну и из-за этого, а во-вторых, никто публично не читал, например, дневники, написанные кем-то у себе в стол.
1: Или, от руки из клякса.
0: Да, или записки самые на холодильник, да, там, не забудь купить, и вот дальше там будет какой-нибудь, ну, что-то точно какая-то, не там запятая или ошибка. Сейчас мы это все публично видим, да, то есть сейчас разборки семейные могут быть в комментариях, могут быть какие-то просто мысли, которые вот захотелось опубликовать, разместить, и при этом не проверяешь, да, ты в этот момент вот порыв души, он вылет на бумагу, но при этом становится публичным. И вот это все становится действительно таким, это то, что мы запоминаем. В этом смысле, наверное, нет никакого рецепта, кроме того, чтобы попробовать уравновесить хорошей литературой, качественной, прочитанной корректором, и литературой, не литературой, вернее, а текстами, которые содержат эти ошибки. И новость плохая номер два, задание на «вставьте пропущенные буквы» не работают. Не так работают, как текст, прочитанный, ну, то есть как количество текста, прочитанного человеком. Задание с пропущенной буквы — это скорее проверка. Проверка, насколько ты помнишь. Вот наверняка кто-то в школе вспомнит себя, вот у нас есть какое-нибудь слово, там, пропуск буквы, та же самая корова, и ты отдельно пишешь это слово для того, чтобы увидеть его целиком, вот точно так или нет. Потому что мы видели его. Мы, скорее всего, видели его в каком-то количестве текстов. И задания, тесты проверят это. Но ничто не заменит объем, опять-таки, полученного на вход. Вот компьютер наш в нашей голове обрабатывает это. И это самая большая задача, пока еще ребенок все-таки не погрузился в такое медиапространство, а это точно происходит там, после 9-10 лет, мы уже, скорее всего, там будет основная коммуникативная практика, все-таки дать ребенку возможность, это вот есть прям такое даже в науке понятие, объем текста, увиденного глазами. Вот объем текста, увиденного глазами, должен быть достаточный для того, чтобы эту корову или что-то еще он интуитивно мог потом написать.
1: Ну, у нас остается одна минутка до новостей. Может быть, какой-нибудь короткий совет родителям как раз вот самых младших, потому что, ну, ты же не заставишь младшего ребенка еще там. Он только начинает читать, ты не будешь давать ему огромные пласты текста, чтобы у него накопилось. Ну, что-то простое.
0: И не надо читать простое, читать по возрасту, читать то, что увлекательное. Сделать так, что чтение окажется интересной привычкой, которая потом все-таки останется, не совсем вымоется под влиянием каких-то других способов проведения досуга.
1: Переходим к вечной борьбе за чтение. И вечной уязвимости родителей. Я помню, что когда моему ребенку было 10 лет, кто-то в соцсетях из моих подруг написал: а вот мой ребенок дочитал уже всего Гарри Поттера, и я думаю, ну все, отстаем. Сейчас пойдем на новости, чтобы не отставать. После этого поговорим про подростковый язык, про ИИ поспрашиваю еще, потому что ИИ, мне кажется, больше всего вопросиков в последние год-два. С вами Радиошкола, не отключайтесь.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 13:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. В Запорожской области при ударах ВСУ за сутки погиб один мирный житель. При атаках противников пострадали 6 человек, сообщил губернатор Евгений Балицкий. В своем канале на платформе «Макс» он написал, что всего зафиксировано не менее 18 атак украинских формирований с использованием БПЛА. В Мелитопольском и Бердянском округах противник целенаправленно нанес удар по полям со злаковыми культурами. Площадь возгорания составила 2,20 гектаров, соответственно, уточнил глава региона. По его словам, пожары были оперативно ликвидированы. В Польше зафиксировали рекордный рост рейтинга доверия президенту. Действия Карля Навроцкого одобряют около 54,8% опрошенных граждан. Данные опубликовало издание ОНЕТ со ссылкой на результаты исследования Ибрис. Уточняется, что показатель за месяц вырос на 8%. Издание отметило, что рейтинг изменился на фоне решения главы государства лишить ордена Белого Орла Владимира Зеленского. На втором месте сейчас находится вице-премьер и глава польского МИДа Радослав Сикорский – 42,5%. На третьей строчке премьер республики Дональд Туск. Ему доверяют 38% респондентов. Росстандарт намерен создать ГОСТы на проектирование городов с учетом изменения климата. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии планирует разрабатывать национальный стандарт вместе с другими профильными ведомствами. Документ должен быть готов до 4-го квартала 2028 года, записано в материалах правительства, передает ТАСС. В этот же срок должны быть утверждены стандарты по предупреждающим мерам адаптации к изменению климата на местном уровне. Кроме того, необходимо подготовить единые нормы по управлению климатическими рисками и вовлечению общественности в решение этих вопросов. Мира Андреева сохранила 5-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Его обновленная версия опубликована на сайте организации. На этой неделе Андреева уступила своей соотечественнице Екатерине Александровой в матче 2-го круга турнира в Германии. Первой ракеткой мира по-прежнему остается белоруска Арина Соболенко. Второе место занимает представительница Казахстана Елена Рыбакина. Третья – спортсменка из Польши Инга Свентек, передает ТАСС. В завершение выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 22, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы – 746 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 18-20, ночью малооблачно до 16-17 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
4: Реклама. Дом – это место, где тебя ждут, где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
5: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
4: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. В это воскресенье тема программы «Психосоматика рака». В эфире клинический психолог и физиогномист Ольга Германчук и главный радиотерапевт Минздрава России Марина Черных. Каждое воскресенье после 14 лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Говорит Москва. 94,8.
4: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
1: Добрый день, в эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, издатель «Мел». В гостях у меня по-прежнему Мария Лебедева. Добрый день еще раз, Мария.
0: Да, здравствуйте еще раз.
1: Мария – руководитель образовательного направления «Грамоты.ру», кандидат филологических наук, заведующая лабораторией когнитивных лингвистических исследований Института Пушкина. И обсуждаем мы сегодня русский язык, поговорили немножечко про школу. Как всегда, знаете, наши лошадки бегут очень быстро и пытаются успеть везде. Поговорили про школу, поговорили немножко про детское чтение и зачем мы вообще читаем, и почему детям так сложно писать тексты. Я, кстати, если честно, верю, что люди расписываются. То есть если у тебя есть постоянно какая-то практика письма, ну, как вернее, с своим редактором я всегда говорю примерно то, что вы сказали. Я говорю, пожалуйста, читайте побольше, и в какой-то момент вы сможете начать писать свободнее, потому что у вас в голове накопится нужное количество классных шаблонов, из которых потом вы уже сможете делать свой текст и делать его таким, каким вы его уже хотите видеть, а не просто копировать шаблон. Очень много любят в последнее время обсуждать подростковый язык. Мы знаем, что в рамках всех слов года, у нас в России тоже их стало в последнее время очень много выборов вот этих вот слов, всегда есть какая-то категория подростковый язык. Я хожу в жюри одного из слов года, и вот мои коллеги каждый год ждут этой отмашки, когда я им задам вопрос, ну что, какое главное подростковое слово у нас в этом сезоне, и они прям накидывают тонны слов, долго спорят, в общем, им это очень нравится. Вопрос, наверное, такой, вот этот нынешний подростковый язык, о котором мы говорим, понятно, что он тоже сформирован очень сильно медиапотреблением. И он очень динамичный, и вообще можем ли мы говорить о том, что вот есть некий канонический подростковый язык, или это просто вот какой-то такой, как говорят, я в потоке. То есть это поток таких языковых изменений, которые действительно от года к году постоянно меняются, но при этом все равно это не какой-то отдельный язык, а элемент нашего общего русского языка.
0: Да, безусловно. Ну, подростковый язык существовал всегда. И, например, когда-то там ругались за слово «клёво», да, это вот было что-то такое.
1: Ой, я, кстати, помню еще возраст, вот. Но второй раз пора на пенсию. Но нам в школе не разрешали говорить «клёво» и «классно», это считалось дурным тоном.
0: Да, вот. А там Чуковский в свое время в прекрасной книжке, которую я очень советую, вот как раз такая профилактика опасений за язык, говорит, что в смысле «пока», когда мы прощаемся, зачем мы говорим «пока», это что такое? Это какая-то ерунда абсолютная. То есть это так не нужно. Надо говорить «до свидания». Вот меня это раздражает, говорит Чуковский, а потом буквально сразу же рассуждает, ну и что, что меня раздражает? Значит, язык так развивается.
1: Это «Живой как жизнь», наверное.
0: Да, «Живой как жизнь», да, замечательно.
1: Это название книги, чтобы помогли,
0: да,
1: тоже поискать.
0: Очень-очень рекомендую, потому что это прям демонстрация того, как человек, которому не нравятся какие-то изменения в языке, их замечает, рефлексирует и потом говорит, ну так язык же живой, вот, и, может быть, мне что-то не нравится. Но про подростков. У подростков всегда, во все времена, есть необходимость отделять себя от других. Это вот язык, который используется в функции буквально отделить своего от чужого. И единственное, наверное, что сейчас происходит, это скорее это ускорившаяся смена вот этих вот языковых изменений. То есть если раньше держалось это хотя бы там внутри одного поколения, то сейчас буквально каждый год, ну вот мне ребенок сейчас принес из школы и говорит, знаешь, а появился теперь не только мем с X7, но еще и 5.2. Я говорю, что это значит? Ничего не значит. Просто дети...
1: Я обожаю это объяснение. Да, я пыталась долго объяснить мем с X7, но получила только характерное движение рук.
0: Да, больше ничего, но это вот это то, что, ой, то уже устарело. Я вот уже из первого класса перешел во второй, все, мне уже надо что-то новое. Это изменение, которое, вот эта скорость изменений, которая для взрослого мира характерна, в подростковом мире мы это замечаем новыми мемами и новыми словечками. И угнаться за этими словечками вообще нет никакой задачи. Скорее всего, через пару лет и подростки забудут и скажут, неужели я так говорил? Это, ну нет, это уже какое-то старье. А этот язык, вернее, эта часть языка, да, эта часть речи, как раз и характеризуется такой очень подвижностью. Вот очень быстро все уходит на периферию, вымывается и не остается. Если что-то закрепляется, то это вот большая редкость. И как раз в грамоте, например, мы пытаемся зафиксировать то слово, которое, да, возникло быстро вот сейчас, но при этом мы видим, как оно проникает и из подросткового или какого-то там отдельного интернет-жаргона становится уже явлением, ну вот как слово «вайп», например.
1: Да.
0: Если через какое-то время назад это было интернет, таким интернет-словечком, то сейчас это слово вполне часто можно встретить в очень разных жанрах. Но вот это редкость. Да, то есть это редкость. Скорее всего, какой-то, там, не знаю, какой-то кринж, он там уйдет, что-то называлось крашем, сейчас уже это уже не очень модно. И для подростков это действительно обязательная функция их просто психологии возраста отделить себя от других, от взрослых, от какой-то другой ячейки, да, от какой-то другой субкультуры. Это обязательно, но затем это все равно все сходит. Ну, то есть, опять-таки, главное, чтобы помимо этого языка формировался и другой. И ребенок, подросток, мог переключаться между регистрами, знал, когда это уместно, а когда не очень.
1: А в какой момент слово становится, вот вы привели пример вайба, есть, ну, достаточно много таких слов, то есть никого сейчас не удивишь, и это скорее уже какое-то старое слово, например, лайфхак, но оно до сих пор, насколько я знаю, не словарное, то есть оно живет вот в этом мире без канона еще. В какой момент мы признаем слово частью нашего языка современного, и дальше там оно получает свой шанс на то, чтобы... однажды дойти до вот этого огромного словаря современного русского языка и там уже получить свою почетную строчку 2, 3, 4, 5.
0: Вы знаете, это ужасно интересный процесс. Я вот буквально на этой неделе, на прошлой неделе, я была в архивах Виталия Григорьевича Костомарова, это академик, основатель Института Пушкина, и наткнулась на его заметку 60 какого-то года про слово «хобби». Он там пишет, что вот нам там пришло какой-то запрос от министерства о том, что нужно запретить использовать слово «хобби», потому что есть. Дальше перечисление, там, увлечение, там, что-то. Вот, и Костомаров говорит, но очевидно же, что слово «хобби» имеет немножко другое значение, другой оттенок. И вот он тогда в этой заметке его защищает и говорит, что, кажется, это слово имеет все шансы на то, чтобы закрепиться. Но вот сейчас, мне кажется, у нас с вами не возникает вопроса, слово закрепилось, и слово вполне нормальное. А есть несколько вещей. Да? Первая вещь — это такая стилистическая. Мы перестаем чувствовать, что у слова есть какой-то вот этот вот разговорный или жаргонный, скорее, оттенок.
1: Или возрастной, свойственный определенной группе.
0: То
1: да.
0: есть его начинают употреблять вне зависимости от возраста, вне зависимости от, ну, почти от жанра. А второе — это освоенность слова языком. Когда вот, например, у нас появилось слово «лайк», да, то потом оно вдруг, и мне очень нравится, как язык его обработал, и там есть лайкнуть и там какой-нибудь
1: перелайкать,
0: что-то еще такое. И вот это слово приобретает абсолютно все
1: формы.
0: Признаки да. того, как, что это слово освоено языком. Не с каждым такое происходит. Например, метро, вот оно у нас до сих пор еще не склоняемое, но при этом точно освоенное. Кстати, про метро отдельно хочу сказать, что вот пример того, что раньше было ошибочным, а стало фиксированным. Метро было мужского рода. Вот про кофе мы все как-то очень переживаем, когда кофе используется в среднем роде. А метро как раз в средний род сейчас нормально, да? Метро какое?
1: И никто не будет сомневаться.
0: Московское. Да. В 1936 году газета называлась «Советский метро».
1: А, я не знала.
0: И у Утёсова, по-моему, есть песня, но метро что-то там сверкнул перилами железными. Вот. Мужской род. Потому что метрополитен. Слово начинает осваиваться, как любое слово на «о», заканчивающееся в русском языке, «небо», «окно», оно становится среднего рода. Вот тебе, пожалуйста, пример. И попадает таким образом словарь. То есть такая морфологическая часть и стилистическая часть, которая вот это слово допускает во все регистры, да, во все сферы языка. А дальше остается зафиксировать. И вот эта фиксация в словарях, это, надо сказать, что лексикограф — это не тот, кто принимает решение. Это скорее фотограф. Тот человек, который фотографирует язык и говорит, ну вот мы заметили, скорее всего, это нужно все-таки описать. То, что происходит сейчас в сфере вот этого нормативных словарей русского как государственного, немножко ломает эту логику, потому что принимаются решения о том, зафиксировать слово или нет, на основании какой-то определенных задач государственной языковой политики. Но если вот вне этой политической темы все-таки говорить, то лексикографы видят, появилось слово, оно интересно, оно вот употребляется в разных значениях, значит, есть необходимость его описать. И, например, такой замечательный проект есть в Институте лингвистических исследований, когда фиксируют новые слова, когда они только начинают появляться, и следят за тем, что с ними дальше происходит.
1: Это очень хорошо, что вы упомянули про наши нормативные словари, список которых, кстати, недавно был расширен. Mm-hmm. Правда, жизнь от этого не стала сильно легче, как человек, который вынужден работать со словарями, я должна сказать, ну, как практически работающий. И тут немножко вернемся тоже к Чуковскому и к «Живому как жизнь». В этой книге есть, по-моему, даже специальная глава, что не беспокойтесь за русский язык из-за иностранных слов, которые в него проникают. Потому что русский язык такой великий и могучий, что он благополучно все подстраивает под себя. Но мы знаем, что у нас сейчас достаточно строгие нормы, связанные со словами иностранного происхождения. Мы не можем их использовать на вывесках, мы не можем их использовать в рекламе. И мои коллеги недавно, другие еще одна группа моих коллег увлеченно придумывала русское определение слова «хайлайтер», потому что нужно было каким-то образом отразить его на внешнем носителе. И вот это был очень смешной процесс. На 3 часа работа остановилась, потому что всем было весело, смешно, сияшки.
0: Подсветильник.
1: Да, подсветильник, сияшник, вот это все. И вопрос-то такой, действительно, стоит ли так нам упираться в словарную норму? Ну, потому что понятно, что пуристы всегда будут говорить, что давайте вот как раз после того, как слово проживет, ну, как с французскими словами, все говорят, вот французские слова прошли с русским языком века, но они же тоже когда-то были такими же.
0: Ну, панталоны, фраг, жилет, всех этих слов на русском нет.
1: Да, и слова «балкон» нет, и слова «терраса» нет, и уж можно перечислять, мне кажется, бесконечно. То есть как нам быть здесь, когда нас, казалось бы, ну, немножечко цензурируют прямо на использование иностранных слов, а нет им заменителей, ты не придумываешь. И таких слов, их в любой отрасли ты найдешь десятки, десятки, десятки.
0: Ну, вы знаете, надо сказать, что сейчас все-таки это такой эксперимент, я бы сказала, поставленный скорее государством, чем филологами. И, ну, прямо скажем, что вот такие эксперименты, когда государство старается как-то влиять на жизнь языка, они связаны, они, как правило, связаны с такими эпохами переломов, да, каких-то таких важных общественных событий.
1: Ну, так же, как и однажды пришествие большого количества французских слов тоже имело под собой вполне себе политические истории.
0: Ну, или вот в советские годы тоже можно вспомнить два проекта. Был проект фиксации такого, скорее, эстетического языка Серебряного века, о котором мало кто знает. И второй противовес ему — это словарь Ушакова, который содержал правильные с точки зрения советской власти смыслы, примеры и вот отбор лексики в том числе. И это, ну, очень понятно, да, то есть есть необходимость, вот хочется как-то этот язык в какой-то вот взять в ежовую рукавицу, что-то с ним такое сделать. Ну, мы не понимаем, как будет устроено правоприменение, скажем честно. Пока никаких таких случаев нет.
1: Да, мы еще не видели ни одной практики юридического свойства.
0: И мы видим, что иногда, ну, например, там, Роспотребнадзор начинает разъяснять что-то такое и говорит, что вот это сделано для того, чтобы потребители точно понимали, что стоит за этим словом. И тогда, значит, можно вот выходить из положения, например, какой-то сноской, разъяснением, чем-то еще таким, да, для того, чтобы сделать информацию доступной для потребителя. Это, наверное, имеет смысл. И, например, разъяснить слово «каршеринг» или слово «кэшбэк», которое не попало в словари иностранных слов государственных, ну, было бы неплохо. А с другой стороны, если мы скажем, что вот мы сейчас зафиксировали, там, в 25-м году зафиксировали все слова, которые не имеют аналогов в русском языке, и только их можем использовать, то мы таким образом искусственно останавливаем жизнь языка, что невозможно. Потому что язык действительно развивается по своим нормам, и люди являются скорее такими разносчиками этих самых, не знаю, идеи или задач, которые у языка возникают. И да, будет слово «хобби», и да, будет слово «лайфхак», и да, будет слово еще какое-то, которое будет возникать. К счастью, литературный язык не фиксируется, не определяется словарями как русского, как государственного. Это тоже мой любимый пример про толковый словарь. Когда я объясняю, что такое словарь русского как языка как государственного, толковый словарь этого языка начинается на букву «А», и первое слово в нем — слово «абандон». Ну, то есть не слово «А», союз, который есть в русском языке. Но очевидно, что союз «А» остается в русском языке. Ну, то есть этот словарь решает другие задачи. У него другая совершенно сфера применения. А литературный язык все-таки остается и богаче, и шире, чем то, что зафиксировано в словаре.
1: И живее.
0: И живее.
1: Мне тут напоминают, пишут в чат, окей, вернись к подросткам. Вернусь к подросткам. И просили, часть нашей аудитории всегда задают один и тот же вопрос. А замечаете ли вы нормализацию той самой лексики? Ну, проще говоря, то глубокое проникновение матерной и другой ненормативной лексики в нашу жизнь. Если честно, я уже тоже и третий раз за эфир отправлюсь на пенсию, потому что мне, например, кажется, что действительно, ну вот я иногда просто, когда иду по улице, особенно когда у меня появились дети, я стала, наверное, к этому чувствительна. Я слышу, насколько, ну, раньше считала, что разговаривают матом только определенные слои населения, сейчас это стало даже для прекрасных, приятных и всячески замечательных людей на улице нормой определить что-то набором слов или одним словом и так далее. Вот здесь мы видим действительно, что норма сильно меняется, и мы как-то уже то, что когда-то, ну вот я узнала одно из слов матерных, самое распространенное, только в 9 классе. У меня дома не было принято ругаться, и как-то вообще не было вот в разговорах вокруг много подобного. А теперь мой ребенок иногда мне такое приносит, хотя он, мне кажется, еще совсем малыш. И удивляет меня. И я так понимаю, что это все приходит из школы, с детской площадки и других мест общего пользования.
0: И улицы тоже, да-да-да.
1: Да.
0: Да, абсолютно точно так же у меня ребенок из детского сада принес это слово, и когда он произнес его при мне, я, видимо, такие страшные глаза сделала, потому что я не ожидала. И он тоже так испугался, потому что он не ожидал, что он сказал что-то плохое.
1: Да-да-да,
0: говорят
1: в этом
0: же все остальные-то, все говорят. И вот, честно скажу, да, мне кажется, что очевидно, что из такого очень-очень ограниченного, нишевого, как сейчас говорят, части языка, это становится, выливается в язык улицы, язык повседневного общения. И вот эта нормализация, это как раз и это первая причина, потому что кажется, что если говорят так все вокруг, то это уже не что-то такое особенное. И сама я не знаю ответа на этот вопрос, потому что очевидно, что...
1: И можем ли мы что-то противопоставить? Я тоже, например, вот. Не знаю. Мне кажется, мы должны принимать и это изменение.
0: Очевидно, что билборды или запреты «не ругайся матом» не помогут. Я, например, сама не знаю, сколько это правильное решение, насколько оно поможет. Я объясняю ребенку так, что, слушай, знаешь, вот эти слова, они очень нужные. Но они нужны тогда, когда что-то очень сильное происходит. Ну вот такое, где ты прям вот... Ну, вот точно, вот другого никак не найдешь. А если ты будешь их говорить каждый день и в каких-то слабых ситуациях, то вот в тот момент, когда тебе понадобится очень сильное слово, у тебя не будет инструмента. Поэтому тебе надо, наоборот,
1: твой акцент никто не заметит.
0: Беречь, да, тебе надо беречь, и вот всем остальным тоже надо говорить, что вот это, ну, только в исключительных ситуациях. И говорю, что, например, Пушкин тоже вот использовал, но вот он использовал очень уместно, вовремя, и очень-очень редко. А если... это будет постоянно использоваться, то вот сотрется. Мне ребенок наоборот сказал, слушай, так может быть наоборот, чтобы эти слова потеряли силу, надо их говорить постоянно. Я говорю, ну тогда у нас не останется вот этого уникального, очень древнего пласта. В общем, не знаю, к чему приведут нас эти разговоры и размышления, но я сама здесь вот ответа хорошего на этот вопрос у меня нет.
1: Ну, мне кажется, для родителей это хорошая рекомендация. Я тоже говорю ребенку, что когда... Кстати, мы не произносим слова, дорогие друзья, не потому что мы стесняемся, а потому что в радиоэфирах такая лексика точно под запретом, под законодательным. Но я думаю, мы все друг друга и так поняли. Я говорю, да, что это как те самые волки. Когда ты много раз прокричал слово «волки», в следующий раз никто уже не верит тебе, что пришли настоящие страшные звери. И точно так же со словами, когда ты бесконечно произносишь одно и то же слово, я, например, на него перестаю реагировать. Ты меня просто этим немножко раздражаешь, но я не понимаю. Действительно, ты возмущен, чуть-чуть возмущен. Возмущен до глубин души так, что невозможно уже дальше. И остается совсем немного времени все-таки. 4 минуты, да, тайминг. Сейчас мы говорим о том, что рождается некий еще язык искусственного интеллекта. Мне всегда сложно об этом рассуждать, потому что я считаю, что пока что, к счастью, все-таки мы задаем искусственному интеллекту некую языковую рамку. И у меня, да, там есть, например, мой чат натренированный разговаривать, как я, на тяжелый случай жизни. Я не прошу его писать за меня тексты, но иногда что-то простое я прошу сформулировать так, как я бы это сформулировал. Справляется он, ну, так себе, но все равно справляется. Но, тем не менее, это производное от меня. Когда вот мы говорим про язык искусственного интеллекта, что мы вообще подразумеваем?
0: Ну, вот совершенно верно, обучается искусственный интеллект на тех текстах, которые он получил. И, по сути, мы видим феномен такого усредненного языка. То есть это среднее арифметическое от всего большого объема текстов, который искусственный интеллект переработал. И он, например, прекрасно справляется с какими-то канцелярскими документами, потому что они вот как раз это усреднение, то самое, которое нам и нужно. Там не должно быть ни эмоций, ни метафор, ни яркого
1: индивидуального стиля. Вежливый ответ на письмо в рамках,
0: да,
1: формального.
0: Или заявление, да, или вот что-то такое. Он вот это прекрасно делает, лучше, чем человек. А если нам хочется все-таки и все-таки нужно, чтобы человек выражал в письме, письмо — это мышление, да, вот это важная мысль, которую нужно не потерять. Если нам хочется, чтобы человек выражал себя через письмо, ни в коем случае это доверять искусственному интеллекту нельзя. И тут, вот в частности, если мы говорим про детей и подростков, это, наверное, для них самая болезненная практика. Раньше мы списывали из золотых сочинений, еще до этого когда-то мы списывали из предисловий к художественной литературе, брали оттуда формулы, да, какие-то. Вот сейчас дети списывают искусственного интеллекта. Да? То, главное просто дать им понять, что то, что они сейчас списали, это не их, это не дает основания думать о том, какой ребенок, да, какой этот человек, что он сам подумал. Ничего не говорит о нем как об авторе. И важно отдавать искусственному интеллекту только то, где этот авторский голос не важен, не звучит. И ни в коем случае не отдавать ему вот такие свои собственные мысли, в которых мы выражаем себя.
1: Да, иногда лучше написать с ошибками и не вполне грамотно, но написать то, что ты хочешь написать, а не то, что за тебя еще плюс ко всему достроить ChatGPT, я все, ну или любой другой аналог, я все время объясняю ребенку, как и показываю ему тестовые, которые нам присылают соискатели, которые как раз сгенерированы вот таким усредненным искусственным интеллектом. А проблема там даже не в длинных тире, которые как бы стали как будто бы у нас знаком сгенерированного текста, а в том, что у этих текстов всегда одно и то же настроение. Вот мне кажется, кто любит читать, поймет, о чем я здесь.
0: Да, да, совершенно верно.
1: Это всегда максимально плоский текст, в котором так показывают одну минуту. Да, в общем, плоский текст и полезное, и приятное. Я, наверное, попрошу посоветовать какие-то книги. Вот, ну, «Живой как жизнь», да. Я, например, всегда советую на Ругаль там почитать тем, кто хочет писать. Вот что-нибудь еще добавите в этот список.
0: Ну, еще Лидию Чуковскую, «Заметки редактора», тоже это очень про воспитание вкуса. И, конечно, Виталий Григорьевич Костомаров о языковом вкусе, очень много его книг. И немножко вот такая терапия для всех, кто переживает за язык.
1: Спасибо большое. Ну что ж, друзья, зато нам будет что почитать сегодня вечером, если мы переживаем, а если нет, то тоже почитать всегда, мне кажется, хорошо и приятно. Желаю вам всем прекрасного вечера и до встречи на следующей неделе. С вами была Радиошкола.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: В Москве 14 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Освобождение Константиновки в ДНР войсками России неизбежно. Южный город Украинского кольца крепости находится на грани падения, говорится в статье немецкого издания «Neue Zürcher Zeitung». Журналисты со ссылкой на экспертов добавили, что освобождение этого населенного пункта – лишь вопрос времени. Российским солдатам удается установить контроль над все большими частями Константиновки. В соцсетях появились видеоролики, на которых солдаты поднимают российские или советские флаги в центре населенного пункта, отметили репортеры. Сегодня в Минобороны заявляли, что освободили за сутки 26 зданий в этом городе. Wall Street Journal назвала стоимость восстановления базы США в Бахрейне. На ремонт военного центра после ударов Ирана потребуется $400 миллионов. В статье Wall Street Journal отмечается, что ущерб, нанесенный ракетами и беспилотниками «Ксир», оказался масштабнее, чем предполагалось. Журналисты добавили, что оценка в $400 миллионов охватывает только стоимость строительства новых аналогичных объектов вместо разрушенных и не включает расходы на разбор завалов, усиление конструкции и другие работы, которые могут потребоваться при восстановлении базы. Военно-морские и военно-воздушные силы Корпуса стражи Исламской революции атаковали американские военные объекты в Кувейте и Бахрейне в ответ на удары США. Глава СКР потребовал доклад о расследовании дела об отравлении в Астрахани. После употребления готовой продукции из гастронома были госпитализированы 23 человека. О проверке расследования Александром Бастрыкиным сообщается в канале ведомства в МАКСе. Люди купили рыбные котлеты, после чего с жалобами обратились к медикам. Правоохранители выяснили, что помимо рыбной продукции, пострадавшие, у которых поставлен диагноз сальмонеллез, ели курицу из того же магазина. Астрономы рассказали об образовании крупной группы пятен на Солнце. Она доросла до максимального в этом году размера, пояснили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Фактической активности в области пока нет. Группа живет какой-то своей жизнью, кипит и бурлит, копит энергию, но склонности к крупным взрывам не проявляет, отметили ученые. По их словам, иногда в космос вылетают слабые облака плазмы. Одно прилетит к Земле 30 июня, еще одно 1 июля. В завершение выпуска о курсах валют. Юань 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 23, ясно. Ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Вечером синоптики обещают плюс 18-20, ночью малооблачно до плюс 16 градусов. Марина Толкачева, «Говорит Москва».
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
6: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту. Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
4: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава. Врач-сексолог уходит, врач долголетия приходит. Кто и как будет нас лечить?» В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова и врач-психотерапевт-сексолог Амина Назаралиева. В это воскресенье после 18 часов

0: Клинический форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Это медицинский форум, студия Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о теме, которая вызывает много вопросов, споров и надежд. Можно ли объяснить онкологическое заболевание только генетикой, экологией и образом жизни? Или эмоциональное состояние человека тоже играет свою роль? Что на самом деле скрывается за словом «психосоматика», где заканчивается миф и начинаются научные данные? Об этом и многом другом мы сегодня будем говорить с нашими гостями. Представляю их. У нас в студии кандидат медицинских наук, доцент, заместитель директора по радиологическим методам лечения НИИ КОН МИЦ онкологии имени Блохина, главный радиотерапевт Минздрава России Марина Черных. Марина, здравствуйте.
2: Наталья, здравствуйте. Ольга, здравствуйте.
1: И клинический психолог уже представляю, физиогномист, заместитель директора по психологии медицинского центра нейропсихолог Ольга Германчук. Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Тема вообще интересная. Мне даже подготовки была, потому что много со всех сторон. Во-первых, да, онкологические заболевания, это, ну, их много становится, очень много. И, в общем-то, и было, но сейчас диагностируется. Марина меня сейчас поправит, наверное, все больше и больше диагностируют на первых-вторых стадиях, да, заболевания.
2: Рака не стало больше,
1: да.
2: Но, слава богу, благодаря достижению современной медицины мы перестали умирать от других заболеваний, мы доживаем до рака, но сейчас основная задача – это ранняя диагностика, это то, на что мы должны быть нацелены.
1: Канцерофобия. Вот сразу давайте вот с этого момента начнем наш разговор. Это и к Ольге, и к Марине, потому что вопросов много, но перед эфиром мы говорили, что очень многие боятся заболеть раком, и потом, если всплывает такое, да, человек заболевает и говорит, вот, это все страхи, это все оттуда пошло. Марина, начнем с вас, а потом Ольга, или давайте вместе все, да.
3: Уступаю Марине.
1: Да.
2: Ну, вообще, рак очень стигматизированное заболевание, и на самом деле все идет, наверное, мне кажется, стоит об этом сказать, даже из Советского Союза, когда выписку выдавали в строго заклеенном конверте, пациент ее не мог открывать. Если все-таки пациент требовал выписку, то слово «рак» могли заменить на «заболевание».
1: Угу.
2: И меня всегда удивляет, знаете что, почему мы слово «инфаркт» не меняем на «заболевание»?
3: Да, да.
2: И вообще, на самом деле,
3: да,
2: почему-то инфарктом заболеть модно и,
3: да,
2: сказать «у меня инфаркт». Да?
3: И более того, есть другие заболевания, которые,
1: да,
3: не менее легкие. Ну, мы не градацию не делаем, да, но при этом в моей практике все то же самое. Если много внешнего стресса, появляется у клиента страх именно заболеть раком. Онкология, сразу привязываются какие-то истории, которые вы знаете, а вы слышали и так далее. И это именно миф про онкологию, про заболевания, и здесь включается, от чего онкология, да,
2: что
3: и
2: что со мной не так.
3: Что со мной не так, да.
2: Да. Или... Почему именно рак? Да?
3: Почему именно я?
2: Никто
3: почему
2: не задает такое? Вопрос, почему у меня сахарный диабет.
1: Да,
3: да, да, да.
2: А смотрите, сахарный диабет, от него излечиться невозможно. Да, есть сахарный диабет первого типа, которым детки заболевают в раннем возрасте и живут с этим до старости.
3: Да.
2: И они ежедневно принимают препараты.
1: Да.
2: И никто не думает отказаться от этих препаратов, потому что понимает, что если препарата не будет, сахарный диабет моментально, да, выйдет в стадию декомпенсации.
3: Все верно. То есть получается, что у нас вообще это вообще про установки, и вообще это про социум, в котором мы живем. И на самом деле удивительным образом, как на нас влияют вот эти внешние факторы. И что вообще за этим стоит. Вот мне кажется, что для нас сегодня очень важный эфир.
1: Да.
3: Вообще поговорить про мифы и рассказать про онкологию, и про то, что это не страшно, что важно лечиться. И, наверное, про мифы психосоматики, и сюда же, вот Марина, наверное, с пациентами, когда часто приходит, особенно соседи, говорят, слушай, я знаю, почему это.
2: Да.
3: Врачи
1: обиды
3: не знают,
1: копила.
3: А я знаю.
1: Обиды копила. Обиды копила,
2: это
1: да.
2: Это прям вообще такая, между прочим, чёткая.
1: Нет, это не только, Марин, ну честно, у меня у знакомой так было, что она пришла к онкологу, говорит, щитовидная железа? Обида, онколог сказал. Что у вас там в семье?
2: Мы же жили в то же время, в той же стране. Почему вы решили, что онкологи другие люди, чем все остальные? Почему мы должны быть не подвержены стигмам?
3: Но при этом самое интересное то, что, понимаете, когда человек в этом состоянии, если мы говорим вообще про диагноз, да, когда узнает, безусловно, он в остром стрессе, ну, вся его будущая жизнь, неопределенность. Здесь мы как раз включаем вот этот процесс, рак, это страшно, и так далее. И вот как раз приходит, когда к онкологу. Онколог объясняет на своем языке, простом языке, что происходит, что дальше. И это очень страшно. Так работает наша психика. Включается такой дистресс, вырабатывается

0: определенное количество гормонов с гипоталамуса в надпочечнике, и, соответственно, эта физиология, наш интеллект падает. Соответственно, что делает человек? Привет 21 веку, так. Мы гуглим что-то, да, ищем, и, соответственно, там мы понимаем, что, ага, а вот на простом языке мне человек объясняет, что, оказывается, щитовидная железа, это не про то, что говорит
1: да там
0: онколог.
1: Целые книги написаны вообще везде, любое заболевание тыкни, а уж по раку там вообще разгуляться можно.
0: А это уже не про болезнь, это уже про маркетинг, к сожалению, это про манипуляции. И здесь используется у меня самой грандмастер нейролингвистического программирования, да, но это если я по этическим нормам использую по этике, да, то они используют это мотивацией, а вы знаете, вам страшно, вы чувствуете то-то, то-то, идите к нам, да, идите это делайте, вот мы вас полечим. Но самое страшное, Марина, я думаю, это вот к вам, да, самое страшное – это потерять время.
2: Ну, давайте мы, во-первых, определимся, какие вообще, откуда берется онкологическое заболевание, да, чтобы было понятно, что это точно не стресс, да?
1: Вот, ну тут все же говорят, рак непонятно, ну, уже, аутоиммуны тоже непонятно, или уже что-то понятно?
2: Ну нет, ну конечно понятно, причин много, это не одна причина, да, которая вызывает рак, у нас есть генетические мутации, у нас есть канцерогены, которые в течение жизни мы с вами получаем в том или ином количестве, у нас есть вирусы, которые вызывают заболевания. И здесь, ну, это тема, наверное, отдельной передачи, поскольку вот это как раз забота о наших детях, чтобы не возникали онкозаболевания, которые связаны именно с вирусами. И, конечно, это возраст, потому что что такое рак? Это клетки организма начинают бесконтрольно под воздействием каких-то факторов делиться и перестают выполнять свои нормальные функции. А вот факторов может быть очень много, они могут наслоиться друг на друга. И рак, он же не возникает за один день, что вот сегодня у тебя его не было, а завтра он появился. Это достаточно многолетний процесс из-за накопления повреждений ДНК, основы клеток. А именно поэтому как раз о том, что говорит Ольга, самое важное – это ранняя диагностика. И здесь вот эти стигмы, противные стигмы играют самую жуткую роль, когда человек так сильно боится узнать, что у него рак, что он откладывает базовые обследования.
1: Да.
2: И вот это самое еще, знаете, стигма. Назначите мне, пожалуйста, что-нибудь, да, чекап, волшебный чекап, чтобы я посмотрел, нет ли у меня рака.
1: Да, все спрашивают, какие анализы сдать надо.
2: Да. А все на самом деле придумано еще очень давно, еще Семашко, диспансеризация в Советском Союзе, лучшее, что было придумано. Для каждого возраста существует свой список обследований, который мы должны проходить вне зависимости ни от чего. Кем бы мы ни работали, что бы мы ни ели, и как бы мы ни стрессовали.
0: А вот тут парадокс в том, что здесь включается психология личности, потому что если мы ориентируемся на внешние ориентиры, это как я выгляжу, да, какая я мама, как я на работе и так далее и тому подобное, как бы не к себе, а от себя, то, соответственно, то, о чем говорит Марина, мы, к сожалению, теряем вот эту ниточку того, что заниматься профилактикой. Мы приходим к той точке отсчета, когда уже плохо.
1: Когда заболел очень-очень.
2: Симптом.
1: Да.
0: И тогда, смотрите, почему появляется психосоматика, потому что тогда хочется найти причину, да, ну, я имею в виду такая лженаука, да, которая очень много сейчас существует. И тогда, когда ищет что-то, на простом языке объясняется, а это потому что так-то, а это потому что то-то. И опять это не вовнутрь себя, да, задать вопрос, а это вот опять внешние какие-то, ну, потому что это мой бывший муж там, или потому
1: так
0: что
1: то-то. Так они ищут, вот на после стресса вдруг поймали рак. Они же все получается, сразу связывают.
0: Вот понимаете, очень спорный момент, это вот к Марине тоже. Вот есть бабушка, которой там 93 года, она всех вот своей, ну, своими советами может душить, да, там она может жить неправильно, да, она может обижаться, она может жить чувством вины, но она же доживает же до своей старости.
1: Конечно.
0: И тогда вопрос, да, что нету как таковой вот, ну, вот прям точного заключения того, что вот именно психосоматика или там стресс является прямым направлением тому, что мы заболеваем там онкологией. Это один из факторов, который, безусловно, влияет, ну, простите, не только на онкологию, а на любой стресс, на любое заболевание. Вот, к примеру, вы получили какую-то новость неприятную, вы стрессанули. Смерть близкого человека. Это стресс?
1: А еще какой?
0: Да. Но в зависимости от того, как и кто это воспринимает, как это проживается, вот тогда это вопрос того, какие гормоны у вас начинаются вырабатываться в момент того, когда вы узнали эту новость. И какие пусковые аппараты вы пустили внутри своего организма для того, чтобы перепрожить эту новость, а в нашей психике это допустимо, и мы проживаем горевание, либо мы ищем какую-то проблему и живем в этом очень долго, да, такое патологическое горевание начинается. Поэтому здесь, опять же, вопрос, понимаете, да, большое количество стресса, безусловно, усиливает, но при этом вопрос в том, кто как на него реагирует. Марина сказала про еду, да, про там пагубные привычки и так далее, но тогда вопрос, когда они у нас появляются?
1: Ну, в процессе стресса, наверное, как раз.
2: Ну, у кого-то, да, кто-то заедает стресс, кто-то забивает стресс. А вот это как раз четко доказанные факторы риска развития онкозаболеваний. Вот. И кто-то начинает много курить.
0: Да, вот. А вот здесь вот как онкология и психосоматика как таковая, вот она где пересекается, понимаете? То есть мы сами можем приводить себя к тому, что мы можем не есть неправильную еду, да, мы можем не выговаривать, не проговаривать что-то, да, а в себе это все там хранить эмоции. Это очень плохая история. Мы можем ложиться спать с негативными эмоциями. Но давайте честно, сон – это одно из самых основополагающих, да, это тогда, когда мы отдыхаем. Вот вы легли с негативными эмоциями, да, вот этими непереваренными, ну, подумайте о качестве вашего сна, а завтра у вас большой и важный день.
2: Я, знаете, когда готовилась к передаче, я нашла очень крупный метаанализ. Он, кстати, выпущен не так давно, был всего-навсего в 2024 году. В исследование включили больше 400 тысяч человек. Ну, то есть масштаб был колоссальный. И в исследовании на такой большой выборке очень четко показали, что сам психоэмоциональный стресс не являлся прямым фактором развития рака. То есть у нас есть четкая доказательная база, что стресс не вызывает рак. Но посмотрели, что у этих 400 тысяч пациентов, у кого рак действительно возник, он повлиял на их поведение. Это тоже четко в этом метаанализе показали, поскольку то, что сказала Ольга, депрессия, тревога подтолкнула к курению, подтолкнула к малоподвижному образу жизни, к нездоровому питанию. Ну, а уже все это, как мы уже сказали, четко подтвержденные канцерогены, которые могли и увеличить риск развития онкозаболевания.
0: Смотрите, мы вообще, вот, собственно, и всё. Да, мы не говорим про какую-то фантастическую иллюзию, да, про какую-то вы знали. Вот, причинно-следственная связь. На самом деле все намного проще, дорогие друзья. Вот просто есть причинно-следственные связи. Мы живем в прекрасном городе Москва, где очень много парков, где очень много театральных постановок бесплатных. Хочешь бегать – бегай. Хочешь заниматься спортом – у тебя все есть. Но тогда вопрос, не все же этим пользуются. Нет, и конечно. Это бесплатно. Да, есть долголетие, которое уже, если не ошибаюсь, не только в Москве, но идет дальше, да. То есть это замечательно. Это же и есть, по сути, своя профилактика, да. Но опять, смотрите пункт первый. Если вы делаете ориентир на внешний, допустим, я там занимаюсь спортом, или я хожу там, я это делаю, все это внешний социальный ориентир, ничего общего это не связано с профилактикой заболеваний, особенно онко. Потому что внутри у вас может быть, ну, дыра, и вы ее просто таким образом замещаете.
1: Конечно.
0: А если вы это делаете в удовольствие, у вас вырабатываются прекрасные гормоны, которые у нас отвечают за удовольствие. Есть прекрасный гормон окситоцин, у нас является такой хорошей иммунной, да, стимулирующей бригадой. Да, он у нас вырабатывается, когда мы хорошо позанимались спортом. И это тоже, кстати, стресс. Спорт – это тоже стресс, но в пределах нормы. Но если вы бегаете, допустим, там, не знаю, ради, как это, убегаете от чего-то, марафона, я ни в коем случае не про все марафон, да, про какую-то статистику, то тогда это не про здоровье. Это вот, наверное, к Марине,
2: если не как это, то есть, вот сейчас мне интересно, как пациента.
0: Так-так.
2: То есть, если мне не нравится бегать, но мне кажется, что мне это надо, чтобы держать себя в форме, то не надо этого делать.
1: То есть, все должно быть в удовольствии. Просто ходить быстро.
0: Да, нету правил. Вот, слушайте, задайте себе вопрос, зачем вам это нужно? Потому что помимо... Это же тенденция.
2: Да.
0: И это круто. Потому что это модно. И этого много. Да. Вот, кстати, про бег. Сейчас в Лужниках проходит благотворительный фонд поддержка, да, бегун, марафонец, он бегает 111-й день сегодня уже в поддержку детям, болеющим раком. Они собрали более миллиона. Он говорит, друзья, всем 40 или всем 30, кстати, кто не знает, может собираться в лыжниках и бегать. Классная история, да. И вот здесь очень важный момент про то, что мы сейчас говорим, да, про онкологию, которая вот сразу пугает. Нет, смотрите, и спорт переходит про то, что говорит, ребята, не страшно, давайте будем объединяться, да, давайте будем что-то делать, давайте про это больше говорить, а не так, когда это вот как в конвертах, да, или это заразно.
1: У нас до сих пор все равно стигматизировано, все равно. То есть вот мы говорим, да, вот у нас есть программа «Звездная болезнь». Вот многие звезды, да, известные люди болеют раком, либо болели, но об этом говорить они не хотят, они этого боятся, они этого стесняются. Да. Мы сейчас говорим как раз про общество, оно меняется, не все, да, понемножку, по чуть-чуть, но тем не менее, Марин, да, получается, люди как бы
2: стесняются.
1: Да. Об этом сказать.
2: Да.
1: Громко, потому... А ведь эта поддержка, я понимаю, что когда такой серьезный, да, человек, собиратель общественного мнения, да, любитель там женщин, мужчин и прочее, известный человек, скажет об этом, он же объединит, он же поддержит тех людей, которые болеют. Это же пример.
0: Конечно. Это очень круто.
1: Почему
2: ну, тут,
1: так?
2: Тут, конечно, с одной стороны пример, с другой стороны, может быть, человек в этой ситуации хочет побыть сам
0: опять
2: с собой.
0: Же, да.
2: Да? И, может быть, еще же во время заболевания происходит переоценка каких-то ценностей.
1: Да.
2: И, может быть, человек просто решил, что он не хочет этого общественного внимания в этот момент.
0: Тишины.
2: А просто он хочет тишины, побыть со своими близкими. Что он наконец-то понял, что ему надо себя дарить не всем, а оставить себя для кого-то. Здесь, конечно, в пользу того, что популяризация о том, что говорить, что это не больно, что это не должно быть страшно, и что это такая же болезнь, как все другие болезни. Наверное, вот это важно.
0: Угу.
1: Да.
0: И когда кто готов про это говорить, и даже вот про благотворительные фонды, да, когда они говорят и рассказывают истории, мы же тоже привыкли слышать... У тебя рак.
2: Да.
0: Это ужасно. Ты знаешь, у меня вот знакомая, она умерла.
1: Ну, плохие истории, да. Плохие новости.
0: И вот и все. И смотрите, что происходит с психикой в этот момент. Все очень просто. Мы входим в такое хорошее тональное мышление. Да, это хороший такой дистресс. Интеллект, как я говорила, у нас падает. И, соответственно, мы создаем себе некий такой сценарий. Все плохо. И вот тут... Как раз-то онкологам очень сложно с таким пациентом, потому что пациент в тревоге, у него может повышаться давление, да, помимо этого
1: да
0: сопутствующие заболевания могут ухудшаться, да, потому что это стресс, а стресс, ну, там, где тонко, там рвется, да. И, соответственно, очень важно, когда не такие истории рассказывают, а когда рассказывают, да, у меня был рак, и что, я живу дальше. Зато там, да, ну, все в жизни бывает. Переоценка ценностей, как говорит Марина, да, я откинула, я, когда работаю в ремиссии, есть понятие, когда ты работаешь в горевании, там психика очень замедленная, да, а когда ты работаешь в ремиссии с клиентом, там очень быстро работа, потому что страх смерти, да, переоценка вообще быстро переходит, да, что я делала не так, а зачем я на это тратила время. И там, знаете, такая динамика фантастическая идет, потому что сразу все откидывание и говорит, слушайте, все, у меня есть шанс, я хочу прожить свою жизнь по-другому. И вот это, вот про это очень важно говорить. И смотрите, когда, и в том числе мы сейчас про это говорим. И когда вот такие истории больше, и когда пациент узнает о своем диагнозе, он уже не идет от того, что все, а от того, что да, это период, да, мне страшно, я это признаю, но я иду дальше, и это просто этап моей жизни. Чувствуете разницу?
1: Ну, конечно.
0: Марина, вот, кстати, вопрос. Чувствуете вы разницу, когда вот как приходят, когда пациенты вот с какими установками?
2: Да, конечно. И у меня есть такой, ну, для меня, я до сих пор запомнила этот пример. Ну, ты же, конечно, пытаешься подстроиться под пациента, чтобы ему с тобой не было страшно, чтобы он принял свой диагноз, чтобы он понимал, что мы вместе идем к выздоровлению либо к стойкой ремиссии, да, и чтобы дальше надо объяснить пациенту, что он не должен бояться рецидива, потому что это еще следующая отдельная история, вот где, мне кажется, во-первых, у нас нет культуры обращения к психологам, да?
1: Да, но сейчас онкопсихологи появляются, но их все равно очень мало.
2: У нас в онкоцентре Блохина целое большое отделение.
1: Но это только вот единицы, правильно, в центрах есть.
2: Это, во-первых, единицы, а потом же еще надо пациенту убедить, что ему нужна поддержка, помимо врача-онколога.
0: Я же сильный.
2: Да, я же сильный, ну и вообще не понимают, что может дать психолог. И здесь из-за, наверное, того, что у нас очень много инфо-цыганства, кто-то еще боится именно этого, что это будет не помощь профессионала, и вот это, наверное, очень важно, да, а что это будет заманивание в какие-то, ну, совершенно другие игры. И, конечно, вот про тот пример, про который я говорила, на меня написали жалобу, что я слишком легкомысленно отнеслась к диагнозу, ну, пациента, который писал, и все время на консультации говорил: да у вас все будет хорошо, почему вы переживаете? У вас все будет хорошо, мы вам поможем. То есть здесь вот психика сыграла злую шутку, человек не хотел слышать, что у него все будет хорошо, и наоборот воспринял это как мою неквалифицированную консультацию.
1: Вот это да.
2: Да, то есть я не смогла переубедить, ну, действительно, я в целом человек позитивный, я не сижу со скорбным выражением лица на то, что это же тоже стигма, что если ты пришёл к врачу-онкологу, то он должен сидеть, да, с унылым лицом,
0: суровый,
2: и взглядом, выражающим, что у вас все плохо. Да, и, ну, кто-то... В общем, пациенты очень по-разному.
1: Очень по-разному. Слушайте, вот я помню, что такая есть книга Дарьи Донцовой «Я очень хочу жить». У нее уже дар о груди, вот она про это был, да, она не стесняется очень много лет назад, по-моему, 25 или 30, да, но она не стесняется про это говорить, поддерживает пациентов. И я читала эту книгу, и там у нее была такая история, что вот она легла в палату с какой-то девушкой, да, у нее была четвертая стадия, метастазы, там было все страшно. А у девушки там только начальная стадия рака была, но она уже подготовила, что она уйдет. То есть она практически умирала, и ее рак быстро стал сжирать. Я вот тут понимаю, да, у нас психосоматика рака эфира, но психология рака, мне кажется, пациент, который настроен на жизнь, с какой бы стадии, с чем бы ни был, вот именно внутренний настрой, и еще встречает своего онколога, который говорит: мы разберемся, то это уже другой прогноз. Вот, Марин, вот скажите, да или нет? Либо когда человек уже первая, вторая, начальная стадия, только-только врачи говорят: разберемся, ну, как бы, да, придется поработать, а у человека уже такая тревожность, депрессия, и вообще он уже где-то там, на небе, мыслями своими, то тут уже тяжелее работа.
2: Тут, на самом деле, биологию рака, конечно, не обманешь, и здесь мы никуда... Рак очень разнообразное заболевание, его нельзя всех подводить под одну черту и определять просто стадии, прогноз каждого пациента, все очень индивидуально. Но, конечно, ну, вообще в целом, сколько бы нам ни осталось, а мы об этом
1: не знаю,
2: не знаем,
1: нет,
2: мы должны понимать, что мы должны все равно, сколько бы лет нам не было отпущено, провести так, чтобы нам и нашим близким было хорошо. Наверное, вот это основная супер, мотивация, да, которая должна быть и у пациента на приеме, у онколога, да и у онколога, который работает с пациентами. Да. Знаете, что интересно? Рак – это хроническое заболевание. От него далеко не всегда получается избавиться раз и навсегда. Да? И вот если пациент это принимает, что врач-онколог будет его лечащим врачом долго,
1: да,
2: что он к нему будет приходить, дай бог, просто на плановые обследования, но так может возникнуть, что врач-онколог ему в жизни еще раз активно понадобится. Наверное, будет другое восприятие и будет значительно проще, ну, проживать,
0: проживать, да,
2: вот это лечение.
0: Вот смотрите, это же тоже про установки целой семьи.
1: Да.
2: Да.
0: То есть, да, мы идем в тревогу, а как у нас работает психика, у нас, когда появляется неопределенность, это физиология только здоровой психики, появляется тревога. Тревога нам дана физиологически для того, чтобы мы нашли варианты этого решения, этой неопределенности. И, соответственно, у нас может быть несколько вариантов, которые мы ищем. Мы находим из вариантов один, неопределенность переходит в определенность, вы забыли. Самый простой пример: вы не знаете, что купить.
1: Да.
0: Да, там начинаете думать: так, а, ну, женское, давайте, там, какое платье, куда там, а, так, мне вот под такое-то мероприятие, то-то, то-то, а, вот это платье мне подойдет. Все, вы забыли про это и ушли. Это работает так психика, но... Это касаемо семьи. Если человек привыкает по жизни не решать неопределенность, как работает наша психика? Варианты даны, варианты нет. Неопределенность усиливается и бьет в тревогу еще выше. И вот так вот бесконечно появляется так называемая цикличность мыслей. Тогда мы берем телефон в руки, быстренько себе что-то подбираем, соцсети нам быстренько подбирают все самые страшные случаи по онкологии.
1: И понеслось.
0: Да, и понеслось. И тут мы еще больше усиливаем.
1: У нас сейчас новости, узнаем, что в стране происходит, после этого вернемся.
3: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 14:30. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Поставленные в ВСУ самолеты F-16 не смогли заменить МиГ-29. В Украине были отправлены устаревшие образцы американских истребителей времен Холодной войны. У них нет никаких преимуществ перед российскими самолетами, говорится в статье журнала Military Watch Magazine. Журналисты добавили, что современные F-16 «Блок», оснащенные передовыми ракетами, могли бы представлять угрозу для российской авиации. Минобороны России сообщали, что с помощью БПЛА «Герань» уничтожили на аэродроме Вознесенск в Николаевской области два самолета МиГ-29, принадлежащие ВСУ. В Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с топливом. На АЗС Роснефти вводятся ограничения для физических лиц на отпуск 50 литров в сутки на один автомобиль. Другие автозаправочные станции могут устанавливать ограничения меньшего объема, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Он добавил, что запрещена продажа бензина и дизеля в любые емкости, кроме автомобильного бака. МВД и Росгвардии поручено соблюдать общественный порядок в очередях. Организациям, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, власти рекомендовали перевести максимальное число сотрудников на дистанционный режим работы. В Венгрии из-за аномальной жары снижена мощность АЭС ПАКШ. Выработку электроэнергии сократили из-за повышения температуры воды в Дунае. Речная вода используется для охлаждения ядерных реакторов станции, пояснила управляющая энергетическая компания. На сайте правительства Венгрии отмечается, что энергоснабжение в стране обеспечивается в полном объеме, передает ТАСС. АЭС ПАКШ построена советскими специалистами в 1980-е годы. СМИ сообщили о крушении частного самолета на северо-востоке Франции. По предварительным данным, на борту находились несколько человек, они погибли. По информации радиостанции ИСИ, число пассажиров уточняется. Отмечается, что они собирались совершить прыжки с парашютом. На место выехала группа спасателей. Вокруг установлен периметр безопасности. Добавили правоохранителя. В завершении выпуска о погоде. Сейчас в Москве плюс 24, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Вечером синоптики обещают плюс 18-20, ночью малооблачно до плюс 16-17 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
3: Говорит Москва. 1-й дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
5: Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
5: Племена восточных славян, варяги, Киевская Русь, Удельная Русь, Русское царство, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7: Право знать. Говорит Москва.
8: Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
5: Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
1: Тема обсуждения сегодня – психосоматика рака. Да, вот об этом мы говорим. В начале эфира, ну, как в начале первой части эфира, обсудили достаточно много интересных моментов и вещей и поняли одно, что как бы от состояния переживания рак не появляется. Но многофакторность, это оно прям вот если вы заедаете, запиваете, закуриваете, в стрессе находитесь, все это может привести, к сожалению, к онкологическому заболеванию. У нас в студии кандидат медицинских наук, доцент, заместитель директора по радиологическим методам лечения НИИКОМИДС онкологии имени Блохина, главный радиотерапевт Минздрава России Марина Черных и клинический психолог, физиогномист, заместитель директора по психологии медицинского центра нейропсихолог Ольга Германчук. Интересно, мы тут общаемся, на самом деле. В первой части говорили, это как не заболеть раком, обследоваться, диспансеризация, про которую все забывают, да. А все еще боятся. Вот, кстати, давайте поговорим, вот мы про канцерофобов говорим, у меня есть такие знакомые, которые ПЭТ-КТ для профилактики раз в год делают. Да, Марина, есть такие у меня, которые боятся вдруг не пропустить где-то чего-то, хотя уже на них врачи уже так смотрят, но, типа, мне кажется, в черных списках многих даже частных клиник они будут, потому что они все пересдали, что только возможно. С другой стороны, как бы, там клиники деньги зарабатывают.
0: Финансово выгодно,
1: да, конечно, такой, опять ты наш, приходи. С другой стороны, это, ну, это уже патология.
2: Дорогой, да?
1: Да, это же патология. Да. А есть, которые, не дай бог, лучше и не надо ходить, чтобы ничего не узнать.
0: Да.
1: И как бы вообще и даже... Когда вы делали последний раз УЗИ? Какое УЗИ? А что это?
0: А зачем? Зачем?
1: Вот
0: нормально.
1: У нас вот получается, где золотая середина? Мы ее ищем, но у нас либо вот так, либо вот так.
0: Угу. Как я всегда говорю, ЗОЖ и алкоголизм – это две патологии.
1: А, кстати, многие же говорят, что сейчас бежит марафон и говорят, а вы помните, что было в 90-х до этих марафонов? И другие фотографии. Да, давайте вот тут поговорим. Как вот как бы найти золотую середину-то для всех? Я понимаю, что это такой важный момент. Марин?
2: Да, золотая середина, как я уже говорила, она уже придумана. В каждом возрасте есть рекомендованный Минздравом список обследований, который здоровый человек должен проходить, чтобы мы, врачи, помогли выявить диагноз на самой ранней стадии.
0: Угу. Это же совершенно другая история, да, когда на ранней стадии.
2: Это будет совершенно другая история в лечении пациента, это будет совершенно другая психологическая история. Я всегда рассказываю про своего папу, мне вообще кажется, что личные примеры – это очень хорошо.
1: Да.
2: Ровно 15 лет назад я четко знаю цифру, не потому что я так хорошо запомнила, когда у папы случился рак, но я просто была беременна своим вторым сыном. Именно поэтому я точно знаю как дату. У моего папы выявили при плановой гастроскопии ранний рак желудка. Все закончилось обычным эндоскопическим вмешательством. Сегодня моему папе почти 80 лет. Папа дожил до своего второго рака, у папы есть проблемы со зрением, у папы есть проблемы со слухом, но, тем не менее, я могла потерять своего папу уже 15 лет назад, если бы мы с ним не сделали вот вовремя гастроскопию.
0: Супер, да. Вот всё. Можно, вот сейчас вот прям Марина мышление, это вот, вот очень классное, да, разъяснение того, как можно посмотреть на эту ситуацию совершенно по-другому. Да, факт состоялся, да, мы обследовали, да, мы узнали, и было, я думаю, тяжело.
2: Ну, не просто, конечно,
1: да,
2: это же папа.
1: Да.
0: Абсолютно, но как Марина про это рассказывает? Да, то есть это произошло, да, есть особенности, но она рассказывает, что папа жив, слава богу, мы общаемся, да, вот в этом и есть смысл, как мы подходим к этому. Про ЗОЖ и алкоголизм, да, это вообще, в принципе, как будто про нашу некую ментальность, да, либо мы идем и вот гипер... обследуемся, да, и тогда вот все там перепроверяем, и да, это правда, большие деньги зарабатываются, либо это другая история, что, ну как будет.
1: Как,
0: ну,
1: да.
0: Как Бог даст,
1: как Бог
0: да.
1: Даст, да.
0: Ну, так тоже есть, понимаете, есть одна заповедь, возлюби ближнего своего, как себя.
1: Да, как самого
0: себя,
1: на самом деле,
0: это очень глубокий смысл, потому что когда Ты же в семье, ты же про ответственность, правильно. Если с кем-то из членов семьи что-то происходит, вся семья в этом участвует. Это очень психологически тяжело, это финансово тяжело. Это выстраиваются совершенно другие системы. Да, и так далее. Особенно если мы говорим, что это другой город, в котором нужно сюда переезжать. Да, и здесь же ответственность каждого члена семьи за себя, за свой медосмотр, за то, чтобы как я чувствую. Теперь смотрите, помните, я говорила о том, что когда мы ориентируемся вовне, да, да, мы можем хорошо одеваться, а дома у нас непонятно что, да, там беспорядок, хаос, а мы так выглядим. Это тоже про вне, да, и тогда и получается, что мы не ответственны за себя. И вот здесь вот про ответственность к себе, да, а что я вообще чувствую? Если мы все время думаем про кого-то или про что-то, тогда мы очень быстро можем вообще пропустить что-то. Я не верю истории про то, что «Ой, я забыла».
1: Да.
0: «У меня должно было быть назначено лечение, а я забыла, у меня дела». Нет, мы просто не ставим это внутри задачи. Но давайте честно. Вот представьте себе, Наташа, да, вы в отпуск улетаете, очень хотите.
1: Угу.
0: Но вам нужно встать в 6 утра. Ну, вы прям очень хотели поехать, прям мечтали. Я уверена, что вы встанете 5.45, да, 5.55.
1: 3.30. 3.30. Буду ли я спать вообще эту ночь? Это отдельная история.
2: Это, слушайте, смотря где отпуск.
1: Да.
0: Мотивация, понимаете? Вы поставили это себе как задачу, потому что у вас есть желание, у вас есть интерес. Все, ваша психика работает, она быстро отсчитывает все часы, она вас будет без будильника. Смотрите, как интересно получается. А если вы, допустим, не хотите куда-то вставать, ну, не хотите, вы устали, для вас это, ну, потому что надо вставать в 6 утра. Ну, часто же такое бывает. Ой, сейчас перестану.
1: Да.
0: Ой, такой сон, какая подушечка мягенькая, да?
1: Да, все хорошо, да, всё хорошо. Тут дома хорошо, да.
0: Потому что нет внутренней мотивации.
1: Угу.
0: И поэтому вот вам и ответ. Понимаете, когда у нас нет, опять это внутри себя, когда у нас нет внутренней мотивации и ответственность, вот здесь очень важно понять не только за себя, но ответственность за всех членов семьи. И это важно понимать, когда мы проходим профилактику, да, когда мы думаем об этом. Потому что если кто-то из членов семьи, это может быть, заболевает, о, конечно, тяжело всей семье.
1: Абсолютно, все вместе начинают
0: и вот
1: болеть.
0: Здесь вот да. И вот здесь вот вторичная выгода может быть.
2: Даже, знаете, я бы даже сказала, не болеет вся семья. Обычно близким еще более
1: тяжелее, да?
2: Чем пациенту, который болеет. Потому что на него ложится нагрузка.
0: Огромная.
2: Как уже Ольга сказала, и финансовая нагрузка, и эмоциональная нагрузка, потому что нужно делать вид, что у тебя все хорошо, или наоборот, кто-то начинает агрессивно паниковать и паникует еще больше, чем сам пациент, создавая внутри семьи вот это
1: напряжение,
2: беспокойство, вот это напряжение, которое на самом деле, конечно, ни к чему хорошему не приводит. И то, что Ольга тоже начала говорить, это страх рецидива. Вот когда пациент уже вылечился, полечил радикальное лечение, дальше живет от обследования
1: болезнью.
2: До обследования.
1: Болезнью жизнь продолжает.
2: Вот это самое страшное.
1: Да.
2: Во-первых, вся семья живет этим риском рецидива, ничего уже не радует. Обычные нормальные вещи, которые должны приносить дома радость, перестают это делать. И пациент, и семья живет от обследования до обследования. Четко засекается время. Перед началом за неделю контрольного МРТ-КТ начинается вот этот страх, мандраж. К величайшему сожалению, повторюсь про биология рака такова, что в некоторых ситуациях рецидива избежать невозможно. Ждешь ты его, не ждешь, это случится. К сожалению, частота обследований, опять же, никак на это не повлияет. Да, поэтому здесь нужно, ну, сейчас тоже, чтобы это не показалось, что я всех слишком успокаиваю,
1: да,
2: нужно расслабиться и выполнять строго назначение врача, поскольку есть сроки обследований, да, их нужно обязательно проходить, потому что если возникнет рецидив, опять же, его нужно вовремя увидеть, чтобы предпринять какие-то уже лечебные меры. Но жить в страхе, вот здесь психосоматика, наверное,
1: очень
2: играет колоссальную роль. Вот это ожидание болезни, вот опять система гипоталамус, гипофиз, надпочечники, вот это
1: там
2: постоянный стресс,
1: постоянно, да.
2: это одна из самых неприятных моментов даже вот не первичного лечения заболевания, а потом пациента, который находится под наблюдением.
0: И его родственников в том числе. То есть вы можете себе представить, насколько это сложно.
2: Все живут в стрессе,
0: да,
2: в ожидании.
0: И тогда клинические психологи, как ни парадоксально, не нужны. То есть такой пациент не придет, потому что здесь, это может сейчас неприятно звучать, есть понятие вторичной выгоды. Потому что ты в центре внимания, да, о тебе заботится. Ты всегда, рядом с тобой всегда кто-то рядом. Есть же история с детских врачей, бы кто-то был, когда ребенок начинает, у него насморк появляется,
1: да, да,
0: вот
1: да.
0: Не может, идет в школу.
1: Постоянно болеет, да.
0: Постоянно болеет. Да,
1: синдром есть... Мюнхгаузена тут. Да-да-да, кстати, был тут недавно случай, у девочки одно кровотечение было, вот извините, да,
0: да? Да.
1: Из носа постоянно. Вот была такая новость. 5 лет подряд все обследовали ее. Причем почему-то только не в каникулы. В каникулы ничего не было. И, в общем-то, она сама вызывала кровотечение, ковыряла, чтобы синдром Мюнхгаузена, чтобы не ходить в школу, чтобы мама с ней оставалась, отпрашивала с работы. Да.
0: Да, так да, и есть. Да, то есть это ребенок, дети вообще фантастические этим умеют. Они неосознанно, само собой, это делают, да. Но, кстати, вот у меня была пациентка, в детстве было достаточно сложно, она была без родителей, и ей запрещали болеть. Она училась очень хорошо, ей запрещали болеть. И она болела только в каникулы, все наоборот.
1: Господи.
0: Потому что было очень сильное наказание за то, что если она болеет в учебное время. Но слушайте дальше, да. Вам будет интересно. Когда она выросла, ее отдали, когда ей было 5 лет. С 5 лет, когда ее дочери исполнилось 5 лет, она с дочерью переболела всеми детскими болезнями. До 5 лет она вот ровно, когда ее отдали в 5 лет, и вот она с 5 лет начала
1: болеть. Ну, ты скажите, что ж психосоматика тут не влияет. Да, вот она как влияет.
0: Но здесь нельзя брать, понимаете, один фактор.
1: Да.
0: Да, и там у нее язвенный колит, да, с чем мы работали и так далее. Это другая история, да, но я просто про то, что на самом деле, да, взаимосвязь есть, и человек не всегда осознает ее, зачем нужна вообще психотерапия, для того, чтобы это подсветить. Да, и здесь, опять же, возвращаемся к ответственности внутренней своей и за своих родственников и близких. И вот понимаете, вот то, о чем говорит Марина, когда рецидив, да, бояться рецидива, это же тоже вот... Вы живете, да, вы боитесь. Вот сегодня прекрасный день, да, можно пойти прогуляться, да, встретиться с близкими, послушать приятную музыку.
2: Ты можешь просто побыть одному.
0: Да. Просто побыть одному. Но ты же не можешь.
1: Ну вот, получается, человек начинает служить своей болезни.
2: Я вам, знаете, как скажу, что в этой ситуации безнадежность невероятно мешает вообще лечению, мало того, что мешает жизни, но еще мешает лечению. Потому что человек, который ждет рецидива, у него же все безнадежно, потому что точно будет рецидив, он все время об этом думает. И вот этот страх вот этой какой-то рецидивы и безнадежности, он вообще не дает ни жить, ни лечиться нормально.
0: Никому рядом не дает. Вот в чем проблема. Да. А вот здесь интересно, что делает наша психика. Мы вообще живем по сценариям, неким, которые мы себе программируем сами. И вот тут было бы все хорошо, ну, все же хотят жить счастливо, там, встретить своего любимого, ну, и там, да, и так далее, и тому подобное. Но почему-то это не получается, правильно? Ну, не у всех же получается. Все логично, потому что психика не делает стратегию на счастье. Вот где у тебя более заряженные эмоции, негативные или положительные, вот туда ты идешь. То есть, вот пример, я работаю с паническими атаками. Если там есть паническая атака, ну, допустим, там, вождение машины, мы едем с пациентом по одной и той же дороге, ну, в одно время начала приема. Я еду по этой же дороге, пациент говорит, слушайте, а вы видели там то-то, то-то, то-то, то-то? Он это видел, потому что у него фокус на страх. Да, понимаете, про что я говорю?
1: Да, да.
0: И вот здесь вот про рецидив и почему очень важен настрой, потому что и близких, и родных, потому что бывает, что пациент может устать, да, он уже. И вот очень важно, чтобы близкие кто-то поддержал, да, то есть сказал, все хорошо, я рядом, да. Прогнозы будущего вообще не про болезнь, да.
1: Абсолютно.
0: Мы хотели про рыбалку с тобой сходить, на рыбалку. Там, мы сходим. Вот базово, знаете, не надо ничего фееричного думать. Вот базово, вот это очень важно. Вот здесь наши якоря, вот здесь наша сила. Да, и очень важно, это доказанный факт, депрессия клиническая, когда человек уже встает с постели, мы говорим, да, такое сложное состояние. Очень важно, и я своим пациентам всегда говорю, ходите. Вот у меня работа, я говорю, каждое утро и вечер по полчаса ходить. Да, слушать ту музыку, которую вы не слышали без голоса. Там, пить то, что вы не пили. Если чай, то чай другой. То есть все менять, но ходить. Почему? Потому что во время ходьбы вы не будете, вы, у вас кровообращение улучшается, вы не будете думать все время про негатив. Вы что-то видите, обращаете внимание. Все так просто, на самом деле ничего сложного нет. А теперь мы возвращаемся к тому, что происходит с психосоматикой в интернете, да, когда человек в стрессе, он начинает читать. И самое худшее, что происходит, это когда, Марин, да, вот, я думаю, тоже перед эфиром проговаривали, и я очень важным, я считаю, здесь сказать, про то, когда пациент узнает про диагноз, он начинает что-то искать, он говорит, слушай, есть организация, которая тебе точно поможет, эти онкологи, вот это вот, зачем эта химиотерапия?
1: Да, начинает.
0: Не надо операции
1: бегать
0: никакие.
1: Туда-сюда.
0: И вот это
1: по всяким шарлатанам, могу по-другому как сказать.
2: Да, к сожалению.
1: И теряют время.
2: Есть.
0: Вот, это самое главное.
1: Ищут что-то волшебного? Марин, много таких? Потому что раньше было такое.
2: К сожалению, ну, сейчас, наверное, таких пациентов стало поменьше, но, тем не менее, к величайшему сожалению, все еще есть. Увы, используют до сих пор чагу, увы, к сожалению, используют болиголов до сих пор, мухоморы.
1: Ой-ой-ой.
2: Да, поэтому, конечно, здесь я не против биоактивных добавок, БАДов, но есть... Единственные средства, которые есть в клинических рекомендациях, это официальная медицина, это официальные врачи-онкологи. И только так вы можете получить то лечение, которое вы должны получить, которое вам нужно, если вы столкнулись с этой проблемой. И здесь, на самом деле, конечно, наверное, вот этот главный миф о психосоматике, да, который и приводит наших пациентов во все вот эти параллельные нетрадиционные методы, что пациент себе говорит, что рак возникает от того, что он что-то неправильно делал,
1: негативные
2: он
1: мысли,
2: что-то неправильно думал. И вот эта основная ложь, которая и причиняет вред пациенту
0: и мешает
2: ему вовремя обратиться к врачу, потому что пациент, вот эта ложь, заставляет вообще стыдиться своей болезни и вовремя обратиться к официальной медицине. И вот это все уводит от реальной помощи нашего пациента. И, наверное, здесь психология невероятно важна, потому что она может повлиять на качество жизни и на приверженность лечению. Именно. И здесь вот психолог нужен только для этого, чтобы помочь онкологу направить мысли пациента в правильное русло, чтобы он получал правильное лечение, официальное лечение, будь то хирургия, химиотерапия, лучевая терапия, это три кита, на которых стоит сегодня онкология, но чтобы психолог был рядом, чтобы все это лечение проходило более спокойно, чтобы пациент вовремя получал лечение, не когда ему хочется, когда ему кажется, что у него рецидив, и это каждый месяц.
0: И мне кажется, это очень важно, вообще так приятно, когда Марина такой.
1: Потому что
0: это не всегда так, да, и это правда важно, потому что тогда врачу не мешает тревожность пациента, и врач решает свой вопрос. Хуже всего, когда пациент тревожится, врачу нужно решать вопрос, который непосредственно по диагнозу, а ему нужно еще успокаивать пациента. То есть, но это же не один пациент, да, их же много, это какая нагрузка, вот если мы говорим про врачей, она же очень большая нагрузка, да, а у врачей семьи, а у них личная жизнь, у них тоже своя семья, дела и так далее.
2: Я немножко могу с Ольгой не согласиться, но все-таки нет, нам нужна помощь профессиональных психологов, но мы все-таки, наверное, те, кто носит белый халат с удовольствием, в какой-то степени тоже психологи, и мы все равно понимаем, что с разными пациентами надо немножко по-разному общаться. Что
1: вот вы видите сразу,
2: ну,
1: когда заходит пациент к вам?
2: Ну, так уж это, мы не будем... Тут это миф, да, что я вот это вошел, я вижу сразу диагноз.
1: Но все равно уже насмотренности есть.
2: Ну, конечно, есть насмотренность. Конечно, я 20 лет работаю онкологом, но у меня сын сейчас закончил медицинский институт, и он у меня как-то спросил, а ты думаешь, я буду хорошим врачом? Я с уверенностью сказала «да». Он говорит, а почему ты так сказала? Я говорю, а ты потому что очень эмпатичный. А ты знаешь, я говорю, в профессии врача эмпатия играет очень большую роль. Да. Это не отменяет профессионализм, но то, что ты не надо перекладывать болезнь пациента на себя, потому что иначе тебе понадобится помощь психолога очень быстро. Но, тем не менее, сопереживать пациенту и понимать, что ему нужно, когда он заходит в твой кабинет, это, конечно, очень важно. Поэтому здесь, ну, вот какие-то психологические приемы, наверное, с врача-онколога сбрасывать категорически нельзя. Он не может быть безразличным, бессердечным, машиной.
0: Ну, да, я про то, что просто это, если это вот работать в цепочке, да.
2: Работать в связке.
0: Что было бы это было бы идеально для врачей, для психологов, потому что если к тебе приходит пациент, которому все плохо, да, или там в ремиссии, который у меня такой опыт был, у меня так ужасно было, разные ситуации бывают, да. Ты работаешь с этим, и ты понимаешь процесс, это вопрос восприятия. Послушайте, все мы по-разному реагируем на стресс. Я клинический психолог, я тревожный человек, по факту. Ну, как есть.
1: Сапожник с сапогами.
2: Да, есть ли у вас свой психолог?
0: Сразу заинтересовали.
2: Понимаете, я онколог, у меня есть свой психолог Ольга.
0: Но при этом самое классное, что, понимаете, эта тревога, моя внутренняя тревога, кто такие тревожные радикалы, это классно, аудиторы, психологи, потому что они должны дотошно долезть до проблемы, да, структурировать, систематизировать все и так далее. Тогда таким образом это проверяется, решается все лучше и легче. Поэтому вообще вот эта вот цепочка, это очень важно, и это здорово, что сейчас мы про это говорим. Вообще, я считаю, что очень классно, что здесь и онколог, и психолог, да, и вообще мы вот на одном языке говорим, потому что сейчас много благотворительных фондов. Дорогие друзья, онкопсихологическую помощь можно получить бесплатно.
2: Как? Она входит в ОМС.
0: Да, как и для...
1: Вот, не знают, но многие про это даже
0: и
1: не
0: это
1: знают.
0: Тоже важно знать. Да. Как и для пациентов, так и для родственников. Да, то есть это очень важно понимать и знать. И это база, потому что когда человек сталкивается с чем-то, у нас две реакции. Да, либо мы бежим, либо мы... Вот так
1: закрываемся внутри.
0: Да, и получается, что очень важно, когда к тебе приходят, говорят, слушай, есть варианты. Вот послушай, да я, ты какой там умерла и больше вообще ужасно мучилась. Нет, не про это. Вот истории другие. Смотри, есть сайт. Есть женщины, которые там преодолели рак груди и живут дальше, которые сделали переоценку, которые вовремя обратились. Вот это помните?
1: Вовремя.
0: Да, помните, про я это говорила про ход мыслей. И мы как пациент на что настраивается, да, очень важен социальный аспект. Не так давно, где-то год тому назад, я выступала на онкосъезде психологов, и туда приходили благотворительные фонды. Вы знаете, я очень приятно была удивлена качеством уровня преподнесения информации о том, как они работают. Например, если женщина мать-одиночка, да, и у нее дети, и она заболела, ей нужно в больницу, есть фонды, которые временно забирают детей в другие семьи. Эти семьи приезжают к маме, привозят детей, да, то есть это же тоже очень важно. Это тоже психологическая, ну, и физическая, конечно, поддержка.
2: Физическая и психологическая помощь.
0: И про это тоже нужно знать.
1: Да.
0: И про это тоже нужно... А многие не знают про это. Это не Москва, это Россия. Да, возможно, не во всех городах, но над этим работают. И это тоже важно. Вот понимаете, вот мы говорим... Вот сейчас страшно кому-то в аудитории, когда мы про это говорим. Да, то есть мы же говорим про то, что есть варианты. Помните?
1: Да.
0: Неопределенность, тревога, варианты.
1: Варианты.
0: И мы говорим про варианты. Их много. И они бесплатные. И... Марин, скорректируйте меня, если я не права, насколько у нас сейчас сильная поддержка в России, да, по онкологическим заболеваниям. Тоже важно знать, на мой взгляд.
2: Это все невероятно важно, и я рада, что сейчас и радио, и телевидение уделяют этому большое количество внимания, но пока кажется, что это все равно недостаточно. Потому что, да, я хочу всем напомнить, что рак точно не возникает из-за стресса. Но болеть раком не должно быть страшно. Это такой же диагноз, как все остальные. И сегодня в современной онкологии огромное количество препаратов, которые в нашей стране доступны. Но когда, если вдруг с вами случилось, и вы заболели раком, не надо стесняться об этом сказать. Но если вы понимаете, что вы не справляетесь, пожалуйста, важно помнить, что обратиться за помощью к психологу это тоже не стыдно, и это очень важно для того, чтобы вы прошли через диагноз со своим врачом-онкологом более спокойно и более бодро. И просто продолжили свою обычную жизнь.
1: Вот на этих словах эфир заканчивается. Было очень интересно и хотелось бы еще посидеть, но уже следующую программу впереди и новости. Благодарю тебе души. У нас в студии кандидат медицинских наук, доцент, заместитель директора по радиологическим методам лечения НИИ КОНМИЦ онкологии имени Блохина, главный радиотерапевт Минздрава России Марина Черных и клинический психолог-физиогномист, заместитель директора по психологии медицинского центра нейропсихолог Ольга Германчук. Спасибо вам большое.
0: Спасибо вам.
2: Всем спасибо.
7: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
4: В Москве 15 часов. В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Сальмонеллез подтвержден у 26 человек в Астрахани. Все пациенты приобретали готовую продукцию в кулинарном магазине «Михайловский». Торговая точка закрыта, заявили в региональном управлении Роспотребнадзора. Там добавили, что по предварительным данным эпидемиологического расследования, причиной заболевания стало употребление рыбных котлет, изготовленных в магазине с нарушением санитарных требований. Одна женщина скончалась в больнице, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Госдуме предложили обязать управляющие компании отчитываться о потраченных средствах. Нужно, чтобы фирмы предоставляли подробные документы о расходах жильцам ежемесячно. В современном мире большинство транзакций проходит онлайн. Крупные организации фиксируют в электронном документообороте каждый шаг и каждый потраченный рубль. Я не вижу никакой проблемы в том, чтобы предоставлять жильцам отчет вместе с квитанцией, сказал глава думской фракции «Справедливой России» Сергей Миронов. В комментарии о РИА Новости он подчеркнул, что ежемесячные данные необходимы гражданам для того, чтобы оперативно обращаться за защитой своих прав в жилищную инспекцию или прокуратуру. Власти Нижней Саксонии призвали Volkswagen вернуть производство в Германию. Необходимо перенести производство некоторых моделей автомобилей из Китая в Германию для сохранения рабочих мест и обеспечения загрузки мощности, заявил премьер региона Олаф Лис. По его словам, смена производственной локации также откроет возможности для новых разработок и инноваций на предприятиях ФРГ, передает агентство ДПА. СМИ ранее сообщали со ссылкой на источники, что главный исполнительный директор автоконцерна Оливер Блюме планирует сократить до 100 тысяч рабочих мест по всему миру в течение следующих нескольких лет. Сборная России по дзюдо стала второй в медальном зачете по итогам этапа Гран-при. Соревнование проходит в Китае. На счету команды 3 золотые, 1 серебряная и 4 бронзовые награды. Лидером медального зачета стала сборная Японии. На третьей строчке команда Германии, передает ТАСС. Этап Гран-при в Циндао проходил с 26 по 28 июня. Соревнования считаются вторым квалификационным турниром к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. В завершении выпуска о курсах валют: юань 11 рублей 34 копейки, доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей и 40 копеек. И о погоде. Сейчас в Москве плюс 24, ясно, ветер северо-западный около 2 метров в секунду. Давление ниже нормы 746 миллиметров ртутного столба. Днем синоптики обещают до плюс 25, вечером 18-20 градусов. Марина Толкачева, говорит Москва.
7: Москва.
9: 94,8 FM.
10: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
11: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
10: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью.
5: Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет. Говорит

0: России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Мы продолжаем наши лекции по истории России. Закончив разговор о политических событиях 13, 14, 15 и даже начала 16 веков, мы с вами должны сказать о развитии нашей русской культуры. История культуры – это тоже важная часть истории нашей страны, поэтому сегодняшняя лекция у нас будет посвящена культуре России в 13, 14, 15 веках, период, когда Русь испытывала очень сильное ордынское влияние, и не только на политических и экономических, но и на культурных событиях это тоже весьма и весьма отразилось. Каковы же были особенности культурного развития России и Руси в 13-15 веках? Очень мощный удар по русской культуре нанесло сначала Батыево нашествие, а потом долгое, почти 250 лет, ордынское владычество на Руси. И во время похода хана Батыя, и во время многочисленных ордынских ратей более позднего времени горели русские города, камнеметные машины ордынцев, знаменитые пороки, разрушали каменные монастыри, церкви в русских городах, превращались в пепел рукописи, содержавшие ценные русские летописи и сказания. Многие города после ордынского нашествия просто перестали существовать, как это, например, произошло со старой Рязанью. Нынешняя Рязань – это совершенно другой город, который стоит на новом месте. Рязанским великим князьям пришлось перенести столицу из разрушенной монголами Рязани в новый город Переяславль-Рязанский. А культура на Руси была в основном культурой городской в тот период. Уничтожая города, монголы уничтожали, конечно, и русскую культуру. Ордынское владычество тоже оказало немалое влияние. Для ордынских ханов было обычным явлением угонять в Орду для постройки ордынских городов русских мастеров, русских художников, русских деятелей культуры. Неудивительно, что после монгольского нашествия у нас практически полностью разрушены некоторые древние памятники русского зодчества. Так, например, была разрушена знаменитая Десятинная церковь в Киеве, первая каменная церковь, построенная на Руси. Исчезают целые жанры в искусстве. Так, например, после монгольского нашествия на Руси больше не используется такая технология живописи, как мозаика, и восстановят технологию мозаичных полотен только уже в 18 веке стараниями Михаила Васильевича Ломоносова. Характерной чертой русской культуры того времени стало сокращение почти до нуля каменного строительства. При восстановлении русских городов каменные постройки не возводились. И только в самом конце 13 века на северо-западе Руси, в новгородской земле, которая в меньшей степени была затронута монгольским нашествием и монгольскими ратями, возобновляется каменное строительство. В первую очередь, конечно, строительство храмовое. Тем не менее, наши ученые-историки отмечают, что процесс централизации, процесс собирания земель вокруг Москвы, начавшийся в 14 веке, подтолкнул к подъему и русскую культуру. Конец 14-го, 15 век – это постепенный подъем русской культуры, когда у нас на арену выходят такие замечательные ее деятели, как, например, Феофан Грек или Андрей Рублев. Очень мощным толчком для развития русской культуры стали серьезные связи с Западом, которые возникают в ходе 15 века. Скажем, великий московский князь Иван III активно приглашает на Русь многочисленных итальянских мастеров, которые не только отливают пушки для воинства Ивана III, но и строят церкви, строят крепости, занимаются колокольным делом, отливая колокола для русских церквей. В конце концов, печатают монеты на Руси. Ну и, конечно же, главная черта русской культуры в этот период – это ее религиозный характер. Можно сказать, что светской культуры в этот момент на Руси практически нет, и все, что есть, оно так или иначе связано с религией. Если строительство, то это в первую очередь храмы, если живопись, то в первую очередь иконы и фрески религиозного содержания, если литературные произведения, то это произведения так или иначе связаны с деятельностью русских монастырей, даже летописи русские именно так.

0: там в монастырях пишутся. Вот такой вот церковный характер русской культуры в XIII-XV веках заставляет нас пристальнее взглянуть на историю самой русской православной церкви. Русская православная церковь и христианская традиция – важная часть нашей культуры, а в этот период она была, пожалуй, на своем своеобразном подъеме. Знаете, вот такой парадокс произошел. С одной стороны, разгром Руси против татаро-монгольского нашествия, с другой стороны, явный подъем русской православной церкви. Наша церковь играет очень большую роль в собирании земель вокруг Москвы. Мы уже говорили о деятельности митрополита Петра, который перенес престол митрополита Киевского и всея Руси в Москву, и о деятельности митрополита Алексия, которого можно во многом считать соправителем московских князей Ивана Красного и Дмитрия Донского. Наконец, деятельность святого преподобного Сергия Радонежского, духовного авторитета, основавшего один из крупнейших русских монастырей. Русская православная церковь в условиях ордынского владычества старалась сохранить свою религиозную чистоту, настаивая на истинности именно русской православной веры и в этом смысле категорически не принимая тлетворное влияние Запада. Западная христианская церковь, римская, католическая, старалась распространить свое влияние и на русские земли. Православная церковь этому активно сопротивлялась не случайно. У нас наш известный полководец Александр Ярославич Невский был канонизирован русской церковью не только за свои победы над немцами и шведами, которые сегодня многие считают не очень крупными событиями, но в первую очередь за то, что не допустил на Русь католичество, жестко отказав послам Папы Римского. Не принимала русская церковь и идею унии с католичеством, которая в 15 веке во многом стала господствовать в умах константинопольских священников. Не случайно в 1448 году с избранием митрополита Иона и собором русских епископов наши историки говорят об автокефалии, то есть самостоятельности, независимости русской православной церкви от церкви Константинопольской, попавшей и под влияние католицизма, впавшей в грех униатства, и оказавшейся в политической зависимости от неверных мусульман, турок-османов, покоривших Константинополь в середине 15 века. Однако, несмотря вот на попытку сохранения такой духовной чистоты, в нашей русской православной церкви, как, впрочем, и в христианской церкви Запада, эпоха Средневековья – это эпоха существования ересей, о которых, наверное, стоит сказать немножечко подробнее. Кроме того, наша церковь – это еще и крупнейший феодал, играющий очень большую роль в экономическом развитии Руси. Русские монастыри обладают большими земельными угодьями, которые постоянно прирастают за счет дарений, совершаемых нашими князьями и боярами. Наша церковь обладает немалыми богатствами. Скажем, во времена ордынского владычества церковь была освобождена от ордынского выхода. С церковных земель ордынский выход не платился. Церковь – крупнейший собственник, церковь – богач. И у многих это возникает некоторое такое сомнение. А правильно ли церковь живет? Так же, как и на Западе против католической, у нас против православной церкви возникает движение, которое стали называть движением нестяжателей. Тех деятелей церкви, которые призывали к бедности изначального христианства, призывали к отказу от мирских благ и мирских богатств, в первую очередь к отказу от земель. И вот этот вот процесс, процесс борьбы за отказ от церковной собственности в русской церкви получил название спора противоборства иосифлян и нестяжателей. Впрочем, наиболее серьезные события вот этого спора и противоборства приходятся уже на 16 век. И в нашей лекции о 16 веке, о ее культуре 16 века, мы этому вопросу, спору нестяжателей и иосифлян, Иосифа Волоцкого и Нила Сорского посвятили достаточно объемный кусок. Повторяться не будем. А вот о ересях, пожалуй, поговорить было бы любопытно. Вообще-то ересей на Руси было много, достаточно разных, но, пожалуй, самые известные русские средневековые ереси – это ереси стрегольников и ереси жидовствующих. Возникают эти ереси в первую очередь на северо-западе Руси. И здесь многие ученые отмечают, что это было европейское влияние. Для европейского средневековья было характерно распространение еретических течений, связанное во многом с распространением грамотности. Наши северо-западные земли, Новгород, Псков, торговые республики, были во многом более грамотными, чем население, скажем, центральной части России, а значит, читали священные писания, а значит, могли сами размышлять о них. Кроме того, надо иметь в виду, что вот эти вот ереси появляются в Новгороде и Пскове не случайно. Одним из знамен объединения Руси вокруг Москвы было знамя Русской Православной Церкви. Первосвященники московские, митрополиты, настаивали на том, что в религиозном отношении и Новгород, и Псков, и другие земли должны подчиняться в Москве, а значит, должны подчиняться и в отношении политическом. А новгородцы крепко стояли за свою независимость, за старинные вольности города Новгорода. Новгородский сепаратизм в идеологическом отношении породил вот эти вот самые ереси. Первая из них – это, конечно, ересь стрегольников. Откуда произошло такое название, ученые ведут спор. Некоторые связывают это с тем, что сторонники этой ереси особым образом стриглись. Другие выдвигают иные версии. Но так или иначе, в середине 14 века, сначала в Пскове, а затем в Новгороде появляется вот эта ересь, которая в первую очередь базировалась на протесте против так называемой симонии. Симонией в истории принято называть продажу церковных должностей, которая была широко распространена как в западной католической церкви, так и в восточной православной. В конце концов, у нас сложилась в русской церкви такая традиция, что любой, кто желал занять высокий пост епископа, архиепископа, тем более митрополита, должен был внести немалый взнос денежный в церковную казну. Он даже получил специальное название – ставленная пошлина, которую платили священники за поставление на тот или иной приход. Но вообще-то продавать должности за деньги – это, наверное, как-то не очень по-христиански и не очень соответствует заветам Христа, который говорил, что скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем богач попадет в рай. Вот этот протест против покупки церковных должностей стал одной из причин формирования стрегольнической ереси. Сами стрегольники оставили нам очень мало документов, в основном мы о них знаем из того, что о них говорили их противники, героически стрегольников разгромившие. Мы из этого знаем, что стрегольники отрицали церковную иерархию, заявляя о том, что в их общинах каждый верующий сам себе священник. И в этом смысле ересь стрегольников несколько связывается с протестантской ересью в Западной Европе. Отрицали стрегольники монашество как способ служения Богу, заявляя о том, что служить Богу надо в миру. Отрицали многие церковные таинства. И лидеры этих самых стрегольников своим последователям даже запрещали посещать церковные обряды и ритуалы в церквях. Естественно, что боролись с ними жестоко. В московском летописном своде, лицевом летописном своде 16 века, где сообщения текстовые снабжены большим количеством иллюстративного материала, мы можем видеть замечательные гравюры, которые показывают, как наши представители ортодоксальной церкви боролись с этими самыми стрегольниками, казняя их смертную казнью, топя их в реке Волхове, заключая под стражу на строгое тюремное содержание до самой смерти. У нас есть такое представление о том, что по сравнению с западной католической церковью, русская церковь гораздо более миролюбива и гораздо более, я бы сказал, вегетарианским способом боролась за свое влияние. Да нет. У нас, конечно, не было инквизиции по западному образцу, но казни еретиков, в том числе и сожжения, в том числе и аутодафе, которые просто на Руси не назывались аутодафе, у нас тоже имели место. Особенно это было как раз в 14-15 веке. Второй ересью, пришедшую на Русь в этот период и хорошо известной историкам, является ересь жидовствующих. Вообще ересь жидовствующих сегодня звучит совершенно нетолерантно, потому что намекает на ее иудейское происхождение. Жидами на Руси долгое время называли евреев, точнее иудеев, сторонников иудейской религии. И вот эта ересь, о которой мы тоже знаем исключительно из сообщений ее противников, разгромивших жидовствующих вдребезги и пополам, возникает во многом на основе иудейских вероучений, из которых, в конце концов, появилось само христианство. Ересь жидовствующих появляется в конце 15 века, и снова ее источником становится Новгород, поэтому неудивительно, где-то она может называться новгородско-московской ересью. Ученые считают, что возникает она на Руси тоже под европейским влиянием, где в 15 веке начинаются процессы, которые чуть позднее приведут к очень широкому распространению так называемой реформации. Конечно, к тому моменту, когда на Руси в конце 15 века появились жидовствующие, Мартин Лютер еще не прибил свои знаменитые тезисы, ставшие идеологическим манифестом протестантизма в Западной Европе. Но уже было, например, движение гуситов в 15 веке в Европе, которое выступало против католической церкви. И вот эти вот предреформаторские течения в Европе, конечно, оказали влияние и на Русь. Оказало влияние на появление этой ереси и сакральная дата 1492 год. Согласно русскому церковному летоисчислению от сотворения мира, 1492 год должен быть стать 7000-м годом в истории. И ждали этот год как год апокалипсиса, как год конца света. И вот такие вот, знаете, апокалиптические настроения, ожидание крушения всего очень характерно проявляются в русских летописях, описывающих тот период. Люди ждали конца света, и поэтому в головах заводились всякие разные своеобразные мысли. Жидовствующие, точно так же, как стрегульники, отрицали церковную иерархию и монашество. Говорят, что отрицали поклонение кресту, воспринимая крест не как символ святости, а как орудие пытки. Отрицали иконы, то есть изображения, говоря о том, что это есть творение кумиров, то есть идолов, что, в общем-то, Господь Бог истины не приветствует. Отрицали и триединую сущность Бога, то есть, в общем-то, пошли против огромного количества тех догматов Русской Православной Церкви, которые считались общепризнанными. И действительно, вот в этих вот идеях очень много связи с идеями иудаизма. Надо сказать, что жидовствующих поддерживали не только миряне. Надо сказать, что ересь жидовствующих нашла своих последователей не только в числе мирян. Многие представители священнического сословия Древней Руси восприняли эту ересь. Скажем, один из главных противников жидовствующих, известный церковный деятель Иосиф Волоцкий, в своих сообщениях обвинял в этой ереси, ну или, по крайней мере, в покровительству этой ереси, митрополита Киевского и всея Руси Зосиму, который с 1490 по 1494 год возглавлял Русскую Православную Церковь. Иосиф Волоцкий митрополиту Зосиму не иначе как волком называет за покровительство этим самым еретикам. Надо сказать, что многие иерархи Православной Церкви активно с ересью старались бороться, и здесь себя наиболее ярко проявил ставший архиепископом новгородским священник Геннадий Гонзов, такова у него была фамилия, который не стеснялся применять против жидовствующих всевозможные кары и пытки, вырывание языка, сжигание, отрубание голов, топление в Волхове. И это тоже отмечено в наших миниатюрах. Но ересь жидовствующих нас с вами интересует не только с чисто теологической, богословской, церковной точки зрения. Ересь жидовствующих оказала большое влияние на процессы престолонаследия при великом князе Иване III. Изначально вот этим еретикам, в числе которых было немало представителей боярского сословия и княжеской администрации, покровительствовал сам великий князь Иван III. Одной из идей жидовствующих была идея о том, что церковь должна отказаться от мирских богатств, в первую очередь от церковной земельной собственности, которая должна была быть, говоря, так сказать, более модернизированным термином, секуляризирована, а по-простому говоря, передана в собственность великого князя. С другой стороны, Да? Если наша традиционная церковь настаивала на старине и на сохранении феодальных вольностей и феодальных традиций, все-таки это из старей идет, то многие жидовствующие были сторонниками единой, мощной, самодержавной власти, как один бог на небе, так и один князь на земле. И такие идеи великому князю не могли не быть симпатичны. Тем более, что фактически правая рука Ивана III в какой-то период, думный дьяк Федор Курицын, один из известнейших русских дипломатов и политиков того периода, откровенно стал потворствовать вот этой вот новгородско-жидовствующей ереси. А далее и жена наследника престола Ивана Молодого, Елена Стефановна Волошанка, тоже стала покровительницей вот этих вот самых московских еретиков из числа жидовствующих. Несмотря на то, что в 1490 году еретики на церковном соборе были заклеймлены и даже преданы церковной анафеме, отлучены от церкви, более серьезных каких-либо наказаний в Москве, по крайней мере, для них не было. И своеобразной победой жидовствующих стало то, что в 1498 году сторонница традиционного православия София Палеолог, вторая жена Ивана III, была отправлена в опалу, а великим князем и соправителем Ивана становится его внук Дмитрий Иванович, сын умершего в 1490 году первого сына и наследника Ивана III, Ивана Ивановича Молодого, и Елены Стефановны Волошанки, главной покровительницы жидовствующих в Москве. Дмитрий внук становится великим князем, правда, ненадолго. Видимо, церковным иерархам, сторонникам традиционной церкви, в первую очередь, конечно, тех, кого потом будут называть осифляне или иосифляне в честь Иосифа Волоцкого, удалось убедить князя, что союз светской и церковной власти гораздо более важен. И уже в 1502 году высокие покровители еретиков Елена Волошанка, ее внук Дмитрий, ее сын Дмитрий, внук великого князя, отправлены в опалу, заключены в тюрьму. А в 1504 году происходит собор на еретиков. Церковный собор 1504 года повелел казнить еретиков жестокими казнями, и теперь вот эти вот казни еретиков происходят уже не только в Новгороде, но и в Москве, и под топор попадают вполне себе высокопоставленные лица. Был казнен диак Федор Курицын, был казнен его брат Иван, был казнен один из главных бояр в Боярской думе Григорий Мамон. В общем, казни эти были вполне себе схожи с тем, что творила в Европе инквизиция. Точно так же еретиков жгли, правда, не привязанными к столбам на потеху публики, а в срубах, вырывали языки, топили в реках. Ересь жидовствующих была подавлена, хотя остатки вот этих еретических верований продолжались достаточно долго еще существовать, и эта ересь еще проявит себя во время спора иосифлян и нестяжателей в первой трети XVI века. Вот такой вот была сложная церковная история, которая не всегда все выглядит исключительно благолепно, как нам об этом сообщают жития великих святых.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8.
2: 15:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Минтранс подготовил предложение по регулированию движения электросамокатов по тротуарам. С таким заявлением выступил глава ведомства Андрей Никитин, отметив, что они будут представлены в ближайшие 2-3 месяца. Предложения все готовы. Понятно, что это всегда дискуссия между нами, ГИБДД, общественностью. Я думаю, что в течение пары-тройки месяцев мы их внесем, подчеркнул министр. Владимир Путин в декабре 2025 года поручил властям до 1 июля проработать вопрос о регулировании движения средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты и велосипеды с электрическим двигателем по тротуару. Саудовской Аравии при крушении вертолета погибли 14 человек. Воздушное судно принадлежало государственной нефтяной компании. Саудовское агентство печати со ссылкой на источник Министерства энергетики передает, что все погибшие были подданными королевства. Инцидент случился в городе Рас-Танура, расположенном на побережье Персидского залива. Там находится нефтеперерабатывающий комплекс. Госкомпания также крупнейший в мире морской терминал по отгрузке нефти. Дептранс сообщил о перекрытиях в центре Москвы. Ограничения действуют на Большом Каменном мосту и Кремлевской набережной. В телеграм-канале ведомства также отмечается, что сейчас автомобилисты не могут проехать по Ленинградскому проспекту в районе дома номер 35 по направлению в центр. В департаменте транспорта столицы ранее предупреждали, что в воскресенье в центре и на севере Москвы возможны локальные перекрытия. В гидрометцентре предупредили о 32-градусной жаре в московском регионе. Столбики термометров дотянутся до отметки плюс 32 градуса днем 2 июля. Очень теплый прогнозируется и ночь на четверг. По предварительным данным, воздух может прогреться до плюс 13 и плюс 18 градусов, сообщили ТАСС-синоптики. При этом ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец ранее заявил, что 3 июля через столичный регион пройдет холодная атмосфера. Фронт. Он спровоцирует резкое ухудшение погоды и интенсивные осадки. За сутки в Москве может выпасть до 65 миллиметров, а это примерно 3/4 месячной нормы. В завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 11 рублей 34 копейки. Доллар 77 рублей 6 копеек. Евро 87 рублей 40 копеек. Сейчас в столице переменная облачность около плюс 23 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
3: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
3: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар. Рок-радар.
3: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
3: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем.
4: В это воскресенье тема программы «Юбилейные беседы». В эфире радиоведущая, заслуженный журналист Российской Федерации Диана Берлин.
1: Ведущий журналист Андрей Бинев.
5: Каждое воскресенье после 17 часов.
1: Гость в студии.
5: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Говорит Москва. Двенадцать веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. История России с Алексеем Гончаровым.
0: Важным моментом в развитии культуры было и развитие географических знаний на Руси. Мы с вами знаем, что 15 век – это начало эпохи великих географических открытий. В конце концов, именно в 15 веке отправляется в свое плавание Васко да Гама, знаменитый португальский мореплаватель. А в 1492 году Христофор Колумб, пытаясь найти западный путь в Индию, открывает новый континент, который потом назовут Америка. Но задолго до Колумба и Васко да Гамы одно из значительных географических путешествий в Индию совершает русский тверской купец Афанасий Никитин. С 1466 по 1474 год Афанасий Никитин совершает длительный вояж по торговому пути сначала по реке Волге, затем через Каспийское море в Хулагуитский Иран, а затем через Аравийское море в саму Индию, потом через владения турок-османов, через Крым, через Дикое поле он возвращается на Русь. По дороге он пишет замечательный памятник русской литературы «Хождение за три моря». И вот это вот произведение «Хождение за три моря», созданное в эпоху Ивана III, путевые записки Афанасия Никитина свидетельствуют о том, что русские тоже принимали участие в великих географических открытиях, только делали их на свой лад. Сам Афанасий Никитин умер по дороге домой, но его записки были сохранены и сегодня являются памятником и древнерусской литературы, и в древнерусской культуре в целом. На родине Афанасия Никитина в Твери ему поставлен памятник, причем этот памятник расположен таким образом, что при определенном взгляде, да, он как бы состоит из двух частей, собственно, монумент с фигурой Никитина, а также нос русской ладьи, на которой Никитин совершал свои путешествия, при определенном взгляде кажется, что Никитин стоит как раз вот на капитанском мостике своего торгового корабля. Не только географические сочинения в этот момент получают распространение. В XIV-XV веках русская литература воспряла от того удара, который был нанесен эпохой монгольского владычества. Распространяется грамотность на Руси. При царе, точнее, великом князе Симеоне Ивановиче на Руси появляется производство бумаги, и это значительно облегчило книжное дело. Теперь уже не только на дорогущем пергаменте, тонко выделанной телячьей коже, можно было писать книги. Бумага была несколько более дешевой. С развитием грамотности меняется даже сам стиль написания русских летописей. На смену строгому уставному письму появляется полууставное письмо и даже скоропись. Расширяется ареал русского летописания. В первую очередь возникает как особое явление летописание московское, которое, конечно же, на центральное место ставит в истории князей московских из династии московских Рюриковичей. Первые московские летописи отмечены с 1325 года, с эпохи Ивана Даниловича Калиты, а в 15 веке создается такая вот большая, единая, всеохватная Троицкая летопись московская. К сожалению, она до нашего времени не дожила, погибла в 1812 году, когда Наполеон сжег Москву. А в том же 15 веке, и он, кстати, дошел до нашего времени, в конце века создается московский летописный свод, который лег в основу знаменитого лицевого летописного свода 16 века. Помимо летописных произведений, которые описывают события по годам, появляются у нас и такие компилятивные сочинения, которые называются хронографы. Хронографы – это сочинения по всеобщей, всемирной или по русской истории, но это такая своеобразная компиляция без четкого привязывания к каждому конкретному году. Первый такой русский хронограф создает некий Пахомий Логофет в 1442 году. Потом традиция этих самых хронографов у нас будет продолжена. Расцветает пышным цветом в это время литература героическая. События русской истории, Батыева нашествие, борьба с Ордой не могли не найти своего отражения в русских сказаниях. И мы с вами знаем и знаменитая повесть о разорении Рязани Батыем, героическое сказание, в которой героем проявляет себя знаменитый легендарный Евпатий Коловрат, и написанное в 15 веке сказание о Мамаевом побоище, любопытное литературное изложение событий Куликовской битвы, и повесть о разорении Москвы ханом Тахтамышем, относящейся к 1382 году. Все вот эти вот повести героические у нас входят в русские летописи отдельными вставными такими эпизодами, и оттуда из русского летописания доходят до нашего периода. Отдельной строкой, наверное, нужно сказать о появлении героической поэмы «Задонщина». Куликовская битва в русской культуре нашла очень мощное отражение, и, видимо, значение ее понимали уже тогда. Поэтому не только литературная повесть о сказании о Мамаевом побоище была написана. Некий Сафроний Рязанец, видимо, монах из Рязанского княжества, пишет поэму «Задонщина», которая подражает своим стилем знаменитому слову о полку Игореве. И там поэтично описывается победа великого московского князя Дмитрия Ивановича над темником Мамаем на Куликовом поле в 1380 году. Поскольку у нас культура в этот момент, культура очень и очень религиозная, во всех этих повестях звучат религиозные мотивы и мотивы объединения Руси под властью единого православного монарха. Кроме того, большое распространение в этот период получает так называемая житийная или агиографическая, как говорят ученые, литература. Появляется большое количество житий, которые описывают, во-первых, деятелей церкви. Да? У нас появляется в этот период житие митрополита Петра, житие митрополита Алексия, житие преподобного Сергия Радонежского, житие крестителя коми-пермяцких народов Стефана Пермского, а также житийные произведения, которые описывают жизнь наших князей, так или иначе проявивших себя в борьбе за дело православия. Скажем, именно к 15 веку относится житие святого благоверного князя Александра Ярославича Невского или житие псковского князя Давмонта, который тоже был защитником православия от католического влияния на западных русских границах. Важнейшим элементом русской культуры того времени является архитектура. Границы Руси расширяются, границы надо укреплять, поэтому оборонительная архитектура получает очень большое значение и распространение. Тем более, что 15 век – это век, когда на поля сражений постепенно выползает огнестрельная артиллерия, и старые древоземляные укрепления русских городов, детинцы уже не могут противостоять в должной мере огнестрельному оружию. Необходимо строить каменные крепости. Именно вот как оборонительные сооружения из дерева, из камня ли, строятся многочисленные монастыри в землях северо-восточной Руси, а с расширением территорий и на северо-востоке Руси, и на северо-западе активно начинают строить каменные крепости. Так, например, в 1333 году заменяется деревянный Кремль каменным в Великом Новгороде. Сегодня новгородский Кремль, каким мы его видим, это памятник эпохи Ивана III. При Иване III к 1490 году новгородский Кремль был перестроен как раз под учет требований современного на тот момент военного искусства. Точно так же создается каменный Кремль в пограничном Пскове и тоже в 15 веке строится в каменном формате. К 1367 году относится появление первой каменной крепости не в северо-западной, а в северо-восточной Руси. В 1367 году при князе Дмитрии Ивановиче Донском строится московский белокаменный Кремль, который впоследствии будет заменен Кремлем краснокаменным. Но не только кремли и детинцы городов укрепляются каменными стенами, строятся специальные каменные крепости, в основном на пограничных территориях. В 1280 году на месте основанной немцами крепости строится русская крепость в новгородской земле, крепость Копорье, сохранившаяся до нашего времени. В 1330 году каменную крепость получает Изборск, такой, знаете, своеобразный форпост псковской земли на границе с Ливонским орденом. Против шведов строится в 1352 году в новгородской земле крепость Орешек, а в 1384 году крепость Ям. В конце концов, уже после присоединения Новгорода к Москве, на самой границе с Ливонским орденом, напротив ливонского города Нарва, в 1492 году строится крепость, названная именем великого московского князя, крепость Ивангород, одна из самых современных каменных крепостей на тот момент. Большинство этих крепостей сохранились до нашего времени, и мы можем увидеть, как выглядели их стены. Однако не меньшее значение, чем оборонительная архитектура, играет архитектура церковная. Церковь играет в этот период роль главного идеологической скрепы, соединявшей в духовном смысле русские княжества, отдельные, раздробленные в единое государство. Поэтому создается немалое количество монастырей и просто отдельно стоящих храмов, как московских, так и местных. Если проанализировать вообще развитие нашей архитектуры церковной, можно сказать, что достаточно ясно видно, как пострадала церковная архитектура от монгольского нашествия. До конца XIII века практически нигде по Руси каменные храмы не ставятся, ставятся только деревянные. А когда они начинают ставиться с XIII века, в первую очередь в земле новгородской, сохраняется долго вот более дешевый, менее затратный однокупольный стиль. Именно в новгородской земле мы видим такие замечательные храмы, сохранившиеся до нашего времени, как церковь Николы на Липне, созданная в конце XIII века неподалеку от Новгорода. Церковь Николы на Липне сохранилась до нашего времени и выглядит замечательным памятником русского каменного зодчества. Другими известными новгородскими однокупольными храмами стал построенный в 1360 году храм Федора Стратилата на Ручью в Новгороде, или церковь Спаса на Ильине улице, построенная чуть позже, в 1374 году. К концу XIV века начинается каменное строительство и в низовых землях, в землях Московского княжества, где сначала тоже у нас в основном господствуют однокупольные храмы, но затем с расширением границ необходимо и каменным строительством подчеркнуть величие Московского государства. И в XV веке мы видим уже многокупольные храмы, в которых сочетаются элементы византийского и древнерусского стиля. Правда, строят эти многокупольные храмы в основном не русские мастера. Из московских однокупольных храмов стоит отметить построенный в 1400 году Успенский собор в городе Звенигород, или там же, в Звенигороде, возведенный в 1405 году собор Савино-Старожевского монастыря, Рождественский собор Савино-Старожевского монастыря. Связывают вот эти вот соборы с деятельностью известного князя Юрия Дмитриевича Звенигородского, одного из героев феодальной войны на Руси в середине XV века. В Троице-Сергиевой лавре под Москвой в 1422 году строится Троицкий собор, тоже сохранившийся до нашего времени. А древнейшим из московских, собственно, московских храмов является построенный в 1427 году собор Спаса в Спасо-Андронниковском монастыре в Москве. Вот это вот древнейшее из тех каменных строений, которые на территории Москвы находились. Когда Московское государство возглавил Иван III, он, прекрасно понимая, что мы не в изоляции находимся, активно привлекает к строительству в Москве итальянских мастеров. Итальянские деятели эпохи Возрождения, которая уже начинается там, в Европе, конечно, были прекрасными специалистами. И неудивительно, что, используя связи в Италии своей второй жены, Софии Палеолог, Иван III активно приглашает итальянцев в Россию, обеспечивая им возможность приносить русскому государству пользу. Самый известный из этих приглашенных итальянцев – это, конечно, Аристотель Фиораванти. Пушечных, колокольных и монетных дел мастер Аристотель Фиораванти, если верить легенде, в своей родной Италии чуть было не загремел пожизненно в тюрьму за махинации с монетой, которая оказывалась несколько легче, чем требовалось по нормам того времени. На Москве Аристотель Фиораванти отливает пушки и колокола для Ивана III. Как говорят, командовал именно он артиллерией в походе на Новгород в 1478 году. А еще Аристотель Фиораванти строит главный храм Русской Православной Церкви. В 1475 году Аристотель Фиораванти начинает строительство каменного Успенского собора в Кремле, который сегодня является кафедральным собором наших русских православных патриархов, а тогда был кафедральным собором русских митрополитов. Это главный храм Московского Кремля. Изначально этот храм начали строить на месте пришедшего в негодность храма, построенного еще в эпоху Калиты. Однако псковские мастера, которых пригласили для строительства, не смогли построить собор достаточно надежным, и в результате, как писали летописи, труса, то есть землетрясения в Москве в начале 70-х годов 15 века, почти построенный Успенский собор обрушился, а вот дальше его снова возводит и Аристотель Фиораванти. В качестве образца, что характерно для этого собора, был выбран не византийский храм Святой Софии. В этот момент Русская Православная Церковь подчеркивает свою автокефалию, свою независимость от впавшей в грех униатства православной Константинопольской Церкви. Поэтому в качестве образца мы берем истинно православный русский храм, Великий Успенский собор в городе Владимире. И вот по его образцу возводится замечательное здание Успенского собора в Кремле, которое сегодня поражает своей красотой и величием. Аристотель Фиораванти прославился еще и тем, что начал строительство нового московского Кремля. Кремль, построенный из белого мягкого известняка при Дмитрии Донском, постепенно приходит в негодность, и с 1485 года разрабатывается проект строительства нового краснокаменного московского Кремля, который приписывают к голове Аристотеля Фиораванти. Строил ли сам Фиораванти стены и башни московского Кремля, сказать сложно, но то, что в строительстве краснокаменного Кремля, такого, какого мы видим его сегодня, и такого, каким мы его видим на акварели Аполлинария Васнецова, приложили руку итальянские мастера, это бесспорно. Краснокаменный Кремль наполняется и другими храмами. Приглашенные псковские мастера в 1489 году ставят Благовещенский собор в Кремле, который являлся домовой церковью великих русских князей. Небольшой, расположенный рядом с царским, точнее, с великокняжеским дворцом, Благовещенский собор служил для таких вот, знаете, личных молебнов великого князя. Два итальянских архитектора, Марко Руффо и Пьетро Антонио Салари, которых называли Марком Фрязиным и Петром Фрязиным на Руси, в 1487-1491 году возводят в Кремле знаменитую Грановитую палату. Грановитая палата, конечно, не храм, но тоже очень важный элемент в кремлевском ансамбле архитектурном. Это были торжественные палаты. С красного крыльца этой грановитой палаты провозглашались княжеские, а потом царские указы. В грановитой палате встречал своих гостей и послов иностранных государств Иван III. Говорят, что вот именно с лестницы этой самой грановитой палаты он спускал послов великого ордынского хана Ахмата перед тем, как отправиться на Угру. Но это в чистом виде легенда, хотя бы потому, что на Угру отправились в 1480 году, а начали строительство Грановитой палаты только в 1487. Уже в начале 16 века итальянский архитектор Алевиз Новый, или Алессио Нови, как его звали в Италии, строит еще один замечательный кремлевский собор, Архангельский собор Кремля, который стал усыпальницей, погребальным собором для правителей московского государства. Вплоть до Петра I великие князья московские и цари московские будут похоронены в склепах Архангельского собора, построенного Алевизом Новым. А дальше, уже в правление Василия III, продолжится строительство храмов именно итальянскими мастерами. Говоря о русской культуре того периода, нельзя пройти мимо живописи. Наверное, первое, что вспоминается, говоря о русской культуре того периода, это имя замечательного живописца Андрея Рублева. Вообще, в живопись того времени, это живопись сплошь и полностью церковная. Русские иконы, выполненные либо в иконописной технике, то есть на деревянных досках, либо в технике фрески, то есть росписи по сырой штукатурке, в этот момент действительно достигают, пожалуй, своего пика. В Вот этот период, 14-15 века, это высший взлет русской иконописи. Связывается этот взлет с именем замечательного иностранца, приехавшего на Русь, византийского художника Феофана Грека. Иконописец Феофан Грек сначала работал в Новгороде, и в храме Спаса на Ильине улице сохранились фрески, которые приписывают к руке вот этого самого деятеля. Он же участвовал в росписи Архангельского собора Кремля, но не того Архангельского собора, который построил Алевис Новый, а изначального Архангельского собора, более ранний, который до нашего времени, естественно, не сохранился. Но сохранились некоторые иконы на досках, которые создавал Феофан Грек. Скажем, именно его руке приписывается икона Преображения Господня, да, или икона знаменитой Богоматери Донской, которая была написана в честь победы Дмитрия Ивановича над Мамаем на Дону, на Куликовом поле. А впоследствии вот эта вот Богоматерь Донская будет находиться в Донском монастыре, основанном как раз в честь вот этой вот самой победы под Москвой. Феофан Грек замечателен не только тем, что он просто великолепный художник, оставивший замечательное произведение. Он еще и человек, который передал свое искусство русским мастерам. Мы не очень много знаем о жизни учеников Феофана Грека, просто их имена упоминаются в летописях в связи с некоторыми произведениями. Но такие имена, как Прохор из Городца, Даниил Черный и, конечно же, Андрей Рублев – это золотой фонд русской иконописи. Прохор из Городца в 15 веке расписывает Благовещенский собор Кремля. Даниил Черный вместе с Андреем Рублевым участвует в росписях Успенского собора во Владимире, который подвергался реконструкции. И сегодня во Владимирском соборе мы можем видеть фрески как раз вот этого самого 15 века за авторством Данила Черного и Андрея Рублева. Ну и Андрей Рублев – это, конечно, вот, что называется, топ из топов русской иконописи. Самое главное его произведение, наиболее известное, это икона Троица, которая сегодня хранится в Третьяковской галерее, икона 15 века, изображавшая трех ангелов, да, которые должны были олицетворять три состояния Господа Бога, да, Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святого. Не случайно вот эта вот Троица ангелов у нас такая икона стиля своего рода. Уже потом, в 16 веке, когда Иван Грозный соберет церковный стоглавый собор, одним из решений этого собора будет то, что именно тот стиль иконописный, который выработал замечательный наш Андрей Рублев, должен быть стилем классическим, каноническим стилем написания русских икон. Руке Рублева принадлежит и икона «Апостол Павел», сохранившаяся до нашего времени. Неудивительно, что этот человек удостоился собственного памятника в Москве. Андрею Рублеву стоит памятник неподалеку от музея, связанного с его именем. Вот такой вот была русская культура. 13-15 век, время постепенного подъема, совпавшего с объединением земель вокруг Москвы. И это неудивительно, только большое сильное государство может позволить себе тратить немалые средства на развитие культуры. Эта культура в основном была религиозного содержания, в основном это была церковная культура. Светская культура у нас появится только в конце 17 века и получит полное воплощение при Петре Первом. Но это будут дела уже далеко последующих лет и последующих лекций. Большое спасибо за внимание. Всего доброго.
6: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: 16:00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Александр Новак заявил, что власти рассмотрят запрет на экспорт дизеля из России для нефтяных компаний 29 июня. В понедельник пройдет совещание, касающееся ситуации на топливном рынке, отметил вице-премьер. Мы на последнем штабе в пятницу рассматривали этот вопрос. Пока рекомендации Министерства энергетики в том, чтобы не запрещать экспорт дизеля. Будем рассматривать это в постоянном режиме в очередной раз в понедельник, сказал Новак. Вице-премьер ранее поручил проработать меры поддержки топливного рынка. Он призвал сохранить стабильность в этой сфере и обеспечить снабжение бензином и дизельным топливом ключевых потребителей. Минтранс подготовил предложение по регулированию движения электросамокатов по тротуарам. С таким заявлением выступил глава ведомства Андрей Никитин, отметив, что они будут представлены в ближайшие 2-3 месяца. Предложения все готовы. Понятно, что это всегда дискуссия между нами, ГИБДД и общественностью. Я думаю, что в течение пары-тройки месяцев мы их внесем, подчеркнул министр. Владимир Путин ранее поручил властям до 1 июля проработать вопрос о регулировании движения средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты и велосипеды с электрическим двигателем по тротуарам. При крушении частного самолета на северо-востоке Франции погибли 11 человек. Агентство «Франс-Пресс» приводит такие данные со ссылкой на префектуру. Инцидент случился в департаменте Мёрт-и-Мозель. Речь идет о самолете «Пилатус», который был зарегистрирован в Германии. По информации французских СМИ, воздушные суда такого типа традиционно используются для прыжков с парашютом. Крушение произошло около полудня по московскому времени. На место происшествия выехал министр внутренних дел Франции. Суперкомпьютер назвал нового фаворита чемпионата мира 2026 перед стартом матчей плей-офф. Согласно прогнозу Опта, вероятность победы сборной Франции оценивается в 18,66%. В тройку лидеров также вошли команды Аргентины и Испании. После второго раунда группового этапа суперкомпьютер считал главными фаворитами Мундиаля сборную Аргентины. Матчи 1/16 финала пройдут с 28 июня по 3 июля. 1/8 финала с 4 по 7 число. Четвертьфиналы состоятся с 9 по 11 июля, а полуфиналы пройдут 14 и 15. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 11 рублей 34 копейки. Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Сейчас в столице переменная облачность, около плюс 24 градусов, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
6: Внимание! Говорит Москва.
7: 94,8 FM.
8: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
9: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
8: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Особенности фитнеса для женщин». В эфире гинеколог Ксения Буравлева. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава». Врач-сексолог уходит, врач долголетия приходит. Кто и как будет нас лечить? В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова и врач-психотерапевт-сексолог Амина Назаралиева. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10: В эти минуты союзные силы выбивают

Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Рефлексия» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше.

0: народник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
0: Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни. Всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Однако наша программа стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяет и формирует ее развитие. Сегодня мы как раз продолжим тему, которая является главенствующей, а именно это жизнь так называемых простых людей, их повседневные практики, о чем мы говорили, и жизнь, как историки, собственно, могут эту жизнь восстанавливать. Но мы прекрасно знаем, что все-таки историческая наука долгое время была, так сказать, аристократической, что большинство документов, событий, которые мы знаем, были написаны образованными людьми, как правило, знатными. Это либо история была войн, полководцев и начальников, либо той или иной аристократической верхушкой, либо уж литераторами. Но вот последние, наверное, столетия, начиная с того, что антропологи начинают интересоваться историей простых людей, назовем это очень условно, поскольку простых, в общем, нету, но идея незнатных людей, крестьян, каких-то других сословий, и это как очень меняет нашу оптику восприятия истории. А вот сегодня мы попробуем поговорить о собственно, жителях Древнего Рима. Не патрициев, не великих поэтов, а того молчаливого большинства, которые, собственно, и составляли основное население и самого города, и империи. И назовем это, в общем, античность глазами простых жителей. И мы, собственно, будем в нашем разговоре, как обычно, отталкиваться от какой-то книги. И вот, собственно, недавно вышедшая книга французского исследователя Николя Трана называется «Плебс. Народная история Рима». Вот мы и поговорим о том, кто такие плебеи, плебс, и почему важно, собственно, смотреть на историю именно с этой точки зрения. И я хочу представить наших гостей. Прежде всего, Андрей Михайлович Сморчков, доктор исторических наук, профессор РГУ, РАНХИКС и Высшей школы экономики. Андрей Михайлович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И второй наш гость Никита Алексеевич Филянов, кандидат исторических наук, старший преподаватель Высшей школы экономики, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Никита Андреевич, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот, знаете, давайте начнем прозу сразу, Вот слово «плебс», «плебеи», в современном языке имеет, я просто скажу, такое не очень положительное значение. Это такое пренебрежение, Мы обычно говорим «плебеи», обращаясь к каким-то людям, которых мы слегка презираем, неотёсанные и так далее. Вот, а что значило это слово «плебс», собственно, в античности? Оно также было нагружено вот такими отрицательными коннотациями? Или это было всё-таки какое-то нейтральное определение? Давайте, Андрей Михайлович, начнем.
3: Понятие «плебс» менялось на протяжении истории античности. Сами понимаете, это очень длительный период. Меня всегда немножко раздражает фраза «в Древнем Риме было». В каком Древнем Риме, который просуществовал 1500 лет, тысяча 200 лет, если быть точнее, условные даты. Поэтому были разные коннотации, связанные с этим словом. И здесь необходимо поговорить о том, как возникли плебеи. Есть две основные концепции. Первую положил начало основатель научного изучения истории Древнего Рима Бартольд Георг Нибур, немецкий ученый, и она

0: на мой взгляд, преобладает сейчас. А именно, патриции – исконные жители Римских холмов, а плебеи, ну, выражаясь современным сленгом, словечком, понаехавшие. Вот. Значит, жил Нибур на рубеже 18-19 века. Другая концепция – это Эдуард Мейер, тоже немецкий ученый, рубежа 19-20 века. Что патриции плебеи – это обычное деление на начальных стадиях появления государственности на знать и простой народ. Ну и куча других есть концепций, которые как бы располагаются между этими двумя полюсами. Но сразу скажу, что я поддерживаю концепции иные. Ну, так что то есть сначала это было знать и простой народ. Но потом среди плебеев возникает собственная верхушка, которая начинает борьбу за доступ к власти. И когда эта борьба заканчивается в начале 3 века до нашей эры, то формируется знать, нобилитет по латыни, которая включала в себя примерно 20 патрицианских и 30 плебейских родов. Так что среди плебеев была своя знать. Но это эпоха республики. Эпоха империи, постепенно слово «плебс» обретает то самое значение, которое сейчас мы вкладываем.
1: Никита Андреевич, что-то хотите добавить?
2: Да, да, могу добавить, что нам известно, да, про так называемую борьбу патрициев и плебеев, и борьбу сословий, собственно, в рамках которой и сформировалась вот именно полисная, да, вот, организация, ну, та Римская Республика, да, которую мы знаем из наших источников, да, которые в основном относятся к поздней республике. Ну, и именно поздняя республика лучше представлена, собственно, мы о ней больше знаем. Да, а о ранней республике мы, к сожалению, знаем мало, да, потому что римская историческая традиция, она очень поздняя, да, она возникла в 3 веке до нашей эры. Из того, что до нас дошло, да, это вот произведение Тита Ливия, вот об Урбе Кондита, вот история Рима от основания города, да, а Тит Ливий писал уже в 1 веке нашей эры, уже, собственно, в конце республики и начале империи, да, при императоре Октавиане Августе, да, поэтому вот у нас здесь возникает, да, такая источниковеческая проблема, да, и поэтому вот на рубеже, опять же, 19 и 20 века, да, возникла даже такая тенденция, да, как гиперкритицизм, когда все вот сведения о ранней римской истории подвергались сомнению, да, и признавались вот недостоверными. Вот, и возвращаясь к плебеям, да, собственно, кто же это был, да, откуда они вообще появились, да, есть вот, как Андрей Михайлович сказал, разные концепции, да, я вот хотел добавить, да, что вот, начиная вот как раз уже с 5 века до нашей эры, да, когда у нас разразилась вот борьба вот сословий, да, вот первая плебейская сецессия, да, исход плебеев в 494 году до нашей эры, да, там того же повествования Тита Ливия, там фигурируют уже крестьяне-солдаты, которые попали вот в долговую кабалу, да, и поэтому одна из той же версий, да, которая мне вот кажется логичной, да, что вот это плебейское движение, да, было разношерстным, да, и его ядром являлась как раз изначально вот эта вот воинская прослойка, да, крестьян, да, которые, согласно центуриатной реформе Сервия Тулия, да, относились к второму и третьему классу. Все вот, что я хотел добавить.
0: Типичная ошибка, сплошь рядом встречающаяся, когда говорят, вот римская знать и равно патриции. Хочу еще раз подчеркнуть, что среди римских аристократов большинство были плебеи. Плебейское происхождение. А патриция это была, знаете, как наследственная знать и благоприобретенная знатность. Так вот, в Риме действует очень хорошие социальные лифты. И, скажем, 3 поколения твоих предков были консулами, то ты уже аристократ.

0: Да, хотела как раз уточнить, да, понятно, что с развитием Рима, да, от перехода, так сказать, от царства к республике, потом, значит, империи, конечно, стратификация, да, и, так сказать, менялась. Но, тем не менее, значит, вот в таком, я бы сказала, народном сознании, ну как, да, вот была аристократия, там, патриции, вот был плебс, да, ну и потом там император, да, уже в имперском. Но вот, читая книгу, я поняла, что вообще-то куда более сложное структуры сословного общества. И вот на самом деле мой вопрос, отчасти вы уже начали отвечать, насколько эти границы сословия были подвижны? Вот то, что описывает Николя Тран, что достаточно подвижно, что это не то, что ты, если вот на самом деле, там, я не знаю, плебей, в жизни тебе не стать, не попасть в аристократический круг. А выясняется, что это какой-то не совсем обычный с нашей точки зрения социальные лифты существовали. Может, вот чуть подробнее?
1: Ну, собственно, если ты состоятельный человек, то есть, ну, скажем, в конце сколько действовал сеанса, если перевести гектар земли, 100 гектаров земли, если имущество равна по стоимости 100 гектаров земли. При этом твои богатства получены благопристойными методами, а это два основных, от сельскохозяйства и от войны. Обычно война считалась уважаемым источником дохода, торговля, тащичество нет. То, соответственно, ты можешь быть записан центрами, это особая номенклатура в Риме, которая стояла в списке граждан, всадников, это второе по значимости сословие, и сенаторов. То тебя могли записать во всадники. Это очень уважаемое сословие. А вот, и, соответственно, будучи всадником, ты можешь претендовать на должности. Вот, и если тебя избрали на должность, то, соответственно, опять-таки, тебя центр после исполнения должности, а на год длилось, как правило, проверяют и записывают в Сенат. И ты становишься сенатором. Сенат не равно знать, хочу подчеркнуть. Вот у Николя Трана прозвучала это вначале ошибка, потом он исправил ее. Вот. Большинство сенаторов были незнатными.
0: Тогда, собственно, знать это кто были?
1: Знать двух типов. Первое по рождению. Патриций знатный по определению. Ты можешь обнищать, как на Руси, тоже в России, когда 19 века, то есть нищие там аристократы, да? Вот, но ты аристократ по рождению. Вот. А плебейский аристократ – это аристократ по заслугам. По заслугам. Есть даже такой термин по отношению к Римской республике. Это был строй под названием меритократия, то есть власть достойна. Вот, если ты поднялся по социальной лестнице, занял должность, ну, под высшую консульскую должность, да, вот, то уже ты заявляешь претензию на аристократичность. То есть сын становится консулом, ну, с консулом, все, вы, это уже аристократический род. Как я сказал, в конце республики на 20 аристократических патрицианских родов приходилось 30 плебейских. Это аристократия. Аристократия за заслуги.
0: Слушайте, но из моего давнего, еще университетских курсов античной литературы, там красной нитью проходят всегда насмешки над новоришами, да, ну, собственно, над плебеями, которые стали богатыми, закатывали пиры и как бы, ну, входили, да, вот в этот круг. И это всегда было глубокое пренебрежение. Это не одно и то же?
1: Нет, это не так. Аристократия через занятие должности. Ты можешь быть очень богатым, но ты будешь в социальном плане стоять внизу социальной лестницы. Конечно, богатство получено путем ростовщичества. Только через политическую деятельность ты можешь стать аристократом. Богатство помогает, но не определяет.
0: То есть, если очень богатый человек, разбогатевший на торговле, он все равно богатый плебей, да? Сколько бы он ни давал пиров. Вот мне как бы интересно вот этот статус какой-то такие мерцающие, да, не очень понятные. Вот кого тогда высмеивали античные авторы? Вот этих, собственно, богатых плебеев, которые не получили должности?
2: Хотел как раз, если можно, да, добавить, что, безусловно, да, как бы признаком знатности являлось, собственно, да, участие в политике, ну и, собственно, да, представители вот знати, да, или как это латинские, да, nobilitas, да, nobilitet. Это когда у тебя в роду консулы, да, там, желательно, чтобы было вот три, там, даже больше подряд поколений, да, консулов в роду, тогда ты знатный. И, собственно, да, вот эти представители, да, патрицианских и плебейских семей, да, они во многом и контролировали, да, определяли римскую политику, да, и, собственно, определяли то, что мы называем большинством сената, да, сам сенат не был монолитным органом. А с другой стороны, да, были те же богатые плебеи, ну, всадники тоже, часть элиты, они были богатые, занимались коммерцией, да, вольноотпущенники даже были очень богатые, но богатство позволяло им, ну, как минимум, претендовать на какое-то участие в политике, да, на влиять на нее, да, но это влияние было ограниченным, да, потому что, чтобы вот влиять на политику напрямую, нужно было вот быть во власти, да, что, в принципе, логично.
1: Действительно, осмеясь, такой военнокучник, бывший раб Тримальхион, но это, сами понимаете, карикатурный образ в эпоху этой и этой эпохи империи. Мы-то с Никитой Андреевичем специалисты по республике, а в эпоху империи даже принимались законы по императорах, ну, первых императоров, которые запрещали таким новоришам, то есть разбогатевшим военнокучникам, вести себя неподобающе. То есть все-таки было сословное, хотя грань между сословием была очень даже проходимая.

0: вообще-то давно известно, что если постоянно издаются законы, запрещающие какой-то вид поведения, это означает, что это не соблюдалось. А на практике продолжали вести себя, в общем, недостойно, не по чину. Да? Это известная история. Знаете, а вот мне просто интересно, да, и в этом смысле Николя Тран на этом серьезно останавливается. Но вот есть понятие свободных граждан, да, ну, понятно, и рабов. Но вот как бы идея плебса, а с другой стороны граждан. Да, популя романа. Выясняется, с его точки зрения, это не одно и то же. То есть плебс, который населял непосредственно Рим, и, скажем, люди, которые были, то, что называем, в провинциях, да, завоеванных или просто вне Рима. А вот здесь как-то были граждане первой и второй категории. Или не было такого разделения? Ну, потому что это как-то довольно какая-то интересная конструкция. Получается, если верить книге, что фактически то, что мы считаем, так сказать, римскими гражданами, прежде всего представляет именно городской плебс, крестьяне, провинциальная знать и все прочее. Как это вообще вот рассматривалось? Есть ли здесь какое-то подобие, грубо говоря, столичных людей в современном плане и людей, живущих в провинции?
1: Терминологически популус романс — это патриции плюс плебеи. Вот не говорят. Патриции плюс плебеи. Плебеи — часть популус романс, часть советского народа. Я говорил, что возможности, скажем, для политической деятельности были разные у городских жителей и у сельских, само собой, а тем более те, кто жил в провинции. Поэтому, естественно, что если мы, когда мы говорим о политических там действиях плебса, как правило, то речь идет о городском плебсе, который жил в Риме. Даже не о городском Риме плебсе, а именно римском плебсе, который жил в Риме в этом плане.
2: Хотел сказать, да, популюс романус, да, это весь, да, гражданский коллектив, то, что называется, да, кивитас романа, да, или квириты, да. Вот, но, опять же, да, ситуация менялась, да, история даже Римской республики, она очень... А долгое, да, и, собственно, этот гражданский коллектив, он постоянно расширялся, да, и расширился аж до размеров всей Италии, да, и в конце республики, ну, и в начале империи, да, римские граждане жили не только в городе Риме, да, но и в италийских муниципиях, да, и тоже, да, эти граждане, да, эти римляне являлись частью, да, римского народа.
1: В колониях жили, в провинциях, да.
0: А вот как раз, когда завоевывались колонии, да, вот как там местные жители, даже местные знать, они как бы становились частью, там, не знаю, аристократии или, значит, популюс романум, или нет, или там были поражения в правах?
1: Я, во-первых, уточню, конечно, завоевывали не колонии, а провинции. Колонии — это поселение римских граждан. Колония перевелась по-тельски просто поселение. Вот это потом привело то значение, которое мы сейчас в него вкладываем.
0: Да, прошу прощения.
1: Понятно, что если человек не римский гражданин, то он никак не относится, никак не связан с гражданской общиной. Это аристократия там гальская, она будет гальская. Вот. Другое дело, что на них тоже постепенно по крепей стали распределяться гражданские права на местных аристократов. Вот. То давало возможность для гораздо более, так сказать, блестящей карьеры, чем просто стать вождем своего племени. Цезарь, потом император Клавдий ввели первый галлов в Сенат. Вот, а это уже, сами понимаете, другой уровень будет политической карьеры. Но пока ты не есть гражданин, ты, конечно, никаких прав политических не имеешь. А гражданство можно получить, но это уже другая история.
2: Да, еще сейчас кратко, да, скажу. Вот, даже говоря о вот, гражданстве, да, когда оно распространялось, да, на другие общины, да, там же тоже была своя аристократия, да, там свой, как бы, ну, тоже простой народ, да, и вот эта интеграция, да, вот этой локальной аристократии, да, вот, собственно, в римский гражданский коллектив, да, она занимала время, да, ну, вот, и со временем, да, как раз это меняло, да, облик той же элиты. Да, поэтому вот в книжке Трана, да, у меня сложилось такое ощущение, да, что он представляет аристократию как что-то вот монолитное, да, и то, что не менялось вот, с течением времени, да, хотя это не так. Да, вот, по факту мы про аристократию тоже на самом деле не так уж и много знаем. Да, там еще изучать и изучать.
1: Для самих античных аристократов была само собой разумеющаяся аристократия. Она действительно менялась. Вот. Но я хотел бы дополнить, сказать еще одну вещь насчет социального лифта. В отличие от тех же самых греков, римляне довольно легко давали гражданские права. И не легко, но довольно легко. Да? И бывший раб мог получить освобождение с одновременным предоставлением гражданских прав. Даже я сказал бы так, это был основной путь перехода рабов в свободный статус. То есть он получал не только свободу, как в Греции, но и гражданские права. И уже мог сверху вниз смотреть на простых свободных, которые не римские граждане. Это даже не стан лифта, что-то более скорое. Правда, такой гражданин из рабов был ограничен в своих правах, но если у него дети ожидались, когда он уже был свободным, никаких отличий. По подсчетам исследователей, во втором веке нашей эры, которая тоже описывает, значит, Калиотран, 3/4 римских граждан были либо вольноотпущенниками, либо потомками вольноотпущенников. То есть имели предков рабов.
0: Интересно, значит, вообще этот процесс освобождения, он был... Как вы себя выкупали, рабы?
1: По-разному, по-разному. Но, собственно, дело даже не в том, каким образом получал свободу, то есть, так сказать, право на свободу. Выкупал себя или хозяин по доброте душевной, или еще по какой причине. А главное, каким образом выпускали на свободу. Вот было несколько способов отпуска на свободу. Вот одни давали только свободу, а вот все-таки, как правило, отпускали на свободу таким образом, что он становился и римским гражданином. Ну, сейчас самый распространенный способ – виндикация. Когда претор, это второе по значимости должностное лицо после консула, касался палочкой виндикта и голове раба, носил физическую формулу, и в эту секунду становился римским гражданином.

0: интересно. Я просто на самом деле стала задумываться о российской ситуации крепостничества. Я понимаю, что это совершенно другая эпоха и прочее. Но интересно, что этот процесс освобождения, да, выкупа себя, как часто было, он тоже шел довольно быстрыми темпами. И мне просто интересно, если бы этот процесс продолжался, ну вот без такой, да, реформы решительной, которая была очень противоречива. Любопытно, например, не получилось бы так, как вот в Древнем Риме, что большинство потом граждан были бывшие крепостные, но выкупшие себя и вошедшие, так сказать, ну, полноправными практически гражданами.
1: Освободившиеся крепостные в России становились подданными. Такой раб, ставший гражданином, он попадал в привилегированную узкую общину. Вот, ну, скажем, опять возьму второй век нашей эры, это рассвет Римской империи. Среди населения Римской империи граждан было 20%. То есть это привилегированная группа.
0: Да, это любопытно, да, как-то потому что наше представление, мы всегда накладываем представление современности на древний мир, а выясняется, что вот эта социальная стратификация, она была несколько иная, куда более гибкая, чем мы себя представляли. Но мы сейчас ненадолго выйдем на перерыв, а после него мы продолжим разговор о античности вот с позиции жизни простых граждан. Так что я прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 16:30, столица, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл на съезд партии «Единая Россия» в Москве. В ходе выступления президент заявил, что наша страна испытывает беспрецедентное давление Запада. При этом глава государства заверил, что неприкосновенность рубежей и безопасность граждан будут обеспечены. Наша страна испытывает грубое, можно сказать, без всякого преувеличения, беспрецедентное давление со стороны западных элит. Нанести нам стратегическое поражение, победить нас на поле боя не могут. Пробуют раскачать политическую ситуацию, посеять внутреннюю смуту тоже не получается, подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что стратегические планы России будут реализованы, несмотря на вынужденные корректировки. Кроме того, президент отметил, что сентябрьские выборы в Госдуму пройдут в установленные сроки и в строгом соответствии с законом. Кабмин выделил Дагестану и Чечне 385 миллионов рублей на помощь пострадавшим от наводнений. Средства поступят из резервного фонда правительства. Речь идет о расходах регионов на выплаты единовременной материальной помощи, а также финансовой помощи гражданам, полностью или частично утратившим имущество первой необходимости, пояснили в пресс-службе Кабинета министров. В марте-апреле этого года в отдельных районах Дагестана и Чечни из-за обильных осадков произошли масштабные наводнения. В результате были повреждены жилые дома, приусадебные участки, объекты образования и здравоохранения, коммунальная и инженерная инфраструктура. Правительство напомнили, что ранее на ликвидацию последствий наводнения было направлено почти 3 миллиарда рублей. ВОЗ сообщила о почти 1000 подтвержденных смертей в Европе из-за жары. Они были зарегистрированы за неделю, начиная с 21 июня. Такие данные в соцсети X привел глава Всемирной организации здравоохранения. По его словам, температурный стресс часто называют тихим убийцей, поскольку его последствия не всегда заметны сразу. Европейские дома, рабочие места и школы не были построены с учетом таких температур, констатировал гендиректор ВОЗ. В частности, аномалия жара наблюдается во Франции с 17 июня. 21 числа в некоторых департаментах введенные выше красный уровень погодной опасности. В ряде регионов фиксируется температура плюс 40 градусов. В Дептрансе заявили о снятии ограничений в центре Москвы. Автомобилисты вновь могут проехать по Большому Каменному мосту и Кремлевской набережной. Актуальная информация появилась в телеграм-канале ведомства. При этом в публикации отмечается, что движение по-прежнему закрыто на Ленинградском проспекте в районе дома номер 35 по направлению в центр. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица малооблачно, около плюс 24 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. На этом пока все. О развитии событий в наших следующих выпусках. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. 94,8.
4: Реклама. Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
5: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Семья – это опора в трудные моменты и радость в обычные дни. Когда рядом близкие, легче строить планы и смотреть в будущее с уверенностью. Социальная инициатива реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. В это воскресенье тема программы «Юбилейные беседы». В эфире радиоведущая, заслуженный журналист Российской Федерации Диана Берлин. Ведущий журналист Андрей Бинев. Каждое воскресенье после 17 часов. Гость в студии. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
7: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
6: Авторская программа Романа Бабаяна.
8: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
10: Дамы и господа, заводите свои моторы.
6: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
10: Давайте уже, держитесь там. И будьте здоровы!
6: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Право знать. Говорит Москва.
11: Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
0: Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем на тему «Античность глазами простых жителей», опираясь на книгу французского исследователя Николя Трана, которая называется «Плебс. Народная история Рима». И наши гости сегодня Андрей Михайлович Сморчков, доктор исторических наук, профессор РГГУ РАНХИКС и Высшей школы экономики, а также Никита Андреевич Филянов, кандидат исторических наук, старший преподаватель Высшей школы экономики, а также старший научный сотрудник Института всемирной истории Российской академии наук. Я Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Знаете, вот интересно, опять же, в нашем некотором таком общем сознании, поздний Рим — это, значит, плебс, который развлекается, вот хлеба и зрелищ. Так сказать, да, есть какой-то вот такой обобщенный образ, который, к тому же, еще, думаю, совершенно искажен кинематографом, любящим всякие исторические, псевдоисторические фильмы делать. Вот все-таки интересно, образ жизни. То, о чем пишет Тран, очень любопытно. Я, например, никогда об этом не знала, не занимаюсь серьезно. Что, оказывается, в Риме, например, строили 5- и 7-этажные дома в силу того, что количество земли, пригодное для строительства, было ограничено, а город постоянно рос, туда стекались отовсюду. А вот, может быть, немножко поподробнее. Вот, да, мы же представляем себе, что термы, да, люди могли туда приходить, и что, как бы, да, был водопровод. В общем, такие были хорошие санитарные условия должны было быть. Вот то, что показывает Тран, как-то не совсем та картина получается. Так вот, каковы были условия жизни того самого плебса, заполнявшего город?
12: Тут условия жизни были разными, в принципе, в книжке это демонстрируется, да. Понятно, что зажиточная, да, верхушка плебса, да, жила в более комфортных условиях. Да, те, кто попятнее, жили как раз вот, ну, собственно, как там и демонстрируется, чуть ли не под мостом, там, да, милостыню просили. Но тут надо учитывать, да, что Рим был городом, где население росло, да, вот в последней четверти II века до нашей эры, как раз в период реформы братьев Краков, да, население города уже очень сильно выросло, да, по разным подсчетам, да, от 400 до вот 500, да, тысяч уже населения, да, вот человек в эпоху уже, собственно, расцвета Римской империи при Антонинах, да, это уже город-миллионник, да, полноценный. Естественно, в такой ситуации, да, социальное расслоение, да, будут. И условия, естественно, большинство будет жить бедно.
0: Миллионник – это колоссальная цифра, да, то есть это проблемы огромного города, и который всегда встает и в современном мире. А насколько мне известно, я могу ошибаться, что все-таки в Древнем Риме не было таких чудовищных, я не знаю, эпидемий. Ну, там, кажется, одна была оспа, и не знаю, что-то. Но, в общем, сказать, что там выкашивало полгорода, я не знаю, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, такого не было. Каким образом решались эти проблемы санитарии? Это миллион человек. Это, в общем, чудовищная цифра.
1: Надо сказать, что даже если обойти исторический центр Рима и держать в памяти, что там были и дворцы, вот, и богатые дома, и большие общественные места, вот, и парки. Сейчас говорю, мне непонятно, как там миллион мог жить. Вот жили тесно друг на друге в этих там инсулте, многоэтажные дома. Там реально друг на друге жили. Ну, правда сказать, и на такой тяге к уединению, как сейчас вот наши цивилизации, бедности не было. Народ был открыт для общения. Собственно, дом – это там, где ты только начнешь жилище. Дом – это там можно и жить. Дом с по-латыни, дом – это особняк, сказать по-современному, да? А вот в этих многоквартирных домах человек только ночевал, а в основном жить проходило на улице, само собой. Что касается санитарии, вот, не нужно преувеличивать чистоту Рима, вот, поскольку, да, там была система этих канализационных каналов, так называемая Клоака Максима, которая до сих пор функционирует. Она была реанимирована в конце XIX века. Вот. Но она проходила только лишь по основным магистралям. А так, конечно, грязный был. Хотя, опять-таки, по нашим меркам грязным. А на фоне, скажем, других цивилизаций, учитывая тем более тягу Рима к общественным баням и так далее, то он был, конечно, действительно чистый по отношению с другими цивилизациями. Что касается эпидемий, там малярия действительно была бичом римлян, поскольку он находился в болотистой низине. Вот. А эпидемии постоянно упоминаются. Вот. Но, конечно, не такого разрушительного качества, как, скажем, черная смерть или там Атинянова чума в конце II века нашей эры. Вот. Все-таки до конца II века нашей эры, когда покатилась действительно разрушительная смертельная эпидемия по Римской империи, эпидемии были, но носили локальный характер. Это уже, наверное, вопрос к медикам, почему так. Скучность, конечно, должна была способствовать эпидемиям, но они были, но они не носили такого выкашивающего характера, как черная смерть в 14 веке по Европе.
0: Да, но при том, что торговля была невероятно развита, да, это вот действительно любопытный феномен, наверное, может быть, медики скажут, но не знаю, может быть, все-таки относительно гигиена, да, все-таки люди часто мылись и, значит, в этих термах ходили, они часть тоже способствовали тому, что эпидемии не были столь разрушительны. Но мне интересно вот что, да, то, что в книжке часто упоминается, это при разрастании Рима проблемы, которые начинаются, то, что мы называем, со снабжением, а прежде всего с хлебом. И это была как бы проблема, которая, ну, причина, где создалось огромное количество бунтов, да, может быть, чуть-чуть поподробнее. А что происходило? Почему были проблемы?
12: Давайте я тогда отвечу, да, если Андрей Михайлович не против. В первую очередь, конечно, принципе, любой крупный город, даже современный мегаполис, не может снабжать себя сам. Да, он будет зависеть от поставок. Опять же, да, по мере роста населения, да, вот городского, да, возникала вот, собственно, проблема, да, снабжения этого самого населения, да, и вот первый как раз так называемый хлебный закон, вот фрументарный, да, как еще называют, потому что не легис фрументария, был как раз принят в 123 году до нашей эры, вот плебейским трибуном, да, вот знаменитым Гаем Симпронием Краком, да, который продавал, собственно, ну, даже не хлеб, а именно зерно по цене ниже рыночной. Да, а уже в первом веке до нашей эры началась вот практика вот бесплатных раздач, вот, собственно, хлеба, да, ну, опять же, потому что население росло, да, и количество вот этих получателей, да, хлеба, оно тоже становилось больше, вот. И вот самая здесь проблема, да, это как организовать, собственно, подвоз, да, продовольствия, да, и, ну, в принципе, в книжке об этом говорится, поэтому я сейчас долго распространяться об этом не буду, вот это Африка, да, Сицилия тоже были житницами, собственно.
1: Египет можно еще добавить. Сами понимаете, в тогдашнем уровне средств транспорта это и бури, кораблекрушение, плюс еще человеческий фактор, пираты буйствовали. Поэтому действительно погода, подвоз хлеба зависел от внешних факторов, и, соответственно, периодически возникали проблемы. Поэтому Август создал специальную должность префекта Анона, которые два префекта Анона отвечали за подвоз хлеба. Это была очень значимая должность, очень высокая по рангу. Потому что понятно, что от столичных жителей власть зависит гораздо больше, чем от далекой провинции.
12: Ну, тут, да, можно вспомнить, да, с чего, собственно, да, революция в России началась, да, перебои хлебных поставок, да, в Петроград, да, в феврале 2017 года, да, так что это момент такой очень важный для столицы, ну, и вообще для крупного города, как его вот снабжать. Ну, и в Риме тоже случались, да, перебои с поставками продовольствия, да, это приводило как раз к проблемам, да, вот, и, ну, чаще это происходило вот в империи, да, и тут, правда, в период республики, да, была еще проблема как раз пиратов, которую решил, собственно, Помпей, да, и, собственно, очистил Средиземное море от пиратов, да, и столицу, вот, подвоз продовольствия обеспечил.
1: Временно, Николай Андреевич, временно очистил. А то гражданские войны внесли свою лепту тоже. Вот, что гражданские войны? Это развал государственной системы. Первый век нашей эры, сплошные гражданские войны.
0: Вы упомянули о, ну, влиянии плебса на политическую жизнь. А вот, может быть, поговорим об этом чуть подробнее. Собственно, каким образом плебс влиял на политику? Ну, насколько я поняла из книги, что народного представительства не было, да, то есть все-таки, кстати, управляли аристократы. Каким образом плебс был вовлечен в эту политическую деятельность? Как он мог вообще влиять на политику?
1: Страна охватывает разные, значит, сферы жизни простого народа и начинает свою книгу с политического значения плебса. И вот как раз если говорить о повседневной жизни, то выбор периода с первого века до нашего, по второй век нашего, он обоснован. Это наиболее хорошо представлено в источниках исторических периодов. Здесь есть на основании чего делать выводы. Но с точки зрения политической, это совершенно два разных периода. Роль плебса в конце республики и роль плебса в империи – это абсолютно разные вселенные. Поэтому тут нужно их отделять. Ну, продолжит Никита Андреевич, да.
0: Да, ну давайте, что в республике, а потом что в империи.
12: Давайте, да, начнем с республики. Да, в республике существовало два, собственно, народных собрания, да, одно вот центуриатные комиссии, да, вот, где голосовали зажиточные граждане, да, по центуриям, да, и, собственно, учреждение этой центуриатной системы приписывается традиционно вот римскому царю, да, Сервию Тулию. А система вот по трибам, да, то, что называется трибутное, да, народное собрание, трибутные комиссии, да, организованная по трибам, да, по территориальному признаку, да, сформировалась уже к началу, да, 3 века до нашей эры, да, и оно было, ну, чуть более репрезентативным, да, там выбирали как раз плебейских трибунов, да, там же и оно с 287 года до нашей эры получило вот одинаковое, да, с центуриатными комициями право, да, вот законодательные, да, инициативы, да, то есть плебейские трибуны могли вот там принимать законы, по которым жил весь гражданский коллектив. Вот, ну, что касается, да, участия плебса в политике, да, оно даже в наиболее вот репрезентативный в источниках период, да, это вот первый век до нашей эры, оно было ограниченным, да, я боюсь, тут у нас мнения, да, с Андреем Михайловичем, скорее всего, не совпадут, да, по сути, да, в период гражданских войн, да, участие плебса было пассивным, да, он был ведомым, да, его в политику повлекали, да, собственных лидеров плебса не было, и поэтому вот очень ограниченным, в основном это участие наиболее активное плебса вот в политике было тогда, когда вот речь шла об аграрных законах, да, или вот когда дело касалось продовольствия, да, тут плебс себя проявлял, да. В остальном, да, он был пассивен. Но это обусловлено и стратификацией, да, римское общество сословное, да, социальное неравенство, да, разница между, да, вот правящей элитой, да, и, собственно, средним классом, который был немногочисленным, она была довольно большой.
1: Ну да, нет, я здесь, конечно, соглашусь с Никитой Андреевичем. Конечно, в республике плебс был пассивен. Вообще масса всегда пассивна. Без лидера, само собой. Всплеск активности, политической активности, всплеск приходит на рубеж 2-1 веков до нашей эры. Тут, понимаете, когда мы говорим о системе, она во многом формальна. Ожесточенная была дискуссия по поводу, была ли в Риме демократия, да? Вот. Но все-таки пришли к выводу, что не было демократии, но вопрос заключается в другом. А что понимать под демократией? Если брать афинское образец, то в Риме демократии не было. А если брать современный образец, да, представить как демократия, то, в принципе, Рим не сильно отличается от современных демократий. Если бы античные ученые, политологи античные, посмотрели бы на современную демократию, они бы их назвали олигархиями. Потому что реально правит там 400-500 человек депутатов, да, на многомиллионное население. По античным меркам это, несомненно, олигархи. Вот. Тут, в принципе, какой был? Что он хорошо выражен был Аристотелем, известным, значит, философ Дени Греции, и историком Полибием, который дал наиболее полное описание римской политической системы. Краткое, но из того, что есть, наиболее полное. Так вот, он исходил из теории смешанной конституции, ну, так мы называем, конечно, конституция в античестве смегла, которая держится на взаимном балансе трех элементов. Аристократии, воплощенной, если говорить о Риме, в Сенате, монархии, воплощенной в Гатериме, в консулах, их власть считалась равной царской власти. Вот, ну, с ограничением понятно, что избирали на год и так далее, да? И их было двое. И демократии, воплощенные в народном собрании. Эти элементы друг друга уравновешивали. Как только ослабел элемент, условно называемый демократическим, то есть народное собрание, что мы видим? Аристократия и монархия, два элемента, оказались друг против друга. И победила монархия. То есть третий элемент демократический, как бы к нему ни относились негативно, он был тоже необходим для существования системы. И в этом плане чисто формальный момент. Конечно, участвовал в собрании, если возьмем конец республики, то нам хорошо известен, несколько процентов от римских граждан. Но, собственно, те, кто жил в Риме. Вот. Но все-таки ни один закон, ни один магистрат не мог появиться без народного собрания. В этом значение, так сказать, плебеев. В отличие от современных гражданина, кто выбирает депутата, и все, на этом заканчиваются его политические права. А один гражданин, по крайней мере, знал, он может иметь право прийти и сам принять участие в политической деятельности. Другое дело, что этим пользовались, конечно, жалкие проценты. Это возьмем конец республики. Система возникла тогда, когда Рим был маленькой общиной в начале 5 века до нашей эры, когда население Рима составляло где-то 30 тысяч человек. Ну, от 30 до 50 тысяч. В такой ситуации возможна прямая демократия. Вот. А когда он взрослый до сотен, то миллионов, ну, сами понимаете, это уже толчится.
12: Ну, если выражаться языком современной политологии, да, Римскую республику можно назвать таким гибридным режимом.
1: Ну, можно, да.
0: Знаете, а вот, может быть, несколько слов о все-таки вот этих плебейских войнах, да, и, как бы, условно говоря, гражданская война, да, которая возникает. Я правильно понимаю, что в конце республики и, собственно, перед переходом в имперскую период, что все-таки спровоцировало подобные, да, волнения.
1: Гражданские войны, имеете в виду?
0: Да.
1: Ну, здесь вопрос сложный. Как раз Никита Андреевич этим занимается.
0: Никита Андреевич, просветите нас, пожалуйста.
12: Ну вот гражданских войн первого века до нашей эры, там целый комплекс причин. Сейчас какой-то в современной науке новый всплеск интереса к этой теме, да, что так много уже коллективных монографий появилось, что я не успеваю их прочитывать. Вот. Ну, а в первую очередь это как раз, если брать то, что традиционное, да, уже представление, да, вот такая предпосылка, да, это вот экономическое, да, социальное расслоение, да, гражданского коллектива во второй веке до нашей эры, да, когда Рим становится мировой державой, да, сначала вот победив Карфаген в Второй Пунической войне, да, а затем уже одолев, собственно, других конкурентов, прежде всего, вот эллинистические монархии, да, вот Македония, да, держава Антигонидов, да, держава Селевкидов, да, в Сирии, да, и вот других могущественных конкурентов, ну и не только на Востоке, но и на Западе тоже, вот в Испании, да, вот на севере Италии, и приток, естественно, богатств, да, в Рим, собственно, сопровождавшийся как раз и завоеваниями, да, и там огромными контрибуциями, которому ему выплачивали, да, побежденные вот его враги, да, это Карфаген выплачивал огромную контрибуцию, держава Селевкидов, да, после вот Антиох III, да, вот подписал с Римом. Антиох III, да, это вот сирийский царь. Вот, побежденный Римом, да, он выплачивал тоже огромную контрибуцию, да, он даже погиб, собственно, да, пытаясь собрать ее. И, ну и Македония, конечно, тоже. Вот. И настолько был огромен приток богатств, да, что вот в 167 году до нашей эры, да, после победы как раз над Македонией, а вот в Третьей Македонской войне, да, для римских граждан был отменен даже целый налог, да, налог, называется трибут, да, он собирался вот со всех граждан как раз на военные нужды, на содержание армии. Да, введен он был, как принято считать, еще в конце V века до нашей эры, вот в ходе войны с этрусским городом Веи, да, и вот в 167 году этот налог был отменен, да, вот тоже такая популистская мера, да, но настолько вот велик был приток богатств, да, и, естественно, в выигрыше была элита, да, которая, естественно, в этом ситуации, да, присваивала, ну, обогащалась в ходе войн, да, и в ходе торговли тоже, и возникало, да, социальное расслоение, да, которое уже вот к концу второго века до нашей эры вот привело к кризису уже политическому, да, когда раскол уже среди правящей верхушки.
0: Если налог отменили, то в некотором смысле и плебс выиграл.
1: Конечно.
0: Да, почему же тогда это такое было, в общем, вспышка насилия и, там, не знаю, эти братья Гракхи, которые занимались популизмом, и вообще как бы популистская политика возникает. Казалось бы, все должны радоваться.
1: Нет, ну, это лишь один из налогов. Это раз. А главное ведь, понимаете, что когда римская республиканская политическая система складывалась, Рим был небольшой общиной, где окружённый врагами, и где господствовал консенсус. Мы говорим «борьба по 30 плебей». Но это скорее противостояние, чем борьба, поскольку все сидели в одной лодке. Вот. А когда действительно, как правильно сказал Никита Андреевич, подошла резкая социальная и имущественная дифференциация, и благодаря добыче, и благодаря эксплуатации провинций, вот, все это хлынуло в Рим, то вот это согласие нарушилось. А эти римское государство было уникальным государством, было государство без полиции. Все решалось за счет согласия граждан. А когда согласие исчезло, возникли группы с разными интересами. А здесь же еще фактора нет в виде полиции. Вот. Ну и плюс еще, конечно, история матушка щедрой рукой насыпала великих личностей вот на это, в этот период.
0: Да, но я так понимаю, что только Октавиан Август, да, создал, ну, собственно, нечто подобное полиции.
1: Да, да, да.
0: А вот это удивительно, что так долго такой огромный город и империя управлялись вообще без полиции. Это тоже, мне кажется, довольно любопытная история.
1: Ну, все держалось как бы на самоуправление. У нас тут бандиты завелись в окрестности нашего городка. Собирайте отряд, ловите. Ну, как на Диком Западе. Возникли серьезные проблемы, там большое, много разводных появилось. Ну да, пришлем отряд из Рима. Вот, только пока станет. Нужен водопровод. Собирать деньги, стройки. Знаете, не было чиновников. Ни полиции, ни чиновников. Большая республиканская империя без чиновников и полиции.
0: А тогда вопрос, как собирались налоги, если не было чиновников, да, не было бюрократического аппарата? Это тоже интересно. Это что, тоже держалось на традициях?
12: Я сейчас скажу только про республику, да, что там были с этим проблемы, да, особенно тоже в период поздней республики, да, поскольку, да, сбор налогов отдавался на откуп, да, вот так называемым откупщикам, да, по сути, продавалось, да, это право собирать налоги на аукционе, да, и, собственно, эти откупщики, да, как правило, да, это те же богатые, да, всадники, да, они образовывали коллегии, да, и от имени вот римского государства они собирали налоги собственности, собственно, римского народа, да, вот в провинциях, да, главным образом, да, и, то есть, через посредников, да, сказать, да, налоги собирались.
1: Надо сказать, что, да, действительно, все-таки основная масса налогов шла из провинции. Собственно, граждан-то налоговый пресс был небольшой, и основной, как я представляю, таким держался на, ну, совести граждан. Вот. А провинции, там же не гражданское население, там действительно страшно были злоупотребления этих откупщиков. Вот. Но это же не римские граждане. Политика по отношению к провинции по республике от Кеннеди была совершенно нерациональной, когда не шесть регля, а месяц шкуры сдирали. В эпоху империи, да, появились уже сборщики налогов, и налогоэксплуатация стала рациональной, ну и более рациональной, ну и более жесткой.
12: Тоже такой занимательный момент, да, что в республиканскую эпоху у нас провинции не восстают, а вот уже в эпоху империи, да, вот были восстания, причем очень даже вполне кровавые, да, против Рима. Вот такая вот ситуация.
1: Это любопытный парадокс, да? Нерациональная эксплуатация провинции эпохи республики, восстаний практически нет. Рациональная эксплуатация эпохи империи, восстания один за другим.
0: Ну, я полагаю, что вот загадки социального строительства и специфики развития общества, вообще это одно из самых увлекательных моментов, наверное, в изучении истории той или иной страны. И очень бы хотела еще продолжать разговор, но вот программа наша подходит к концу. Я полагаю, что наши радиослушатели, заинтересовавшись темой, прочтут книгу и найдут для себя, я думаю, много нового и интересного. А я благодарю наших гостей. Большое спасибо за интересную и важную беседу. И надеюсь, до будущих встреч.
1: Спасибо. Спасибо за интересную беседу. До будущих встреч.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 17.00 в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что Запад выбрал Украину в качестве тарана в борьбе с Россией. Президент указал на это во время выступления на съезде «Единой России». Глава государства также отметил, что Киев перешел к откровенно террористическим действиям, практически открыто вербуя чеченцев внутри нашей страны для совершения диверсий. Путин пояснил, что киевский режим отступает на поле боя, поэтому перешел к террористическим действиям. Кроме того, президент заявил, что Россия твердо стоит на ногах и готова сражаться за свои интересы. В Саудовской Аравии при крушении вертолета погибли 14 человек. Воздушное судно принадлежало государственной нефтяной компании. Саудовское агентство печати со ссылкой на источник Министерства энергетики передает, что все погибшие были подданными королевства. Инцидент случился в городе Растанура, расположенном на побережье Персидского залива. Там находится нефтеперерабатывающий комплекс госкомпании, а также крупнейший в мире морской терминал по отгрузке нефти. Суперкомпьютер назвал нового фаворита чемпионата мира 2026 перед стартом матча плей-офф. Согласно прогнозу Опта, вероятность победы сборной Франции оценивается в 18,66%. В тройку лидеров также вошли команды Аргентины и Испании. После второго раунда группового этапа суперкомпьютер считал главным фаворитом Мундиаля сборную Аргентины. Матчи 1/16 финала пройдут с 28 июня по 3 июля, 1/8 финала с 4 по 7 число. Четверть финала состоится с 9 по 11 июля, а полуфиналы пройдут 14 и 15 числа. Синоптики сообщили об установлении в Вене нового температурного рекорда. Столбики термометров зафиксировали в 21-м районе столицы Австрии отметку плюс 39,7 градуса. При этом специалисты подчеркивают, что это не финальное значение, поскольку в последующие часы в городе может стать еще жарче, сообщает портал ОЕ24. Предыдущий температурный рекорд в Вене был установлен в 2013 году и составил плюс 39,5 градуса. В среду метеослужба республики объявила о введении высшего уровня погодной опасности из-за экстремальной жары. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 11 рублей 34 копейки. Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
13: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
14: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
13: В программе «Профитнес». В это воскресенье тема программы «Особенности фитнеса для женщин». В эфире гинеколог Ксения Буравлева. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Профитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Плесича.
16: Украина сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
17: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
13: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
13: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18: Добрый вечер. Сегодня мой гость, ну, в общем, скажем так, ежегодный гость. А сейчас вы поймете, почему. Это Диана Васильевна Берлин, она радиожурналист. Я сейчас буду о ней рассказывать, она всегда против этого.
19: Конечно.
18: Нет, уж и я нет. Вот здравствуйте, Диана Васильевна.
19: А, да, здравствуйте. И всем, вот. И всем, кто слушает это радио.
18: Да, лауреат премии имени Попова.
19: Ой.
18: Да, ну, не сопротивляйтесь. Нет, я все равно все это скажу.
19: Все, да.
18: Все равно все это скажу. Вот эта премия называлась «Лучший главный редактор». Это еще в 99-м году.
19: Да, да, да, да. До революции.
18: Мы были еще молоды, и премия была молодая еще совсем. Она заслуженный журналист Российской Федерации. Это уже, кстати сказать, относительно недавно,
19: да.
18: В 18-м году, заслуженный деятель искусств, опять-таки, очень давно, и деятель культуры, и еще раньше. Работала она 69-го года, вы, то есть Диана Васильевна, в Гостелерадио СССР, да?
19: И так мы прям всю биографию
18: да,
19: будем.
18: Да, потому что наши радиослушатели хотят знать, с кем я разговариваю.
19: Понятно.
18: Это была радиостанция «Маяк», она была там редактором много лет, потом комментатором, музыкальным редактором, главной редакцией музыкального вещания. А, между прочим, одна из авторов фестиваля «Песни 78», это, значит, в 1978 году, я хочу напомнить нашим радиослушателям, которые, так сказать, по возрасту недалеко от нас ушли, и

0: Майорате.
1: Да, я тоже всегда любил, особенно за рулем, когда ехал. Да. Да. А, радио 1.
0: Культура.
1: Да, и культура, да. А в настоящее время, так ли это, директор продюсерского центра «Профи». Правильно?
0: Да, да.
1: Мы не ошиблись, Ова, нет?
0: Нет.
1: С 2004 по 2008 год она была заместителем председателя РГРК, вот такая вот аббревиатура, «Голос России». Ну, то есть это вещание за рубеж. Главный редактор главной редакции программ, то есть практически всего этого. А, ну вот, свела передачи, ведет на русской службе, на радио «Орфей», на радио «Культура», которую мы уже упомянули. А, попробовала себя в 2019 году в документальном кино. Такое было?
0: Было. И есть.
1: Да, на общественном телевидении, да, России. А, цикл выходил.
0: Ну, да.
1: «Россия, далее везде».
0: Да.
1: То есть «Россия, запятая, далее везде».
0: Нет, «Россия, точка».
1: Далее везде.
0: Не знаю.
1: Цикл фильмов, ну, это не важно, главное, как звучит. Цикл, да. Это цикл фильмов о людях и там событиях, которыми славна Россия. Есть своя книга «Не формат или дни радио», так она называется. Признана, между прочим, уж извините, я вынужден сказать, радиолегендой.
0: Да, так случилось.
1: На общественной премии «Радиомания», это еще в 2011 году. Ну, множество наград, включая государственные, например, там медаль «Ордена заслуги перед Отечеством» второй степени, ну и прочее, прочее, прочее. А, так что вот такой у нас с вами собеседник, который каждый год со мной беседует по поводу... Вот сейчас мы этот повод и назовем. Я, кстати, уже вспоминал в старых программах дважды, если мне не изменяет память, что Диана Иосифовна Берлин в детстве, когда ее просто звали Дианочкой, так называли дома, да, или как Дани, как называли?
0: Дина.
1: Дина. Представляла себя уже произносящим у микрофона самые главные слова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
0: Да, я так и говорю.
1: Скажите опять.
0: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели.
1: С детства говорите,
0: да,
1: это.
0: Да, да.
1: Она из года в год готовит серию радиопрограмм в нашем эфире, посвященную юбилейным датам русских писателей и поэтов. Ну, в принципе, искусству вообще. Так вот, и в этом году, уже начиная со следующей недели, каждое воскресенье и вплоть до 16 августа включительно, в 5 часов вечера будут выходить программы, созданные Дианой Берлин и ее авторами, людьми, ну, я
0: прекрасными.
1: Знаю, да, что говорю, и вы знаете, что, что как вы их характеризуете, но это в высшей степени компетентные люди в области культуры и искусства. Итак, юбилейные даты русской литературы. Сегодня поговорим о них и о людях, судьба и творчество которых к этим датам привязано. Где-то трагические, где-то романтичные, по-разному. О ценности литературы в опасный век рождения и развития искусственного интеллекта, как воспитательный и нравственно ориентированный эффект литературы, искусства, как, насколько он важен вообще для нашей истории. Вот об этом тоже поговорим. Знаете, вот совсем недавно я был в академии, вот, которой мы с вами оба академии.
0: Международная академия
1: радио и телевидения. Да, телевидение и радио. И мне совершенно неожиданно Млечин предложил сразу же выступить там после нескольких выступлений специалиста в области искусственного интеллекта. Собственно говоря, наша встреча, она была в основном посвящена этому. И я произнес такой небольшой спич, так я не готовился заранее, и тем более передо мной выступали специалисты, довольно известные и, так сказать, такие почитаемые специалисты, которые знали, о чем говорят, с презентациями, с видеопрезентациями. И я закончил свое выступление, сказав, что самое страшное не когда на гуманитарных факультетах преподавательской кафедры займет искусственный интеллект место, Мы говорили, мы находились

0: факультете журналистики МГУ, а когда в студенческой аудитории окажется он же. Вот это уже истинная трагедия, разрушающая сознание, культуру и эмпатию, которую выражает литература на эмоциональном и искренним уровнях. Знаете, я сорвал аплодисменты этими словами. Для меня неожиданно. А я, кстати, произнес их совершенно без подготовки, я просто так думал.
1: Просто вы так думаете.
0: Да, я сказал, что я испуган. Вот, и это прозвучало так. Но то, что мы будем говорить, о чем мы будем говорить с вами сегодня, это, конечно, истинная литература, истинная поэзия, которая создана естественным интеллектом. А что такое радио? Каким оно было, каким стало? И почему мы его используем вот для такой темы? Это мой к вам вопрос.
1: Радио — это то немногое, что нам осталось. Я бы так ответила. Радио — чрезвычайно важное средство для коммуникации, общения, для того, чтобы можно было донести. Далеко-далеко у нас огромная страна, слава Богу, ту или иную точку зрения и привлечь или к спору, к диспуту, или просто высказать свое мнение по тому или по другому вопросу. В настоящий момент осталось только радио. Но я сейчас говорю о радио как о средстве связи. Сказать, что есть такое радио, я не могу.
0: Почему?
1: А я не вижу такого радио.
0: А мы?
1: Вот, что я и говорю. Я хочу поблагодарить радио «Говорит Москва» за то, что вы даете возможность не только говорить о искусственном интеллекте, слушать все жанры абсолютно, да, так оно и должно быть, но у вас выступают у микрофона, разговаривают. Умные люди. Как вы понимаете, я не себя имею в виду.
0: А я вас.
1: Нет, ну правда. Понимаете, я уже забыла, когда кто из таких людей появляется на том или на другом радио. Сейчас я имею в виду разговорные.
0: Конечно, речь идет не о музыкальных. Да,
1: я давно знаю, что такое радио, и прекрасно понимаю значение слова «формат». Но обязательно должны быть такие радиостанции, где можно было бы узнать то, что ты не знаешь. Ты не знаешь, ты не читал, ты не общался с этими людьми. И так ты и живешь. И мы видим, что из этого получается. Понимаете, если было радио, где была отдельная целая программа, четвертая, где звучала только классическая музыка. При всей моей любви к радио «Орфей» и к руководителю этой радиостанции Ирине Анатольевне Герасимовой, они не в состоянии, потому что это не тот охват, понимаете? Не тот. И они еще должны соблюдать все условия рекламы, сказать то, чтобы привлечь большую массу людей. А может быть, не надо. Пусть каждый слушает то, что он хочет. Я вот только за что. Но у нас есть Радио России, которое, я думала, вот как раз и возьмет на себя эту функцию. Не знаю.
0: Я работал много лет на Радио России.
1: Вы работали.
0: Да.
1: Ну, когда и вы это работали, было, да, это было.
0: Это было немножко другое.
1: Ну, конечно.
0: Нет, я сейчас не склонен ее критиковать.
1: Нет, да, не надо.
0: Ни в коем случае.
1: Ну, вам нельзя, потому что все-таки вы,
0: да,
1: там
0: я
1: работали.
0: Я не хочу. Да. Я не хочу этого,
1: ну,
0: делать.
1: Ну, это,
0: да,
1: невозможно. Человек должен в стране иметь одну радиостанцию, которая слышна, ну, вот в любой точке этой страны. Радио Франс, BBC, там вообще миллион разных. Поскольку я работала, ну, на иновещании, я просто знаю, как там это все устроено. Куда, зачем это делалось? Вы можете это все вырезать.
0: Короче, мы ничего не вырезаем.
1: Нет,
0: имейте в виду.
1: Не надо, правда. Это я просто в таком состоянии. Радио очень нужная штука, очень нужная. Я помню, что было такое время, 90-е годы, например, когда я, подходя к микрофону, вы знаете, мне было страшно, потому что у нас был 7-канальный телефон, он работал просто без устали, и если я могла сказать все, что угодно, я жду вас на площади Восстания такого-то числа, и они бы все приехали. Вы понимаете? Вот
0: да,
1: что такое радио.
0: Я это понимаю.
1: Вот. А люди...
0: Я на этом вырос.
1: Конечно. Да. Ну, жалко. Мне жалко тех молодых ребят. Но, вы знаете, они устраиваются. Они молодцы. Они по интересам. У нас сейчас много клубов. Сейчас, например, очень модно поэтическое кафе. Я в нескольких уже была. Ну, просто они читают стихи. Они приглашают поэтов. Не надо думать, что у нас была площадь Маяковского, и там выступали, даже не буду перечислять, вы их знаете, и кто-то знает тоже.
0: Нет уже живых.
1: Ну, да. Нет, я говорю, что это было. А сейчас новые. А сейчас новые. И вы знаете, что меня поражает? Все кафе заполнены, залы маленькие, но они заполнены, и им читают стихи.
0: Это замечательно.
1: Значит, это можно.
0: Вы знаете, я бы заменил даже слово «можно».
1: Нужно.
0: Слово «нужно».
1: Я не понимаю, почему нет такого радио, как Театр ФМ. Я не понимаю это. Это очень нужно.
0: Давайте подойдем к нашей теме.
1: А вот какое счастье, что вы, говорит Москва, и вы лично, и, конечно, ваш генеральный директор, совершенно... потрясающий человек, которого я давно и нежно люблю. Я забыла, как его зовут.
0: Мамонтов?
1: Нет, имя отчество. Имя отчество.
0: Он Мамонт.
1: Ну да, да. Ну, одна фамилия Мамонтов, вы понимаете? Он правда Мамонт. Вот, что вы уделяете внимание вот таким темам. Юбилейные даты русской литературы. И мы тогда можем обращаться к людям, для которых русская литература не пустой звук.
0: Понимаете, Мамонтов, ну, Владимир Константинович, конечно. Да. А так мы пошутили, я, может быть, не очень удачно.
1: Нет, нет, это именно
0: вот,
1: Мамонт.
0: Мы с глубоким уважением к нему
1: конечно,
0: относимся.
1: Он, конечно.
0: Он очень читающий человек,
1: ну,
0: очень
1: конечно.
0: Знающий, образованный, поэтому вот ему очень интересно. Кстати сказать, и главный редактор нашей радиостанции Бабаян, Роман Бабаян, тоже человек очень читающий и очень знающий. И, в общем-то, надо сказать, что... и знаете, и тот, и другой, они не москвичи. Они приехали в Москву в свое время. А работаем мы все на... А я москвич. А работаем мы все именно, говорит Москва. Но каждый из них из того места, откуда он приехал...
1: Конечно.
0: Привнес то, на чем он воспитан.
1: Да, это правильно.
0: И, кстати, у нас очень много журналистов, которые тоже не все далеко.
1: Да, конечно.
0: Москвичи, понимаете? И все-таки давайте сейчас вернемся тоже не к коренным москвичам, потому что многие даты, о которых мы будем говорить,
1: ой, тут мало москвичей.
0: Страны, со всей страны.
1: Мало москвичей.
0: Итак, юбилейные даты русской литературы.
1: Во-первых, я должна сказать, что рядом со мной в эфире будет... Я даже не знаю. Я его так люблю, и вы тоже. И вы тоже, я очень рада. Это человек, который положил и свою жизнь, и свое здоровье вот на алтарь вот этих всех людей и литературы лучшей в целом. Это Павел Крючков.
0: О, да он у меня несколько раз был в эфире.
1: Вот,
0: да.
1: Так я же именно про то и говорю.
0: Я получаю наслаждение в беседе.
1: Вы приглашаете Крючкова, а не буду говорить. Именно Крючкова. И вам друг с другом интересно. Значит, вы предполагаете, что вашим слушателям тоже.
0: Ну, во всяком случае, я очень на это надеюсь.
1: Вот, вот и все. Поэтому мы уже который год, и я вам очень благодарна за это, выходим с этим проектом «Юбилейные даты русской литературы». И я должна сказать, еще поблагодарить Минсвязь, которая вообще вот просто ни одного вопроса Ну, значит, я предполагаю, что там тоже люди, для которых русская литература не пустой звук. А когда рядом Павел, то просто ты чувствуешь себя уже на вершине. Вот, вот смотрите, можно я скажу, кто?
0: Я думаю, что нужно это уже сделать, да.
1: Ну, во-первых, Ломоносов. Он не москвич.
0: Да, он вообще-то в Москву пешком шел.
1: Да, да. Это будет очень интересная программа. Павел уже там просто на голове стоит и уже перебрал все, что можно. Он и так грамотный и подготовленный. Но вот на этот цикл он просто, он готовится по-настоящему. И это Аксаков, Сергей Аксаков. Мне кажется, это должна быть очень интересная программа для родителей. Может быть, они как-то привлекут и детишек к этому. Владимир Даль. Ну чего, Владимир Даль, точка. И все. Я даже не знаю. Ну, писатель, ученый, создатель вообще всего. И этот дом его имени, музей истории и литературы. Ну, Владимир Даль. 225 лет со дня рождения. Представляете? А мы его помним. И вот, вы знаете, я прошу прощения, благодаря вам, ну и нам, раз нам это разрешено, может быть, кто-нибудь узнает о том, что был такой Даль. Вот проезжает по Содому, видит музей Даля, что это, кто это. А вот, может быть, узнает и что-нибудь почитает. Я мало на это надеюсь, но я надеюсь. 200 лет со дня рождения Александра Афанасьева. Это исследователи русского фольклора. Там можно... Я не хочу рассказывать все, что будет, иначе это...
0: А может быть, надо что-то рассказывать, потому что это своего рода анонс.
1: Ну да, вот. Понимаете? Я и хочу. Каждый это, выберет да. себе,
0: а
1: что
0: анонс
1: ему...
0: анонс — это хорошая реклама.
1: Ну да.
0: Бесплатно, между прочим.
1: Я без Павла не решаюсь.
0: Да.
1: Он для него каждое это имя, это просто родное-родное сердцу. Салтыков-Щедрин. Какой же это был человек? Как он мог предвидеть? Это же 200 лет со дня рождения, а все, что он писал, мы проживаем. Вам не кажется?
0: Мне не только это не кажется, я в этом просто убежден. А еще, когда будет эта программа, я тоже знаю это, я догадываюсь,
1: да.
0: что будет рассказана его не только творческая, но и чиновничья карьера.
1: Конечно.
0: И многие будут удивлены.
1: Да, что можно быть чиновником и писать то, что
0: Причем
1: он писал.
0: Причем таким исполнительным чиновником, да. которым он был.
1: Конечно. Мой любимый Лесков. Я люблю очень этого автора. Ну, это уже очень субъективно. 195 лет со дня рождения Николая Лескова. Дальше идет фигура. Я не в этой последовательности. Я просто перечисляю тех авторов великих, о которых мы будем рассказывать. Дальше идет фигура очень интересная. Как теперь принято говорить, неоднозначная, Василий Розанов.
0: Угу.
1: 195 лет назад родился этот человек, образованнейший человек, со своим мышлением, со своей позицией, и, может быть, не всегда это совпадало с позицией того времени, в которое он жил. И потом тоже. Василий Розанов. А вы пока почитайте. Просто посмотрите, если вам это будет интересно. Да? Ну, Леонид Андреев. Ну, Леонид Андреев. Ну, прекрасный автор. Такое слово. Ну, это точное слово. Драматург, между прочим. Драматург. Дальше я приближаюсь человеку, вот которого тоже очень и очень люблю, почитаю за все, что он написал, и за все, как он жил и как он ушел из жизни. Николай Гумилев.
0: Это одна из самых трагических фигур русской литературы.
1: Но он жил честно и умер, к сожалению. Ему помогли умереть страшно и ужасно.
0: Он погиб как истинный офицер.
1: Да, да.
0: И люди, которые его, человек, который его расстреливал, который убивал, он сказал, что посмотрел, как это все с ним случилось, что происходит, когда он попросил закурить перед смертью.
1: Представляете?
0: И был спокоен абсолютно, человек только создавший жизнь. Ему позавидовал тот комиссар, который его расстреливал. Угу. Позавидовал его духу.
1: Да, у комиссара его не было. Ну и, конечно, мы не можем не вспомнить женщину, с которой его связала жизнь.
0: Анна Ахматова.
1: Великая, великая женщина. Мы, конечно, об этом... Мы тронем эту тему немножко.
0: Когда-то один поэт мне сказал, мы сейчас заканчиваем первую часть нашего разговора, быстро идет время, но когда-то один поэт мне, о ней сказал, хороший поэт, мне о ней сказал, что бывают Пушкины без бакенбардов.
1: Да?
0: Он имел в виду ее.
1: Вот да, точно. Ой, потрясающий человек. Ну что, у нас перерыв?
0: Нет, у нас еще одна минуточка есть.
1: Ну, тогда это будет Владислав Ходосевич. Тоже человек, который прожил не самую радостную жизнь, все-таки, не самую радостную, но остался верен своим убеждениям и оставил нам прекрасное наследство. Как видите, тут мало москвичей.
0: Знаете что, мы с вами...
1: Дальше?
0: Продолжим. После перерыва, в котором прозвучит перерыв нашей программы, в котором прозвучат новости, и после новостей мы с вами вернемся в эту студию. Я напомню, что мой собеседник Диана Осиповна Берлин, радиожурналист и лауреат множества премий. А теперь новости, пожалуйста.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
3: 17:29 в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Медведев предложил включить главу МИДа и мэра Москвы в пятерку «Единой России» на выборах. Кроме Сергея Лаврова и Сергея Собянина, в нее войдут уполномоченные по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова, начальник главного штаба юнармии Владислав Головин и военкор Евгений Подубный. Сегодня мы утвердим списки кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России». Этот список должны возглавить люди, которых знает наша страна благодаря их делам и твердой патриотической позиции. Те, кто защищает суверенитет и национальные интересы России на поле боя, на информационном фронте, в экономике и социальной сфере, на международной арене, сказал зампред Совбеза, председатель партии Дмитрий Медведев. Он добавил, что подробную информацию по всему списку позже предоставит секретарь Генсовета Владимир Якушев. Александр Новак сообщил о снижении норматива биржевых продаж бензина с 15 до 10%. Мера будет действовать в течение 3 месяцев, уточнил вице-премьер. Это решение мы обсуждали на штабе. Это одна из мер, направленных на стабилизацию ситуации на биржевом рынке. Уже с 15 до 10% снижено, сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос, поддерживается ли инициатива по уменьшению норматива продажи бензина на бирже на 5%. Кроме того, составлен список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашение для стабилизации внутреннего рынка топлива. В Дитрансе заявили о снятии ограничений в центре Москвы. Автомобилисты вновь могут проехать по Большому Каменному мосту и Кремлевской набережной. Актуальная информация появилась в телеграм-канале ведомства. При этом в публикации отмечается, что движение по-прежнему закрыто на Ленинградском проспекте в районе дома номер 35 по направлению в центр. В гидрометцентре предупредили о 32-градусной жаре в московском регионе. Столбики термометров дотянутся до такой отметки днем 2 июля. Очень теплый прогнозируется и ночь. На четверг, по предварительным данным, воздух может прогреться до плюс 13, плюс 18 градусов, сообщили ТАСС-синоптики. При этом ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец ранее заявил, что 3 июля через столичный регион пройдет холодный фронт. Он спровоцирует резкое ухудшение погоды и вызовет интенсивные осадки. За сутки в Москве может выпасть до 65 миллиметров, а это примерно 3/4 от месячной нормы. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 11 рублей 34 копейки. Доллар 77 рублей 6 копеек. Евро 87 рублей 40 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. В это воскресенье тема программы «Новые нормативы Минздрава». Врач-сексолог уходит, врач долголетия приходит. Кто и как будет нас лечить? В эфире кандидат медицинских наук, терапевт-гастроэнтеролог Алена Поташова и врач-психотерапевт, сексолог Амина Назаралиева. В это воскресенье после 18 часов. Большая перемена. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
4: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
2: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Знаменитые сражения. Люди, повлиявшие на ход событий. Великие правители от первых князей до генеральных секретарей. О сложной истории понятным языком в программе Сергея Виватенко «Виват. История». Каждую субботу после 16 часов. «Виват. История». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94,8 FM.
2: Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
3: Мы вновь в нашей студии. Я еще раз представлю своего гостя для тех, которые, может быть, только сейчас включили нашу волну, радиоприемники включили. Это Диана Иосифовна Берлин. Она радиожурналист и лауреат множества премий. Она, знаете, такая радиолегенда. Это вот общероссийская премия «Радиомания 211», она была признана, получила такой приз. Радиолегенда. У нас, а вас вот в радиосообществе и в телевизионном тоже, кстати, именно так вас называют. Это кто? Может, кто-то даже забыть.
4: Ну,
3: а
4: да.
3: Кто? Да вот это же самое, радиолегенда. Ну, которая, да. Это вы.
4: Просто мне много лет, понимаете? Ну, и еще я хочу сказать, что у меня были потрясающие учителя. Вот я каждый раз, как только вот сажусь к микрофону, я об этом говорю. Я помню вас, каждого помню. Ой, какие были люди. По коридору ходили. Гелис, Андроников, Иван Семенович Козловский. Понимаете, стыдно не продолжить хоть что-то. Конечно, я и они это... Как говорят теперь, две разницы, но что-то остается. Вот мы с вами говорим, и я уверена, что мы все равно закладываем. И поэтому закладываем ту самую информацию, которая необходима, особенно молодым. И поэтому еще раз спасибо «Радио говорит Москва». Так вот, следующая фигура – просто вот хочется,
3: да,
4: плакать.
3: Да, я напомню, что мы говорили об юбилейных датах русской литературы этого года. Да.
4: А вот следующая фигура, личность, просто сразу хочется плакать. И все. Осип Мандельштам. Вот перед кем виноваты. Наверное, перед многими. Но мы даже не знаем, где он. Вы представляете? Ну как это можно? Вот как это можно было, допустим, уже прошло много лет, между прочим. Мы ничего не сделали. 135 лет со дня рождения. Он же был... Я не буду ничего рассказывать, потому что мы с Пашей все это расскажем. Но он не был борцом. Он не был героем. И поэтому ударить таких людей – это позор. Осип Мандельштам. Ну, а дальше Михаил Булгаков. Вот такой вот юбилейный год, вы понимаете? Я, кстати, недавно была в доме. Ой, боже мой, какие они молодцы. И театр. Приходите туда, прям спокойно в арку. Заходите, Садовая, 10, и вас проведут, вам все покажут.
3: И даже черный кот там.
4: Да,
3: до сих пор.
4: Да.
3: Это уже другой черный кот. Они много раз менялись, эти коты.
4: Ну, конечно, но Булгаков тот же.
3: Булгаков тот же.
4: Ну, но просто, вы знаете, прям мне хочется, как Пушкин. Айда Пушкин, айда молодец. Ну, какие же мы молодцы. Ну, Андрей, ну, смотрите, дальше Евгений Шварц. Ну, Шварц, который писал, что он писал? Сказки.
3: Быль.
4: А какие сказки?
3: Быль. Не состоявшуюся быль, обращенную в сказку.
4: Это просто, ну, прозаика, драматург и... Он, кстати, киносценарий писал.
3: Да, да, да. Очень,
4: он пока был жив, они... он хотел сам это делать.
3: Да.
4: Ну, Евгений Шварц. Сколько крылатых фраз, боже.
3: Захаров очень много снимал, понимаете?
4: Да, ну, конечно.
3: Практически все вот эти вот фильмы, которые сняты, они почти все сняты по сценариям Шварца.
4: Да, Шварц.
3: Или
4: Шварц.
3: В основе его произведения, да.
4: А вот дальше... Очень интересный человек, безусловно, уважаем до, ну, просто до кончиков пальцев, 120 лет со дня рождения, это Дмитрий Лихачев. Он прошел все муки ада, и остался интеллигентным человеком. Вот как это можно?
3: Знаете, меня это всегда... поражало.
4: Ну, там немыслимо выжить.
3: Я в своей жизни, мне повезло, очень повезло, что я один раз говорил с ним по телефону.
4: Ой.
3: Из Москвы в Петербург. Угу. Звонил, записывал для какой-то программы его очень небольшой комментарий. Меня, и я знал его судьбу. И я понимал, через что прошел этот человек. Меня поразила вот его исключительная, рафинированная интеллигентность.
4: Угу. А вот как там можно
3: Причем
4: было это?
3: Причем она не взятая откуда-то с полочки или некая шляпа, надетая на момент беседы,
4: конечно,
3: понимаете? Это он и есть. И хочу сказать, что он, кстати сказать, я встречался с такими людьми, которые отбыли сроки по 18, 20 и 25 лет, и там поженились между собой, там муж с женой, во Владимире была такая семья. И я снимал о них фильмы. И когда я разговаривал с Лихачевым, тогда уже у меня был опыт общения с этими людьми, я подумал, что это целая плеяда людей. Мандельштам мог быть, если бы выжил. Понимаете? Один из них. Хотя он совершенно не был не занимался ни политикой, ни оценок политических. Если бы он выжил, я говорю. То есть это вот уровень этих людей.
4: Да.
3: Понимаете? Который, ну, я не знаю, если... Есть сейчас. Есть сейчас,
4: конечно,
3: люди похожие.
4: Есть.
3: Похожие,
4: безусловно,
3: близкие к ним по сознанию.
4: Конечно.
3: Есть люди.
4: И это наше счастье.
3: Да, они
4: что
3: смелые.
4: Мы вопреки. Вот
3: они
4: вопреки
3: смелые,
4: всему.
3: Да.
4: Да.
3: Вы знаете, и, может быть, они гарантируют, как никто другой, национальную сущность России.
4: Я очень, знаете, хочу на это надеяться. Что все равно они помогут. Вот я надеюсь на помощь этих людей.
3: Кто еще будет?
4: Виктор Некрасов. Это другой человек. Ну, как бы
3: вы
4: по,
3: имеете
4: по своим. Да.
3: Другой человек, почему другой?
4: Ну, по своим. Ну, Лихачев. Это...
3: Да-да, вы его отличаете от,
4: да,
3: Лихачева.
4: Да.
3: Но Виктор Некрасов был. Во-первых, он был участник войны.
4: Конечно.
3: Причем его роман...
4: По-настоящему.
3: Да, его роман был,
4: да,
3: первый.
4: Да.
3: Искренний, откровенный, угу, ничего не прятающий.
4: Да, ну, поэтому он и не подошел.
3: Вот, да. И угу, он же был вынужден и уехать, и,
4: да,
3: и у него сложилась очень тяжелая судьба. Угу. Он человек, который защищал нашу страну. Вместе с, я не знаю, там, с моим дедом одновременно,
4: да,
3: понимаете,
4: да,
3: тоже человеком,
4: конечно,
3: в то время достаточно заметным.
4: Угу.
3: Вот вместе с известными военачальниками, хотя он был маленький офицер, он был небольшой,
4: угу,
3: звание у него было, он был вынужден покинуть страну.
4: Да.
3: Понимаете?
4: Это лежит на нашей совести. Мне кажется, это должно лежать на нашей совести.
3: И его роман читается до сих пор.
4: Ну, конечно. Ну,
3: и
4: конечно,
3: читается, можно его читать и два, и три раза подряд. Понимаете?
4: Да. У нас остается еще один человек, бесконечно талантливый, абсолютно из другой группы людей. Николай Рубцов.
3: Угу.
4: Николай Рубцов. Он жил, как хотел. Понимаете? Жил, как хотел. Всегда. Я, честно говоря, не знаю. Надо у Павла спросить. Он был членом Союза? Вот не знаю.
3: Я вот этого не знаю.
4: Ну, по крайней мере, никто его не приглашал. А сам, я думаю, он и не ходил. Вот. Но он не про то. Он про стихи, он про поэзию. Он про какое-то такое внутреннее состояние, которое может возникнуть не у всех в душе. Понимаете? Вот не у всех. Он не был поэтом для всех. Хотя букет, спасибо Саше Барыкину, ну, как бы, да. Ну, композитор, к нему обращались, и Морозов, и в Горнице, и все это, конечно, да. Потому что, вы знаете, вот мне такое сравнение, он такой чистый, вот как слеза. Я не хочу говорить о том, как он жил в обыденной жизни, жена, не жена, другая, третья. Это нас с вами не интересует. Но он был необыкновенно чист в стихах. Понимаете? Мне кажется, поэтому к нему обращаются до сих пор музыканты. Обращаются вот к этим строчкам. Вот. Вот такой цикл.
3: Просто замечательно. То есть юбилейные даты русской, я бы сказал, еще и советской литературы.
4: Ну, в общем, да, где-то, да.
3: Да, потому что, ну да, многие из тех, кто вы назвали...
4: Ну, русской точно.
3: Родились, да, родились в то время, когда представления не было о новом государстве, которое образовалось в 1917 году. А они
4: многие
3: создавали...
4: погибли при...
3: да,
4: после того,
3: а многие,
4: как оно
3: да,
4: создалось.
3: Вот мы уже вспомнили некоторых из них, которые просто погибли во время вот победного шествия советской власти.
4: Конечно, да.
3: Понимаете?
4: Да.
3: Давайте пожелаем вот этим программам, о которых я говорил, они будут длиться вот через неделю вот ровно. Вот, в воскресенье в 17 часов они будут звучать вот в той части эфира, о которой мы сейчас с вами разговариваем, гость студии. Пусть они будут нашими гостями в студии.
4: Да.
3: Эти программы, я хочу сказать, что они будут идти там по две программы в час. Вот, потому что там одна будет рассказывать об одном юбиляре, вторая будет о другом юбиляре рассказывать.
4: Мы разные, мы не обязательно одного времени люди.
3: Это, да, это не...
4: Да, вы не возражаете?
3: Нет, конечно, это не в хронологическом порядке, это авторская идея. Вот, и до 16 августа они будут продолжаться, а после 16 августа опять вернемся в цикл гость-студии уже, так сказать.
4: Конечно, вашей программы.
3: А может быть, мы с вами встретимся и подведем итог, если будем живы и здоровы.
4: Да, конечно. Да? Но вообще я вам скажу, 15 августа там такой юбилей, но он не писатель и не поэт. Он композитор. 95 лет Микаэлу Тривердиеву.
3: Да. Да.
4: Может, мы что-то и придумаем.
3: А мы с вами когда-то об этом говорили.
4: Да. Угу.
3: Да, и планировали.
4: У меня прямо интервью
3: и что-то,
4: его.
3: Да, и что-то даже я для вас писал там, я припоминаю. Поэтому просто это давно было.
4: Да.
3: А вот. А, давайте, пойдем дальше в нашем разговоре. А, вот в чем состояла разница для вас между восприятием телевизионного и радиовещания? В ту эпоху, когда не существовал и в некоторой степени, ну, наверное, объединяющий их контент, получивший в конце 20 века название интернет, а теперь еще и искусственный интеллект, который тоже, знаете ли...
4: Я вам должна сказать, сейчас я скажу плохо, я в принципе не люблю телевидение. Вот вы понимаете, я очень люблю радио. Вот такое, каким мне показали мои старшие товарищи. Употреблю это слово. Понимаете, это было время, когда нам нельзя было говорить у микрофона. И им, этим гениальным, тоже нельзя было. Но то, что они делали, как они заходили в студию... как и действительно слушала вся страна. Телевидение, там можно скрыться за кофточкой. Серьги сейчас все такие любят, висят, крупные бриллианты. Понимаете, это одно. Но если что-то есть, это документальное кино. Конечно. Но вот, понимаете, вот те программы, которые сейчас на телевидении, я просто их не понимаю. Может быть, просто я росла и не доросла. Такое тоже.
3: Знаете,
4: они
3: да,
4: все кричат,
3: знаете,
4: Андрей. Почему они так кричат?
3: Вы знаете, есть исключения. Например, на канале «Культура» есть некоторые программы.
4: Нет, на канал «Культура»...
3: Некоторые программы.
4: Канал
3: там
4: куль...
3: тоже, кстати, бывают срывы такого
4: ну,
3: рода.
4: Я не знаю. Ну, это такое, это прямо звезда на темном небосклоне. Канал «Культура». Ну, там же Шумаков. Прекрасный документалист. Он делал, я не знаю, как сейчас, такие фильмы. Потом у них колоссальный фонд, и они им пользуются. Там идут такие программы, которые были, я не знаю, когда, но сегодня их может посмотреть человек из сегодня. И они ставят это из фонда. Нет, культура – это культура, но это все другое.
3: Вы знаете, очень долго говорилось, что телевидение, ну, в буквальном смысле почти сожрет, вообще не подавившись.
4: Радио.
3: Нет, кинематограф.
4: Нет.
3: А затем и театр. Но подавилась, не сожрала.
4: А и кому просто, делать? Просто... Кому делать так, чтобы кто-то подавился? Где режиссеры?
3: Да, вы понимаете, просто не, просто не переварила. Вот такое у вас случилось.
4: Да.
3: То же самое предсказывали, кстати, интернету, о котором мы уже упомянули, а теперь уже и искусственному интеллекту.
4: Угу.
3: Его даже аббревиатуру ему придумали – ИИ.
4: Ну да. Это какое-то заикание,
3: скажите,
4: извините.
3: Да, скажите, это получится?
4: Искусственный интеллект?
3: Это, да, это переварится. Радио, телевидение, там, книга, изображение, театр, начиная вообще с античности.
4: Вы знаете, я этого не увижу, конечно, но я помню Брэдбери, когда я его читала, и мне казалось, ну что, я его очень люблю, но я не могла себе представить, что это все будет. А это все есть. Поэтому, может быть, и да. Только жить будет скучно. Понимаете?
3: Ну, то, что я вначале сказал, что не так страшен преподаватель, который сформирован искусственным интеллектом, как студент, которому этот преподаватель преподает.
4: Конечно, ну, конечно.
3: Понимаете? Потому что, ну, в конце концов, так сказать, там, подать материал, угу, это вполне возможно, и с этим надо смириться, потому что, ну, все развивается. Помните, началось с телефонной трубки, которая, так сказать, крутили там ручку,
4: да,
3: а закончилось мобильным аппаратом, вот у вас тоже он лежит, а есть
4: да
3: еще
4: вы
3: и
4: что,
3: меньше.
4: У меня был вот такой огромный,
3: да, и
4: я
3: у
4: вообще...
3: Да, такой был. Да. Я его, кстати, когда-то да, вот на конференции выступал,
4: угу,
3: и все посмеялись, я сказал, что мой, мне дали аппарат, Игорь Яковлев мне его тогда еще дал, угу, я работал с ним, и он мне дал аппарат, который назывался «Бенефон». Почти моя фамилия, там Бенефон.
4: Да,
3: он
4: ну,
3: у меня
4: да
3: до сих пор дома, потому что его некому было сдать даже уже.
4: Понятно.
3: Огромного размера, и там нет никаких симок, ничего, там, угу, там какие-то импульсы идут, и все. А потом я, так сказать, через некоторое время уже у меня в кармашке лежал маленький мобильный телефончик.
4: Конечно.
3: Я к чему это говорил тогда и говорю сейчас, угу, что и тот же самый искусственный интеллект, он имеет свойство развиваться даже, как все. И остановить это нельзя. Это так же, как нельзя остановить явление культуры, например. Потому что это тоже часть,
4: конечно,
3: человеческой,
4: да,
3: культуры.
4: Да пусть будет, ради
3: да,
4: Бога.
3: Но он не должен заменить. Вот сожрать и переварить,
4: да,
3: то, что было,
4: да,
3: до него.
4: Да.
3: А доверяете ли вы нынешнему поколению? Слушателей и,
4: да,
3: зрителей.
4: Да, я сразу говорю.
3: И ценителей того, во что вы,
4: да,
3: и ваши, ну, я скажу, квалифицированнейшие, талантливые коллеги, вот один... которых будет у нас,
4: да,
3: вот в программе «Юбилейные даты русской литературы», Крючков, вкладывают душу, знания, там, нравственные там, оценки,
4: конечно,
3: действительности, свои страхи, свои радости.
4: Конечно, конечно.
3: Может быть, это все не стоит свечи, а?
4: Нет.
3: Или что-то там о метании бисера?
4: Вы понимаете, в каждом поколении, простите меня, есть дураки, но без них нет жизни, да? Но я не знаю, может, мне везет, потому что у меня ребята, с которыми я работаю, я их просто обожаю. Они не только впитывают, они много дают. Вот в чем дело. Они очень много дают. Не знаю, мне с ними очень комфортно, удобно. Я, правда, вот перестала преподавать, потому что, ну, в общем... Ну, бывает такое, и когда некоторые там студенты говорят, поставьте, иначе папа придет. А я это как-то не люблю.
3: Еще хорошо хоть папа, а то папин,
4: ну, да,
3: охранник,
4: да,
3: может,
4: да,
3: приехать.
4: Ну,
3: да,
4: даже дело не в этом. Есть ребята замечательные, молодые, за которых я просто болею. Вот правда. И я бы ни один свой проект не сделала бы без них. Телевизионный в том числе. Они пишут здорово, они снимают. Ну, понимаете?
3: А вот в связи с этим у меня к вам вопрос. Мы об этом недавно говорили тоже с одним нашим коллегой. Вон там на конференции, так сказать, шептались. Вот талант. Он предполагает обязательно, чтобы это был хороший человек?
4: Нет.
3: Нет.
4: Сразу говорю.
3: А предполагает ли, что он должен быть умным?
4: Нет. Вы понимаете, У меня был один, ну просто я не встретила лучше. Парень, который работал. Он ученик Ефремова и журналист. Понимаете? То, как он вот... Это был инструмент, микрофон. И когда в конце 90-х я говорю, давай сделаем такую программу, она для тебя. Давайте успокоимся, потому что тогда люди... И вот он как садился, я так не могу, и говорил, здравствуйте, давайте успокоимся. И эти телефоны загорались, но он очень сильно пил. Но это... я его не трогала. Я готова была простить ему все. Да, он очень глубоко образованный. Но вообще он просто как Олег Николаевич.
3: Ну, получается, что...
4: Есть такие. Ну, знаете, что обидно? Ну, вернее, не обидно, это нормально. А многие талантливые люди, которые мы с вами знаем, они талантливы вот в том, чем они занимаются. А вообще люди-то лучше с ними не пересекаться. Такой же есть.
3: И такое много в писательской среде, в поэтической. А вот у поэтов этого меньше.
4: Меньше.
3: Вот обратите
4: они иначе.
3: Внимание, да?
4: Или мы с вами говорим о настоящих поэтах. Потому что теперь каждый второй поэт. Блогер, писатель. Этот поэт.
3: Нет, блогер-журналист.
4: Журналист,
3: да,
4: и
3: а написавший
4: пишет.
3: Кто-то что-то, угу. Или написавшая, да. Что-то кто-то, да. О чем-то непонятно, о чем, да. Уже писательница, да.
4: Ну,
3: или писатель.
4: Мне кажется, это пройдет. Но просто должны...
3: Да нет, что вы, это никогда не пройдет. Это никогда и не проходило. Это всегда было. Просто эти писатели, там, писательницы, поэты, и они просто, они до наших времен со своими трудами просто не дожили. То есть мы не видим их творчества.
4: Это да.
3: Понимаете, остались очень талантливые люди. Вот, кстати сказать, юбилейные даты, вот мы о них,
4: ну,
3: и
4: да,
3: говорим, об,
4: да,
3: этих людях. А сколько осталось... И пропало таких, которые были очень талантливы, но они пропали. Пропали, да, со своими трудами. Если сейчас что-то вносится там, в интернет, вносится в компьютер,
4: да,
3: на какой-то носитель особенный, если это происходит, то это каким-то образом еще есть, ну,
4: да,
3: некий шанс сохраниться.
4: Да, да.
3: А раньше это была бумага.
4: Конечно.
3: У нас с вами полторы минуты остается.
4: Вы знаете, я только одно вам скажу. Я еле нашла собрание сочинений Трифонова. Я к вам пристаю уже который год с этим, но я нашла. Но вы думаете, это просто так лежит в книжных магазинах? Нет. Трифонова нет. Вот это все я хотела бы закончить.
3: Вы знаете, мы еще закончим. У нас еще есть немножко времени, ну, где-то около минуты. Я хочу сказать, что дело в том, что... Помните знаменитая фраза, что рукописи не горят?
4: Угу.
3: Кстати сказать, произнесенная в произведении юбиляра этого года Михаила,
4: да,
3: Булгакова. Да,
4: да.
3: Так рукописи действительно не горят, если мы помним людей, которые их создали, и даже не видим этих рукописей.
4: Да.
3: Понимаете? Они в таком случае не горят. А если эти люди пропали, как Мандельштам, например, и неизвестно, где захоронены его истрадавшееся тело. А мало ли таких было?
4: Ну, кстати,
3: понимаете? И мало ли такие присутствуют и в наше,
4: конечно,
3: время? Потому что ничего, люди не меняются. Меняются эпохи. Меняются даты в этих эпохах. А сами по себе люди не меняются. Абсолютно все те же признаки их существования. Вот мы заканчиваем разговор с Дианой Васильевной Берлин, с радиожурналистом, лауреатом множества премий, нашей радиолегендой.
4: Спасибо вам,
3: что
4: огромное,
3: вы пришли.
4: За этот цикл. Спасибо большое.
3: Нет, спасибо мы скажем вам за ваш цикл, когда он закончится в середине августа. Программу вел Андрей Бинев, и с благодарностью к Диане Васильевне Берлин. Всего вам доброго.
2: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
0: 6 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Медведев перечислил 7 стоящих перед нашей страной вызовов. Ответы на них будут положены в народную программу «Единой России». По словам председателя партии, в список вошли демография, изменения на рынке труда и появление новых профессий, неравномерное развитие регионов, беспрецедентное экономическое давление, стремительное развитие технологий, попытки навязать чуждые ценности и обеспечение безопасности Отечества. Ранее Владимир Путин во время съезда «Единой России» пожелал партии удачи на предстоящих осенних выборах. 3 человека получили ранения при ударе ВСУ по автобусу в Горловке. Такие данные в своем телеграм-канале привел глава города Иван Приходько. Подробности о состоянии пострадавших он не привел. Губернатор Херсонской области Владимир Сальда ранее сегодня сообщил об атаке украинских беспилотников на автобусный парк. Он указал, что транспорт уничтожен. Это техника, которая должна была возить детей на занятия, а жителей наших муниципалитетов по регулярным маршрутам, отметил Сальда. Газета «Обсервер» узнала об интересе Кира Стармера к посту генсека НАТО. Британский премьер-министр, который в ближайшее время покинет эту должность, рассматривает возможность участия в борьбе за кресло главы Североатлантического альянса. В публикации отмечается, что политик может попытаться добиться назначения в 2028 году, когда состоятся выборы генсека блока. Сейчас этот пост занимает бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. Кир Стармер сообщил о намерении покинуть посты лидера правящей Лейбористской партии и премьера Великобритании 22 июня. При этом он отметил, что продолжит выполнять работу до избрания своего преемника. ВОЗ сообщила о более чем 1000 подтвержденных смертей в Европе от жары. Они были зарегистрированы за неделю, начиная с 21 июня. Такие данные в соцсети X привел глава Всемирной организации здравоохранения. По его словам, температурный стресс часто называют тихим убийцей, поскольку его последствия не всегда заметны сразу. Европейские дома, рабочие места и школы не были построены с учетом таких температур, констатировал гендиректор ВОЗ. В частности, аномальная жара наблюдается во Франции с 17 июня. С 21 числа в некоторых департаментах введен высший красный уровень погодной опасности. В ряде регионов фиксируется температура плюс 40 градусов. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 11 рублей 34 копейки. Доллар 77 рублей 6 копеек. Евро 87 рублей 40 копеек. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 23 градусов. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
2: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Особенности фитнеса для женщин». В эфире гинеколог Ксения Буравлева. В это воскресенье после 19 часов в программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 20:00 разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: имена. Поверх времен.
2: Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 15 часов. Авторская программа Леонида Варебруса
1: «Имена. Поверх времен».
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
6: Дамы и господа, заводите свои моторы.
2: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
6: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
2: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Большая перемена.
7: Долгого всем здоровья. Это программа «Большая перемена» на радио «Говорит Москва». У микрофона Илья Переседов. Со мной в студии Юля Власова.
8: Юля Власова тут
7: Юля,
8: тоже.
7: Да, привет.

0: Это такой специалист, как врач долголетия. Плюс там нутрициологи, это теперь не какие-то экзотические звери, да, а вот прям такие люди, что называется, с печатью и паспортом, да, профессиональные как бы. И вот что-то это меняет в нашей жизни или нет, станет ли в ней, простите за мою смелость, меньше секса и больше долголетия?
1: А что, хорошо, да?
0: Ну как, знаешь, кому как.
2: Зачем такая жизнь?
0: Вот мы сегодня поговорим с нашими гостями. У нас в студии Амина Назаралиева, врач-психотерапевт, сексолог.
2: Пока еще врач-сексолог.
0: Сколько часики-то тикают, да? Сколько вам осталось?
2: Месяца полтора, и все, я никто.
0: И провожаем мы Амину.
2: Все чувствуется, словил ты смешину сегодня уже.
0: Заслуженный отдых. А с нами на связи Жук Евгений, эндокринолог и детский эндокринолог. Правильно я понимаю? Евгений, здравствуйте. Вы нас слышите?
3: Добрый вечер, Илья. Да, прекрасно слышу.
0: Ну, Евгений, если позволите, мы...
3: Рада видеть, слышать.
0: Да, да, взаимно. Мы сначала с Аминой поговорим, ей как-то вроде больнее досталось, а потом уже вернемся к вам. Ну вот, Амина, расскажите, что вообще происходит такое?
2: Слушайте, ну, с одной стороны, как будто бы разумно и ожидаемо было, потому что у нас и так было, знаете, там, мне кажется... Мы так, врачи-сексологи вообще-то такой вымирающий вид, да, или как скорее не развившийся даже, да, до полноценного какого-то существа организм.
0: Вот простите, вы немножко превосхитили мой вопрос. Ага. Давайте мы сначала уточним, что вы настоящий врач, потому что, я понимаю, сексолог – это не единственная ваша характеристика, да? Вот вы...
2: Да, это не единственная моя характеристика. Я выпускница первого меда, потом так. У меня была ординатура, я по первой специальности врач-психиатр, вот. Потом психотерапевт, сексолог. Клинический психолог.
0: То есть вы психиатр, меня было не остановить. Психиатр, клинический терапевт, и потом уже как бы вот в сексологии вы пришли, но как-то вас там оказалось немного таких. Как бы,
2: да, да, нас было мало, потому что вообще, в принципе, сексологи, они живут своего рода, знаете, в такой структуре, в башне слоновой кости. То есть они как-то вот... мы все друг друга знаем, это какой-то особый мир, особый язык. И, конечно, вот та сексология, в каком она виде была, она в основном была востребована для всяких судебных вопросов, да, когда всякие жести и трэш случались.
0: Ну, то есть, вот именно вопрос границы изнасилования или нет.
2: Изнасилования или нет, и все такое прочее, да. И что чаще вопросы, связанные с гендерным переходом, да. Тогда это называлось транссексуальность, потом более корректное название. Да, уже проблемы с гендерной идентичностью, и наша задача была наблюдать и отличать людей, так сказать, у которых есть показания.
0: Но да, сейчас тут тоже с этим как-то приоритеты поменялись.
2: Да, но сейчас тоже как бы мы уже не можем этого делать, это уже вне закона, и то есть как бы получается, что остается только смысл работать тем сексологом, который так или иначе связаны с областью юриспруденции, да, судебные психиатры. Вот.
0: Это странно, а я думал, что сексологи, они вот в основном как-то частной клиентурой занимаются там, вот если как-то что-то там, как вот говорят, там, спустя 15 лет брака там что-то там ушла искринка, и вот...
2: И вот в этом как раз парадокс, что, строго говоря, запрос-то огромный, да, почти все люди, за редким исключением, им интересен секс, они им занимаются, и секс...
0: Ну... К нам в студию приходила Наталья Фомичева, ваша коллега.
2: Моя хорошая подруга.
0: Да, и которая прям-таки говорила, что любви все возрасты покорны, вот в самом буквальном смысле значения этого слова. Так что не думайте там, что 80 лет для вас это будет неактуально.
2: Это вот именно так, да. С одной стороны, актуально, с другой стороны, у нас есть, так сказать... такая повестка, да, и мотивация делать семьи крепче, да, делать отношения стабильнее, делать так, чтобы детей хотели рожать больше. А как ты решишь это без того, чтобы как-то починить секс в паре или вообще сделать отношения счастливее?
0: 925-888-948 наш телефон для смс-сообщений. Телеграм латиницей в одно слово говорит МСК-бот. На сайте есть QR-код, чтобы в мессенджере Макс нам написать. Друзья, пожалуйста, если у кого-то есть личный опыт, вот кому помог, например, сексолог, или вот кто вдруг спохватился и теперь переживает, что может не получить эту помощь, напишите, пожалуйста, интересно, я прочитаю. Так, ну, окей, хорошо, шутки шутками, но я так понимаю, что в любом случае вы, наверное, продолжите заниматься, чем вы занимались, но только как в роли теперь психолога общей практики или как?
2: Ну, как, я поскольку все равно, да, врач, и я останусь врачом-психотерапевтом, это все еще актуальная история, плюс, ну,

0: я много-много лет этим занимаюсь, и я обучала большое количество и специалистов, и психологов, сексологов, да, вот, собственно, тех, кого будут выделять отдельно, то я в каком-то смысле согласна вообще с самой идеей, я не согласна с тем, как ее планируют воплощать, потому что, строго говоря, там, за 20 лет практики я видела массу психологов слэш сексологов без медицинского образования, которые говорили более современные, более эффективные вещи, которые работали непосредственно в кабинете и с парами или поодиночке.
1: Вот фраза «сексолог непосредственно в кабинете работает с парами» меня немножко напрягает.
2: Ну что тебя смущает? Это же врач.
1: У нас программа 16+, а не 18+, поэтому не могу точно рассказать, что именно,
2: уже,
1: что именно меня смущает.
0: Но нет, хочу заверить, кстати, есть много мифов вокруг врачей-сексологов и психологов-сексологов. Сексолог не прикасается к пациентам. Ну, то есть я там за 20 с лишним лет прикасалась за редким исключением, ну, только к женщинам с вагинизмом, потому что сам протокол лечения требовал того, чтобы я их поместила в кресло и делала специальные манипуляции, чтобы им помочь. И это было супер деликатно. То есть многие люди, и тут тоже, почему сложно быть сексологом в России, потому что всякие непристойности, ну, непристойные предложения ко мне поступали вот в течение всей моей жизни. И за это, наверное, спасибо вот, кстати, блогерам.
1: Так посмотрели на Юлю.
2: Я не блогер.
1: Юля,
2: я это обсуждала. Юля, пожалуйста. Я всегда рада помочь людям.
1: Фраза «трудно быть сексологом в России» звучит как начало рассказа Зощенко. Но...
2: Ты бы знал, сколько всего Амина мне рассказал еще за кадром.
1: Мы к этому вернемся, но давайте...
2: Можно сказать, открыла мне...
1: Так, я сдерживаю себя со всей силой. Кто бы знал, что у нас сегодня окажется такой веселый эфир. Я думаю, что мы будем скучно обсуждать протоколы медицинские.
2: Как можно с сексологом грустно обсуждать?
1: Давайте с Евгенией как бы пообщаемся.
2: Выдохнем немного.
1: Евгения, но я так понимаю, что все-таки не сексологии единые живые инициативы Минздрава, там еще и касается других врачебных специальностей. Да, вот вы как-то можете прокомментировать, вы это с настороженностью или с одобрением встречаете?
3: Ну, если честно, я данный приказ про него услышала совсем недавно, вот, и на самом деле, наверное, встречаюсь с равнодушием, потому что ни в моей работе, ни вообще у пациентов с этим приказом ничего не изменится.
2: Евгения?
3: В первую очередь, потому что... Да.
2: Ну вот я вас как раз хотела спросить, если уходит диабетолог, у нас такой, оказывается, есть, а кто же будет вести пациентов с диабетом?
3: Их по-прежнему, как и вели, будут вести эндокринологи. Вот, вообще, потому что диабетология, специальность такая, которая узкая достаточно, она всегда входила в общий профиль эндокринологии. Вот, если вы придете в поликлинику, да, начнем с практики, вот банально, вы когда-нибудь в поликлинике видели, чтобы был отдельной строчкой врач-диабетолог?
2: Нет,
3: честно
2: вот
3: говоря,
2: я ни разу не видела, даже в платной клинике в какой-нибудь я не видела такого.
1: Может быть, нас как-то вот, просто вот. Бог миловал, а на самом деле проблемы-то тоже массовые, как бы...
2: А, то есть люди, ты имеешь в виду, кто люди непосредственно с диабетом,
1: ну,
2: они
1: конечно.
2: Уже были
1: ну, да.
2: знакомы с...
1: Ну вот, да.
3: Угу. Все наши подопечные, которые с диабетологией да, связаны, то есть это чисто те специалисты, которые специализируются на сахарном диабете. Но я вам так скажу, на практике на своей уже 10-летней, да, любой эндокринолог поможет человеку с сахарным диабетом. Так же, как и любой диабетолог поможет человеку с заболеваниями щитовидной железы. Почему? Чтобы стать диабетологом в нашей стране, не нужно получать какое-то долгое специализированное образование. На самом деле для овладения этой специальностью нужно не так много. В первую очередь мы, соответственно, заканчиваем высшее медицинское заведение, да, это 6 лет. Далее мы проходим, сейчас только ординатура осталась у нас, да, это 2 года профильная эндокринология, да, то есть которая изучает заболевания всех экзокринных органов. Вот. И далее, если специалист где-то не разобрался, да, либо хочет связать свою жизнь именно с сахарным диабетом, да, в своей профессии, он уже идет на повышение квалификации, которая составляет там до 72, максимум 144 часов. То есть я даже специально провела в программе такое мини-исследование личное, да, посмотрела по обучению медицинских вузов, вот, диабетологии, а их очень мало. Ну, то есть, в принципе, любой эндокринолог обладает всеми знаниями диабетолога. Поэтому лично для пациентов, как для меня, для доктора, да, так и для моих пациентов, ситуация с уходом диабетологии ничего не изменит.
1: А, Евгения, смотрите, но мне приходилось слышать такое мнение, что на самом деле у нас конкретно на эндокринологию очень часто как бы нагружают и вот в плане врачебной нагрузки, и в плане ожиданий пациентов, ну, то, чем она не всегда является. То есть, вот, ну, вот, например, я слышал, что ожирение не является предметом исследования эндокринологии, то есть как бы следствием ожирения может быть расстройство работы эндокринной системы, и тогда эндокринолог вмешивается, и какие-то советы эндокринолога могут повлиять на вес как бы пациента. Но именно решение проблемы веса не является задачей там эндокринолога, она относится к диетологу, там, к терапевту, может быть, даже там к психотерапевту и так далее. Чего вы к нам как бы эндокринологам пристаете? Я к тому, что если вот сейчас у нас, может быть, как надо было развивать вот это направление с диабетологами, а не вот укрепнять это по такой как бы советской привычке?
3: Честно говоря, не согласна немного, потому что любого пациента с ожирением его ждет консультация эндокринолога, абсолютно любого, чтобы исключить именно гормональные нарушения, которые бы могли привести к этому ожирению. Да, другой вопрос, если у нас ожирение, это следствие расстройства пищевого поведения, тут уже у нас идет комплексная работа с коллегами-психиатрами, вот, но сказать, что на эндокринологов скинули, я не согласна. Я сейчас, к сожалению, не назову нормативный акт, приказ Минздрава, о котором вообще ведение диабета второго типа, как класс диспансерного наблюдения, переведено на терапевта.
1: Да, да.
3: Поэтому сказать, что эндокринолог чисто заточен на сахарный диабет, сейчас уже я не соглашусь. Нормативными актами это уже закреплено не первый год. А, к тому же, в связи с тем, что сахарный диабет – это заболевание такое социально значимо на сегодняшний день, потому что у нас миллионы страдают. Вот на сегодняшний день у нас зарегистрированных пациентов с сахарным диабетом более 6 миллионов россиян. Но это практически каждый 15 человек. Вы представляете, это просто
1: ужас. Я понял. А, коллеги, вот что я слышу из нашего разговора? С одной стороны, я так, ну, как я понимаю, что там на излете там 2000-х, там 90-х у нас появилась куча разных специализаций и куча разных каких-то надежд, что ли, на развитие медицины, которые вот проявляла себя в тех или иных профессиях или как бы профессиональных названиях, что как-то, ну, не оправдалось. То есть вот вы говорите, там, диабетологов особо их и нет, и их там никто не ищет. Вы говорите, ну, там, как бы сексологов тоже там особо не прибавилось. Тогда это, с одной стороны, выглядит логично. Ну, с одной стороны. С другой стороны, мы слышим, перед страной стоит цель увеличить рождаемость, что предполагает какой-то физический акт близости между мужчиной и женщиной, да? Там страну накрывает эпидемия диабета второго типа со всеми связанными там расстройствами и прочее. Не может ли получиться такое, что вот как бы все вот эти инициативы встанут на пути вот этих проблем и как-то не помогут их решить? Я не знаю, кто первый ответит.
0: Я готова ответить.
1: Да, пожалуйста, Анна. Да.
0: К счастью, никакие инициативы Минздрава никогда не останавливали людей от того, чтобы заниматься сексом, вот, и рожать детей, с одной стороны, да, и в действительности, ну, надо понимать, что врачи-сексологи, да, это редкие птицы, которые вот с такими компетенциями, какие были, есть у них, они не нужны в таком массовом количестве, с этим я согласна. С другой стороны, рынок просит, рынок нуждается в сексологах, и он есть, он просто нерегулируемый, он дикий, и там что угодно, там и проституция под видом там эскорт-услуги, там так называемые суррогатные партнеры. То есть под
2: а
0: разные...
2: дипломов никто не просит, извините, когда обращаются к специалисту?
0: Нет, они, так сказать,
1: смотрят. Вы мне прям новый мир открываете, да.
0: О, это потрясающе удивительный мир вообще, что там творится, я иногда вот...
1: Нет, слушайте, давайте, извините, давайте мы сейчас попробуем ответить на мой вопрос, чтобы мы закончили эту часть программы, и я думаю, отпустили Евгению, а потом уже мы тогда поговорим, какие злоупотребления были, вот что к этому. Меня сейчас интересует тогда вот именно, как будет работать эта сфера медицины. Вот вы, вот не будет сексолога там в списке профессий, кому пойдет человек?
0: Ну, как будто бы, да, планируется, что человек придет к гинекологу или к урологу или к психотерапевту, и там начнут задавать эти вопросы, и, в принципе, так оно и происходит, да, первичное звено, это вот абсолютное большинство людей с их простыми проблемами.
1: Ой, можно я поделюсь своей историей?
2: Один специалист будет пинать к другому специалисту, это тоже
1: слушайте,
2: известная история.
1: У меня
2: история.
1: Есть история вот прям вот напрямую вот про это. Значит, когда я, ну, у меня там когда-то давным-давно, это какой же это был год-то, наверное, какой-нибудь 2011, наверное, что ли, в общем, у меня были отношения, внутри которых мы решили, что нам нужна помощь там семейного психолога. И меня отправили к какой-то женщине, причем отправили что-то одного. Я, честно, сейчас не вспомню.
2: Ты вообще тогда не разбирался в психологах, ни разу не прикасался
1: ничего
2: к этой
1: разве...
2: теме.
1: Не к этой теме, да, только в анекдотах. А, значит, я даже, честно, сейчас не помню, кто это была. Мне кажется, что мне ее рекомендовали как одну из основательниц института гештальта как бы в Москве. Вот, и я, значит, сижу у нее на приеме, там мы что-то как бы обсуждаем, такая, Илья, нам надо сейчас будет обсудить одну тему. Я такой заинтересован, да, людям сложно говорить на эту тему, но это необходимо. Я так еще более заинтригован, да-да.
2: Больше напрягся.
1: Нам надо поговорить о сексе. Да вообще без проблем. Она такая, это у вас защитная реакция. Говорю, да нет, вы понимаете, я вообще-то журналист, я интернет-журналист, я как бы привык и умею об этом говорить. Это тоже защитная реакция.
2: Так вы поговорили в итоге?
1: Да, мы на эту тему поговорили, но отношения это не спасло.
0: Эх. Ну, для меня это пример профанации, да, когда вешают ярлыки, и вам многие психологи, они так и делают, да, и вообще это нас возвращает к тому, как мы этих специалистов готовим, потому что, как и вы, как и в метаанализах, есть такой закон «garbage in, garbage out».
1: Переведите, пожалуйста.
0: То есть, если вы берете какую-то мусорную информацию и засовываете ее в машину или в человека, то она вам выдаст точно такую же мусорную информацию.
1: Какая
0: ей нечего больше
1: фраза,
0: выдать.
1: Запишу. Угу.
0: И в этом основная проблема. Какой мусор в голову засовывает кто и где? Потому что, как и в государственных учреждениях с высоких кафедр, скажем так, вот этот garbage in делают ежедневно, так и вот в этом диком пространстве, где свободно конкурируют частные игроки, будь они, так сказать, сертифицированные или нет, или какие-то независимые. К счастью, они существуют. Отдельно из них очень крутые. Да, и благодаря этому у нас существует профессия, и есть специалисты, которые, ну, делают блестящую работу.
1: Ну, то есть вы хотите сказать, что, скажем так, все было не очень хорошо, вряд ли оно в результате станет лучше, хуже точно не станет, и, как всегда, как бы спасение утопающих – дело рук своих утопающих. Кто заинтересован в решении своей проблемы, найдет там через знакомых, рекомендации, как-то еще, да?
0: Но по моему опыту, нет, это не так работает. Сейчас мы вообще видим благодаря и вообще изменения тренда. Сейчас и психологи сидят и плачут, что к ним перестали люди ходить. То есть в целом такое впечатление, что как будто бы и на сегодняшний день дают советы лучше, чем какой-то рандомный случайный сексолог или психолог в онлайне. Вот. И я думаю, что это полностью вообще поменяет ситуацию радикально.
1: Слушайте, я думаю, это прям заготовка для нашей следующей темы. Минздрав утвердил протокол, значит, медицинского онлайн какого-нибудь ИИшного консультанта. Да. Хорошо, я, Евгения, вот к вам тот же вопрос. Вы думаете, это как-то вызовет проблемы, трудности или нет? Но я так понимаю, что в этом плане эндокринология нас всех спасет, да, как бы...
3: И от ожирения, и от диабета эндокринология нас всех спасет. И ничего страшного, что диабетолога мы больше не найдем в списке специальностей с 1 сентября 2026 года. Пациенты выживут.
1: Ну, это практически звучит как тост. А вот у меня тогда к вам вопрос: а вот еще появилась, так понимаю, специализация специалист по долголетию, да? Вот как-то вот вы это как-то можете прокомментировать.
3: Да,
1: это мы сдаемся под натиском.
3: Я считаю, что это связано с тем, что неуклонимо все-таки средний возраст, да, точнее, верхняя граница Смертность в нашей стране все растет. К сожалению, она была заторможена в районе ковида, но, тем не менее, за последние 5 лет эта цифра выросла примерно на 3,5 года и сегодня уже составляет в районе, насколько я помню, 74 лет. Ну, соответственно, чем старше пациент становится, тем с большими заболеваниями они, да, сталкиваются. И мы, как специалисты здравоохранения, в том числе, должны им в этом помочь. Вот, угу. Поэтому, мне кажется, возникновение данной специальности, оно актуализировано просто временем.
1: А, вот слушайте, я это по-другому понимал. То есть вы интерпретируете как бы специалист по долголетию, это именно как бы специалист, который работает с великовозрастными пациентами? Что я думал, специалист по долголетию – это тот, кто с тобой превентивно работает не только на уровне каких-то насущных болячек, но и вот с тем, как бы с рекомендациями, как тебе прожить подольше.
3: Я это ассоциирую с гериатрами, да, то есть это ведение пациентов уже возрастных, да, я считаю, что это именно.
2: А тогда чем
3: вот
2: это будет
3: тема
2: отличаться от гериатра, вот мне тоже.
1: Или гериатры следующие на списке, как бы.
2: А, ты думаешь их на исключение?
1: Да.
3: Я думаю, что эти специальности будут только процветать и входить в нашу повседневную практику, потому что таких пациентов становится все больше, потому что медицина идет неуклонно, и медикаментозная помощь в том числе вперед. Вот, соответственно, люди уже хотят не просто долго жить, а жить долго и качественно. Вот, сейчас вот в медицине такое, если раньше это называлось пациентоориентированность, то сегодня называется это пациентоцентричность. То есть вся медицина, ну, я сейчас не только, наверное, про эндокринологию скажу, в принципе, да, тенденции такие в медицине. Нам хочется, чтобы не просто человек долго жил, но и качественно жил, чтобы его там и в 70, и 80 лет человек спокойно мог поехать на дачу, не боясь где-то в пробке, в жаре заработать себе инсульт или инфаркт, несмотря на то, что у него там диабет, да.
1: Ну вот слышим, да, слышим мы сейчас из Европы новости такого рода, да,
3: проблемы.
1: Что на жаре как бы люди очень плохо себя чувствуют и оказались к этому не готовы. Спасибо огромное. С нами на связи была Евгения Жук, эндокринолог и детский эндокринолог. Спасибо вам.
2: Спасибо,
1: огромное.
2: Евгения.
1: Тогда мы сейчас уйдем на новости. Благодарю. И потом продолжим. У нас второй части программы еще выйдет на связь Алена Поташова, кандидат медицинских наук, терапевт. Не переключайтесь, будьте с нами.
4: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
5: 18:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Газета «Обсервер» узнала об интересе Кира Стармера к посту генсека НАТО. Британский премьер-министр, который в ближайшее время покинет эту должность, рассматривает возможность участия в борьбе за кресло главы Североатлантического альянса. В публикации отмечается, что политик может попытаться добиться назначения в 2028 году, когда состоятся выборы генсека блока. А сейчас этот пост занимает бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. Кир Стармер сообщил о намерении покинуть посты лидера правящей лейбористской партии и премьера Великобритании 22 июня. При этом он отметил, что продолжит выполнять работу до избрания своего преемника. Минобороны Казахстана на учениях приведет войска в высшую боевую готовность. Комплексная тактика «Строевые занятия» пройдут с 29 июня по 2 июля. В телеграм-канале Министерства обороны Республики сообщается, что все войсковые мероприятия носят учебный характер и проводятся в соответствии со заранее утвержденным планом. Однако из-за того, что они пройдут преимущественно на территориях воинских частей и учебных полигонах, предстоит масштабное передвижение техники, возможное ограничение дорожного движения, предупредили ведомства. Дмитрий Патрушев заявил о готовности России безвозмездно поставлять зерно в Африку. Это будет сделано в случае, если президент примет соответствующее решение. Это прерогатива главы государства. Если будут указания, будем исполнять их, сказал вице-премьер в беседе СТАС. Наша страна в 2024 году завершила поставки пшеницы на безвозмездной основе в 6 беднейших стран Африки. Общий объем гуманитарной помощи составил 200 тысяч тонн зерна. Метеослужба Польши заявила о новом температурном рекорде. Столбики термометров в городе Торунь на севере страны дотянулись до отметки плюс 40,3 градуса. Представители Польского института метеорологии и водного хозяйства сообщили об этом телеканалу Polsat. Специалисты напомнили, что предыдущий рекорд был установлен более 100 лет назад, 29 июня 1921 года. Тогда воздух прогрелся до плюс 40,2 градуса. В связи с экстремально высокими температурами сегодня в Польше установлен третий уровень опасности. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица переменная облачность, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, «Говорит Москва».
4: «Говорит Москва». Реклама.
6: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
7: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
6: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
8: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
9: Наставники помогают сохранить традиции и передать профессиональные знания новым поколениям. Именно так формируется уважение к труду и ответственность за результат. Проект социальной рекламы реализуется при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
10: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Настоящие войны. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни. Военным делом. Присоединяйся к своим. Служи в вооруженных силах России. Заходи на сайт службапоконтракту.рф или звони по телефону горячей линии 117.
9: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
11: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
9: В программе «Про фитнес». В это воскресенье тема программы «Особенности фитнеса для женщин». В эфире гинеколог Ксения Буравлева. В это воскресенье после 19 часов. В программе Екатерины Родиной «Про фитнес». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: «Право знать», говорит Москва.
9: Начать меняться с завтрашнего дня реально. Научиться снижать вес достижимо. Не переплачивать врачам и не вестись на ложь маркетологов возможно. Как правильно заботиться о себе, сохраняя деньги и здравомыслие, рассказывают Илья Переседов и его гости. Большая перемена.
1: Большая перемена, мы продолжаем. У микрофона Илья Переседов, в студии Юлия Власова.
2: Тут я тут.
1: Вместе с нами Амина Назаралиева, врач-психотерапевт и сексолог, которую мы провожаем на заслуженный отдых в качестве сексолога.
2: И встречаем снова.
1: Тема нашей сегодняшней встречи – то, что в наших новых реалиях Минздрав убрал целый ряд врачебных специальностей, назначил новые, и вот как-то отразится это на нашей жизни или нет, мы это обсуждаем. И, Амина, в первой части нашей программы меня, с одной стороны, очень зацепило, что вы говорили, что вот с темой сексологии у нас было связано много разного рода аномалий, правильно я вас понял, да? И второе, это то, что люди сейчас обращаются активно за «и», да, в том числе для решения этих вопросов. Ну, давайте сначала про аномалии поговорим. Что же это такие за аномалии и злоупотребления у нас были?
0: Ну, вообще, в принципе, да, тема сексологии, скорее, это такой частный, наверное, случай вообще темы психотерапии и психологии. И уже давно, лет 10 точно, пытаются разобраться с этим законопроектом, чтобы отрегулировать всю эту область, всю эту сферу. Потому что, безусловно, да, когда есть потребность, да, есть спрос, появляется предложение. И поскольку в первичном звене врачи, там, те же гинекологи, урологи, хотя они обсуждают самое интимное в кабинете, и чаще всего к ним приходят люди с такими простыми распространенными запросами. например, мне больно во время полового акта, или у меня проблемы с эрекцией, что-то уже не так работает, как в 20 лет, жена там не хочет, или не хочу свою жену, хочу всех вокруг, вот, или ни разу, или пропали куда-то оргазмы, вот это самые распространенные запросы. Абсолютное большинство людей приходит с этим, приходят традиционно к урологам и гинекологам, и, казалось бы, абсолютно логичным, если нам удастся этого достичь, это будет великолепно, чтобы прямо на месте урологи и гинекологи...
1: Поправили.
0: Починили бы, помогли бы, и я так понимаю, вот эта идея стоит за вот этой инициативой Минздрава. И оно как бы правильно и логично. С другой стороны, насколько это реалистично? Мы уже обсудили проблему вот эту «garbage in, garbage out». А литература и, так сказать, то, чему учат на сегодняшний день и врачей, и психологов, оставляют желать лучшего. То есть это вот как в 90-е. Вот помните, наш секс-просвет, я не знаю, как ваш, мой на спид-инфо.
1: Да, вот я в 90-е не читал как бы медицинские документы по секс-просвету, я по-другому как-то.
0: Ну ладно, журнал «Ровесник» и спид-инфо читали, наверное, все.
1: По-моему, спид-инфо — это была все-таки газета.
0: Газета, да.
1: Ну вот сейчас вот выясняется.
0: Да, секс-просвет был там. И там были как какие-то очень хорошие, прекрасные, корректные вещи, так и совершенно дикие там какие-нибудь. И вот, в принципе, в каком-то смысле дальше все развивалось вот таким же образом, и потом была великолепная Лена Ханга с программой
2: точно,
0: про
2: да.
0: это. Да? И она, кстати, до сих пор работает.
2: По ночам, по-моему, шла
1: эта программа. Она работает как сексолог?
0: Нет, у нее есть шоу, она цветет и здравствует, совершенно не изменилась. Но, правда, про секс уже говорит, стесняясь немножечко, то есть навык утрачен. Вот. Но секс-просвет был, и дальше оно не было отрегулировано. В сексологических, на сексологических кафедрах учили нас в основном отличать шизофрению от... там, специфических, редких, скажем так, синдромов и проблем, и диагнозов, которые тесно связаны с сексуальностью. Вот эти распространенные простые человеческие проблемы, которые мы ранее перечислили, плюс последствия сексуального насилия, которые очень распространены. Хочу напомнить цифры. Каждая третья девочка, каждый пятый мальчик на Земле так или иначе сталкивались, переживали насилие. К счастью, мы очень стойкие ребята, нас трудно сломать, если это не что-то супердраматическое и не повторяющее слишком долго, мы можем, так сказать, перевернуть эту страницу и пойти дальше жить нормально. Но отдельные люди, они будут особенно уязвимы. И на сегодняшний день мы уже накопили огромное количество данных, например, о таких состояниях, как посттравматическое стрессовое расстройство, комплексное, да, то есть когда ты долго-долго живешь в состоянии, ну, полного трэша и ужаса, скажем так. И это все в том числе влияет на сексуальность. Сексуального насилия, к сожалению, много. Чаще всего оно происходит у нас дома, да, в отношении...
1: Сейчас, давайте, да. Тема сексуального насилия, она очень важная, может быть, даже мы прям
2: отдельно
1: поговорим, учитывая, что, как сделать. Я сегодня узнал, мы уже 18+, я вот про сферу, то есть проблемы есть, запрос есть, при этом, как я с ваших слов понял в первой части программы, рынок это не закрывал или закрывал... порой как-то...
0: Вот и в этом как раз проблема, что были люди, которым нужна была помощь. Вот эти сексологи в башне, да, и слоновой кости, которые изучали очень специфические вещи, которые были непонятны, ну, остальным врачам и даже остальным, так сказать, сексологам на планете Земля, потому что очень тесно они переплетались с той или иной психиатрической школой, в которой формировался тот или иной сексолог. Где, например, пациента нужно было госпитализировать на месяц, чтобы уточнить диагноз. Где не принято было с анаргазмией или там со своими флешбэками после изнасилования приходить туда. То есть я сама была на этих консилиумах, когда известные сексологи говорили, ну, наверняка у этой женщины шизофрения, потому что разве нормальная женщина придет в ней психиатрии решать к сексологу, решать свои проблемы с оргазмом? А я сидела, мне было 20 лет, и думала, а куда она еще должна пойти? Ну, как бы это нормально, что она хочет быть счастливой, она хочет там быть в любви, иметь отношения. Ну, так вот, и это тоже, конечно, ну... приводило к определенной профессиональной деформации. И вот, с другой стороны, все эти курсы, да, по, так сказать, оральному сексу на вот этих вот подпольных, я не знаю, вы в курсе этого или нет?
1: Не очень.
2: Но сейчас-то они уже не подпольные,
0: сейчас они
2: нелегальные.
0: Сейчас они не подпольные, но в 90-е что творилось вообще? Да, вот этот секс РФ, в общем, я помню, как это все зарождалось. Вот, и людям, правда, люди хотят быть ближе, люди хотят быть счастливее, люди хотят иметь классный секс, но кому они пойдут спрашивать? И вот сейчас, на сегодняшний день, это уже там сквертологи, тарологи, астрологи и прочее. прочее, они все вам... Много новых названий.
1: Я так подозреваю, что Минздрав вряд ли в скором времени включит их как бы в перечень своих специальностей.
0: Вряд ли, да. И мне как сексологу обидно, что как бы я скоро прекращу свое существование, а вот сквертологи прекрасно процветают.
2: Да ладно.
0: Им никто не мешает.
1: Ну, слушайте, вот не поверьте, я буквально вчера ночью как-то не мог заснуть, и я слушал в интернете круглый стол тарологов.
0: Серьёзно?
1: Да, как бы тарологического клуба, которые очень взволнованы, потому что ужесточили закон о мошенничестве, запретили рекламировать свои услуги, более того, обозначили сатанизм экстремистским движением, и нельзя теперь демонстрировать как бы символику экстремистского движения, то есть карту Таро Дьявол ты уже в прямом эфире не выложишь, ну вот как бы вопросики возникают, и они прям вот там все как бы очень, что
2: называется,
1: на кропалях.
2: Еще совсем недавно в кофейнях тебе расклад тут же делали,
1: да,
2: мощь,
1: да,
2: берешь,
1: да. Поэтому, может быть, как бы сквертологам тоже, как бы, знаете, когда они пришли за тарологами, я молчал, когда пришли за сексологами, я молчал, когда пришли за сквертологами, уже некому было за меня заступиться, как
0: говорится. Я себе представляю.
1: Так, друзья, здесь я снова как бы нашу как бы бугагашечку поставлю на паузу, я так понимаю, с нами на связи Алена Поташова. Алена Александровна, здравствуйте.
12: День добрый.
2: Здравствуйте, Алена, у нас тут весело, слышите?
12: Мне очень нравится ваш эфир.
1: Да. Алена Александровна, вы как вообще? Жива, здорова? Так давно не виделись мы с вами. Как-то вот сегодня не можем встретиться.
12: Да, не получалось у нас, но, в принципе, все отлично.
1: Ну, слава богу.
12: Не так заводно, как мои коллеги.
2: Приходите к нам на эфиры почаще.
1: Так, я напоминаю, с нами на связи Алена Поташова, кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, диетолог. Алена, что вот вы думаете по поводу этих новостей? Нас спрашивают, вы про тенденции в медицине или про Минздрав сейчас говорите? Мы пытаемся понять, вот те инициативы, которые вводит Минздрав, это он пытается идти в ногу с трендами, он пытается как-то ими управлять, или он запоздал и пытается вот вклиниться в рамки новой реальности? Вот что вы нам скажете на этот счет?
12: Я думаю, что Минздрав не всегда сам знает, что именно они хотят, потому что здесь сложная тема, у нас нутрициологи, которые сейчас существуют, вот как раз это половина из них, это такие же вот те самые сквертологи, тарологи, это люди без медицинского образования, это люди, которые решили, что они могут консультировать и зарабатывать много денег. И если вы посмотрите в интернете однажды, забьете курсы нутрициологии, на вас будет сыпаться реклама, нутрициолог за 2 недели, и все. И это люди, которые такой ахалай-махалай, симсилибим, таких людей много. Естественно, есть разные виды, но проблема в том, что нутрициология, в отличие от сексологии, где хотя бы как-то было это структурировано, то здесь таких врачей не было. И врачи не хотели себя называть нутрициологами, да, были придуманы такие термины, как интегративная медицина, профилактическая медицина. То есть всегда пытались придумать, потому что тренд, он существует. И идея в том, что человеку можно помочь не только лекарствами, но и здоровым образом жизни, и в первую очередь питанием, и компенсациям дефицитов, он, разумеется, есть. От этого никуда не деться. Но хорошо бы, чтобы этим все-таки занимались люди с медицинским образованием, а не те, кто хочет заработать после двух недельных курсов.
1: Так, товарищи, давайте я сейчас вмешаюсь в это все, да,
12: давайте.
1: Вот с такой как бы житейской жизненной правдой. Что я здесь вижу? Я вижу как бы бюрократизацию и монополизацию, значит, как бы попыток человека быть здоровым. Напоминаю, вот, например, мы в России сейчас находимся вот в такой как бы реальности, что психотерапевтом себя может называть только человек с медицинским образованием в России. Люди без медицинского образования – психологи-консультанты. И даже если этот человек получил специализацию, вот к нам приходила Елена Анатольевна Рома, пару недель назад, она глава ассоциации рационально-эмоциональной поведенческой терапии. То есть, и вот люди...
12: Есть клинические психологи, подождите.
1: Люди в ее как бы ассоциации практикуют терапию, сами не являясь при этом терапевтами. Да, точно так же, я так понимаю, и здесь, я сейчас скажу, с другого лагеря говорю, да, вот как бы были золотые времена, когда там какой-нибудь фитнес-тренер, который не хотел ограничиваться только физическими упражнениями, какой-нибудь тот же самый специалист по расстройству пищевого поведения, который не хотел ограничиваться только разговорами, изучали базовые принципы здорового питания, называли себя нутрициологами, интегрировали это в свою работу. Они будут продолжать делать это дальше, но как вот теперь они не могут называться психологами, психотерапевтами по-хорошему, также не смогут называться нутрициологами, потому что, чтобы быть нутрициологом, надо иметь врачебный диплом. Я правильно понял?
12: Да, но им ничто не мешает называться консультантами по питанию. Абсолютно честно, абсолютно ограничивающе с точки зрения, мне кажется, клиента, это прям большая разница, когда, ну, то есть, когда мы понимаем, какие есть лимиты у знаний у этого человека. В конце концов, сейчас не запрещено получить медицинское это образование. И
2: почему это высшее медицинское должно быть.
12: Высшее медицинское образование, да, должно быть высшее медицинское
2: образование. А консультант по питанию, он чем будет отличаться? Он не вправе будет назначить какие-то медикаменты серьезные, да? То есть только...
1: Но он сейчас не может их назначить.
12: Та же самая... Но они назначают. Да, это БАДы, это иногда люди пытаются в лекарства влазить, здесь такое тоже есть. Ну, то есть, скажем так, по моей специальности я формально, например, могу назначать антидепрессанты. А в гастроэнтерологии мы можем назначать антидепрессанты, это часть, да.
2: Но какие-то определенные, по-моему, антидепрессанты.
12: Определенные.
1: А транквилизаторы можете назначать, Ален?
12: Нет, это в основном фиозы и трициклики. Черт, то есть у нас это определенная история.
1: Мне для друга.
2: Мы так и поняли.
12: Если надо, у меня есть специалисты, которые могут и для друга.
1: Хорошо.
12: Вот, но я понимаю лимиты свои, я отправляюсь все равно на консультацию к психиатру, либо к психотерапевту с правом, человеком, который имеет право назначать эти препараты, чтобы... По моим рекомендациям, ему подобрали эти препараты, потому что с ними нужна абсолютно другая работа. Да, там нужно, иногда бывает хорошо, иногда бывает прикрытие, бывают какие-то побочные эффекты, иногда нужна комбинация, а потом же. И сверх этого желательно еще и психотерапия. Ну, потому что это не просто у нас про таблетки. Хотя таблетки имеют свой отдельный там именно эффект, как обезболивание. Да, то есть, при этом мы должны добавить что-то... сверху, я, например, считаю, что этим лучше, чтобы этим занимался специалист, врач.
1: Алена, у меня для вас плохая новость. Вы, видимо, не слушали нашу первую часть программы. А нам Амина, вот, например, Амина Назаралиева в студии, врач-психотерапевт, сказала, что вообще-то сейчас наблюдается спад клиентуры и у сексологов, и у психологов, потому что все ушли в искусственный интеллект и разговаривают с ними. И подозреваю, что с ними, в смысле, с этими искусственными интеллектами, с нейросетями, подозреваю, что про здоровое питание люди точно так же будут говорить с нейросетями. Амина, давайте мы вернемся к этой теме,
12: прекрасно.
1: А потом...
12: Прекрасно, а разве это плохо?
1: Сейчас, Алена, ну, давайте мы послушаем Амину, и потом вернемся как бы к вам, хорошо? Да, вот, Амина, можешь подробнее об этой ситуации рассказать?
0: Вообще, в принципе, я поддерживаю. У нас, конечно, такие баталии были жесткие о том, как относиться к искусственному интеллекту. Ну, стоит ли... Где его границы, да, как ассистент врача, он работает прекрасно, если там есть мозг, который понимает, о чем от него хотим. И, конечно, уже описаны случаи суицидальных попыток и психозов, ассоциированных с ИИ. И надо понимать, ну, основные риски, да, для тех, кто пользуется, да, советами ИИ, чтобы понять, вот там, не знаю, вот парень меня гостит, не отвечает, там, и так далее, написал мне это, сгружает переписку.
1: Можно на по-русски?
0: Да, то есть он не отвечает.
1: Гостит это что?
0: Не отвечает.
2: Ты не знаешь?
1: Нет.
0: Не отвечает на сообщение. Вот написал, исчез на несколько дней, на неделю, потом возвращается, как ни в чем не было.
2: А газлайтинг это немного другое?
0: Это другое, да.
1: Это стало как бы плохо считаться, да?
0: Да, нет. Сейчас есть даже люди, которые сейчас предлагают запретить гостинг, потому что какие-то он разбивает сердца.
1: Плохие новости для меня сегодня.
0: Вот, и сейчас, если вы посмотрите, да, на культуру там, более молодых людей, она очень, так сказать, в нее проникла психотерапия, да, многие поведенческие проблемы, поведение в отношениях описываются через психотерапевтическую терминологию. У этого есть плюсы и минусы, да, плюсы заключаются в том, что люди как будто бы стали, ну, рациональнее в каком-то смысле и лучше, ну, будут меньше запивать заливать свое горе там, или запрещенными какими-то mm-hmm. или неполезными веществами, с большей mm-hmm. вероятностью обратятся за помощью.
2: Романи уходят еще.
0: Да, но с другой стороны, вот это вот ну, ведет к профанации. Но так или иначе, какие-то вот такие простые штуки, самые базовые, на мой взгляд, и здорово с этим справляются. Зачастую безопаснее обратиться к ИИ, чем послушать советы там, таролога, сквертолога там, и так далее. Вот. По крайней мере, вы получите рациональные рекомендации. Но будьте осторожны, потому что ИИ сделан так, что он как бы будет все больше подтверждать ваши собственные предвзятости.
1: То есть если вы будете идти, скажем так, по какому-то внутренней конструктивной линии, он вас будет в этом поддерживать. А если будете по-тихому съезжать с катушек, он этот может как бы...
0: Да, да.
12: Он тоже будет это поддерживать.
0: Он тоже будет это поддерживать. И вот здесь, мне кажется, да, как и с сексологами, вот для таких редких, эксклюзивных случаев, для сложных коморбидных состояний, то есть когда у нас есть много всякого трэша в прошлом, очень тяжелые симптомы, и там, я не знаю, человек режется, человек употребляет запрещенные вещества, человек не хочет жить и прочее, прочее. Вот
1: это все мы как бы осуждаем, обращайтесь к специалистам.
0: К специалистам, да. Это проблема, это болезнь, это можно лечить, обращайтесь к специалистам. Вот
1: осуждаем мы не эти состояния, мы осуждаем в этом состоянии обращаться к искусственному интеллекту, я про это говорю.
0: Да, или каким-то нездоровым способом справиться, да, с ситуацией.
1: Слушайте, ну я вот читал лайфхак, что если ты хочешь что-то как бы компетентное получить от искусственного интеллекта, во-первых, надо ему сказать, отвечай мне как специалист вот в такой-то области, mm-hmm. первое, и второе, в идеале вообще, чтобы ты, ну, если мы говорим там про психологию, знал метод, в котором ты хочешь, mm-hmm. чтобы он тебе как бы ответил, и третье, можно ему прямо сказать, подкрепи свои советы ссылками там на научную литературу. И вот тогда он прям умнеет и вот начинает говорить, согласно такому-то протоколу, вот там вот посмотри да. туда-то, туда-то.
0: Становится лучше, и уже многие, особенно, так сказать, продвинутые молодые люди, они приходят уже к врачу просто, чтобы он дал направление на какие-то инструментальные исследования, задают очень точечные вопросы, то есть уже описано, что он помогает установить сложные диагнозы, но снова, да, вот если вернуться к абсолютному большинству людей с простыми, совершенно банальными проблемами в сексе, искусственный интеллект вполне способен на них ответить. И если каким-то чудом нам удастся обучить там тысячи и тысячи гинекологов, урологов, а правильная информация...
1: Кстати, вот с базовым вот этим набором каких-то вот проблем, что вот не да. надо два презерватива, извините, надевать вместе, это не повышает как бы безопасности, а наоборот, да, он как бы поможет.
0: И коммуникации уважить, и дать им не 12 минут на прием, да, а на самом деле реалистично для первичного приема ну час, ну полтора, чтобы поговорить, разобраться, установить контакт. Это слишком большая роскошь.
1: Я слышу позиции Амины, что вот эта сложность ситуации, на которую реагирует Минздрав, но не факт, разрешит он ее или нет, эту ситуацию, может как-то уравновесить ИИ, если его правильно использовать. Угу. Алена Поташова, что вы на этот счет думаете?
12: Абсолютно согласна с Аминой, потому что здесь история ровно такая же. Я всегда пациентам говорю, что мое погуглить отличается от вашего. А потому, не потому, что я кого-то пытаюсь принизить, просто потому, что когда у тебя за плечами 30 лет копания в этой литературе, видение пациентов, наблюдение кейсов, разговоров с коллегами, посещение мероприятий, это другой взгляд. Любое дело, которым вы занимаетесь долгое время, вы в нем больше специалист, чем те люди, которые просто спросили. То есть если я пойду гуглить там бухгалтерию и обсуждать, меня могут и посадить, да, за какие-нибудь там неправильные действия. Или если я пойду, решу, что мне не нужен адвокат, а я буду сама вместе с ИИ, тоже могут быть проблемы. Поэтому лучше всегда... То есть ИИ – это не магия. ИИ – это инструмент. И если инструмент в нужных руках, в правильных руках, а к рукам еще должна во многих специальностях прилагаться голова, вот тогда это изумительно, это сказка, это очень круто. Мы смотрели, мы делали, как бы как-то мучили бедные ИИ с тем, чтобы получить то, что нам нужно. Это действительно очень интересно. Это другие скорости, это интересный взгляд, но для того, чтобы получить результат, ты все равно должен понимать, что в процессе, что на выходе и какие нюансы того, что он предлагает. Слепо доверять ИИ, ну нет, это такое, знаете, вот прям...
1: Ну, а вот с тем, вот, что Амина говорила про сферу личных отношений, что с какими-то базовыми вопросами он может помочь разобраться, если говорить про вот питание, образ жизни, понимание каких-то, что у тебя капитально не так.
12: Мы же с вами, по-моему, уже говорили на эту тему, что если задать ему, сделай мне меню с таким КБЖУ, да, там, на 1732 калории, чтобы белка было, там, не знаю, 70 грамм, сделай мне вот такое меню, он нарисует такое меню.
1: Пишешь ему запрос, вот как бы обычный человек пишет ему запрос, сделай мне, пожалуйста, меню на 1600 килокалорий с таким-то процентом белка, значит, еще с гликемическим индексом вот, вот примерно таким же, с учетом моей инсулинорезистентности, как раз.
12: Да, или набиваешь там точно так же можно. Можно сделать по какой-то диете, например. Хочу диету Mind. Распиши мне диету на неделю, диету Mind с таким-то колоражем, таким-то количеством белка.
1: Ну, вообще,
12: я
1: на
12: думаю,
1: самом деле...
12: что это прекрасная история.
1: В целом звучит, кстати, воодушевляюще. Единственное, тогда, если вот возвращаться к нашей основной теме, как-то ожидаешь от того же Минздрава, может быть, каких-то вот курсов для широких слоев населения, как правильно использовать ИИ вот в своей жизни, чтобы себе не навредить, а вот как-то помочь.
12: Ну, нет, давайте не ожидать от Минздрава, это же не Министерство магии. Вот все-таки давайте реальные цели ставить. Это нормально регулирующий орган.
1: Так, Министерство магии, я скажу. Министра говорит, тут видишь сексолога, так вижу, вжух, а его нет, понимаете?
12: В моей специальности произошло иначе. Но там другая проблема, например. То есть, например, я хочу читать нутрициолога. Я вот прям в очереди, мне очень нравится.
1: Это прям камин-аут у нас, говорит, в Москве.
12: Да, не-не-не, я прям, я уже, как бы, считайте, я записалась. Я в Сеченовку в первый метр уже записалась, все, я буду. Да, но у них есть засада, они придумали специальность, а программы обучения не дали. И мы не знаем, какими навыками должен обладать врач-нутрициолог, просто никто не знает. Вообще-то 2 месяца осталось до того момента, как такие врачи, в теории, могли выйти и начать практиковать.
0: У меня те же... Ой, простите, что перебила. У меня те же беспокойства о сексологах.
12: Не имеется, что он должен знать, какие экзамены он должен сдать и какие его знания. Вот если гастроэнтерология, мы знаем, что должен знать врач-гастроэнтеролог, чтобы практиковать. А что должен знать нутрициолог, мы не знаем.
1: Так, друзья,
12: что
1: простите, пожалуйста.
12: Что должен знать врач здорового долголетия, то же самое.
1: Я понял, что мы к этой теме еще вернемся, да, но время неумолимо, поэтому я благодарю наших гостей сегодняшних. У нас на связи по телефону была Алена Поташова, кандидат медицинских наук, терапевт, гастроэнтеролог. В студии Амина Назралиева, врач-психотерапевт. И как мы вас, если вы к нам придете в студию через полгода, как мы вас будем анонсировать, как кто?
0: Просто врач-психотерапевт, обрубок сексолога, вероятно.
1: Вот, это была прям большая перемена. Илья Переседов, Юлия Власова.
2: Всем спасибо.
1: Спасибо, услышимся через неделю. Через всего вам доброго, пока.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
5: 7 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент анонсировал выведение экономики России на принципиально новый уровень. В стране будут создаваться современные рабочие места с высокой зарплатой, сказал Владимир Путин в ходе пленарного заседания съезда «Единой России». Выведем экономику на принципиально новый технологический уровень по всем критически важным направлениям. Продолжим строить жилье и дороги, создавать современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать национальный бизнес, передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России, отметил глава государства. Президент подчеркнул, что, исходя из текущей ситуации, власти корректируют некоторые планы, но это не скажется на выполнении всех стратегически значимых программ. Александр Новак сообщил о снижении норматива биржевых продаж бензина с 15 до 10%. Мера будет действовать в течение 3 месяцев, уточнил вице-премьер. Это решение мы обсуждали на штабе. Это одна из мер, направленных на стабилизацию ситуации на биржевом рынке. Уже с 15 до 10 снижено, сказал Новак журналистам, отвечая на вопрос, поддерживается ли инициатива по уменьшению норматива продажи бензина на бирже на 5%. Кроме того, составлен список из 12 крупнейших производителей нефтепродуктов, с которыми Минэнерго и ФАС подпишут соглашение для стабилизации внутреннего рынка топлива. Росавиация сообщила о введении ограничений в аэропорту Калуги. Он не принимает и не выпускает самолеты. Мера необходима для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, пояснили в ведомстве. Аналогичные ограничения сегодня действовали в воздушных гаванях Геленджика, Иваново, Ярославля, Краснодара, Сочи и Саратова, а также во Внукове и Домодедове. Кабмин выделил Дагестану и Чечне 385 миллионов рублей на помощь пострадавшим от наводнений. Средства поступят из резервного фонда правительства. Речь идет о расходах регионов на выплаты единовременной материальной помощи, а также финансовой помощи гражданам, полностью или частично утратившим имущество первой необходимости, пояснили в пресс-службе Кабинета министров. В марте-апреле этого года в отдельных районах Дагестана и Чечни из-за обильных осадков произошли масштабные наводнения. В результате были повреждены жилые дома, приусадебные участки, объекты образования и здравоохранения, коммунальная и инженерная инфраструктура. В правительстве напомнили, что ранее на ликвидацию последствий наводнений было направлено почти 3 миллиарда. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас столица солнечно, около плюс 22 градусов. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Внимание! Говорит Москва.
13: 94,8. В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Плесича.
14: О том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
13: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа. Теперь
15: информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии – старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. «Умные парни». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. «Рефлексия» в эфире психолог Елена Соловьева. В этот понедельник после 13 часов. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. «Народный психолог». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16: 6 утра.
15: 6 утра. Время начинать движение.
17: Дамы и господа, заводите свои моторы!
15: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
17: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
15: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.

0: Хит Москва.
1: 94.8 FM.
2: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
3: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
2: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
4: Всем здравствуйте, это радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Екатерина Родина, и сегодня в программе «Про фитнес» будем говорить про тренировки. Но не обычные тренировки, точнее, самые обычные, но, возможно, есть какие-то особенности женских тренировок, вот об этом мы и поговорим. В гостях у меня сегодня Ксения Буравлёва, гинеколог. Ксения, здравствуйте.
5: Екатерина, добрый день, спасибо, что позвали, очень приятно.
4: Здорово. Смотрите, мы с вами будем рассказывать женщинам нашим преимуществам, да и мужчинам будет полезно узнать, чем отличаются женские тренировки от мужских, вообще есть ли такие различия, и, может быть, есть какие-то особенности, о которых мы с вами будем говорить, потому что женский организм отличается от мужского, и, наверное, по физиологии, по анатомии должны быть какие-то отличия. Но мы будем с вами об этом говорить и это выяснять. Первый вопрос, Ксения. Вы как гинеколог наверняка сталкивались с вопросом, когда женщины приходят к вам на прием и говорят, вот хочу заняться фитнесом, есть ли какие-то ограничения и

0: студия женских тренировок, женского фитнеса. Есть у вас какие-то вопросы к этому названию? То есть о чем речь, как вы думаете, когда позиционируют какое-то место, где тренируются люди, как место именно для женского фитнеса? Что это имеется в виду?
1: Я думаю, что это больше, может быть, маркетинговая история, плюс это история про то, чтобы женщин объединить и создать для них какое-то комфортное пространство. И с этой точки зрения, мне кажется, это здорово, чтобы они ничего не стеснялись, не боялись, были в кругу таких же прекрасных женщин, как они. Но в целом разделять тренировки по полу, именно сами тренировки, да, конечно, наверное, не совсем грамотно.
0: А если мы говорим о различиях в организме мужчины и женщины, первое, что приходит на ум, это менструальный цикл. Как тренироваться, учитывая этот факт? Есть ли какие-то рекомендации?
1: Это сейчас такая достаточно модная, я бы сказала, тема. Все об этом говорят. Однозначного ответа здесь нет. Если говорить в целом, никаких отличий, опять же, нет. Да? То есть можно тренироваться в любую фазу цикла, но учитывая свое состояние. Почему? Потому что некоторые женщины, например, могут ощущать в середине цикла овуляцию. Они могут ее ощущать, например, болевыми ощущениями внизу живота. Конечно, в период, когда есть активная боль, может быть, заниматься не стоит, да, потому что это просто будет некомфортно. Опять же, если период менструации, и у женщины есть какие-то жалобы, связанные с этим, это могут быть, опять же, боли или обильные менструации, или просто она плохо себя чувствует. То тогда тоже тренировку можно отменить. Но опять же, просто по самочувствию. Каких-то научно подтвержденных данных о том, что нельзя тренироваться в какой-либо из период менструального цикла, в какую-то из фаз, их нет.
0: А что про гормоны? То есть, допустим, гормоны, которые способствуют там, более ну, мобильному движению. То есть, возможно, рекомендация на растяжку в какие-то дни цикла больше делать упражнения. Что-то подобное есть?
1: Такое существует. И есть гормон эстрадиол, который вырабатывается больше в первую фазу менструального цикла. И считается, что, да, его повышенная выработка может способствовать более легкому, скажем так, растяжению связок и суставов, что теоретически может повысить травмоопасность в этот период. Но при соблюдении разминки адекватной, при соблюдении техники выполнения тренировок, этот эффект нивелируется.
0: А что делать и как быть, если, допустим, плохое самочувствие? Отменять тренировку вовсе или можно сделать ее более легкой в этот момент?
1: Здесь, наверное, зависит от каждого конкретного человека, от его тренировочных целей. Если хочется отменить иногда тренировку, можно, мне кажется, без зазрения совести это сделать. Если есть силы сделать что-то более легкое, да, это будет здорово, и тренировка пройдет, и психоэмоциональное состояние улучшится, и не будет потом ощущения, что там, я пропустил. Но, еще раз повторюсь, в пропуске тоже нет ничего ужасного.
0: Ну, раз уж коснулись мы такой темы, была новость, что, по-моему, в Китае сделали абонементы для женщин помесячно, если оплачивать фитнес, не 30 дней, а 35. Как раз дается женщинам возможность не посещать дни менструального цикла, менструации. Спортзал. Мужчины могут, а женщинам вот такая поблажка. Плюс 5 дней к абонементу. Хорошая идея.
1: Я думаю, что это очень здорово, да, и как раз дает возможность женщине в те дни, когда, если она плохо себя чувствует, просто отменить тренировку, у нее не будет загорать при этом день в тренажерном зале.
0: А вот мы уже коснулись одного из мифов, что существуют какие-то особенности, да, женских тренировок. Но с какими мифами еще сталкивались вы? Наверняка есть какие-то заблуждения или просто суждения, которые приходилось опровергать в разговоре с женщинами на приемах, когда они приходили как пациентки.
1: Самый частый миф, пожалуй, это запрет на некоторые позы во время тренировок, на перевернутые позы во время менструации. И это объясняется тем, что если эти перевернутые позы делать, да, то будет заброс менструальной крови в полость малого таза через маточные трубы. Но дело в том, что он и так происходит у большинства женщин даже без перевернутых поз. И

0: это не влечет за собой увеличение каких-либо заболеваний.
1: Я так понимаю, это может быть жим ногами лежа, это может быть упражнение на пресс, на скамье для пресса. Кстати, что про качать пресс? Тоже нельзя или осторожно, когда что-то беспокоит? Есть ли какие-то ограничения при, возможно, заболеваниях гинекологии?
0: Именно ограничений на упражнения на пресс при каких-либо заболеваниях в целом нет, ну, за исключением, наверное, каких-то острых воспалительных заболеваниях, да, но здесь речь идет о том, что человеку в целом плохо, у него температура, да, у него боли внизу живота, у нее, у женщины. И, да, здесь в целом будет не до тренировок, и, конечно, в такой период заниматься не нужно. Но не думаю, что кто-то пойдет в спортзал при таком плохом самочувствии. Если говорить о каких-то хронических гинекологических заболеваниях, таких как эндометриоз, либо миома матки, либо там тоже опущение органов малого таза, прямого запрета на упражнения на пресс нету.
1: Угу.
0: При опущениях, да, и при неком дисбалансе в работе мышц тазового дна могут быть просто свои нюансы по выполнению упражнений на пресс.
1: А вот если женщина, ну, не знает, в каком состоянии у нее мышцы тазового дна, органы, ну, наблюдается, допустим, раз в год у гинеколога, ничего не беспокоит, нужно ли ей перед тем, как тренироваться, начать постоянно ходить в зал, может быть, какие-то обследования пройти? Я не знаю, может быть, действительно есть опущение, никто об этом не говорит. Как об этом узнать? И всегда ли говорят врачи, когда приходишь просто на осмотр профилактический?
0: Угу. Да, врачи скажут об этом всегда, уточнят, есть ли жалобы. Если у женщины нет никаких жалоб, а самая частая жалоба при опущении – это подтекание мочи, и как раз женщины избегают посещения тренировок, потому что у них при подъеме тяжестей, при там, прыжках могут быть как раз непроизвольные акты мочеиспускания. Угу. И да, ну здесь понятно, да, что что-то не так, и женщина с этим обратится к врачу, и врач уже смотрит, есть ли опущение, в каком состоянии мышц тазового дна. Если никаких жалоб нет, никакого специального обследования не нужно перед тем, как посещать тренажерный зал, но если женщина хотела бы, чтобы ей врач рассказал о состоянии ее мышц тазового дна, она всегда может об этом попросить, врач проведет пальпацию и скажет, есть ли гипотонус или гипертонус, либо все в порядке.
1: Вот эта тема тазового дна, мне кажется, она сравнительно недавно вообще появилась в области нашего внимания, потому что и тренировки отдельные на мышцы тазового дна, которые рекомендуют там после родов и так далее. Угу. Это действительно появилось недавно или это просто начали говорить? Как давно, всегда ли смотрели, в каком состоянии находятся мышцы тазового дна у женщины?
0: Просто об этом стали говорить, и этого перестали женщины стесняться, мне кажется, потому что все-таки тема такая достаточно интимная и, может быть, некомфортная. И как-то раньше, да, было принято такие вещи замалчивать.
1: Угу.
0: И сейчас просто стали об этом больше говорить, но есть второй момент, конечно, в последнее время гораздо больше работ посвящено и мышцам тазового дна, и теме заболеваниями, которые с этим связаны. И это не только опущение, это может быть миофасциальный болевой синдром, когда у женщины перенапряжены эти мышцы, и она тоже постоянно сталкивается с болями.
1: То есть, в принципе, если женщину ничего не беспокоит, если на профилактическом осмотре не выявлено никаких патологий, болезней и так далее, отклонений, если все в порядке, она нормально себя чувствует во время тренировки, то все, мы вопрос снимаем, не думаем, в каком состоянии у нас там тазовое дно и так далее, потому что все в порядке. А вот если мы чувствуем какую-то боль, подтекание мочи происходит, да, во время поднятия тяжести, то уже нужно бить тревогу и идти к врачу.
0: Да, все верно. И здесь могут помочь еще раз мы говорим про упражнение, про мышцы тазового дна, про опущение и про подтекание мочи. Существует упражнение Кегеля, да, про которое, угу, я думаю,
1: это самый известный, мне кажется,
0: все знают. Да. И они как раз, они хорошо работают, но их выполнение должно начинаться после того, как вас посмотрит врач. Почему? Потому что если, например, как я говорила в предыдущей ситуации, есть гипертонус этих мышц, то упражнения Кегеля могут еще усугубить ситуацию. То есть здесь стоит начинать. Это отличные упражнения, они очень хорошо работают, но их только после осмотра врача.
1: и их выполнять самостоятельно, верно? То есть рекомендации, если они нужны, выдаются врачом, и женщина находит время и делает это дома.
0: Да, они выполняются самостоятельно. Самое в них неприятное – это что их нужно выполнять на ежедневной основе, да, то есть регулярно, не лениться, не забывать. Но это действительно хорошо работает.
1: А теперь у меня вопрос про рекомендации не поднимать тяжелое. Вот мне, как фитнес-тренеру, не очень понятно. Есть, естественно, жизнь обычная, у женщин могут случаться различные операции, несерьезные, серьезные, там, полипы, удаления или что-то такое. И когда ее выпускают из больницы, ей говорят не поднимать тяжести. Ну, не очень понятно, что это такое. Когда врачи дают такие рекомендации, как это воспринимать тренеру?
0: Да, здесь вопрос такой очень скользкий, и все зависит от того объема оперативного вмешательства, который был. Если мы говорим про удаление полипа, там, эндометрия тела матки, либо цервикального канала, то здесь все проще, да, в целом 10 дней физического, да, такого, ну, условного покоя хватает после операции, и потом можно возвращаться спокойно в тренировочный режим. Если мы говорим про какую-то более обширную операцию, там, например, по удалению матки, да, то, конечно, здесь будет подольше ограничение в тренировках, может достигать и две недели, да, это абсолютный физический покой, потом потихонечку можно начинать, но не с тренажерного зала и не возвращаться к тому объему тренировок, который был, а зайти, например, через лечебно-физическую культуру, да, то есть подобрать те упражнения, которые сейчас можно выполнять, и постепенно уже через месяц-полтора вернуться к своему объему тренировочному, который был до операции.
1: Да, я к тому, что все же разные. Кто-то не тренировался вовсе, кто-то тренировался, и для кого-то штанга всего лишь 10 или 20 килограммов тяжелая, а для кого-то это легкая разминочная штанга. Поэтому тяжелый вес тоже, он как-то такое понимание очень расплывчатое, размытое. Тяжелый вес для разных женщин будет по-разному тяжелый. Ну, то есть...
0: Согласна.
1: Нет ли такого понятия? Я вот слышала, просто да или нет, что тяжелым весом считается вес больше веса собственного тела. Что-нибудь такое слышали? Или это какие-то выдумки? Вот именно в рекомендациях врачебных.
0: Здесь достаточно сложно сказать именно со стороны врачебных рекомендаций, потому что в тех же научных исследованиях весом всегда очень осторожны они. То есть все говорят, все пишут, да, организации, которые рекомендуют физическую активность, да, силовые тренировки. Но именно про сам вес очень аккуратно. И если говорить, например, про человека, который начинает, то обычно рекомендуют что-то в районе 4,5-5 килограммов. Да, но потом, конечно, по мере того, как человек все более и более становится тренированным, он начинает прогрессировать в нагрузке. И... Наверное, здесь стоит отталкиваться именно от изначального уровня подготовки.
1: Теперь про один из мифов. Я надеюсь, что это миф, что от нагрузок физических, что там у нас, матка выпадет. Я прям даже так буду говорить, потому что так в народе и говорят. Что нельзя поднимать тяжести, потому что вот как раз и произойдет то опущение, о котором мы уже успели немного поговорить.
0: Ну, самый мощный фактор опущения органов малого таза – это беременность и роды. И поэтому... Про это говорят именно больше про женщин, хотя у мужчин тоже такие ситуации случаются, но гораздо реже, и анатомия у них немножко все-таки другая. Сами по себе физические нагрузки могут это провоцировать, но тогда, когда берется неадекватный вес своему состоянию в плане тренировок, и когда, например, да, не было какой-то подготовки, и почему-то человек решил сразу, не знаю, там, работать со штангой 50 килограммов, то, конечно, и здесь на самом деле происходит это не за счет даже самого веса, а за счет неправильной техники, да, за счет неправильного паттерна дыхания во время тренировок, ведь не зря, ну, здесь, Екатерина, вы точно скажете, да, что дыхание и фаза его для каждого упражнения может быть очень важной. И она важна как раз для... полости, для брюшной полости с точки зрения того, что иногда люди задерживают дыхание, да, например, на приседаниях с тяжелым весом, и еще увеличивают давление в брюшной полости, которое еще больше будет давить на мышцы тазового дна.
1: Но тогда мы возвращаемся к нормальным, адекватным нагрузкам и хорошо организованному тренировочному процессу. Потому что если женщина занимается с тренером, вряд ли тренер без подготовки, без техники, без объяснения даст ей большой вес и сразу, чтобы она приседала. Сначала делается техника,
0: да.
1: То есть приседания учатся даже с палочкой, даже вообще без ничего, просто обычный гриф, который может весить даже несколько килограммов, или бодибар, и с ним уже начинается приседание для того, чтобы просто правильную технику освоить. И только после освоения правильной техники постепенно увеличиваем вес в рамках тренировочного прогресса. Ну, то есть это должно делаться постепенно, а не как-то с бухты-барахты. Поэтому очень важно, наверное, рекомендовать занятия с тренером, если вы новичок в фитнесе, хотите заняться чем-то и видите, что вот какая-то девушка вашей комплекции с виду также выглядит, берет тяжелую штангу и приседает. Сначала нужно научиться приседать, и вы не знаете прошлое этой девушки, вдруг она спортсменка и давно уже занимается фитнесом, а вы первый день пришли. Поэтому никогда не нужно сравнивать себя с другими. Так?
0: Однозначно, однозначно. Всегда сравниваем себя со своей вчерашней условной версией и от нее прогрессируем.
1: Возвращаясь к менструальному циклу. Есть же у нас такие колебания у женщин в течение цикла. Плюс-минус несколько килограммов. Давайте об этом еще раз, если не расскажем, потому что не думаю, что это прям никто не знает, но об этом часто забывают, потому что женщины, настроенные на здоровье, на похудеть, приходят с таким запросом в фитнес-клуб, и им важны цифры на весах. И, о боже, они занимаются с тренером, их вес снижается, а потом в какой-то момент они видят привес, и все, паника в глазах, ничего не получилось, руки опускаются, и так далее. Давайте скажем, что это нормально. Скажите вы как врач.
0: Да, сейчас расскажу, и здесь будет, наверное, таких два аспекта. Во-первых, это абсолютно нормально. И если говорить именно про менструальный цикл и его влияние на колебания веса, то во второй фазе менструального цикла, то есть уже примерно за 10 дней, за 7-10 дней до начала менструации, активно вырабатывается гормон прогестерон, который способствует задержке жидкости в организме. И привес в 1, 2, даже 3 иногда килограмма к концу менструального цикла – это абсолютно нормально. И это задержка воды, которая уйдет при начале менструации. Это совершенно не значит, что вы потолстели, набрали, да, ну и такое количество жировой массы, да, набрать все-таки за там, несколько недель тяжело. Второй момент по поводу цифр на весах. Да, цифра на весах – это просто цифра, и, безусловно, да, есть нормальная масса тела для каждого роста, и мы высчитываем индекс массы тела, и в идеале, чтобы он был в нормальных пределах. Но не нужно ставить себе вот какую-то заветную цифру, например, 55 килограммов. Да, и здесь стоит ориентироваться на объемы, если вы худеете, на свои. Да, то есть это измерение регулярное объема талии, объема бедер, объема груди, там, обхват ноги, руки. И эти цифры будут гораздо более показательны в плане похудения, даже без значительного изменения веса. И если человек активно тренируется, да, его мышечная масса, мышцы все равно весят больше, чем жировая ткань, и объемы могут уходить, а при этом, например, вес чуть-чуть уходить или даже оставаться таким же.
1: А я хочу еще добавить, что когда мы идем в сторону, ну, тренируемся и корректируем питание, идем в сторону уменьшения, допустим, жировой прослойки, если она в избытке, и увеличения мышечной массы, все равно мы наблюдаем нелинейную вот это уменьшение веса, такую кривую, а она такая зигзагом вверх-вниз, вверх-вниз. Но если посмотреть на общую динамику, если посмотреть на несколько месяцев, то все равно эта кривая, такая она острая, то вверх, то вниз с углами, она все равно движется вниз. Поэтому не нужно взвешиваться каждый день. И через день не нужно. Достаточно раз в неделю, а может быть, раз в несколько недель, и тогда вы увидите прогресс. Это вот для тех, кто очень переживает и тревожится, почему он все делает правильно, а вес стоит на месте или даже прибавляется. Правильно?
0: Абсолютно верно, да. И я также знаю про эффект плато, да, когда человек тренируется достаточно длительное время и вроде хорошо худеет, худеет, худеет, и потом на какой-то период, да, на месяц, на два может вообще ничего не происходить с весом. И это нормально, организм привыкает к новым реалиям, дайте себе немножко времени И не переживайте, все обязательно будет. Главное, не сворачивать с намеченного пути.
1: Просто надо помнить, что мы обладаем мозгом, да, мы делаем все, но у нас помимо мозга есть еще другие органы и вот множество других клеточек, которые могут в целом быть умнее нас, потому что приспосабливаются, если в режим загонять в стресса, то начинает организм не отдавать этот жир. И, возможно, стоит вернуться, если вы сидите на дефиците калорий, в поддержание, а потом уже снова опуститься в умеренный дефицит, если такая цель и все позволяет. По поводу процента жира. Вот здоровый и нездоровый. На какие данные мы смотрим? Вы же тоже оцениваете. Допустим, маленький процент жира может привести к отсутствию менструального цикла. Это тоже опасно. Но и большой процент жира тоже не рекомендован. И, естественно, мы все стремимся к здоровью. Какая градация сейчас существует у врачей?
0: В целом, для женского тела это плюс-минус 20-30%. И почему это особенно важно для женщин? Как раз-таки здесь есть связь с менструальным циклом, потому что все гормоны, они стероидные, и они вырабатываются из холестерина, да, из того самого жира, которого все очень боятся.
1: То есть жир-то полезен нам, может быть. Ксения, а давайте мы продолжим разговор про процент жира, потому что это очень увлекательная тема. Обязательно расскажем и про гормоны, и про жир, но сделаем это буквально через несколько минут. Далее информационный выпуск, немного рекламы. Я в гостях, напомню, у нас в гостях Ксения Буравлева, гинеколог. Мы говорим об особенностях женского фитнеса. Продолжим разговор через пару минут.
2: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.

0: 19:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Дмитрий Патрушев заявил о готовности России безвозмездно поставлять зерно в Африку. Это будет сделано в случае, если президент примет соответствующее решение. Это прерогатива главы государства. Если будут указания, будем их исполнять, сказал вице-премьер в беседе СТАС. Наша страна в 2024 году завершила поставки пшеницы на безвозмездной основе в 6 беднейших стран Африки. Общий объем гуманитарной помощи составил 200 тысяч тонн зерна. Владимир Сальдо отреагировал на нанесенный ВСУ удар по школьным автобусам. За совершение этого преступления украинских военных обязательно ждет наказание, заявил губернатор Херсонской области. Технология, которую они преследуют, бесчеловечная и злобная. Когда бьют по детским автобусам по скорой помощи, это злобство и преступление, которое все равно найдет свое наказание, сказал Сальдо в беседе с РИА Новости. Украинские военные с помощью БПЛА атаковали автобусный парк в Херсонской области, уничтожено в том числе 14 школьных автобусов. Противники НАТО устроили манифестацию перед саммитом Альянса в Анкаре. Мероприятие запланировано на 7-8 июля. Участники акции протеста выступили с критикой политики блока и властей Турции, призывая Анкару выйти из Североатлантического альянса и развивать сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном, пишет РИА Новости. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил журналистам, что страны-члены НАТО на ближайшем саммите Альянса в Анкаре обсудят инвестиции в ядерное оружие. Минобороны Казахстана на учениях приведет войска в высшую боевую готовность. Комплексные тактико-строевые занятия пройдут с 29 июня по 2 июля. В телеграм-канале Министерства обороны Республики сообщается, что все войсковые мероприятия носят учебный характер и проводятся в соответствии с заранее утвержденным планом. Однако из-за того, что они пройдут преимущественно на территориях воинских частей и учебных полигонах, предстоят масштабные передвижения техники, возможные ограничения движения, предупредили ведомстве. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 11 рублей 34 копейки. Доллар 77 рублей 6 копеек. Евро 87 рублей 40 копеек. И час столицы переменной облачности около плюс 21 градуса. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
1: Говорит Москва. Реклама. Дом – это место, где тебя ждут. Где слышен детский смех, где поддерживают и заботятся друг о друге. Сильная семья – основа спокойного и уверенного будущего. Социальная реклама при поддержке компании «Русский уголь». Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495. Рок-радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции.
2: Привет всем поклонникам тяжелой музыки. С вами ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин.
1: Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бласт-биты. Все, что делает музыку по-настоящему тяжелой.
2: Самые тяжелые новинки на нашем рок-радаре.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это рок-радар.
2: Включите ваши приемники на полную мощность.
1: Каждое воскресенье после 8 вечера.
2: Всего вам доброго и слушайте рок.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы радио «Говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.
4: Говорит Москва. 94,8.
1: Если вы найдете физическую активность по душе, то больше никогда не придется заставлять себя тренироваться.
5: Проводим ликбез на тему тренировок и питания.
1: В программе «Про фитнес». Ведущая Екатерина Родина и ее гости доступно и просто рассказывают о десятках направлений фитнеса, о здоровом и сбалансированном рационе, поддержании эмоционального здоровья и качественном восстановлении. Это и есть составляющие здорового образа жизни. Про фитнес.
0: Ну что, как и обещали, возвращаемся с темой процента жира в женском организме. Гинеколог Ксения Буравлева в гостях сегодня в «Профитнес», и говорим о том, как женщинам тренироваться, а как не нужно тренироваться. И поскольку все мы сейчас за здоровое тело, за здоровую тарелку питания и про процент жира. Вот Ксения успела сказать до ухода на новости, что 20-30% это оптимально для женщины, потому что, давайте еще раз, значит, есть гормоны и есть жир, а без гормонов нам плохо, а жир вырабатывает эти гормоны. Давайте еще раз расскажем об этом.
6: Да, все верно. Жиры обязательно должны быть в рационе, и из этого жира, из холестерина происходит в том числе выработка гормонов стероидных, которые регулируют наш менструальный цикл и стремится к понижению процента жира, да, например, вот как вы раньше сказали, часто женщины смотрят на других женщин, что там вообще ни жиринки, ничего. Это часто может быть там, какая-то соревновательная, например, форма. Uh-huh. Да? И я знаю, что даже выступающие спортсмены в такой соревновательной форме не живут в межсезонье, да, потому что это тоже не очень полезно для здоровья. И действительно, при критическом снижении процента жира в женском организме могут даже пропасть менструации.
0: Да, и, соответственно, мы-то призываем, чтобы мы были здоровыми, и поэтому, когда приходит женщина к тренеру и говорит, что я хочу похудеть, мы сначала ставим на аппарат типа InBody и смотрим, сколько там процент жира. Ну вот, если жира больше 30%, то считается в избытке, правильно? И нужно как-то корректировать питание, чтобы эту ситуацию поправить. Кстати, по поводу того, сколько жира есть, потому что, с одной стороны, мы говорим, что его полезно, и вы сказали, что жир нужно есть, жир должен присутствовать в питании, но все в меру.
6: Да, конечно, конечно.
0: Потому что белки нам безумно нужны, это строительный материал для всего, и если вы хотите увеличить мышечную массу или даже просто сохранить, белки должны обязательно присутствовать. Там не менее 1,6 грамма на килограмм. Ну, а рекомендации по жирам, напомню, что это от 0,8, ну, от 80 до 1,5 граммов на килограмм. И получается, ну, в среднем 1 грамм на килограмм. То есть, если женщина весит 60 килограммов, плюс-минус 60 граммов жира, будь добра. Принимай. Получается так.
6: Да, все верно, и совсем не нужно их бояться, потому что часто... Да, женщины сидят, ну, не только женщины, на суперограничительных диетах, когда убирают целые группы продуктов из своего питания, это не про здоровье. Да, то есть все должно быть сбалансировано, все в меру.
0: Кстати, по поводу БАДов. Вот часто слышу, там, витаминки попей для женского здоровья. Вы как врач рекомендуете и в каких ситуациях принимать какие-то добавки женщине?
6: В целом про БАДы вообще нет. Почему? Потому что мы, к сожалению, никогда не знаем, что содержится в каждом конкретном БАДе, что будет в каждой конкретной капсуле либо таблетке, потому что они не проходят ту проверку, которую проходят лекарственные средства, и часто то, что заявлено на упаковке, может не соответствовать действительности. Даже проводились такие исследования, что, например, либо было недостаточно чего-то, что заявлено на этикетке, либо, наоборот, даже находились посторонние вещества, которых быть не должно. И это, кстати, касалось, по-моему, это были чаи для похудения, китайские, они одно время были очень популярными. И вот в них как раз находили то, чего в них быть не должно было, да, и за счет чего осуществлялось это похудательное действие.
7: А все это, поэтому... да, Ксения, почему происходит? Mm-hmm. Потому что БАДы – это не лекарство. Лекарства у нас регулируются иначе.
6: Все верно, да.
7: А mm-hmm. БАДы – это просто добавки, которые, ну, меньше проверок. У нас другая система mm-hmm. регуляции. Если лекарство мы покупаем, мы знаем, какое там активное вещество, то в БАДах мы ничего не понимаем. Просто что на этикетке да, написано, то как mm-hmm. будто бы верим. Вот это самое.
6: Да, все верно, и здесь важно понимать, что это может не соответствовать действительности. Из тех дефицитов, которые действительно очень часто бывают, и часто приходится их компенсировать, это дефицит железа и периодически иногда витамина D. Угу. В остальном, в целом, мы все можем получить из еды, да, опять же, выходим на тему сбалансированного полноценного питания. Чтобы оценить уровень запаса железа в организме, можно сдать клинический анализ крови, посмотреть уровень, в частности, гемоглобина и другие показатели, и уровень ферритина, и также уровень витамина D, чтобы понять, нужно ли компенсировать эти недостатки, и вообще есть ли они у вас. Да? Принимать препараты без проверки этих показателей тоже не нужно.
7: А есть ли какая-то у вас информация или позиция, допустим, по поводу креатина, потому что добавку эту тоже позиционируют, как и для женского организма в том числе?
6: Я слышала про креатин и читала небольшое количество информации, да, что он позволяет улучшать состояние мышц во время тренировочного процесса.
7: Да, и... Да. Оно, но еще, якобы говорят, исследования, что и влияет положительно на мозг, вообще, ну, на выработку креатинфосфата, и в целом больше энергии становится для жизнедеятельности. Ну, ладно, если у вас нет каких-то вот таких рекомендаций, просто вопрос, возможно, такой не совсем по теме, но тем не менее. Есть что-то сказать или идем дальше?
6: Я про него, да, читала и читала положительно именно от тренеров, которые за такой доказательный фитнес. И в целом они ссылались на научные статьи, да, о том, что действительно он имеет место быть.
7: Угу. Ну, хорошо. Теперь про процент жира мы поговорили, если что, мы корректируем. Про отеки тоже поговорили, потому что, напомним еще, колебание веса – это нормально. Даже вот Ксения сказала, до 3 килограммов плюс-минус может быть. Поэтому мы оцениваем себя, если хотим какой-то видеть прогресс, и все для этого делаем с помощью сантиметра ленты. И, в принципе, полностью не полагаемся на весы. Теперь про беременность. У нас не так много времени, но время есть на то, чтобы немного раскрыть этот вопрос. Если женщина занималась фитнесом, у нее были тренировки постоянными на протяжении нескольких лет, наступает беременность, каковы рекомендации гинеколога?
6: Продолжать тренировки, если она хорошо себя чувствует. Если у нее, да, почему я делаю эту оговорку? Потому что часто на ранних сроках беременности женщины сталкиваются с токсикозом. Конечно, во время активного токсикоза, может быть, это просто тяжело, да, то есть просто, ну, плохое самочувствие. Но если женщина чувствует себя хорошо, то заниматься дальше.
7: А какие ограничения дальше, то есть ближе, после родов? Ну, то есть что делать с физической активностью? Я так понимаю, что все равно мы снижаем вес, особенно когда уже большой живот, там ты уже многие упражнения не сделаешь. А как быстро можно вернуться, если роды прошли спокойно, естественным образом, к физическим нагрузкам? Что рекомендуют врачи?
6: Можно я еще пару слов про беременность
7: добавлю? Да, конечно, конечно.
6: Про после родов. Про беременность в целом из ограничений, да, это избегать какой-то высокоударной нагрузки, каких-то контактных видов спорта, да, для того, чтобы снизить вероятность упасть, удариться и так далее. По весу, да, конечно, в беременность мы не стремимся к каким-то достижениям и вес не повышаем. И опять же отталкиваемся от своей ситуации, если вы вдруг понимаете, что, не знаю, там условно 30 недель беременности стало тяжело делать то, что вы делали раньше, да, то всегда можно немножечко снизить нагрузку. И здесь важна будет не, важен не вес, и мы за ним не гонимся, а регулярность физической нагрузки. И ваше самочувствие во время и после. Да, это может быть также снижение продолжительности иногда тренировок, опять же, в зависимости от самочувствия. То есть если вы раньше занимались час, может быть, будете заниматься 45 минут. Это в любом случае отлично и очень хорошо, и гораздо лучше, чем ничего. Про послеродовый период. Возвращаться к нагрузкам можно, но здесь срок возвращения будет зависеть от метода родоразрешения и от того, столкнулась ли женщина с какими-то осложнениями во время родов. Если мы возьмем идеальную ситуацию, и она родила прекрасно, самостоятельно, то в целом, да, те же упражнения Кегеля можно начинать выполнять уже в роддоме, да, на следующий день после родов. И потом постепенно возвращаться к своим тренировкам.
7: А какие-то рекомендации вот по неделям на сроки, какой срок беременности? Там же все равно какие-то стадии мы проходим. И есть определенные, может быть, во втором можно заниматься, в третьем, первом нет.
6: Заниматься можно во всех триместрах. В первом проще всего, да, так как если, опять же, нет токсикоза, еще нет живота, да, и проще всего выполнять все привычные практические упражнения. Когда живот подрастает, то, конечно же, мы исключаем упражнения из положения лежа на животе, да, либо лежа на какой-то скамье, ну, просто потому что это уже становится некомфортно и может причинять боль. И также уже по мере, опять же, роста живота рекомендуется исключать упражнения в положении лежа на спине, потому что это может приводить к головокружению, к плохому самочувствию за счет того, что растущая матка будет пережимать нижнюю полую вену, да, что может повлечь за собой вот такое вот нехорошее общее самочувствие.
7: А вот по поводу напряжения мышц живота. Я вспоминаю, что я рожала-то в 2000 каком? Я уже забыла, 14-м. Году, и тогда, я помню, говорили, что ни в коем случае вообще нельзя напрягать мышцы живота в течение всей беременности, потому что это очень опасно. Даже я, когда живот был уже ощутимый, мне нужно было, чтобы встать с кровати, переворачиваться на бок, и потом спускать ноги и так далее, чтобы не напрягать живот, как вот обычно скручивание, то есть поднимать корпус. То есть так ни в коем случае нельзя делать. Но потом, когда вот в фитнесе я увидела разные тренировки, есть такая международная компания, которая выпускает групповые тренировки. И там они часто использовали в съемках мастер-классов беременных. И эти беременные качали пресс, но не в привычном виде. Ну, то есть они делали легкие опции, но пресс все равно напрягали. И это были беременные с уже с большим видимым животом. Вот что за позиция? Качать, не качать, вообще напрягать, не напрягать? От абсолютного запрета до, оказывается, можно. Что делать?
6: Можно. И, конечно, и даже нужно, потому что чем лучше будет состояние мышц передней брюшной стенки, тем мы более снизим вероятность образования диастаза и его тяжести, и более быстрого возвращения к своему привычному животу после родов. И да, ну, избежать вообще, в принципе, напряжения мышц пресса невозможно, да, как вы сказали, вставать с кровати, да, это уже напряжение мышц живота. И практически при любом движении они, да, хоть как-то косые мышцы живота, либо прямые, они напрягаются. И это абсолютно нормально, да, это просто будут непривычные действительно скручивания, но какие-то модифицированные упражнения на мышцы пресса при беременности тоже выполнять можно и нужно.
7: Я видела, что не лежа делают скручивание, как мы привыкли, лежа на спине, сгибаем корпус, ну, то есть грудь с коленями, приближаем. Там стойка на предплечьях, то есть на локтях, когда мы, ну, то есть со спины переходим на стойку, и по очереди поднимать по одной ноге, то есть колено к груди. Это несложные упражнения, но, тем не менее, есть напряжение в мышцах живота. Кстати, правда ли, что хороший пресс, ну, то есть, ну, не накачанный, а в хорошем состоянии мышцы живота, это одна из, ну, гарантий, что беременность пройдет хорошо и не будет диастаза? Вот. так или нет?
6: Ну, это, конечно, не гарантия, что диастаза не будет. Он все-таки развивается практически у всех в той или иной степени, да, потому что ну, растущая матка просто растягивает эти мышцы, и они несколько расходятся.
7: Но есть ли профилактические методы какие-то? Вот я не хочу, чтобы у меня был диастаз после родов. Я могу что-то сделать с этим?
6: Физическая нагрузка как раз отличный профилактический метод, потому что когда мышцы живота в тонусе, когда они слаженно и хорошо работают совместно с диафрагмой, с мышцами тазового дна, совместно с мышцами спины, да, то есть создается вот этот кор, так называемый, то это снижает не именно риск образования самого диастаза, а ускоряет возвращение после родов к добеременному состоянию и снижает риск возникновения именно таких тяжелых форм диастаза, которые требуют хирургического лечения.
7: То есть физическая нагрузка полезна для женщины?
6: 100%.
7: Мы приходим к этому выводу. Вот если вы просто занимаетесь, а потом у вас случается счастливая пора, такая как беременность, то она пройдет лучше, чем если бы вы не занимались, правда?
6: Да, совершенно верно. И при беременности на самом деле очень много положительных аспектов, и это снижение риска гестационного сахарного диабета, которого сейчас очень много, это диабет при беременности, это снижение риска повышения давления во время беременности, это более быстрое восстановление после родов, это снижение риска болей в спине, болей в тазу, это более легкие даже роды сами по себе, если женщина физически более подготовлена.
7: Ходьба рекомендована беременным? Ну, то есть как физическая активность?
6: Да, конечно, это отличная нагрузка для беременных.
7: Ходьба, что еще? Ну, я не знаю, подъем по лестнице. Просто что можно такой женщине придумать, чтобы просто развивать свою активность в течение дня?
6: Ходьба, да, это может быть действительно подъем по лестнице, да, вместо лифта, но не на 20 этаж. Что-то адекватное.
7: Мы всегда говорим, и нужно делать такую звездочку-пометку, что, во-первых, умеренно, мы говорим,
6: да,
7: даже
6: да,
7: употребляем
6: да, да,
7: жир
6: да.
7: и тренируемся умеренно, адекватно, и ничего никогда не с фанатизмом не относимся к такому.
6: Вообще расширить физическую нагрузку, самый такой оптимальный и легкий способ – это действительно прогулки. Да, пройтись пешком до магазина, выйти из автобуса пораньше на 1-2 остановки, опять же пройтись пешком. Это кажется очень легко, но это действительно увеличивает расход калорий и дает ту умеренную физическую активность и тренирует сердечно-сосудистую систему.
7: А в начале нашего разговора мы говорили о студиях женского фитнеса, и вот Ксения предположила, что ну, это хорошая идея, потому что вроде бы как мужские от женских тренировок не отличаются, но это создание женского такого комьюнити, когда ты приходишь, подружки, совсем другое настроение, когда вокруг нет мужчин, что-то такое женское, теплое. То есть на этом можно играть и создавать такие сообщества, где мы вместе тренируемся и по-девчачьи болтаем. А я к тому, что когда женщина рожает, подобное можно делать с ребенком и уже тренироваться, возобновлять свои тренировки и грудничка как-то приобщать, что-то с ним делать на руках. Ну, то есть вместе уже тренироваться не только одной и с подружками, но и с малышом. Это
6: да,
7: сейчас
6: кстати,
7: тоже очень развивает
6: да,
7: коммуникации.
6: Есть такие студии, и есть да, тренировки специально, что приходите с грудничком и будем тренироваться.
7: Так что от тренировок не сбежишь. Если начинаем мы в любом возрасте, неважно, то беременные, не беременные, менструации, не менструации, тренировки у нас постоянно. А еще слышала вопрос, не знаю, насколько он будет корректный, что при родах часто ломается, ну не часто, не знаю, ломается копчик. Что это такое? Вывих происходит.
6: Ну, он не то чтобы ломается, но может несколько сместиться, да.
7: Часто это происходит?
6: Ну, в целом нет. Это чаще происходит при каких-то травмах, да, при падениях на попу, и часто женщины уже в беременность вступают вот с этой проблемой.
7: А, понятно. Просто у меня как в среде фитнеса некоторые жалобы, когда тоже не могут качать пресс, скручивание наши эти любимые, на полу делать, потом выясняется, что вот смещение копчика, и в результате чего это произошло непонятно, и вот говорят, рожали, значит, вот там это произошло. А может быть и нет. Кстати, мы же не знаем, если до этого специально этот отдел не исследовали, не обследовали.
6: Да, во-первых, мы действительно не знаем, и ну, просто роды могли несколько да, подсветить и усугубить эту ситуацию, но совершенно это не значит, что связано с ними. Опять же, если есть какие-то боли, да, добавлю какой-то дискомфорт при выполнении конкретного упражнения, всегда его можно заменить, и вам тренер всегда подскажет, на что можно заменить те же скручивания.
7: А, действительно, потому что есть тоже такой миф, что тренировать пресс можно только скручивание лежа на полу. На самом деле можно и стоя, и сидя. Пресс можно тренировать огромным количеством способов. И тренер вам подскажет всегда. Есть еще такая штука, как вот переживание, что особенно когда первый ребенок, что нужно вот затаиться, лежать на диване, ничего не делать, потому что мало ли что с моим ребенком произойдет. Потому что беременность, ну, мы очень прям пытаемся сохранить. Насколько часто, может быть, в вашей практике присутствует вот такое желание как раз женщин просто лишний раз не вставать, лишний раз ничего не поднимать с пола?
6: Я бы сказала, что это не часто. И здесь очень важно не пропустить такой, наверное, даже момент, может быть, послеродовой депрессии, да, потому что все-таки женщина должна быть активной после родов, и с маленьким ребенком у нее просто даже нет выбора. Все равно с ним, ну, мы все с ними выходят гулять, коляски, да, и так далее. Поэтому сидеть, не вставать, лежать вряд ли получится. И всегда нужно, конечно, просить помощи у своих родных, близких. И если вдруг вы понимаете, что после родов вам там тяжело, вы хотите побольше отдохнуть, вы имеете на это абсолютно право, и не нужно себя ни в коем случае корить, что там, не знаю, через месяц после родов я начала тренироваться. Не начали через месяц, начните через два. Не начали через два, начните через три. Да, просто не нужно ставить на этом крест.
7: Действительно ли расходятся кости таза, и таз становится больше, шире у женщин после родов? Я к тому, что можно ли восстановить фигуру, которая была до беременности? Или беременность и роды меняет ее каким-то образом, что вернуться полностью к тому, что было, невозможно? Я имею в виду и по пропорциям, возможно, и по качеству ткани и так далее.
6: Фигуру восстановить можно однозначно. Здесь, конечно, зависит, например, да, если было кесарево сечение, да, то тут могут быть какие-то косметические особенности в области шва, но это такие, скажем, тонкости. По поводу таза, он несколько во время беременности может расширяться, но только за счет лонного сочленения, да, вот где лобковая кость, она соединена таким плотным, очень плотным хрящом, и вот он во время беременности несколько, да, может расходиться. В целом таз сам по себе это такая жесткая костная структура.
7: Теперь, наверное, один из последних вопросов по поводу кормления грудью. Если тренировки одно другому как-то мешает?
6: Нет, совершенно не мешает. И часто женщины, да, переживают, что я буду тренироваться, у меня пропадет молоко. И, конечно, когда на весах, да, там ребенок и его здоровье, то не в пользу тренировок будет принято решение. Но есть научные данные, что не снижается выработка молока при тренировках. Опять же, мы говорим, да, про умеренные тренировки, про здоровье. Мы сейчас не говорим про каких-то профессиональных спортсменов, да, то есть, ну, про умеренную физическую активность. Единственный момент, который я встречала в исследованиях на эту тему, при более интенсивных физических нагрузках может меняться вкус молока,
7: ух ты,
6: и это может не нравиться ребенку.
7: А да, интересно, но каким оно становится? С потом, с солёным?
6: Вот этого не было указано, но было указано изменение именно вкуса. Но, опять же, это такой дисклеймер, там была прям пометка, что при более интенсивных физических нагрузках.
7: Понятно. Что непонятно, ничего. Каким вкусом она становится, это прям загадка. Спасибо огромное. Вот на этой ноте мы и закончим сегодняшнюю беседу. Огромное спасибо. Врач-гинеколог Ксения Буравлёва рассказывала нам о женском фитнесе. Ну что ж, всем женского счастья и фитнеса, конечно, в каждый дом. Спасибо, Ксения. Всего доброго.
6: Спасибо, что позвали. До свидания, всем хороших тренировок, всем пока-пока.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
0: 8 вечера в столице, в студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин оценил запасы бензина в России. Они составляют 0,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню, который фиксировался в аналогичный период прошлого года, заявил президент. Ну, есть небольшое снижение, всего 4%, сказал глава государства в ходе совещания по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка. Президент подчеркнул, что власти рассматривают введение полного запрета на экспорт дизельного топлива. Напомню, что такие меры уже распространяются на бензин и авиакеросин. Кроме того, Путин сообщил о создании правительством специального штаба для оперативного мониторинга ситуации с топливом. Он работает в круглосуточном режиме. Минтранс подготовил предложение по регулированию движения электросамокатов по тротуарам. С таким заявлением выступил глава ведомства Андрей Никитин, отметив, что они будут представлены в ближайшие 2-3 месяца. Предложения все готовы. Понятно, что это всегда дискуссия между нами, ГИБДД и общественностью. Я думаю, что в течение пары-тройки месяцев мы их внесем, подчеркнул министр. Владимир Путин ранее поручил властям до 1 июля проработать вопрос о регулировании движения средств индивидуальной мобильности, включая электросамокаты и велосипеды с электрическим двигателем по тротуарам. Из-под завалов, разрушенных землетрясением зданий в Венесуэле, спасены 33 человека. Обновленные данные привела уполномоченный президент страны Делси Родригес. «Сейчас идут критически важные часы, когда еще можно спасти жизни», сказала она на встрече с прибывшими в страну поисково-спасательными командами. В Венесуэле вечером в среду произошли две серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Также специалисты зафиксировали 430 авторшоков. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1430. Медицинская помощь оказана 3238 пострадавшим. Владимир Путин выразил соболезнования в связи с разрушительным землетрясением. Москва заявила о готовности помочь Каракасу. Метеослужба Польши объявила о новом температурном рекорде. Столбики термометров в городе Торунь на севере страны дотянулись до отметки плюс 40,3 градуса. Представители Польского института метеорологии и водного хозяйства сообщили об этом местному телеканалу. Специалисты напомнили, что предыдущий температурный рекорд был установлен более 100 лет назад, 29 июня 1921 года. Тогда воздух прогрелся до плюс 40,2 градуса. В связи с экстремальным высокими температурами сегодня в Польше установлен третий уровень опасности. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 11 рублей 34 копейки. Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Сейчас столица малооблачно, около плюс 21 градуса. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
4: Внимание, внимание, говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
4: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
1: Рок-рада. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты – все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Рок-радар» на радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрынин. Я приветствую всех поклонников тяжелой музыки, всех слушателей, кто настроил свои приемники на волну «Говорит Москва». Друзья, московское время 20 часов 6 минут ровно. Мы работаем в прямом эфире. Давайте сразу средства связи традиционно. У нас есть телефон 495-7373-948. У нас есть СМС, пожалуйста, для ваших сообщений 925-48-948. Также Телеграм. Пожалуйста, будем рады от вас прочитать сообщение, говорит МСК-бот. Ну, мессенджер Макс у нас работает тоже. И, друзья, прямую трансляцию из студии можно смотреть. У нас расширилось на официальной странице «Говорит Москва» ВКонтакте. Так, пожалуйста. Также в Телеграм-канале «Говорит МСК». И еще вот с сегодняшнего дня мы еще в Рутубе. Пожалуйста, тоже подключайтесь. Все вот возможные варианты вам доступны. И все это официальные аккаунты радио «Говорит Москва». Друзья, что ожидает нас в ближайшие два часа? Конечно же, у нас будут премьеры в первом части. Мы обратимся к одной дате рок-календаря. Вторая часть после 9 вечера не менее интересна, я надеюсь, для всех вас. И мы обратимся к рок-истории. Ну, супергруппа «Сепультура», вот недавно команда, ну, относительно недавно она объявила о завершении карьеры, и мы проследим несколько ее альбомов, ну и представим, конечно, ее историю. Давайте начнем с премьеры от американской симфо-пауэр-метал группы, называется команда «Valkyries Fire». Они представили новую песню «Burning Sky», называется трек. Это первый сингл с дебютного полноформатного альбома, вот они только-только собрались и выпускают, называется «Out of Darkness» будет эта пластинка. 18 сентября она выйдет. Да, группа образовалась в 2020 году, ну, вот, в принципе, как бы уже давно, 6 лет назад, но вот дебютная пластинка, да, что немного странно вообще для американского музыкального рынка, потому что там очень много, ну, не так много групп, которые исполняют симфо-пауэр, тем более с таким европейским звуком, да, ну, коллектив, кстати, очень многочисленный, там 6 музыкантов, такой, ну, настоящий небольшой рок-оркестр, а вокалистов двое, там, женский, это Бетти Флойд, да, и мужской Адам Сандерс. Но вот в новую песню, которую они представили, там еще третий голос присоединился, это вокалист группы Amaranth Микаэл Селин, он исполнил партию Гролинга, сотрудничество у них совершенно внезапно так образовалось, получилось, они обратились к нему вот за мастерингом вот этого своего дебютного альбома, и Селин настолько проникся материалом, что он предложил: давайте вот я какую-нибудь вокальную партию, мне так нравится, исполню. И вот, кстати, помог и с текстом вот к этой песне, а сама эта песня «Burning Sky» называется, напомню,

Друзья, наш эфир открыла группа Valkyries Fire, это композиция Burning Sky. Напомню, что это первый сингл с их дебютника, который мы ожидаем 18 сентября, будет называться пластинка Out of Darkness. Нам пишут постоянно наши слушатели, Владимир, Серый Кот нам написали в Телеграм, очень приятно, да. Ну и ВКонтакте, конечно, очень много наших постоянных слушателей, и Танюша Савина, и Владислав Максимов, Дмитрий Николаенко, потом Жанна Воронцова, Наталья Лемешева, наша постоянная слушательница из Брянска. Я помню вас, Наташа, да. Игорь Юдин, да. Иржи Печер нам написал, наш слушатель из Чехии, да. Ну, мы ждем еще ваших сообщений, друзья. Пишите нам, пожалуйста, ВКонтакте. Ну, все вы знаете, где можно написать. Мы сейчас обратимся к группе, которая не нуждается в особом представлении, ну, таких для истинных ценителей настоящей тяжелой музыки. Это команда Самаэл. Они представили новую композицию. Называется песня «Hell to the Sun». Такой заслуженный коллектив из Швейцарии еще с 87-го года, и вот почти 40 лет эти музыканты остаются одними из самых таких влиятельных фигур в экстремальном металле. Вот они стирают границы между блэк-металом, индустриальным звучанием и такой серьезной симфонической мощью. Ну вот у них классические альбомы, друзья, это такой мрачный, сырой Worship Hymn 90.

В прошлом году выходил, потом я должен отметить обязательно эпохальный пассаж 96-го года. Он, кстати, изменил представление о том, каким может быть индустриальный, именно индустриальный black metal. Да? Ну и последний у них альбом выходил в 2017 году, он называется «Hegemony». Ну и вот после 8-летнего практически молчания, это было в прошлом году, в 25-м, они выпускали сингл «Black Matter Manifesto». Ну и не анонсировали они тогда новый релиз, хотя мы очень ждали. Но хотя вот в одном из интервью их фронтмен Михаил Лохер, он сказал, что все практически готово, но точных дат пока он не назвал. Ну и вот новая песня «Hell to the Sun», да здравствует солнце, да, очень актуальна сегодня. И, кстати, музыканты уже пообещали, что этот трек не даст нам замерзнуть холодной зимой, но, возможно, это намек на время выхода новой работы. Дождемся этого момента, но не будем торопиться. Будем ждать новостей от швейцарских металлистов. Ну и смотрим, и слушаем новый трек.

Друзья, новая песня группы SML «Hail to the Sun» продолжила наш эфир. Подробности о новой полноформатной работе мы пока еще не знаем, но обязательно, конечно же, вам сообщим. Ну вот, Марина Новикова напишет: всем хорошего рок-радарного вечера. Это очень приятно. Да, друзья, и вы тут, я смотрю, прям друг другом не то что знакомитесь, а уже понимаете, кто есть кто. Потому что, ну, я не буду говорить, кто. Заходите в группу ВКонтакте, прочитайте там. Да, у нас есть наши постоянные слушатели. И вот говорят: а это вы? Да, говорят, это вот второе имя точно такое же, да. Но это очень здорово, да. Да, давайте, друзья, у нас еще одна премьера от финской death metal команды, называется группа Insomnium. Они представили сингл, называется песня Shadow Life. И они анонсируют альбом. Выйдет он тоже вот этой осенью. Вот уже осенние новинки начали уже анонсировать наши все рок-товарищи. Подробности о названии, вот точных сроках пока они не раскрывают, да. Это 10-я пластинка в дискографии группы. Они с 97-го года, да. С английского Insomnium, ну, бессонница, мы все это прекрасно знаем. Но, скорее всего, имелся в виду перевод с латыни, это «Ночной кошмар». И они исполняют мелодик death metal, и, ну, стиль их содержит и некоторые элементы и doom metal, и даже прогрессива. Вообще команда интересная, вот у них в 2016 году выходил альбом «Winter's Gate», это такая концептуальная работа, которая состоит, ну, из одного, можно сказать, эпического, он там, правда, разбит, написано эпического 40-минутного трека, на 7 частей он разбит, да, и рассказывается вот в этой работе о викингах, которые отправляются на поиски загадочного острова недалеко от Ирландии. Ну, эту всю лирику, надо сказать, пишет вокалист группы Нила Севенен. Часто он основывается на реальных событиях, он пишет и рассказы, и вот многие песни, кстати, группы, которые исполняются, это из его как раз литературного творчества. Последний пока у них альбом выходил в 23-м году, называется он «Anno 1696», и, ну, на латыни «Anno» означает «год», и вот в основе сюжета это год, да, реальные такие исторические события конца 17 века, когда в Финляндии, в Швеции был великий голод, он сопровождался и каннибализмом даже, к сожалению, болезнями и охотой на ведьм. И только вот в небольшом шведском городке Торшокер по обвинению в колдовстве были обезглавлены около 70 женщин. Представляете, какое зверство? Просвещенная Европа. Новая песня более интроспективна, и вокалист как раз вот Никола Савинин, он описывает ее как элегию о потерянной возлюбленной, об угасающей вере в то, что все прекрасное может остаться нетронутым временем. Ну что же, мы сейчас это услышим и ждем новостей о новой полноформатной работе, ну а в трансляциях смотрите видео.

Друзья, это была группа Insomnium с композицией Shadow Life. Ну, наша аудитория, ну, во всяком случае, в трансляции расширяется. Наш слушатель постоянный уже из Соединенных Штатов Америки, Леонид Макаровский. С нами тоже на связи, да? Это очень здорово. Привет, Леонид. Перед выпуском новостей обратимся к премьере от финской симфоник Power Metal группы Amber and Dawn. Они 26 июня выпустили новый альбом. Я, кстати, говорил о нем. Temptation's Gates называется эта пластинка. Да, в этом году у них изменения произошли в составе. Новая вокалистка Николь Уллертон, она заменила Пяви Виркунин, более известную как Капри. Да, она была в составе Amber and Dawn с 2012 года, а Николь вообще это уже третья вокалистка в рок-истории группы. Да, но посмотрим, насколько она там задержится. Сама группа с 2006 года. Я послушал альбом несколько раз, но могу сказать, что фронтвумен очень хорошо справилась с вокальными, новая фронтвумен с вокальными партиями. Альбом сам по себе очень цельный. Николь, кстати, написала лирику к песне, например, вот в одноименном треке Temptation's Gates. Она черпала вдохновение в поэтическом сборнике Шарля Бодлера «Цветы зла», и это отражено как раз заглавной композицией. Сейчас мы это услышим, друзья, увидим клип в трансляции ВКонтакте, пожалуйста, а также в Телеграм и в Рутубе, правильно? Да, подключайтесь. Сразу после песни, друзья, будет выпуск новостей, не пропустите его. Ну, а затем мы представим еще несколько премьер, ну и, как я говорил, обратимся к одной из дат рок-календаря, но сейчас «Amber and Dawn».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 20:30 столица. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Владимир Путин сообщил о работе крупнейших НПЗ на максимуме. Президент заявил об этом на совещании по вопросам обеспечения топливом внутреннего рынка. Мощности крупнейших нефтеперерабатывающих заводов используются по максимуму. Задействован потенциал средних и малых предприятий. Также сокращены сроки текущих ремонтов, плановые перенесены на более поздний период, сказал глава государства. Кроме того, Владимир Путин оценил запасы бензина в России. Они составляют 1,7 миллиона тонн, что практически соответствует уровню, который фиксировался в аналогичный период прошлого года, подчеркнул президент. Противники НАТО устроили манифестацию перед саммитом Альянса в Анкаре. Мероприятие запланировано на 7-8 июля. Участники акции протеста выступили с критикой политики блока и властей Турции, призывая Анкару выйти из Североатлантического альянса и развивать сотрудничество с Россией, Китаем и Ираном, пишет РИА Новости. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил журналистам, что страны-члены НАТО на ближайшем саммите Альянса в Анкаре обсудят инвестиции в ядерное оружие. Три человека успели выпрыгнуть из разбившегося во Франции самолета. В районе, где частное воздушное судно потерпело крушение, произошло массовое отключение электричества, сообщает местное издание. По предварительным данным, трое успели катапультироваться, говорится в публикации. Префект департамента «Мертвый Мозель» ранее подтвердил, что в результате технической неисправности разбился небольшой самолет, на борту которого находились парашютисты. 11 человек погибли, в числе 5 инструкторов, 5 учеников и опытный пилот. Крушение произошло около полудня по московскому времени. На место происшествия выехал министр внутренних дел Франции. В гидрометцентре предупредили о 32-градусной жаре в московском регионе. Столбики термометров дотянутся до такой отметки днем 2 июля. Очень теплый прогнозируется и ночь на четверг. По предварительным данным, воздух может прогреться до плюс 13, плюс 18 градусов, сообщили ТАСС-синоптики. При этом ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец ранее заявил, что 3 июля через столичный регион пройдет холодный фронт. Он спровоцирует резкое ухудшение погоды и вызовет интенсивные осадки. За сутки в Москве может выпасть до 65 миллиметров, а это примерно 3/4 месячной нормы. И в завершении выпуска о погоде. Сейчас в столице малооблачно, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Говорит Москва. 94,8.
2: Реклама. Он сказал, что случилось с твоим отцом.
3: Я все знаю! Ты убил его!
2: Нет, Люк. Я...
4: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: Нет!
5: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
7: Военнослужащие по контракту получают ежемесячные выплаты от 204 тысяч рублей. Региональные меры поддержки, статус ветерана боевых действий, освобождение от земельного налога, компенсацию оплат услуг ЖКХ, путевки в санаторий, отпуск 2 раза в год и другие льготы от государства. Все по-честному. Служи по контракту.
8: Служба по контракту .рф. Объясняем .рф. Телефон горячей линии 117.
9: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
10: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
9: Авторская программа Романа Бабаяна.
11: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: знать. Говорит Москва.
9: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
11: Друзья, я приветствую еще раз всех наших слушателей, кто настроил свои приемники на волну радио «Говорит Москва». У микрофона ваш вечерний ДД Дмитрий Добрын. Мы продолжаем работу в прямом эфире в нашей программе «Рок-Радар». Давайте, друзья, сейчас обратимся еще к одной премьере и от новой группы. Называется эта команда «Vindicta». И вот песню они представляют в видеоформате с названием «The Face of the Clown». Ну, песня на самом деле не новая. Я вам скажу честно, 1 декабря 2025 году она еще выходила, да? Но вот недавно они на нее представили видеоклип. Вообще и у песни, и у группы есть история. Давайте немножко подробнее я вам расскажу. Это появление вот этой команды «Vindicta» — это следствие раскола в другой итальянской группе «Догма». Вот в конце 25-го года вокалистка этой группы Грейс Джейн Пастурини, она известна под псевдонимом была Лилит, гитаристка тоже под псевдонимом Лами, на самом деле зовут ее Эмбер Мальдонадо, и еще одна девушка Патри Гриф, которая, ну, известна была в группе Догма как Русалка, они покинули коллектив после публичного скандала с менеджментом и обвинили руководство в манипуляции, плохом обращении с ним. Вообще, вот участницы «Догма», они обязаны скрывать лица за масками. Вот сейчас мы даже показываем, как они выглядят. Это такой вот образ монашек, да. Мы сейчас это показываем, вы, друзья, можете видеть в нашей трансляции ВКонтакте, в Телеграм и Рутуб. Да, и они не имели права говорить от собственного имени, не могли раскрывать детали какие-то, и даже это все потому, что в контракте прописано под угрозой судебного преследования, да, и вот как они утверждали, эти девушки, им платили немного совсем за один концерт, когда, в принципе, все доходы такие серьезные, наверное, шли от продажи билетов и мерчендайзинга, и встреч с поклонниками, все это было у продюсеров. Ну, и особое раздражение вот покинувших «Догму» вызвал цинизм, с которым все это подавалось публике, да, вот они даже говорили, что вот группа представляет, вот «Догма» имеется в виду, как такое проявление свободы, самовыражение, да, но это все ложь, потому что это маска, и вся эта свобода построена как раз на молчании, подчинении и страхе, да, и это никакой не феминизм, это такая эксплуатация замаскированная под феминизм. Ну, и девушек поддержал и присоединился к ним сооснователь проекта «Догма», это музыкант Альваро Арабакино. Да, он ранее писал и всю музыку, и тексты вот для этого проекта, и стал вообще ключевой фигурой в новом начинании. И вот как раз вот песни, которую мы будем слушать, и вот он создал, и там его голос тоже звучит, да. Вообще это такая старая проблема, это история проектов. Можно вспомнить, конечно, скандалы из группы «Гост», и «Слепнот». Там тоже были судебные разбирательства, особенно в группе «Гост», в которых также музыканты выступают в масках. Лиц не видно. Да, поскольку все, получается, заменяемы. И это вскрывает вот еще раз вот эту проблему, что индустрия предпочитает, неважно какая, да, в какой там стиле, в каком в какой музыке, предпочитает не говорить вот о силе, да, о силе музыканта, творческой личности, и все это прячется за такой корпоративный цинизм. И главный вопрос, вот если артист превращается в продукт, то кто на самом деле тогда пишет всю эту музыку, человек или бренд? Ну, если у вас есть какое-то мнение, мы будем тоже рады прочитать его, друзья, напишите нам. И вот в клипе, который мы сейчас увидим, на песню «The Face of the Clown», вот эти юные рок-бунтарки, они вот показали свое отношение, но выместили всю свою злость просто, да, к бывшему менеджеру, да. Сейчас, друзья, давайте мы это посмотрим, ну, а по радио прозвучит, естественно, аудиовариант.

Друзья, композиция The Face of the Clown от группы Vindicta продолжила наш обзор к премьер. Ну, вот такой трек. Да, посмотрим, что... Ну, что-то еще девушки должны предоставить, да, наверняка в таком же стиле. Это будет интересно. Давайте немножко далее утяжелимся, друзья. Обратимся к польской death-metal команде Behemoth. Музыканты возвращаются с новым релизом. И вот они представили первый сингл. Называется эта композиция «Eye Sculptor». Также будет называться и новый релиз. 4 сентября он увидит свет. Будет доступен, ну, в разных форматах. Ну, конечно, привычно это в интернете там что-то послушать. Да, на CD будет, на виниле различных цветов. Даже на кассеты, как сообщается, будет, да. Сообщается, что альбом будет включать в себя 8 треков. 7 студийных, 1 концертный. И специально вот для этого релиза ребята перезаписали 2 ранних песни своего творчества в 90-х годах, да. И вот новые версии сохраняют такой дух оригинала, но звучат как бы сегодня уже современно, в хорошем звуке. Также там 2 кавер-версии на композиции групп Venom Bathory. Вот предыдущий альбом у них выходил в прошлом году. И вот новые работы, и фронтмен Адам Нергалдарский, он уже комментировал новую песню и сказал, что вот эта работа, которая связывает прошлые группы с настоящим и, наверное, где-то даже будущим. И вот все эти песни, которые войдут в грядущую работу, воплощают ту живую энергетику, которую движут вот команды уже на протяжении десятилетий. То есть это такая небольшая ретроспектива, но с новыми композициями, ну, кроме 2 кавер-версий, как я сказал. Да. И представили они видеоклип на новый трек. Ролик сделан с таким привычным театральным размахом для Behemoth, потому что с самого основания коллектив, там присутствовала и мистика у них, и различные оккультные темы, и провокации даже. И все это складывается в такую их фирменную мифологию. И вот данный трек как раз не исключение. Сейчас мы его увидим, ну а по радио прозвучит аудиовариант.

Друзья, новая композиция группы Behemoth, называется песня «I Sculpt», продолжил наш эфир. Одноименный альбом 4 сентября выйдет. У нас сейчас премьера полегче от команды Iron Harrier. 19 вот июня у них вышел уже 10-й альбом, называется пластинка Lifeblood. Да, с 93-го года существует группа. Норвежская это формация, ну а само название это отсылка скандинавской мифологии, где Энхери это павшие воины, друзья, как вы все прекрасно знаете, которых валькирии забирают в Вальгаллу, чтобы они сражались, когда наступит Рагнарёк, на стороне Одина. Ну и сами, с самого начала своего рок-пути музыканты вот этой группы стали одними из первопроходцев викинг-метала. Менялись у них и составы, и даже был распад в 2004 году, потом в 2008 они соединились, да. Мы сейчас обратимся к композиции, называется песня «Gone» из новой работы, как раз вот «Lifeblood». И вот она отражает настроение всего альбома, я его послушал несколько раз, и исполнена в лучших традициях викинг-метала, но в трансляции будет лирик-видео.

Друзья, это была последняя на сегодня премьера от группы Unhired. Это новый альбом Lifeblood, был представлен в середине июня. Послушайте, интересная пластинка. Я очень рад, что эта песня понравилась. Наши слушатели реагируют на нее. Это очень здорово. Да, «Викинг» с элементами блэка, пишет нам Николай Ермилов. У нас еще, друзья, одна страничка в заключении этой части эфира. Мы сейчас обратимся к альбому группы Eurythmics, «Wonderworld» называется эта пластинка. Он был выпущен в 1974 году, 22 июня, 52 года назад. Я считаю, нельзя пройти мимо такой рок-даты. Очень интересный, неоднозначный период в истории группы. Это альбом, который стал во многом точкой невозврата для Eurythmics. В 1974 году вот музыканты находились на пике славы, да, но вот цена успеха была очень такой серьезной. Вот и туры, бесконечная усталость, все это вот нарастало, как снежный ком, финансовые проблемы. Да, это, кстати, последняя была студийная работа с тем составом, который считается вот классическим, золотым. Вокалист Дэвид Байрон, гитарист Мик Бокс, Кен Хенсли, конечно же, на клавишах и на вокале в некоторых песнях. Барабанщик Ли Керслик, потрясающий просто. И что особенно важно, басист Гэри Тейн, вот вскоре после выхода альбома он был уволен, и затем трагически он погиб. Да, кстати, этот альбом, он такой более мелодичный, в отличие от предыдущей пластинки Sweet Freedom. И там меньше тяжелого звука, больше, наверное, оркестровок, и вот не всегда это стало нравиться поклонникам, да. Критики тоже встретили альбом прохладно, считая, что вот он послабее как-то предыдущих работ. Но я считаю, что это совершенно не так. Вообще, вот это название «Wonderworld» это придуманный Кеном Хенсли «Мир грез», откуда-то он черпал свое вдохновение, вот он придумал всю эту историю. И вот мы сейчас обратимся к заключительной композиции этого альбома. Это вот как раз есть вот этот «Мир грез» Кена Хенсли. Эта песня называется «Dreams». Здесь главная цель — такие воспоминания о беззаботной юности и уходящему времени прощания с эпохой. Очень красивая, меланхоличная композиция. Сейчас мы ее услышим. Сразу после песни, друзья, будет выпуск новостей, после которого продолжение нашей радиовстречи. И весь следующий час мы посвятим рок-истории группы «Сепультура». Ну а сейчас команда «Eurythmics».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 9 вечера в столице. В студии с новостями Евгения Нагорная. Здравствуйте. Президент анонсировал выведение экономики России на принципиально новый уровень. В стране будут создаваться современные рабочие места с высокой зарплатой, сказал Владимир Путин в ходе пленарного заседания съезда «Единой России». Выведем экономику на новый технологический уровень по всем критически важным направлениям. Продолжим строить жилье и дороги, создавать современные рабочие места с высокой заработной платой, поддерживать национальный бизнес, передовые индустрии, гарантирующие суверенитет и лидерство России, отметил глава государства. Президент подчеркнул, что, исходя из текущей ситуации, власти корректируют некоторые планы, но это не скажется на выполнении всех стратегически значимых программ. Силы ПВО в течение 12 часов ликвидировали 72 украинских дрона. Беспилотные летательные аппараты самолетного типа перехвачены и уничтожены в период с 8 утра до 20:00 по московскому времени. В сводке Минобороны отмечается, что БПЛА сбито на территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской и Тверской областей, в Московском регионе, Краснодарском крае, Крыму и над акваторией Азовского моря. Газета «Обсервер» узнала об интересе Кира Стармера к посту генсека НАТО. Британский премьер-министр, который в ближайшее время покинет эту должность, рассматривает возможность участия в борьбе за кресло главы Североатлантического альянса. В публикации отмечается, что политик может попытаться добиться назначения в 2028 году, когда состоятся выборы генсека блока. Сейчас этот пост занимает бывший премьер Нидерландов Марк Рютте. Кир Стармер сообщил о намерении покинуть посты лидера правящей лейбористской партии и премьера Великобритании 22 июня. При этом он отметил, что продолжит выполнять работу до избрания своего преемника. Тренер сборной Южной Кореи подал в отставку после вылета команды с чемпионата мира 2026. Его подопечные набрали 3 очка и заняли 3-е место в группе А, куда также входят представители Мексики, ЮАР и Чехии. Сегодня я покидаю пост главного тренера мужской сборной Южной Кореи по футболу. Я хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, которые любят корейский футбол и поддерживают национальную сборную. Мы не добились результатов, которых ожидали наши болельщики, и вся ответственность лежит на мне, сказал Хон Мён Бо. Его слова приводит агентство Yonhap. Контракт с 57-летним специалистом был рассчитан до 2027 года. И в завершении выпуска о валюте и погоде. Курс юаня, установленный Центробанком на выходные понедельник, 11 рублей 34 копейки. Доллар 77 рублей 6 копеек, евро 87 рублей 40 копеек. Сейчас в столице малооблачно, около плюс 20 градусов. Атмосферное давление чуть выше нормы, 750 миллиметров ртутного столба. Евгения Нагорная, говорит Москва.
0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: А вы говорите, милит.
3: Я его что?
2: Тоже мне милит.
3: Рекламирую.
2: Да думайте о своей стране.
4: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
4: Рок-Радар. Программа Дмитрия Добрынина обретает новую форму, но сохраняет лучшие традиции. Яростный гроулинг и скриминг, мощные гитарные рифы, скоростные бластбиты — все, что делает музыку по-настоящему тяжелой. Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: Друзья, приветствую еще раз всех наших слушателей. Кто настроил свои приемники на волну, говорит Москва. Это программа «Рок-Радар», ее ведущий Дмитрий Добрынин. Продолжаем мы работать в прямом эфире. Ну и вторую часть нашей радиовстречи, как я анонсировал, мы сегодня посвятим группе «Сепультура». Обратимся к дискографии, послушаем некоторые композиции. И, конечно, друзья, вы можете присоединиться к нашей радиовстрече. Мы только будем рады написать нам об этой команде. Ну, я уверен, что ваше сообщение дополнит наш рассказ. Итак, средства связи. Давайте, друзья, еще раз я напомню. У нас есть телефон 495-7373-948. Также у нас смс 925-48-948. Ну и телеграм для ваших сообщений. Будем очень рады, говорит МСК-бот. Мессенджер Макс тоже у нас работает. Прямая трансляция идет у нас, видеотрансляция в официальных страницах «Радио говорит Москва». Это ВКонтакте, в Телеграм-канале и на Рутубе. Ну что же, итак, группа «Сепультура». История начинается не в звукозаписывающей студии, не на большой сцене и даже не на малой сцене. Начинается она в 1984 году в бразильском городе с названием «Белло Оризонте». Двое братьев, одному 15 лет, это Макс и 14-летний Игорь Кавалера. Они переживают трагедию, их отец, Горацио, он умирает. Он был дипломатом, вот семья оказывается в очень тяжелом положении, финансовом в первую очередь. Событие подтолкнуло как раз вот это событие мальчиков к идее создать рок-группу, чем-то заниматься дальше. Да, они увлекались такими командами, как Iron Maiden, и Motorhead, и Judas Priest, Venom. Да, и вот название как раз «Сепультура», что в переводе с португальского, как мы знаем, в Бразилии это португальский язык, да, означает «могила». А Макс переводил текст песни Motorhead, «Dancing on your grave», и вот ему пришла мысль назвать так свою команду, да. В первый состав входили, ну, Макс Кавалера, это вокал, гитара, ритм-гитара, потом Игорь Кавалера, это ударник, да, бас-гитарист Пауло Шисто Пинто, это басист, и соло-гитарист Джайра Гуэдос. Вокалистом первое время был такой музыкант, молодой человек, Вагнер Ламуньер зовут его. У них первый концерт был тоже в 84 году в таком небольшом каком-то пабе. Был Оризонте, ну, не самое удачное выступление было, давайте сразу говорить об этом, да. И Ламуньер покинул группу, и вот тогда вот Макс Кавалера и стал фронтменом. Да, и взял на себя, вот как бы он стал к микрофонной стойке, вокальные такие обязанности стали входить в его, да, все вот интересы. И в 86-м году они выпустили, спустя два года, полноформатник первый, это их дебютник, Morbid Visions называется пластинка. Ну, самостоятельно это, конечно, ну, слабая, конечно, для них это вот такая история была, и они сами были слабые, на гитарах плохо играли, а тем более практически не знали английского, использовали лирику, вдохновленную командами, и Venom там есть, да, и Celtic Frost, да, и даже они сами говорили, ну, Макс Кавалера говорил в интервью, что они даже не могли настроить гитары во время записи. Ну, однако, именно песни, вот это Morbid Visions и еще одна композиция Troops of Doom, они как раз стали делать группу влиятельной, и сегодня вот эти песни, как ни странно, ну, их перезаписали, они вот хорошим звуком существуют, да, они рассматриваются как основополагающие такие записи становления именно death metal. И давайте, друзья, мы сейчас услышим трек Troops of Doom. Ну, она такая уже измененная, эта запись. Да, мы увидим даже в трансляции фрагменты их выступления в 91-м году. Группа выступала тогда в Барселоне. Ну, естественно, звук такой,

Друзья, мы продолжаем представлять рок-историю группы «Сепультура». Наш рассказ открыла композиция «Troops of Doom». Ну, наш слушатель уже реагирует, и Владислав Максимов написал, ну, легенды. Ну, легенд еще далеко, давайте дойдем до этой истории, да. Вот в 87 году у них происходит такая ключевая, с моей точки зрения, перестановка. Гитарист Джайро Гуэдес, он покидает состав, и на его место пришел совсем юный, 19 лет ему было, Андреас Кисер, гитарист. Он работал до этого, кстати, гитарным техником у Макса Кавалеры. Он пришел не то чтобы из ниоткуда. У него он играл в группах, и у него еще самое главное, академическое музыкальное образование было, да, классический музыкант. Техника, конечно, его была намного выше. И вот в августе 97 года они записали второй альбом, называется он так, «Провокационная шизофрения». Открывается эта пластинка как раз инструменталом. Это Кисер придумал интро это. И это такая музыкальная тема из классического фильма Хичкока «Психо». Вы прекрасно это знаете. Да, и вот на этом альбоме вообще группа, она часто меняла стили. Вот на этом группе, вот это, на этом альбоме у Сепультуры произошел вот первый сдвиг. Да, они сдвинулись в сторону дэт-трэша. Музыка стала сложнее и техничнее, да. И мы сейчас вот обратимся к третьей студийной пластинке, которая уже продолжает вот эту тенденцию. Называется этот альбом «Beneath the Remains». Там, кстати, история с обложкой была интересная. Ее создавал художник Майкл Уэллом. Он известен по работам для оформления книг Стивена Кинга. И вот Сепультура хотели изначально использовать вот его одну из картин, да, называется это, мы даже сейчас покажем вам, друзья, пожалуйста, в нашей трансляции, да, «Кровавые истории ужаса и макабра» называется вот эта картина, да, и Игорь Кавалер, он сделал татуировку вот с ее фрагментом сюда, и был убежден, что вот сейчас вот они обложку с таким оформлением сделают, но вот лейбл убедил их взять другую картинку, называется это «Кошмар в красном», у нас тоже она есть, да, вот так и было вот оформлен с таким оформлением альбома вышел, а вот эту идею как раз вот почему-то предложили, и потом группа Obituary, они разместили их на своем альбоме Cause of Death, он в 90-м году вышел, и, конечно, Кавалера был очень против вот этого, был недоволен таким решением, много лет он сокрушался по этому поводу, но, тем не менее, даже с таким оформлением альбом был очень успешным, и после выхода диска вот эта группа отправила свое первое европейское турне с немецкими, немецкой трэш-метал-командой Содом. Ну, а там концерты проходили как? Сепультура выходила на сцену, ну, они отыгрывали и уходили. И зал тоже вместе с ними уходил. А Содом играли в таком полупустом уже зале. Коммерческий успех был, да.

И мы сейчас обратимся, композиция называется «In a Self». Это, кстати, первый видеоклип был снят у них на эту песню. Ну, а она и продолжит наш эфир, ну, естественно, в видео-аудиоформатах.

Друзья, композиция In A Self продолжила наш рассказ о группе Sepultura. У нас на очереди следующая работа. Это альбом называется Rise 91 года. Шикарная совершенно вещь. У них совершенно был другой звук на этой пластинке. Они записывались уже в Америке на студии Morrisound Recording. Это такая очень технически оснащенная студия тогда. На ней работали профессионалы, там двое братьев, Джим и Том Моррис. Отсюда вот название Morrisound. Да. И продажи вот этого альбома Rise уже более 1 миллиона копий по всему миру. И музыкальные журналы стали обращать внимание на команду, помещали на свои обложки их фотографии. Ну, такая уже настоящая известность наступала, да. И вот в 92-м году, вот после того, как они выпустили этот альбом, они отправились в мировой тур. И вот в рамках его посетили впервые, они несколько раз у нас были, Россию, да, и выступали они это в рамках тура, он вошел в историю под названием «Монстры рока по руинам империи зла». Ну, жаль, что не делалось никаких тогда профессиональных записей, мы обязательно поставили, но вам, но любительские видео остались, трансляции мы сейчас показываем, да, вот одно из таких видео. Концерты в России были там, значит, 4 концерта всего, 2 в России, 5 мая Санкт-Петербург был, Дворец спорта юбилейный, потом 12 мая они выступали в Лужниках в Москве. Также концерты прошли в Вильнюсе и в Риге. Да. И в этих концертах не просто одна Sepultura, там еще наши легенды, известные группы «Мастер», «Шах», «Эст», «Светлая память» Жанну Сагадееву, «Черный обелиск», «Светлая память» Анатолию Крупнову. Ну, что интересно, в группе тогда была менеджером девушка, зовут ее Глория Буйновски, она впоследствии стала супругой Макса Кавалеры, вот, ее предки как раз из России, и вот она говорила, что попасть, да, спасибо большое, да, попасть на родину, ее предков было очень ей, для нее символично. Друзья, мы сейчас обратимся к одноименной песне альбома «Rise», в трансляциях не пропустите видео.

Друзья, ну вот такая композиция «Rise». Мы продолжаем рок-историю группы «Sepultura». Вот на следующем альбоме, называется, в 93-м году вышла пластинка «Chaos ID». Они перешли уже к грув-металу, можно, наверное, так сказать, конечно, с элементами. Но на следующем диске пошли еще дальше. Вот эта пластинка, ну, одна из моих любимых, в 96-м году выходил у них «Roots» альбом, да, они стали обращаться и к набирающему популярности нью-металу, но сделали это вот так с оттенками национального колорита. Ну и, конечно, вопрос. Вот популярность группы росла, на мировой сцене быстро признавали, они стали, ну, очень известными, да, и уже турне международное было. Но почему надо менять стиль? Какая необходимость, да? Почему они стали экспериментировать? Ну, может быть, устали от трэша, хотя трэш тогда был популярен. Нашли вдохновение в набирающем популярность нью-метале, увидели, наверное, будущее, да? Но у них был такой, ну, свой взгляд вот на этот новый жанр. Концепцию вот этого альбома «Roots» придумал Макс Кавалера. Он посмотрел художественный фильм про бразильских индейцев. Называется эта картина «Игра в полях господних», да, режиссер Эктор Бабенко. Кто не видел, посмотрите, друзья. Она рассказывает о миссионерской деятельности христианских проповедников, да, ну и о жестоких попытках прогнать вот индейцев из земель. Как раз это все вот в Бразилии, да, и о Кавалера он увлекался вот историей в Бразилии, традициями местных племен. И вот на альбоме, кстати, Chaos ID, он в 93-м году, как я сказал, выходил, да, у них есть инструментальный этнотрек, такой называется он «Кайовас», да, посвященный индейскому племени Кайова. Ну, и, конечно же, вот эта идея была сумасшедшая, все это соединить. Об этом сказала Максу его жена Глория. Лейбл тоже не очень-то одобрял изначально. Там были несколько проблем, конечно, у этой идеи. Как поклонники воспримут вот это такое соединение с этно, окупится ли сам альбом, да, и к тому же, вот как найти настоящих этих индейцев в Бразилии, это тоже непросто. Не все племена вообще могут на это согласиться. Да, но за альбом «Roots» взялся крестный отец нью-метала, это продюсер очень известный, Росс Робинсон. И вот благодаря ему, кстати, на диске там гостевые партии отметились и Джонатан Дэвис, и Дэвид Сильвери из Корн, потом диджей Литл из Лимп Бизкит, Майк Паттон из очень известной группы Faith No More. Ну, и группа, кстати, там экспериментировала на этой пластинке с различными инструментами. Например, вот однострунный инструмент, да, беремау. Мы сейчас показываем его. Это вот, ну, на лук это похоже больше со стрелой. Но вот, тем не менее, такой музыкальный инструмент. И даже была записана акустическая композиция. Называется она «Ицари», да, в которой поют, там участвуют настоящие индейцы. Но группа отправилась в джунгли, в горы, где вдали от цивилизации они встретились с коренными жителями Бразилии, жили там в племени 3 дня без электричества и привычных удобств. Давай сейчас послушаем, как это звучит.

Ну, вот, вот так это звучит, открывает альбом. Эта композиция, конечно, шикарная. Roots, Bloody Roots. Клип снял был на эту песню. Показаны разные грани бразильской культуры. Ну, помимо самих музыкантов, там есть перкуссионисты. Все такое национальное. И элементы бразильского боевого искусства они показывают. Капоэра. Это там и танец, и акробатика, и музыка. Друзья, это обязательно надо посмотреть. Подключайтесь к нашим трансляциям. Да, сразу после песни будет небольшой перерыв, после которого заключительные 30 минут рок-истории группы «Сепультура».

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Реклама. Наставничество – это когда опыт становится опорой для других, когда знания, переданные вовремя, помогают избежать ошибок и двигаться вперед. Поддержка культуры наставничества – важная социальная задача. Проект реализуется при участии компании «Русский уголь».
2: Телефон рекламной службы 925-33-17, код 495.
3: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преград Лисича.
4: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
5: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
1: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. В этот понедельник гость в студии, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.
1: Мифы и легенды, культурное наследие разных стран, эксклюзивные интервью с мастерами отечественного и западного рока. Все это «Рок-Радар».
6: Друзья, вы слушаете программу «Рок-Радар» на радио «Говорит Москва». Я ведущий Дмитрий Добрын. Мы продолжаем работать в прямом эфире. До конца часа представляем рок-историю группы «Сепультура». Мы остановились на альбоме «Roots» 96-го года. И вот этот релиз, он стал последним для классического состава коллектива. В группе уже назревал раскол. И вот в августе 96-го года «Сепультура» выступала на фестивале. Это в Донингтоне, Monster of Rock, очень известный фестиваль. И вот когда они уже, ну, как бы уже должны были выйти на сцену, пришло трагическое известие. Вот пасынок Макса, это молодой человек, 21 год ему было, Дан Уэллс, он погиб в автокатастрофе, это в США, да, и ему сообщил вот эту новость Андреас Киссер, да, просто вынужден был ее передать, так получилось. И Макс сразу, и вот его жена Глория, они сразу улетели в США, да, и «Сепультура» остались прямо на концерте без фронтмена, да, это важный концерт для их карьеры, и Киссер взял на себя вокал, группа отыграла шоу тогда вот без Макса, ну, и вот этот, это было начало такой конфликта, да, и у Глории, она как менеджер, у нее заканчивался уже контракт, да, с группой. И вот остальные участники, они были очень недовольны вот ее работой, потому что она везде Макса продвигала, то есть, да, и Андреас, и басист Пауло Шисто, и барабанщик, ну, брат Макса Игорь Кавалера, решили, ну, не работать больше с ней, вот, и вот Киссер даже вспоминал, что вот было трое с одной стороны, вот нас и Макс с другой. И вот в 96-м году, это было в декабре, они вот давали концерт в Лондоне. И когда закончилось шоу, вот все это и произошло. Финальная ссора была, они объявили, что ищут нового менеджера. И Макс покинул в таком случае, говорит, ну я тогда покидаю группу, да. И вот он покинул. Конечно, для него это была такая личная катастрофа. В тяжелую депрессию он впал. Да, не хотел он больше вообще играть. А вот вытащить, конечно, из этого состояния. Ну, Глория, конечно же, да. И случайная встреча. Ну, с кем вы думаете? С Оззи Осборном. Они оказались как-то случайно, он у него дома. Познакомились. Хорошо провели время, да, за одним столом. Да. И Оззи рассказал ему о своем опыте ухода из Black Sabbath, и вот эта история подействовала, действительно, Оззи ведь тоже поднялся, и тоже, кстати, благодаря жене, да, Шерон, да, и вот Макс написал несколько песен, там, потом с этих песен и начался проект Soulfly, и первый альбом 98-го года, он вышел, он стал золотым, только в США. В записи, кстати, принимали участие друзья Макса и фронтмен Limp Bizkit Фред Дёрст и вокалист Deftones Чино Морено, многие другие музыканты, да. Но самый большой сюрприз, друзья, если забегать вперед, это еще на 10 лет, 2006 уже год, Игорь, который оставался в Сепультуре целое десятилетие после вот ухода брата, он тоже покинул группу. Но они были в ссоре. Но здесь они решили воссоединиться. Помирились и запустили собственный проект, называется это «Cavalera Conspiracy» проект, да. И по их воссоединению, вот там еще была трагическая такая, вы помните прекрасно, когда группа «Пантера» на концерте, вот там убили Даймбега Даррелла, это брата как раз, у него тоже брат в группе был, и вот они решили все-таки не расставаться, но подумаешь, там какие-то разногласия, но все-таки это родственные такие узы и кровь одна, надо быть вместе. Давайте сейчас вернемся, 96-й год, когда как раз «Кавалера» покинул коллектив, нужен был, конечно, вокалист, да, и не просто вокалист, который сравнивать будут с Максом, а совершенно новый, который будет вести коллектив вперед. Не хотели они никакого клона. Там разные были претенденты. Чак Билли из «Тестамент» даже записывал демо-версию. Да, но все равно это «Тестамент», это уже не «Сепультура». И вот они нашли Дерека Грина. Мы сейчас показываем, да, шикарный вокалист. Он записал демо. Группа была впечатлена. И поняли, что вот это им и нужно. Кстати, не часто чернокожий становится фронтменом в метал-команде, но вот у Грина это получилось. И он официально стал участником «Сепультуры», это было в 98 году. Был записан новый альбом с его голосом, называется эта пластинка «Against». И мы сейчас послушаем композицию «Choke», с которой все вот началось. Это было демо, она вошла вот в этот альбом. И давайте сейчас послушаем эту песню в видео и видеоформатах.

Друзья, наш эфир продолжила композиция «Чок». Эта песня вошла в альбом «Сепультуры», который вот с первым, с новым вокалистом Дериком Грином, вот для него это был дебютный альбом, премьера. Они продолжили свою рок-историю и потом выпускали релизы «Nation», это было в 2001 году, потом неплохой был у них «Rubek», да, в 2003, а вот в 2006, мы сейчас подробнее остановимся, вышла пластинка «Дуанта 21, ну, 10-й альбом у них в дискографии это был, да, ну, хотя цифра 21 отсылает к нашему времени, 21 веку, это уже понятно. Ну, вот на этот момент выхода альбома, да, уже 10 лет прошло, как раз как Макс Кавалера покинул группу, и... Но все равно «Сепультура», ну, не то что, ну, не могли они оправиться после его ухода, до сих пор были сравнения, так или иначе, кто-то что-то говорил, писал, и уже различные музыкальные издания стали говорить, что вот группа может развалиться. Такие предположения высказывались, да, о закате команды стали говорить, и нужно было обязательно что-то придумать, что-то новое. И вот гитарист Андреас Киссер, он выбрал концепцию из классической поэмы Данте, «Алигьери», «Божественная комедия». Друзья, напомню, что это такое своеобразное видение путешествия по загробному миру, полные аллюзии на вечные вопросы и образы. И вот эти строчки наверняка знакомы всем вам. «Я увожу к отверженным селениям, я увожу сквозь вековечный стон, я увожу к погибшим поколениям, был правдою мой зодчий вдохновлен, я высшей силой, полнотой всезнания, я первой любовью сотворен, древней меня лишь вечные создания, и с вечностью прибуду наравне, входящие, оставьте упование». Эти слова красуются над входом в ад «Божественной комедии» у Алигьери, да? Ну, и, кстати, вопреки устоявшимся таким представлениям о котлах, о кострах возмездия, там очень холодно на самом деле, ну, как утверждает Алигьери. Холодка царит в девятом круге ада, ледяном озере Кацит, туда попадают предатели в этом круге. Иуда Искариот, Брут, Кассий. Наверняка вы сами можете добавить этот список, и я уверен, что так оно, и, скорее всего, в вашем сознании и будет. Предатели вмерзли в него и мучаются от холода. Мы все в девятом круге ада, где сон предателей бредет и где пасущееся стадо себя частями продает. И смертно сердце леденит, глухое озеро Кацит. Сам Люцифер находится в центре озера. И первый круг, и круг девятый на всех расчислены места. Не отделишься от греха ты, покуда в пытке той распятый ты тень от своего креста не дотащил его до кары. В Каците лед, а не вода. Музыканты «Сепультуры» четко повторили три части поэмы Данте. И не просто пересказали вот поэму, адаптировали ее к реалиям современного мира. Ад, первая часть, она самая тяжелая, там трэш-метал, чистилище, там классические инструменты вплетаются, да, там виолончели есть, валторны. Ну и рай, финальная, очень короткая инструментальная часть, возможно, самая лучшая, это очень коротко и инструментально. Визуальный ряд тоже соответствует, создавал его Стефан Дойтеншов, это художник бразильский, он написал 10 картин, да, вот сейчас вот какие-то мы можем показать даже вам. И сейчас, друзья, давайте обратимся к композиции вот из этой концептуальной работы. Этот трек называется «Convicted in Life», «Осужденный посмертно». В трансляциях, конечно, смотрите видео.

Друзья, мы продолжаем нашу радиовстречу с группой «Сепультура». Только что прозвучала «Convicted in Life», альбом «Данте 21». Стал последним с участием Игоря Кавалеры. Он покинул группу вскоре после его выхода. Ну, конечно, потеря барабанщика, ну и основателя группы. Это, конечно, это все негативно сказывалось на коллективе. Но ребята не сдавались. Следующий, кстати, альбом тоже был концептуальным у них. «LX» называется. Он основан на романе Энтони Бёрджеса «Заводной апельсин». Там название «Игра слов». Такое, с одной стороны, это отсылка вот главному герою, Алексу, да, а с другой, это такое латинское выражение, то приставка «а» означает «бес», а «лекс» — «закон», то есть беззаконие, это идеально вот характеризует весь этот сюжет Алекса, вот его дружков, таких дебоширов, да, и... Альбом разделен на главы, так же, как оригинальный роман, да, действие там в Англии происходит, в Англии будущего причем, да, там царит насилие, разложение общества, вот главный герой, вот этот 15-летний, он главарь банды, да, ну, сами вы прекрасно это знаете, я не буду вам пересказывать, но, кстати, вот уход Кавалеры, да, завершил вот переход группы к совершенно такому новому составу. Там из оригинального остался только басист Пауло Шисто младший, да, и, ну, и показал, что группа, конечно, может существовать и без братьев Кавалера и продолжает экспериментировать. Давайте мы сейчас послушаем одну из песен этой работы. Наш эфир продолжит трек. Называется песня «We've Lost You», но в трансляциях, конечно, видеоклип.

Друзья, наш обзор рок-истории группы Sepultura продолжил композиция We've Lost You. Ну вот вокалист Дерек Грин, шикарно просто он исполнил трек. Он увлекается еще фотографией, вы знаете, и он проникся так России, что в августе 2012 году он открыл в Санкт-Петербурге свою первую персональную фотовыставку. Но там такие вот работы, они не просто фотографии, они такие, это, ну это коллаж и что-то еще. То есть достаточно интересно. Кстати, благотворительная была выставка, и все вот вырученные средства от продажи вот его работ были направлены на ремонт детского дома, это в деревне Сосновка, Солевского района Новгородской области. Так что это вот благородная такая история. И он, кстати, встречался и с поклонниками там на Невском, да, есть фотографии, да, автограф-сессия. Ну, в общем, мы очень рады за него. В 23-м году Sepultura опубликовала вот такое сообщение, что последнее мировое турне у них будет в честь 40-го юбилея группы. И вот что после окончания этого тура они прекратят существование. Ну вот они сделали для поклонников подарок. В 26-м году, в этом году, они представили последние песни. Это мини-альбом. Мы говорили о нем в эфире. Называется эта работа «The Cloud of Unknowing». Ну, последний диск они выпускали в 20-м, он называется «Квадро», это 15-я уже студийная работа, ну, и в названии вот это «Квадро», там это, слово-то латинское, означает «четырехпутье», здесь такая игра слов небольшая, потому что на португальском вот этот термин, он обозначает спортивную площадку. Да, я сам этого не знал, но музыканты вот изначально они хотели создать концепцию, и «Квадро» основан на квадривиуме, это четыре предмета или искусство, арифметика, геометрия, астрономия и какой, друзья? Совершенно верно, ради чего мы все собрались сюда, это музыка, да, в средние века это все преподавалось, и исходя из этого, вот группа разделила как раз вот альбом по 12 треков на 4 секции, по 3 песни в каждой. И каждая вот из этих частей, она соответствует рок-пути коллектива. Там первая трэш-метал, вторая грув, такие узнаваемые бразильские мотивы, то, что вот мы говорили как раз в альбоме Roots, это было, да, третья часть эксперименты, где-то элементы прогрессива, да. Ну и, наконец, четвертая, завершающая такая часть, самая мелодичная, атмосферная, там даже элементы и симфы есть, и чистый вокал вот Дерека Грина, да. Ну и вот команда хотела показать на этом альбоме свою рок-историю. И, друзья, мы сейчас будем завершать уже нашу радиовстречу, обратимся к композиции, которая вот открывает этот релиз, «Isolation» называется трек. Это такая очень острая критика, посвященная проблемам системы уголовного правосудия, в частности, вот такая система, которая потенциальная система в США. Но потом начался ковид в 2020 году, так что музыканты записывают трек в 2019, сами не подозревали, насколько она будет актуальной. «Isolation» называется трек. Друзья, мы прощаемся с группой «Sepultura». Спасибо всем музыкантам, которые принимали участие в этом коллективе за 40 лет своей рок-истории, песни, которые, конечно, нам подарили. И спасибо, друзья, вам, кто слушал этот эфир. Было очень приятно провести эти 2 часа вместе с вами. Мы встретимся вновь на «Волне говорит Москва». Ну, следующее воскресенье, ну, потерпите несколько дней. После 8 вечера. На этом я, Дмитрий Добрынин, прощаюсь с вами. Всего вам самого доброго и слушайте рок.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
3: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
4: Дамы и господа, заводите свои моторы.
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
4: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы.
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

говорит Москва, поющее сердце столицы, родные песни.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Пусть морозы и пусть тревоги, пусть сугробы стоят крутые, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен ни вал девятый, ни холод вечный мир злоты, ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты. Ведь мы ребята, ведь мы ребята 70-й широты.

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: А вы говорите, милит.
2: Я его что?
1: Мне милит.
2: Рекламирую.
1: Да думайте о своей стране.
3: В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. По будням после 17. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Право знать. Говорит Москва. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

За отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Жаркою страстью пылаю, сердце тревожно в груди. Кто ты? Тебя я не знаю, но наша любовь впереди.

0: такая теща.
1: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

Сказать. Я жду вас, как сна голубого, я гибну в любовном огне.

Когда же вы скажете слово? Когда вы идете? Опускаю устало, шепнула она,

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
2: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
1: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
3: Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
1: Со вторника по пятницу после 18 часов. «Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Завтра кто-то скажет, как отрубит, и в прах развеет все твои мечты. Не бойся, если вдруг тебя разлюбят,

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

найдете, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

старый мяч футбольный, футболисты этот мяч били очень больно, за воротами порой. Он искал спасения, ненавидя всей душой центра нападения.

Лишь вратарь к нему питал чувства человечьи, от нападок защищал. Он его при встрече ни побед и неудач. Он бросался в драку, был ему за это мяч. Предан, как собака, футбольный мяч не знал людских секретов. Высоких

летит к воротам, видит, нету там дружка, нету никого, там так случается порой. Если другу туго, бейся в штангу головой. Но не выдай друга, футбольный мяч не знал людских секретов, высоких чувств.

звеня. Мне как песни его не хватает, а ему не хватает меня. Пусть часто приходится нам расставаться, другие зовут города, а я все равно остаюсь ленинградцем везде и всегда.

0: равно остаюсь ленинградцем везде и всегда.
1: А я все равно остаюсь ленинградцем везде и всегда.
2: Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: есть что вспомнить. Родные песни.
1: Песня проснулась в тихом дворе, синим туманом умылась и подмигнула заре.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет. Родные песни.

самолет провожал. Вспомним о нем, жить рядом с ним нам с тобой повезло. Вспомним о нем.

полет провожал. Станет светлей, где-то чуть слышно вздохнут камыши, новых друзей.

полет провожал. Звезды в степи вновь зацветут незнакомым огнем. Вся наша жизнь, как без

0: Брежет в тумане рассвет, словно память о нем. Мы снова вспомним о нем. Вспомним звездный причал и учебный штурвал, как нас Юра в полет провожал. Юра в полет.
1: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
2: В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды Фрисича.
3: Украина сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи вестибулей.
4: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газ.
5: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны, но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни.
6: Программа предназначена для слушателей старше.

0: Говорит Москва.
1: 94.8 FM.
0: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Жил отважный капитан, он объездил много стран, и не раз он бороздил океан. Раз 15 он тонул, погибал среди акул, но ни разу даже глазом не моргнул. И в беде

Тянитесь. Только смелым покоряются морям. Но однажды капитан был в одной из дальних стран и влюбился, как простой мальчуган. Раз 15 он краснел, заикался и бледнел, но ни разу улыбнуться не посмел. Он мрачнел, он худел.

капитан, капитан, улыбнитесь. Ведь улыбка — это флаг корабля. Капитан, капитан, подтянитесь. Только смелым покоряются морям.

12 ночи давно пробило, тогда вот так же луна плыла. И может верить не надо было.

странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак.

мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

Полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги. За мечтами и за запахом тайги.

радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

со мною долюшку. Не печальтесь, не кручитесь, все поправится. Прокатите побыстрее, все забудется. Изменила, ну так что ж, стало и видно нехорош.

Отдала ему позорно все за златенько, а когда-то мне клялась со мною вечно быть, обещала никогда меня не разлюбить.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

0: Хит Москва
1: 94,8 FM.
2: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Каждый понедельник после 10 утра. «Экономика». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить.

0: говорит Москва. Прогулки по старой столице. Родные песни.
1: Наш рассказ вполне серьезен. Родилась в одном колхозе, расцвела потом на роде Монечка. Как ни глянь, красиво очень, алые губы, синие очи, косы русы, ну, короче, Монечка. У нее за труд медали, парни все по ней страдали, старики ей вслед кричали: Манечка. Видят все талант особый, пусть-ка едет на учебу, агрономом стала, чтобы Манечка. Что ж, пошлем колхоз Неведин, в председательской победе в институт в столицу едет Манечка. Шлют подарки ей из дома, нежно пишут: ждем с дипломом, возвращайся агрономом, Манечка. Кончен курс на факультете, ждут родителей, соседи.
2: Только что же она не едет, Манечка?
1: Пишут ей односельчане: объясни свое молчание,
2: приезжай скорее, Маня, Манечка.
1: Пишут, пишут, нет ответа, едут, ищут: Маня, где ты? Разыскали ты ли это, Манечка?
2: Нет бровей, исчезли косы, кудри взбиты цвета проса, рот желтее абрикоса, Манечка.
1: Говорит сердясь, я, простите, вас не знаю, я теперь совсем иная,
2: Манечка.
1: А жить хочу в кругу семьи, мне чужда периферия, не поеду, есть другие,
2: Манечка.
1: Мне диплом вообще не нужен, я живу на средства мужа, вам известно, где он служит,
2: Манечка.
1: Земляки на миг смутились, говорят: скажи на милость, что ж с тобою приключилось, Манечка? Или забыла, чья ты родом, разорвала связь с народом, ну так все. Живи уродом, Манечка. Весь рассказ.
2: Ее нет морали.
1: Вы такую не встречали.
2: Она, возможно, в зале.
1: Маня! Манечка!

Светит незнакомая звезда, снова мы оторваны от дома, снова между нами города, взлетные огни аэродромов.

одной, чтоб только о доме в ней пелось. Ты поверь, что здесь издалека многое теряется из виду. Тают грозовые облака, кажутся нелепыми обиды. Надо только выучиться ждать, надо быть спокойным и упрямым, чтоб порой от жизни получать радости скупые телеграммы. Надежда — мой компас земной, а удача — награда за смелость. А песни довольно одной, чтоб только о доме в ней пелось. И забыть по-прежнему нельзя все, что мы когда-то не допели. Милые усталые глаза, синие московские метели. Снова между нами города, жизнь нас разлучает, как и прежде. В небе незнакомая звезда светит, словно памятник надежде. Надежда —

тобой встречаться вновь. Когда ушла весна, когда прошла любовь,

Ты пишешь мне теперь, что глупою была. Как жаль, что это все ты слишком поздно поняла. Ответом ни к чему тебя мне огорчать, поэтому позволь.

0: Внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: В эти минуты союзные силы убивают остатки украинских сил из пригорода Плисича.
2: Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
3: Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
4: Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. По будням после 15. Умные парни. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Племена восточных славян. Варяги. Киевская Русь. Удельная Русь. Русское царство. Российская империя. Советский Союз. Российская Федерация. Все это наша история. История России. 12 веков, переполненных знаковыми событиями и грандиозными потрясениями, повлиявшими на весь мир. Каждое воскресенье после 15 часов. История России с Алексеем Гончаровым. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

Говорит Москва. Поющее сердце столицы. Родные песни.

0: понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
1: Вспомним, что было, узнаем, что будет.
0: Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Внимание! Говорит Москва!
3: 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: 6 утра. 6 утра. Время начинать движение.
2: Дамы и господа, заводите свои моторы!
1: Об автомобилях, о жизни, о вселенной и о многом другом в самой ранней программе «Моторы» с Романом Щукиным.
2: Давайте уже, держитесь там и будьте здоровы!
1: Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM.

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни». Нам есть что вспомнить. «Родные песни».

0: 8:06.
1: Каждое утро по будням с 8 до 10 часов. Программа Алексея Гудошникова. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
2: Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.

0: Песни на радиостанции «Говорит Москва». Из архива студии грамзаписи «Мелодия».
1: Сижу и до рассвета читаю приключения, бегу, когда захочется, на танцы и в кино. А танцы, между прочим, не только воскресенье, и маме, между прочим, это как-то все равно. Вот вы говорите «замуж», а я не беспокоюсь. Вот вы говорите «глупая», а я считаю «пусть». А я не опоздаю, ведь замуж не на поезд. Большое вам спасибо, я пока не тороплюсь. А трое ждут ответа, что хочешь, что и делай, и сердце без обиды попробуй раздели. Один, конечно, добрый, другой, конечно, смелый, а третий, между прочим, покупает «Жигули». Вот вы говорите «замуж», а я не беспокоюсь. Вот вы говорите «глупая», а я считаю «пусть». А я не опоздаю, ведь замуж не на поезд. Большое вам спасибо, я пока не тороплюсь. Не то, чтоб я гордилась, не то, чтоб я робела, не то, чтоб равнодушно глядела на ребят. А просто мне пока еще не встретился Ромео, а всякие другие

Радиостанция «Говорит Москва» представляет «Родные песни».

0: Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
1: Где учиться и чему? Как не прогадать с профессией? Образование доступно для тех, кто знает, где его получить. О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Каждый вторник после 8 вечера в программе «Радио Академия». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва. 94,8. Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

Адама. Гуляли Ева и Адам согласно точным данным. И как заученную роль Адам твердил: «О, Ева, я твой король, я твой король, а ты моя королева, я твой король, я твой король, а ты моя королева». Однажды Ева влетела

0: Я твой король, а ты моя королева. Я твой король, я твой король, а ты моя королева.
1: Родные песни на радиостанции «Говорит Москва».

В жарких схватках раскаленный лед. Парни в шлемах, словно пять ракет, летят вперед, чтобы у чужих ворот

шайба рвется от ворот в полет. Путь один у нас всегда вперед. Здесь о мужестве друзей поет. Родной для

вспоминая лучшее, когда песни были родные. Родные песни.

вот снова год спустя я пришел в этот парк. Все те же мимозы и те же качели, те же влюбленные гуляют, они по-прежнему счастливы.

Опять сегодня карнавал, веселый фейерверк, серпантин и гирлянды красивых цветов. Все вокруг как прежде, и только нет тебя. Всего один день прошедшего лета. Помнишь ли ты о нем? Я верю.

0: внимание, говорит Москва. 94,8.
1: Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Каждую среду после 8 вечера разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно, в программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Говорит Москва.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Знаешь, луна такая яркая, в ней даже не видно твои слезы. Но, дорогая, не плачь, я прошу тебя, хотя тут вряд ли помогут уговоры. Загородный дом, ужин при свечах, просто потому что отключили свет. Но он ведь совсем не нужен нам, мы можем без света с тобой хоть 1000 лет. Но часов через 12 уже встанет солнце, хотя одно сидит прямо передо мной, и мне совсем ничего не

Я не знаю, что там над облаками, за стратосферой прямо в небесах. Может, все, чем мы с тобой всегда мечтали, или просто пустота. Вот бы взлететь, распустить свои крылья, накрыть тенью всю планету. Или просто проникнуть на ракетную станцию и угнать свою собственную ракету. Но я не знаю, стоит ли оно того. Да и покажите мне того, кто знает. Ведь точно известно, что солнце одно, но твой взгляд и эту теорию ломает. Глаза горят ярче звезд, ярче полярные Альфа Центавры. Моя

я заболтался, а ты все еще в слезах. А твои слезы, они ведь как алмазы, ими просто так сорить нельзя. Рынок обвалится, начнется инфляция, люди начнут голодать. Если Будда верил в реинкарнацию, остальные считали, что жизнь одна, и не стоит тратить ее на слезы, не стоит кризис снова звать. Давай я лучше просто тебя поцелую, и мы вместе с тобой отправимся спать.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Вы слушаете «Радио говорит Москва». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-649-62. Выдано Роскомнадзором 4 марта 2016 года. Главный редактор Бабаян Роман Георгиевич. Частота 94,8 FM. Сайт говоритмосква.ру. Программы «Радио говорит Москва» предназначены для слушателей старше 16 лет.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.

Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.